чем идет речь. Слово немножко старинное и слово широкое. Слово «благорасположение», оно имеет очень широкий спектр именно в русском языке. Оно, как я сказал, может говорить и о словах, о мимике, о интонации, о многих вещах. Но вообще-то в оригинале, послушайте, семейные люди, в оригинале идет речь о интимных отношениях между мужем и женой. Вся седьмая глава говорит только, будем говорить прямо, о сексуальных отношениях между мужем и женой. Будем говорить о дарах здесь, ни слова о духовных дарах, хотя вы здесь увидите это. Вся речь идет только об этом. Окей? Поэтому там, где мы читаем, муж оказывает жене должное благорасположение, в буквальном смысле слова это звучит так. Муж удовлетворяет свою жену, подобная жена мужа. И речь не идет там накормить едой, напоить водой, а речь идет как раз-то чисто о сексуальных отношениях между мужем и женой. Так Бог, как мы сказали вначале, устроил, что с возрастом человек чувствует потребность к любви. Две основные потребности, которые каждая человеческая душа, для того, чтобы остаться нормальным человеком, должен получить в своей жизни. Это любить самому и быть любимым. Больше нет трагедии, когда человека никто не любит. Эти люди становятся замкнутые, нервные и, заметьте, злые и колючие. Когда вы встречаете таких людей, это не потому, что у них хорошая жизнь, и они на кого-то разозлились, а потому, что их, очевидно, в жизни не любили или с детства их обижали, недополучали любви. Или же, когда они вышли замуж и женились, в браке не было любви, человек становится просто нервный, раздерганный, ворчливый, ничем недовольный. Вы таких людей, наверное, встречали, да? Это первый признак, что вот как раз третий стих в их жизни не работал. Окей? Итак, муж удовлетворяет свою жену и жена мужа. По этому поводу мы беседуем с молодыми людьми, те, которые вступают в брак, указываем на важность этого вопроса. Как я сказал уже сегодня, что сегодня многие семьи рушатся, и причиной разрушения многих семей сегодня является эгоизм, чистый современный эгоизм. Подход к семейным отношениям сегодня приблизительно такой. С каждой из сторон идет с протянутой рукой. Я в браке что-то получу. И те с той стороны в брак идут с большой протянутой рукой. Я что-то от них получу. Я от мужа, я от жены. Скажите, когда оба подходят, два хомлеса, и друг друга тянут руки, что они получают? Ничего. Ни один, ни другой. Тогда как наоборот должно быть. Прихожу в брак, я должен дать. Любовь не берет, друзья мои, любовь дает. Ибо так возлюбил Бог мир, что сделал? Отдал. В этом любовь. Ибо так я возлюбил свою жену, что отдал ей. Ибо так жена полюбила мужа, что отдала все, что у ней было. Тогда оба приобрели, тогда оба получили. Так вот, когда вступают люди в брак, оказывается, это уже не пожелание, а обязанность. Обязанность каждого мужа знать точно на 100%, что его жена имеет с ним абсолютное полное счастье. Не только там отношения внешних, но отношения с мужем. Так Бог устроил, что муж должен иметь полноту отношений с женой, и жена должна иметь полноту отношений и удовлетворения со своим мужем. Если нет этого в браке, то это бомба с заведенным часовым механизмом. Некоторые люди предпочитают об этом не говорить, и когда я слышу, что в семье только начинаешь там что-то намекать, «Ой, нет, мы об этом не разговариваем, в нашем доме не продолжено, мы очень святые, с нами нас не спрашивайте». Первый индикатор, лампочка замигала, бэм-бэм-бэм-бэм, в семье проблема. Начинаешь вникать ближе, сможешь там озлобление, там уже недоверие, там уже все пошло. Потом выясняешь, спрашиваешь, оказывается, проблема большая. Мне как-то пришлось даже быть не только мне с молодыми, со старыми приходится говорить. Пришел в одну семью, люди, которые, может быть, уже лет, наверное, ну, около 50 вместе прожили. Взрослые детей воспитали, прожили плохо так, что дети от них просто убежали. Все до одного. И я в очередной раз пришел к ним в дом, и там тоже опять это скандалы, опять друг другу рассказывают, все. И я сидел, молился, Господи, ну тут же явно где-то причина. Вот вразуми меня, что мне их спросить, сказать. И вот что-то мне ясность такая пришла. Я говорю, стоп, остановил их. Я потом спрашиваю ее, сестричка дорогая, вы меня извините, вы на меня много старше, но мне деваться некуда, мое такое служение. Скажите мне, пожалуйста, честно, ваш муж вас удовлетворяет? У нее чуть до речи не отняло. Пресвитер такое спросил, да еще и пожилую женщину. Я говорю, я очень прошу прощения, но я обязан вас спросить.
Она так засмущалась сначала, потом как расплакалась. Какое там? Да мы прожили, как кот собака, его никогда не интересовало. Он то повернулся лицом к спинке, захрапел. Ему все равно, что я там плачу и прочее. И пошло, и пошло, пошло. Давай распутывать, а там и подозрения, там и вообще долгая история, пришлось распутывать. Но оказалось, что можно было в самом начале бы поговорить об этом, а не через 50 лет, когда вытрепаны все нервы, когда разрушена семья, познавать. Поэтому мы сегодня напоминаем и говорим об этом. И образование, как я сказал, мы не могли, возможность не было там в Советском Союзе у нас получать, но сегодня, дорогие мои, сегодня существует очень много христианской, заметьте, и даже светской, но порядочной медицинской литературы на тему о физиологии устройства тела мужчины, тела женщины. И поэтому, вступая в брак, мы всем молодым людям рекомендуем, как образование, часть их образования, пройти этот материал, чтобы точно знать, что как работает. Я вспоминаю одного молодого человека, такого уверенного в себе, его спросил, ну ты собираешься жениться, да? Я говорю, ну так, вводи в шутку, ну а ты знаешь, что с женой-то делать надо? А я все знаю. Ну, молодец, а откуда ты знаешь? Там мне пацаны там порнуху показали. Упс. Я говорю, и с этим ты собираешься в брак теперь вступать? Ты думаешь, что ты посмотрел там какую-то глупость, и ты теперь все знаешь? Ты прям эксперт во всех вопросах? Ты ничего не знаешь. Одного, вспоминаю, браточка у нас покаялся из зэков. Всю жизнь в тюрьмах просидел. И вот потом покаялся искренне. И женится, значит, на сестричке из церкви такой скромненькой. Я помню, в ночную смену работал, он приходит ко мне на работу ночи, завтра уже сочетание, он ко мне приходит, говорит, Саш, надо с тобой побеседовать. Ну давай о чем? Слушай, ну вот завтра жениться, ну молодец, да. А ты не мог бы мне рассказать, а что с женой делать надо? What? Завтра свадьба. Пришел ко мне человек, у которого лет уже 30 на то время было. Я говорю, ты шутишь, или ты издеваешься, или это анекдот такой. Как это, что с женой делать? Я начал шутить, я говорю, Саш, не шути. Я серьезно. Он мне говорит, ты понимаешь, почти всю свою сознательную жизнь я просидел в тюрьме. То, что я видел и слышал в тюрьме, я представляю, что если я предложу своей жене, она меня убьет в первую брачную ночь. Будет это выдав, знаете, это вдова. А как правильно, как нормально это все, я не знаю. Представляете, я набрался уже терпения, краснел, потел, сел, ему подряд начал рассказывать, буквально шаг за шаг, как на жену нежно обнять, поцеловать, не спешить, и все хитрости мужские, да? Просто начал ему все рассказывать. Для меня это был шок, но это я вам правду рассказываю, так было. Потом эта семья хорошо живут на сегодняшний день, сколько я знаю. Но суть в том, что, друзья, многие верующие люди, вступая в брак, никакого образования в этом плане не имеют и не заботятся об этом. По этой причине разваливаются семьи. Часовой механизм заведенный, потом происходит взрыв. Что делать? Мы об этом скоро об этом с вами скажем. Пока пойдем дальше. Первую ступенечку мы узнали, что, оказывается, обязанностью мужа и жены является знать точно, если жена и муж абсолютно с ними счастливы, так мягко скажем. Как это достигается? Четвертый стих, гениальный стих, слушайте внимательно. «Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена». Это гениальнейшее изречение, которому удивляются все доктора сегодня. Оказывается, суть очень простая. Жена не властна более над своим телом. Она вступила в брак, она свое тело подарила своему мужу. И точно так же наоборот. Вы знаете, друзья, у каждого подрастающего нормального здорового ребенка есть свои тайные мечты. В каждой душе Бог заложил потребность к любви и к романтике. И каждый ребеночек с детства, особенно подростки уже, когда юноши становятся, у них есть определенные мечты. Что придет когда-то время, я встречу своего любимого. Особенно у девчат эта фантазия более детальная бывает. У ребят немножко механизм упрощенный, но тем не менее тоже есть свои expectations, как мы говорим. А вот девчата, они мечтают о браке детально. Они даже представляют, в каком платье она на браке будет. И вот как он ей сделает предложение. И как он ее обнимет. И вот как она станет. И вот она должна вот ножку вот так поднять. Или ручку вот так сделать. И вот, то есть она все продумала, там все мелочи. И она этого ждет. Представьте себе, вступила в брак.
Он говорит, ну ладно, что там сегодня, брать что-то, ну иди ложись, сейчас я приду скоро, да. Извиняюсь, немножко грубовато, но я знаю, что я говорю. Она, так подожди, а где вот все, что я там читала, там все эти прелюдии, все эти прелести? Какие там прелести? Все очень просто, понимаешь? Вот. И смотришь, душу обломали, грубо говоря, просто обломали. Раз, два, три, десять. Потом она закрылась в себе, поняла, что все это обман, никакой любви нету, никакой нежности, никакой романтики, ничего хорошего. Я помню, даже с одним юношей разговаривал, который женился, прошло время. Я всегда с молодоженами стараюсь потом узнать, как дела, посетить. Я говорю, ну как тебе жениться? Вот женился, как ты доволен? Ну, знаете, ну, в общем-то, ничего. Но я ожидал чего-то большего. Я думал, так будет. А оказывается, ничего такого не было. Все очень просто и обыденно, и nothing good. Эта семья распалась со временем. Оказывается, Бог заложил такой закон, что когда женщина вступила в брак, она должна себя отдать мужу так, чтобы он получил в ней все то, о чем он мечтал. И наоборот. Предвижу вопрос, вижу в ваших глазах некоторых. Да, этот стих несколько сложен для понимания. И в практике бывает сложным. Например, кто-то думает, что этот стих дает повод к издевательству друг над другом. Вот рассказываю вам реальный случай. Приходит ко мне одна женщина и говорит, брат Александр, спасите меня. Я говорю, от чего? От мужа моего. В каком смысле? Вы знаете, он надо мной издевается. Ну, знаете, я так не спешу сразу в панику, потому что бывает иногда сестры наши тоже, то, что нормально, им кажется, что-то над ними издеваются, так, преувеличивают. Вот. Бывает такое, да. Но здесь я говорю, а вы не могли бы детальнее? И вот она мне рассказывает, понимаете, вот, у меня муж верующий человек, и вот он каждый раз берет, открывает Библию, читает именно этот стих мне, жена не властна над своим телом, но муж. Слышала, да? Слышала. Ну, а теперь вперед. И вот такие вещи, когда она мне, уже не стесняясь, рассказала, я думал, что я знаю все об этих делах, оказалось, далеко не все. Я был просто в ужасе. Я сказал, надо срочно полицию вызывать. Это преступник, он просто бандит и садист. И это так и оказалось. В конце концов, она не выдержала, позвонила в полицию, хотя я противник этих вещей до крайности. Но бывают вещи, когда надо защитить человека. Его действительно судили и посадили, потому что то, что он делал с ней, это даже здравому рассудку неприемлемо, уж не говоря о христианстве. Так дает этот стих поводу к издевательству друг над другом или нет? Если женщина должна отдать себя и творить, что хочет, а может, у него больное воображение? А может, он садюга какой-нибудь? Или наоборот? И наоборот, кстати, бывает. Нет. Этот стих нужно читать в очках. Okay? Очки называются призма Слова Божьего. Ефесянам мы читаем. Мужья, любите своих жен так. Ну-ка, братики, как? Как Христос возлюбил церковь. И что сделал? Поиздевался над ней, да? Предал себя за нее. Суть любви, мы только что с вами говорили, в жертвенности. Любовь – это жертва. Пусть мне будет хуже, лишь бы тебе было хорошо, потому что я люблю. Разве Христос объект своей любви когда-то обижал? Разве Христос издевался над церковью когда-то? Разве Он желал ей зла? Разве Он делал ей больно? Никогда! Никогда! Наоборот, Христос себя дал, я пострадаю, лишь бы ты была спасена. Вот этот Дух Христов, когда через призму этого Слова Божия мы одеваем эти очки духовные, и теперь смотрим на этот стих, жена не властна своим телом, но муж, который страстно любит свою жену жертвенной любовью, скажите мне, позволит ли такой духовный человек поиздеваться над своей женой или нет? Никогда. Никогда. Потому что в нем Христова любовь. Это не садизм, это жертва. И наоборот, подобно и жена мужу. И жена не властна своим телом, но муж равно, и муж не властен своим телом, но жена. Вещь, которую хочу сказать, она, может быть, звучит странно, но это реальность жизни. Кто-то, может быть, узнает себя в какой-то степени. Грех, который сегодня царствует во многих странах, в Америке и в наших славянских кругах, о которых не говорят с кафедры. Хотел бы я мягко его назвать, но не могу найти очень мягкого слова. Ну, скажем так, грех, ну, проституции. Извините меня за это слово, я другого не могу подобрать. В семье.
Знаете, в чем суть этого греха вообще заключается? Кого таким словом называют? Ведь не те, которые просто имеют интимные отношения между мужем, между женщиной и мужчиной, да? А те, которые это делают за деньги, например, или за какие-то выгоды, за какие-то вещи, чаще всего за деньги. Таких людей называют таким словом. Я не буду его больше повторять. Вы суть поняли, да? Вот именно этот грех сегодня царствует во многих семьях. Муж к жене: дорогая, на траке 2 недели ездил, так за тобой соскучился, с каждым днем ты мне становилась все милее и милее. А? Братики, знакомая, да, картина? Так соскучился, ну так люблю тебя, дорогая, все. Ну, молодец, хорошо. Ты знаешь, я как раз сегодня по магазинам бегала, видела там в магазине сейл хороший, шубка. Ой, какая шубка там на сейле сейчас. Всего 5 штук стоит. Вот если бы ты мне ее купил бы, то и любовь бы сразу была, и ты был бы рад. Да, конечно, ну сейчас денег нет. А, ну когда появятся, тогда и подойдешь. Как это называется? Вот то, что я сказал. Кто-то скажет, что это неправда. Ну, может быть, не за шубку, за что-то другое. Даже за мелочи какие-то. Прическу вот мне сделай. А вот сапоги мне купи. А машинку новую. А еще что-нибудь. И начинается торговля. И жена превращается именно вот в эту блудницу, которая торгует своим телом со своим же мужем. Ей не надо по улицам ходить. Она в доме своем это делает. Братья и сестры, это грех. Любое условие, которое ставит жена мужу, это грех. Наоборот, бывает. Я знаю, недавно мне делилась одна сестричка. Я в шоке, конечно, что у молодых ребят такое бывает. Она уже там не знает, с какого боку к нему подъехать, а у него условия. Вот если ты мне вот это, а тогда я, может быть, когда-нибудь. Понимаете? Это ужасное состояние. Я таких трагедий знаю, к сожалению, много, дорогие мои. Хочу сказать, это грех однозначный. Если только что-то подобное минуется, читайте все вот этот 4 стих. Жена не властна над своим телом, но муж, он твой хозяин. Равно и муж не властен своим телом, но жена. Далее. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения постей и молитвы, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Уклонение друг от друга бывает по разным причинам. При любой причине, кроме поста и молитвы, это будет грехом. Написано, что если вы это будете делать, будет искушать вас сатана. Есть люди, которые не верят, что печка горячая. И они говорят: а можно сесть попробовать? Я говорю: конечно, можно, но будет очень больно. Вот то, что написано здесь, что как только муж и жена какие-то начались у них reasons, что они друг от друга уклоняются, то ли обиделись, губки бантиком надули, да, то ли еще что-нибудь они придумали и разошлись по разным комнатам, придет день, будет беда. Вы знаете, до смешного, даже это в Советском Союзе было, сегодня, думаю, наверное, нет такого. Даже таким методом пользовались, как противозачаточным. Доктор сказал: вам рожать больше нельзя, или во всяком случае в течение нескольких лет вам надо отдохнуть. Приходит она, ему сообщает: дорогой, ты знаешь, вот нам с тобой спать вместе нельзя, доктор сказал, вот мне нельзя, вот все, ну что ж, ну хорошо. Она спит в спальне, он там в прохожей на диванчике, год спит, 2 спит, родила. Понимаете, да? Она же на работу ходит, там добрые люди есть, помогли, вот все, пожалели. И заканчивают. Такие, что это реально, то есть я это не придумал, дорогие мои. Сатана искусил, сделал грех, сделал зло, развалил семью. Также при выборе профессии, особенно в Америке, хочу сказать, с работой бывает туго, ищут разные работы. Есть работы, когда, скажем, муж и жена уезжают надолго, там salespersons, truck drivers, там стюардессы, разные есть работы, там вахтенным методом, знаете, работы. Поехал 2 недели, 3 недели, 4 недели, месяц нету, 2 месяца нету дома. Слово Божье говорит: не надо это делать. Как только вы уехали за порог, сатана начал искушать вас обоих. Ее тут, его там. Еще странная вещь одна. Я это стараюсь не говорить обычно, но просто последние истории меня вынудили об этом напомнить, сказать, я вижу в этом серьезность. Знаете, какая беда еще, что делают некоторые верующие сегодня? Вот как они называют, чтобы усилить семейные наши отношения и интерес. Приехал домой: дорогая, я там диск привез для семейных людей, благословенный, очень усиливает влечение и все. Ну, жена думает, ну что-то духовное привез. Просто порнографию привез, и друзья угостили. Прокрутил жене, та в ужасе посмотрела, сел на траку, укатил. Она мне звонит:
брат Александр, я не знаю, что мне делать, у меня голова пухнет. Вот он приехал опять в очередной раз, я не хочу этого делать, а он меня заставляет. Это усиливает семейную жизнь, влечение друг к другу. Это так... Он уехал, а у меня, говорит, в голове вот это все картины эти, каша, драма. Я не знаю, куда мне это все девать. Мне надо детьми заниматься, у меня все. Он поехал там через месяц, приедет. Где он ездит, что он там делает, я не знаю. Я мог бы детально рассказать эту проблему, не хочу просто настроение на ночь портить, но проблема оказывается серьезной, причем она происходит среди верующих людей. И даже, казалось бы, хороших семей. И когда начинаем близко разговаривать, то доходит до того, что уже жена ему не нравится, на нее у него, так сказать, настроение не поднимается, ему надо обязательно чего-то, греха кого-то насмотреться. И заканчивается, братья и сестры, это потом, в конце концов, блудом и разводом. Я не буду задавать вам вопрос сегодня, если кто-то допускал это в своей семье или сегодня допускает. Но хочу вам сказать, если что-то подобное было, именно это разрушит вашу семью. Примеров тому у меня слишком много. Даже неплохих семей, которые я знал. Поехал он, приезжает как-то внезапно домой, а там его не ждут. Там уже другие ночуют у него. Верующие люди. Или наоборот, он уехал, приезжает, ой, приболел, пошел, проверился. Все STD, которые можно собрать. Она, дорогой, ты откуда это все собрал? Вот я в общественный туалет заходил. Yeah, you're right. Это вы расскажете бабушке Мане, да? Понимаете, это наши верующие, духовные верующие. Это серьезная тема, друзья. Потом мы хотим, чтобы в детях было благословение, страх Божий. Не будет, дорогие. Если в духе мы уже вот туда продались, не будет благословения. Если у кого-то эта вещь есть такая, я советую вам пройти исповедание с отречением со служителями. Кажется, тема легкая и простая, порнография, но на самом деле это доходит до одержимости и до зависимости, как от наркотиков, алкоголизма, так и от этих вещей. Я лично знаю людей и семьи, там где это дошло до серьезнейших вещей. Люди ни молиться потом не могут, ни Слово Божие читать, ни в церковь их не интересует, ничего. И самое главное, и друг друга не интересовать после этого перестают. Больше того, многие женщины свидетельствуют мне, что к своему мужу после этого у нее появляется ненависть и отвращение. А он хотел ее настроить на сексуальную волну. Настроил. Она ему вот так вот сделала. Серьезная проблема, друзья. Я не хочу долго останавливаться, но хочу сказать, если кого-то это касается, не думайте, что оно просто так уйдет. Вот сегодня вы подумали, и все, вам нужно освобождение. Насчет поста и молитвы. Заметьте, здесь написано так. Разве по согласию? Большая проблема среди христиан. Пример. Это близкие мне люди, я хорошо знаю эту семью. Хорошие духовные люди. Ну, пришло дело к концу недели, он к ней, дорогая моя, ну, сегодня Friday night, я так соскучился за тобой. Ну, жизнь, натурально все, нормально. Она, нет-нет, отойди от меня, я сегодня в посте. А, ну, в посте, ну, написано, в посте, молитве, да, да, хорошо. Ну, ладно, до завтра. Ну, завтра к ней. Ну, дорогая, сегодня у нас ночь брачная. Ой, я и сегодня в посте. Да, духовная жена у меня, хорошая. Да, ну еще подожду денек, на 3 дня. А она 3 дня в посте уже. И так повторялось неоднократно, что этот братик, хороший брат, кстати, духовный человек, пришел ко мне, брат Александр, я так больше не могу. Иди и говори с моей женой. И он мне это все рассказывает. Я пришел к нему, сестричка, я знаю, что вы духовный человек, молитесь, поститесь. Да, я вот так, все. И она действительно такая хорошая сестра. Я говорю, ну, вы нарушаете Слово Божие. Я? Да ты что? Я ее открываю, сейчас прочитаю. Открываю, читаю. Не уклоняйтесь друг от друга. Разве по согласию для упражнения в посте и молитве? Да? Вы согласовывали с вашим мужем ваш пост? А что это должна с ним согласовывать? Меня Дух Святой побудил, я и пощусь. Захочу, две недели буду поститься. Да, но вы нарушаете Слово Божие. Тут написано по согласию. Это не пост, когда ты молишься, а муж тебя следом проклинает. Это абсолютно, такой пост не нужен никому-то. Поэтому это очень важный момент, друзья мои, согласие. На все вот эти моменты в жизни нужно иметь абсолютное согласие между мужем и женой. И если этого нету, мы садимся на горячую электропечку. Запомните это. Зашкварчит быстро.
Впрочем, это сказано мною как позволение, не как повеление, ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый, слушайте, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Братья и сестры, о дарах речь пошла. Ура, к духовным дарам наконец-то пришли. Ничего подобного. Ни слова о духовных дарах. Говорится о дарованиях чисто физических. Идет речь о семейных отношениях мужа и жены. Опять та же самая. Вы знаете, что на земле нет двух человек одинаковых. Отпечатки пальцев не совпадают ни у кого. Глаза не совпадают ни у кого. Характеры могут быть похожими, в точности не совпадают ни у кого. Два лица одинаковых нет. Даже близнецы, когда присмотритесь, вы все равно видите разницу. Двух человек на земном шаре одинаковых нет. И когда вступают в брак два совершенно, слушайте, разных существа, у которых совершенно по-разному устроен мозг. Мне приходилось изучать это по работе. Вы знаете, что мозг мужчины и женщины работают разными методами, совсем по-другому. Да? Они по-другому логически мыслят, они по-другому смотрят на вещи. У них разный темперамент, у них разный характер. Даже если брать только мужчин или только женщин, в каждой из этих категорий у каждого разное здоровье, разный темперамент, разные потребности, разные способности и так далее. Окей? И все физические данные. И вот, вступая в брак, иногда люди начинают, молодые, сравнивать. Ну как, а у тебя там как, дорогая? А у тебя, вот подружкам позвонили. А почему в той семье так? А почему у тебя вот так вот все? А вот, знаете, и начинается. А секрет, оказывается, вот в чем. Бог, давая дары человеку, духовные, душевные, таланты, Он также дал и физические дары всем разные. Если люди рождаются здоровые, здоровыми, я таких ребят знал, ему и тренироваться не надо. Он здоровый от рождения. А другой, смотришь, тренируется годами, и чтобы добиться чего-то совсем нет. Точно так и в этих отношениях семейных вступили люди в жизнь и находят, что они разные люди. И беда в том, что бывает не находится понимание этого простого вопроса, и начинаются упреки и унижения на этой почве. Это бывает, к сожалению, в христианских семьях тоже. Приблизительно таким образом. Жена наслушалась там где-то разговоров, может, насмотрелась, я не знаю, и мужу может своему заявить, а, ты импотент какой-то никуда не годный. Хуже оскорбления для мужчины не существует. Когда на фронте, мне рассказывал мой дядька, некоторые ребята вдруг узнавали, что они стали действительно импотентами, потому что они были контужены под бомбежкой, они просто говорили, а зачем мне дальше жить? У меня не будет ни жены, ни детей, ни семьи. Зачем мне жить? Они просто с окопов вставали под пули и погибали. Это очень серьезно. Если женщина мужу, своему любимому, такое сказала, или приблизительно в этом плане на половой почве его унизила, это оскорбление, которое едва ли можно пережить, и которое не забывается практически никогда. Этих вещей допускать нельзя. И наоборот, когда мужчина вдруг тоже где-то насмотрелся, наслушался, намечтался, начитался, и вдруг своей жене сказал, да ты пригидная, ты больная, ты такая холодная, как айсберг в океане, и все вещи ей рассказал. Все, двери закрыты. И будет потом в двери закрытые поздней порой. Будете очень долго стучать и не достучитесь, потому что не откроют уже. А если еще туда маму приплели, вспомнили, да, что и мама твоя такая была всю жизнь, и ты такая, вот это уже не все в веке, не в будущем. Ха-ха. А мне приходится потом в эти дома приходить и лбом в стены биться. Это бесполезно. Простой урок, дорогие братья и сестры. На этой почве никогда друг друга не унижайте, не упрекайте, потому что это нормальное явление, что мы разные, все люди разные. И только любовь может сработать. Вообще это удивительно. Помните, Соломон говорит, что вот я не могу понять там пяти вещей. И одна из вещей, он говорит, путь сердца мужчины к сердцу девицы. Помните, да? Есть вещи, которые логически не понимаются. Как такие разные люди, но любящие друг друга, находят общее и живут счастливо. А это можно. Сегодня нет времени об этом говорить. Я бы мог вам некоторые вещи рассказать, что достигается, при любом варианте достигается гармония. Запомните это, друзья. Нужно только одно. Любовь друг к другу. Больше ничего. Гармония достигается при любом варианте. Любовь.
Безбрачным же и вдовам, говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступать в брак, нежели разжигаться. Вступившим в брак, не я повелеваю Господь жене не разводиться с мужем, если разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим. И мужу не оставлять жены своей. Ну, несколько слов. Тут темы большие, надолго. Я сокращусь, а несколько слов скажу, дорогие мои, еще. Вот сегодня только читал в псалмах, там пишет Давид, что жена, дословно хотел прочитать быстренько, нет, это в песне песней, он говорит, там, где жена, о колодце он говорит, там дословно, у меня уже вылетело из головы, что колодец, там источник, но закрытый, замкнутый колодец, помните, да? Запечатанный колодец, да. О чем речь идет? Жена, муж, друг для друга, они являются вот этим источником, колодцем этим, которым можно пить из него, наслаждаться, и это Богом заложено, это нормально. Но этот запертый колодец, большой замок на нем висит, и ключик только у мужа и у жены, больше ни у кого. О чем я хочу сказать, дорогие мои? Вот эта тема отношений между мужем и женой, их интимные отношения, они могут быть только между ими и Богом. Никто не имеет права там копаться в этом. И вам рассказывать никому об этом не нужно. Большая ошибка, что я слышу среди верующих иногда, это когда начинают друг другу делиться и рассказывать. Вышла замуж сестричка, перед собранием забежали в туалет, там делают все, да. Ну как там, сестричка, замуж вышла? Ой, молодец, поздравляю. Ну как там твой? Ой, мой такой, и так он умеет, и так он делает, и понеслась. Все, и рассказала подружкам. Знаете, что и подружки услышали, и сатана услышал, и на крючок уже это все одел. И ждет дня, как опытный рыбак, чтобы забросить туда. Точно так наоборот, ребята, ну что, женился, да, ну как там твоя, ой, моя и такая, и всякая, все рассказал. Все ребята уже представляют, какая его жена, и ждут дня, когда он уже на траке в рейс уедет. А? Знаете, кто разбивает семьи и ворует мужей и жен? Враги с Африки приезжают, воруют, да? Слышали? Нет, друзья. Друзья и подруги всегда. Так вот, если мы будем меньше языком трепать, у нас меньше будут воровать и зло нам делать, окей? Это вещи, о которых не должны говорить люди. Даже шутки всякие, прибалутки, анекдоты на эту тему, они нам неприлично должны убегать от этого. Если жена узнает, что муж ее находился в компании, в которой начали рассказывать похабные непристойные истории, а он сказал, ребята, извините, я женатый человек, меня это не интересует, и ушел. И жена об этом узнала. Как вы думаете, обрадуется она или нет? Конечно же. Конечно. И по этому поводу, кстати, смешная такая история, когда мужчина, совсем пьяный алкоголик, пришел домой и завалился там спать. Утром просыпается, брюки поглажены, рубашечка наглажена, на столе еда наложена, там 10 рублей лежит еще. Он такого, знаешь, никогда не видел. Говорит, сынок, что я такого вчера натворил, что такая забота обо мне тут? Правда, все. Да ничего, ты пьяный был совершенно. Просто мама Катя ложила спать и раздевалась, стягивала с тебя штаны, ты сказал... Отойди от меня, женатый. Понимаете, да? Как высоко оценили, да? Так вот, это же самое мы должны с вами практиковать тоже в нашей жизни, чтобы нам жить хорошо. Ну и последнее, друзья. Я хочу вам сегодня дать задание. Просто нет времени, много есть что рассказывать. Послушайте практическую вещь теперь, чтобы не просто послушали истории сегодня, сказать, ну да, что-то было интересно, что-то не ново. А вот я хочу вам оставить одну вещь, которая вам 100% принесет пользу. Есть у меня один рецепт. Он очень простой, но он работает 100%. Хотите узнать секретик? Значит, слушайте, дорогие, есть рецепт. Вот кто-то спрашивает, а разве есть такой? Есть, есть. Послушайте. Есть вещь, которая работает. Все те, кто хотят жить счастливо в семье, я вам дам рецепт. Если вы прислушаетесь, будете жить хорошо. Не послушаетесь, может быть, будете хорошо, скорее всего, нет. Этот рецепт я... У меня такое кодовое название. Candle dinner я его называю. Простая вещь. Да? Candle dinner. Знаете, это вот как сегодня у нас, кстати, candle dinner. У вас свечки горят на столе. Что для этого нужно сделать? Очень простая процедура. Вам нужно создать хорошую интимную обстановку в своем доме. Детей куда-то отправить к маме. Да? Двери замкнуть на замки. Телефоны все выдернуть.
поставить свечки на стол, хороший ужин приготовить, покушать хорошо. Помните, Авраам после чего благословлял? Покушать надо, надо откровенный разговор. Но я серьезно говорю, братья, если сомневаетесь, попробуйте. Исаак, Иаков, и все умные люди так делали. Попробуйте на голодный желудок побеседуйте с мужиком, он вам расскажет. Вот. Наелись хорошенечко, все, хорошее настроение такое романтичное. И вот теперь послушайте внимательный разговор. Лучше всего, если муж начинает первый, все-таки вы более смелые. Дорогая моя, вот мы с тобой прожили там 5 лет, или 10 лет, или 10 месяцев, или 25 лет. Плохо, если через 25 лет первый раз заговорили, конечно. Скажи мне откровенно, все ли тебя во мне устраивает? Или есть что-то такое, что тебе противно? Унижает что-то тебя во мне, или больно, или отвратительно, или неприятно что-то. Имеется в виду все. Вот все ли тебя во мне устраивает? Знаете, дорогие друзья, этот вопрос по своей ценности превышает всю нашу болтовню, которую мы разговариваем всю жизнь. Для наших отношений это самый важный вопрос. Ответ на этот вопрос хочет знать абсолютно каждый человек умный. Конечно же. И мужчины, и женщины. Все хотят это знать точно. Просто никто не спрашивает. Видать, боятся спросить это. Так вот, послушайте. Первое. Надо задать этот вопрос. Второй шаг. Помните, когда Христос, послание семи церквам, читаем, мы сейчас проходим на разборах. Вы помните, с чего начинаются эти послания? Когда он к церквам говорит. Что он им говорит? Ангелу, да, скажи. И что скажи? Он начинает с чего? С похвалы. Знаю твои дела и труд, и скорби, что ты не можешь переносить развратных и прочее, прочее. И он правду говорит. Он хвалит их. С этого нужно всегда отвечать, нужно начинать на эти вопросы. Если муж спросил, дорогая, все ли тебя во мне устраивает, нужно внимательно вспомнить, что же вас устраивает в вашем муже. Потому что иногда мы только негатив говорим, как будто бы хорошего ничего нету. Начните говорить хорошее, причем правду. Врать не надо. Дорогой, ты у меня хорошо зарабатываешь, ты так хорошо готовишь, ты такой внимательный, ты с детьми так, и вот на машине ты умеешь, и то, и так. Все расскажите, что вы подметили. В этом ключик уже есть свой. Я помню одну семью, которая пришли ко мне, мы пришли разводиться. Я говорю, файн, давай поговорим. Но прежде чем мы начнем говорить о разводе, я вас хочу попросить, вы прожили вместе, по-моему, лет 15, расскажите мне, или лучше всего друг другу, все хорошее, что вы помните за эти годы. Знаете, это было чудо. Они начали сначала по одному рассказывать, потом наперебой друг другу, вспоминать все хорошие моменты, в конце концов они соскочили, обнялись, расплакались. «Алекс, мы пошли домой». Я говорю, «Так зачем вы приходили?» «Да never mind». Понимаете? Поэтому в этом уже есть ключик. Начинайте так. Сказали все хорошее, а теперь, если вдруг что-то есть. Иногда бывает нету ничего. Сказать, ты знаешь, ну нету ничего такого замечания сказать, или что, ну все устраивает, 100%. Но если что-то есть. Это может быть самая какая-то мелочь, даже мелочь там, может быть, вот если бы ты там зубы чистил перед сном, там, или носки стирал раз в 3 года хотя бы. Ну что-нибудь, я не знаю, это какая-нибудь может мелочь быть. Но чаще всего там скрываются вещи, которые женщина в сердце своем носит годами. И стесняется, и боится сказать мужу. И иногда женщины на этот вопрос врут. Врут. Потому что она думает, если я ему сейчас скажу всю правду, он меня бросит. Или найдет себе другую. Или будет not happy with me. Или еще что-нибудь, риск появился. Уж лучше буду врать до конца. Дорогие мои, это то же самое бомба, которую завели. И вы просто ждете, когда же она рванет. Этого делать не надо, она рванет 100%. Нужно сказать абсолютную правду. Вещи, которые часто я слышу у людей, которые это практикуют, и нередко, особенно в молодых семьях, на удивление, она ему говорит, знаешь, дорогой, все хорошо, ну, знаешь, как женщина, ты меня не удовлетворяешь. Мне об этом немало братьев сказали. Он в шоке, он думал, что всю жизнь так здорово было, он такой любовник опытный, так все хорошо, и жена такая хаппи, оказывается, ничего подобного. Она его просто обманывала, не хотела семью терять, а на самом деле ничего не получается. И я обычно говорю, ребятки, вы очень счастливые люди, что вам об этом сказали. Потому что если вам сегодня не сказали, завтра вас бы на весь город бы уже прославили, будет бомба.
Вот. Если вдруг мы услышали что-то подобное или из этой оперы, что-то не устраивает вас, грубость ваша или что-то еще, есть опасность мужчине сорваться в этот момент. А, тебя не устраивает. И один так ей сказал, ну иди поищи себе другого. Все, семьи больше нет. Все. Но мудрый человек, он скажет, дорогая моя, как я тебе благодарен, что ты мне об этом сказала. Потому что если бы ты мне не сказала, то ты бы меня вот так вот за нос бы водила еще много лет, пока бы не кинула где-нибудь. Теперь надо об этом месте молиться и начинать работать. Теперь поменялись ролями. Она спрашивает, дорогой, ну а тебя? Все ли во мне устраивает? Или что-то есть неприятное, противное, унизительное, whatever. То же самое, дорогая, ты мне нравишься и то, и то, и то. Перечислите все, что только вы заметили. И потом, если вдруг что-то есть, надо сказать с любовью, сказать, ну вот, если вот это вот бы немножечко там вот там тебе, ну, прическу поменять там, или я не знаю, что это может быть, вот было бы здорово. То же самое, сестричка может обидеться, сказать, да, все тебе не так, ну, иди

пение на пороховой бочке. И потом скажете, да, пустил я одного, а пущай полетает, да? И летают. И братики летают, и сестрички летают. Простой совет, друзья. А теперь самое главное. Примите его как домашнее задание. И этот candle dinner проведите у себя дома. Хотите прямо сегодня ночью, хотите подготовьтесь к нему немножко. Если кто-то сейчас улыбается, думает, это все им касается, меня нет. Поверьте мне, дорогие, это не первый раз я об этом говорю. Я никогда не забуду, в одном месте в Германии мы тоже проводили семинар, там долго. Я тоже дал задание это. И некоторые, ну, сестры как-то не с пониманием относятся. Видать, у них там наболевшего много. А вот братья с ухмылкой такой ехидный. Приехал америкос тут какой-то нам рассказывать сказки. Да у меня все здорово. Один даже с обидой. Что ты тут нам это, как детский сад нам рассказывал? У меня семья, у меня отцам классно все. Да-да-да-да. Я говорю, хорошо, братик, домашнее задание получил. Вперед, завтра встречаемся. И мы на следующий вечер, я там был у них неделю, встречаемся. Сели за столы, и все. Я смотрю, вот эти два брата, которые там больше всех вот так бились. Я говорю, смотрю, вот так сидят. Знаете, что это обозначает, когда братья вот так сидят, да? Это то, что они побеседовали, наконец-то сказали правду. Я потом спрашиваю, ну, братик, по очереди, ну, как у тебя дела? А я и не знал. А я думал, что у меня все нормально. Потому что когда он дома свою жену спросил, она ему говорит, и ты еще спрашиваешь, а ты сам не видишь, а ты сам слепой, сколько лет ты меня уже намучил, посмотри, что у нас за жизнь. И пошла ему выливать. Он обомлел весь. А он думал, что у него просто супер все. Поверьте мне, когда мы в духе подходим к этому, это исцеление. Вы будете благодарить потом Господа, что вам на такую простую мысль вас натолкнули. Вы думаете, что это не сработает? Сработает. Попробуйте. Ну и нам нужно заканчивать. Последнее в нескольких словах. Вот этот дом готовый? Можно уже жить? Стены крепкие, 3 метра толщиной. Фундамент 10 метров в глубину. Можно жить тут? Чего? А вот так можно, да? А вот течет. Крыша у некоторых течет, я знаю. Вот так вот. О, вот так хорошо, да? Крыша в каждом доме – это дети, дорогие мои. Дом, в котором нет детей, практически дом без крыши, который не держит почти ничего. Даже стены хорошие, и фундамент неплохой, но там неуютно. Я знаю семьи, у которых нет детей, потому что по болезни. Бедные люди переживали многие годы, пока там усыновили, взяли кого-то. Мне жалко таких людей. Нужно жалеть их, помогать как-то. Но Бог дает детей, наследие от Господа дети. Длинная тоже тема, нет времени сегодня говорить. Несколько вопросов, которые мы должны себе ответить. Первое. В семье у нас должны быть дети. Всем понятно, да? Вопрос номер два. Сколько? Этот вопрос, который становится у всех в семье. Сколько иметь детей? Вот я сегодня внимательно вас слушал. Смотрю, некоторые прожили там 7 лет, 5 детей. Другие прожили 17 лет, 2. Одно. Кто-то 25 лет прожил, 2 детей. Кто-то там 5 лет, а уже 5 детей родил. What's the difference? Почему такой дисбаланс? В чем разница? Что играет? Какую роль играет? Что? Почему так? Знаете, я этот вопрос задаю всем молодоженам. Вот когда они идут ко мне на беседу, родители, особенно пожилые, учат своих детей. Когда будете с пресвитером беседовать, и он вас спросит за детей, скажите, сколько Бог даст. Гениальный ответ пожилых людей, я знаю. Я сам так как-то говорил. Сколько Бог даст? Я люблю этот вопрос, честно говоря, я его просто жду. Когда мне так говорят, я говорю, файн, вы хотите дожить до золотой свадьбы? Конечно! Это значит, вы проживете 50 лет вместе. Да! Это значит, что если вы здоровые, молодые, хорошие люди, вам Бог даст в год минимум по одному ребенку. What? Yes! А может даже и по два некоторым дает в год. Ну нет, брат, ну подождите, не, ну вы сказали, сколько Бог даст. Так я знаю, многие сегодня сказали. Ну тогда нет, ну ладно, американская такая оценка, 50% off, сразу. 25 детей, аллилуйя. О, нет, 25 невозможно. Ну окей, ну давай еще половину, ну 10, еще половину, 50%. Да нет, и 10, это сегодня это трудно как-то. Значит, не всех. Значит, не всех будем рожать, да? Ну, выходит, да.
Ну, тогда вытекает еще один вопрос, очень важный. А с

остальных куда девать-то? Понимаете, да? Вопрос серьезный. Написано, пойдут ли двое, не сговорившись. Его желательно бы рассуждать не когда прожили уже 10 лет вместе, а когда только познакомились, уже об этом стоит поговорить. Потому что в браке потом начинаются конфликты, люди по-разному научены, по-разному подходят, видят и понимают эти вопросы. Это серьезно. Сегодня мода, вступив в брак, детей сразу вообще не рожать. И даже, как ни странно, некоторые опытные родители говорят: детки, не спешите, погуляйте, получите образование, купите дом, выплатите его, а потом, да? А это же есть, друзья мои, я же не придумал этого. А потом проходит время, приходит эта сестричка ко мне, говорит: брат Александр, вы знаете, вот муж мне сказал, что если я ему не рожу ребеночка, то он меня бросит, потому что он один в Америке, родных никого нету, а у нас уже столько лет нет детей, я вот принимала там таблеточки такие, и вот теперь надо, ну что ж, сестра, рожайте, конечно, уже давно надо родить. Перестала пить таблеточки, время проходит, детей нету. Прибегает опять: брат Александр, ну идите к доктору проверьтесь. Проверились. Доктор говорит: слушайте, так как вы употребляли эти таблеточки долго, то они разрушили вашу родовую деятельность всю, и вы не можете больше забеременеть, у вас детей уже не будет. Она приходит, ему рассказывает: так и так, дорогой, извини. Он говорит: ну это твое дело. Я уйду от тебя, найду себе другую молодую женщину, которая мне родит детей. И на этом истории конец. Она приходит в истерике. Что делать, брат Александр? Я останусь одна, кому я нужна. А он себе найдет, он молодой человек еще. В данном случае Бог сделал чудо. Мы над ней молились. Бог сделал чудо, она родила ребеночка, живут вместе. Но чудо не каждый раз случается. Слово Божие говорит так. В первом послании к Коринфянам апостол Павел так сказал: кто разрушит сей храм, того покарает Бог. Это членовредительство. Сегодня очень много есть таких методов предохранения, которые разрушают женский организм или же делают мини-аборты. Вопрос аборта, я думаю, для нас ясен. Да, это убийство 100%. Мини-аборт – это то же самое. Есть столько методов, которые убивают, разрушают, калечат и здоровье, и жизни людские. И однако люди на это идут. Идут на это и наши верующие некоторые. Тайком, тихонько, никто не узнает о том, когда дело вылазит, начинаются большие проблемы. Вопрос серьезный, братья и сестры. Деторождение сегодня, оно упало в наших христианских семьях. Я не говорю, что нужно рожать 50 детей. Была бы тема, мы об этом поговорили, там вот есть места в Библии, которые об этом говорят. Но однако же вопрос рождения детей нужно решать в семье честно, пред Господом, по совести, так, чтобы не было греха. Если мы сомневаемся в чем-то, сюда, кстати, это параллельный вопрос, вопрос об извращении. Люди, которые начинают жить с половой жизнью, некоторые вещи для них непонятны, сомнительные. Кто-то подсоветовал, где-то посмотрели, начинают практиковать самые разные вещи сегодня. И вот потом приходится эти последствия расхлебывать, говорить с людьми. Я вам скажу, есть простая вещь. Все то, что ведет к смерти зародыша или мамы самой, или ведет к разрушению организма, является грехом. Любой метод. Сюда же параллельный вопрос извращения. Все то, что, по идее, не ведет к зачатию, является извращением. Это золотое правило подходит на все эти выкрутасы, которыми дьявол сегодня разнообразил. Если то, что вы начали делать, не предусматривает своей идеи зачатия, этого делать не нужно. Если вам совесть что-то подсказала, сомнение какое-то, сразу же прекратите это делать, пойдите посоветуйтесь с доктором, посоветуйтесь с пастором, чтобы вам не впадать в грех. Потому что за грех приходится потом рассчитываться в себе. И самое страшное, дорогие, послушайте, в детях наших. И есть еще вещи, которых рассчитываемся мы во внуках наших. Если при всем этом еще сюда припутаются элементы оккультизма. Я сегодня с вашим пастором говорил, я не буду подробно об этом говорить, но если вдруг кому-то где-то придется столкнуться, сегодня такие вещи появились, о которых нам раньше в жутких снах не снилось. На сайтах есть сегодня такие программочки, такие сайты, такие организации, которые буквально научают молодых людей вступать в контакты с бесами. И не только в контакты погадать, там гороскопчики,
а непосредственно в сексуальный контакт с бесами. Может быть, для кого-то из вас шок, для меня тоже был шок. Когда я столкнулся с этими людьми, я не мог поверить, что это реальность. Я думал, это сказки какие-то. Я знаю, что были случаи в Сибири, там вот женщина с бесом встречалась, но это совсем другое. Сегодня это компьютер. В каждой комнате стоит компьютер. Залез в нужный сайт, вам всю информацию, все инструкции. И я знал людей, которые это делали. Эти люди или сходят с ума, или доходят до богохульства. Я свидетель, кстати, этому. Страшные, жуткие вещи. Сходят с ума полностью, это люди даже умирают. Страшные вещи. Так поэтому нужно нам самим бодрствовать. И особенно за детьми, друзья, смотрите. Я буквально на днях читаю высказывание одного проповедника американского. Он простую вещь говорит. Если вы хотите погубить своего ребенка, купите ему телевизор. Я думаю, ах, как это устарело. Компьютер дайте ему, селфон дайте ему, там сегодня есть все, в смартфоне есть доступ куда угодно. Поэтому в наших руках, дорогие мои, сегодня многое, хотя многое проконтролировать трудно. За детей, не буду дальше распространяться, нет времени. Нарожали детей 5, 10, у кого сколько, кто ответственный за детей в семье, за их воспитание, друзья? Вопрос очень перекособоченный в наших семьях. Основная масса семей, которые я задал этот простой вопрос, показали на маму. Wrong answer. Папа священник в доме, папа пресвитер в доме, папа глава семьи, папа ответственный за воспитание детей, папа ответственный за духовное воспитание семьи. Когда мы предстанем, братики, пред Богом, Бог спросит нас, я тебе дал жизнь, кстати, это первый вопрос, который задает Бог каждому приходящему от земли. Я тебе дал жизнь, что ты с ней сделал? Второй вопрос. Я тебе дал жену, где она? Я тебе дал детей, где они? Мы ответим. Жена помощница, да? Но инициатор папа. Даже если я на 2 недели на траке уезжаю, я жене дал задание. Пока приеду, детей выучить молитву «Отче наш», то-то, то-то, то-то, детскую Библию и прочее, на коленках молиться. Это папа. Я бы еще много мог сказать, но буду закругляться. Немножко, может быть, в следующий раз нам раньше надо начинать, если хотим покрыть много вопросов. Вот такая, дорогие мои, ситуация. Семья сегодня под угрозой, атак на семью сегодня очень много. Сохранить христианскую духовную семью становится очень тяжело, но это возможно.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

После войны советские войска увезли нас на Урал, где мы и прожили более 10 лет. Нас поместили в барак, в котором раньше находились немецкие военнопленные. Дали одну комнату, которую мой старший брат разделил тонкой стенкой пополам. Затем прорубил еще одно окно в наружной стенке. В итоге получилась квартира из двух комнат. Жили мы вшестером, мама и пятеро детей. Выслали нас туда навечно, под чем пришлось всем взрослым расписаться. Но осенью 1955 года в Москву нанес визит канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр. Мы с великим нетерпением ожидали, что принесет нам этот приезд. Начали ходатайствовать о разрешении на выезд в ФРГ. Но выехали только через 20 лет. Отношение к немцам в какой-то мере изменилось. Нам разрешили переселиться, а молодых стали брать на действительную службу в армию. В августе 1958 года попал я в армию. Служил в городе Челябинске, в роте сопровождения воинских грузов. Мы охраняли на поездах воинские грузы по всему Советскому Союзу. Однажды доставили груз в город Комсомольск-на-Амуре, что лежит севернее Хабаровска, на Дальнем Востоке. Сдав груз, мы прибыли на железнодорожный вокзал. Наша командировка затянулась, и потому у нас кончились деньги, а получали мы на солдата по 96 копеек в день, чего едва хватало на жизнь. Наш командир отделения хотел сразу сесть на поезд и поехать, но я сказал: «Нет, сначала получишь командировочные, а потом поедем». «Где получить? Ведь уже поздно». «Получишь завтра». Остальные из страха молчали. Мы разлеглись, кто на вокзальные скамейки, кто под ними, и уснули. Ночью раздался громовой голос коменданта: «Почему не уехали? Что вы здесь делаете?» Мы все вскочили по стойке смирно. И опять я один дал ответ, хотя это было дело командира: «У нас кончились деньги, а ехать 8 дней голодными мы не выдержим. Получим утром командировочные и уедем». Он косо посмотрел на меня, но ничего не сказав, ушел. Утром, получив командировочные, мы сели в вагон и отправились в путь. Через сутки наш поезд остановился. «В чем дело?» – забеспокоились люди. Но вскоре выяснилось, что вчерашний поезд, на котором мы должны были ехать, потерпел крушение. Оказывается, из-под железной дороги пробился ключ, который размыл железнодорожную насыпь. Одна сторона полотна осела, и поезд сошел с рельс, а встречный товарный состав наскочил на опрокинутые вагоны пассажирского поезда. И много было жертв. Когда мы проезжали по восстановленной линии, то увидели все еще горевшие вагоны. Все мои сослуживцы испытывали благодарность ко мне за то, что я настоял на отсрочке отъезда. Каждый был теперь сыт, цел и спасен от страшной катастрофы. Но я-то знал, что дома за меня молится семья и мама. Для сего и молимся всегда за вас. 1 Фессалоникийцам 1.11. Много может усиленная молитва праведного. Иакова 5.16. «28 мая 1992 года мы проводили богослужение в Кремлевском дворце съездов. В служении участвовали Московский хор, Государственный симфонический оркестр Большого театра, дети и так далее. Генрих Флорекс говорил на очень рискованную тему – 666, а у меня была тема «Дорожите временем», или, как говорит немецкий перевод, «Выкупайте время». Нам было очень дорого, что мы говорили в том помещении, где когда-то Никита Сергеевич Хрущев объявил, что через пару лет покажут последнего верующего по телевидению. Сам он учился читать по Библии. К концу жизни, как я слышал на международном совещании в Швейцарии, Хрущев слушал христианские радиопрограммы, из-за чего работники КГБ отобрали у него приемник. То, что он на вершине власти отверг, стало недоступным,
хотя и желанным при безвластной старости. А теперь еще дворец съездов. Ничего подобного ему и на ум не могло прийти. Преподавалась благая весть. После служения нас пригласили посетить одно общество, сказав, что мы никогда об этом не пожалеем. Так оно и было. Зайдя в квартиру пригласивших нас людей, я увидел то, чего не ожидал. Здесь собрались высокопоставленные чиновники, каждый из которых нам представился. В окно была видна кремлевская стена. Ясно, здесь жила советская элита. Для чего вы нас пригласили? У нас есть к вам вопросы. Каждый из них задавал вопросы и получал ответы. Вдруг мы спросили, что вы за люди? Вы говорите, как верующие. И тут встал один старец, вышел, затем вошел снова, держа в руках Библию 1908 года. Он сказал, «По этой книге мы все жили, и что смогли, сделали. А что еще нам сделать?» Как мы радовались! В сентябре 1997 года мы посетили их снова. На этот раз еще больше радовались. Одни из них были в Израиле и приняли крещение. Другие венчались, а третьи нашли мир в Боге. Мне хотелось бы намного подробнее все описать, но боюсь, не подведу ли я кого-либо. Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. В беседе с учениками Христос объяснил, «Пред правителями и царями поставят вас за Меня для свидетельства перед ними, и во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие». Исполнение этих слов мы видим сегодня, притом во всемирном масштабе, конечно, в разных местах разными методами. В некоторых странах евангельскую весть могут слушать по радио, других свободно евангелизируют и распространяют литературу. Евангельская весть звучит повсюду. Для Слова Божьего нет уз. В России, например, в то время, когда за распространение Слова Божьего подвергались гонению, верующие, занятые этим трудом, преследовались повсюду. Возникали трагикомические ситуации. Так, в здании, где на первом этаже размещалась милиция, этажом выше находилась типография издательства «Христианин». Милиция и додуматься не могла вести розыск в собственном доме. Выходило, что христиан сама милиция невольно и не ведая охраняла. Другой случай — разъездная группа атеистов объявляла в очередном городе, что состоится лекция на тему «Атеизм и вера». Собирались люди, которых интересовали проблемы. Когда проводились подобные собрания, по рядам порой ходили какие-то агенты, предлагая за большую цену Библии. Так продолжалось до тех пор, пока милиция не нападала на след и арестовывала сотрудников группы атеизма. Оказывается, атеисты устраивали такие лекции с единственной целью — продать желающим Библии, которые они сами же издавали. Если учесть, что на подобные собрания приходят в основном люди, готовые платить баснословную цену за Библию, и притом с радостью, то станет ясным, что в то время это было самым доходным делом. В этом случае даже атеисты исполняли повеление Христа, пусть даже из скорости. Должно быть проповедано Евангелие. Затем подобными людьми был найден новый метод распространения Евангелия. Библии, Новые Заветы, песенники и разная христианская литература — все это вдруг стало возможно купить следующим образом. Когда пришла советская власть в Латвию, то власти конфисковали у многих христиан много литературы, которая хранилась в каких-то складах. В 1964-65 годах они организовали продажу литературы по почте. Разумеется, опять-таки тайно. Я сам себе тогда выписал Библию, симфонию и толкователь. Долгое время пришлось рассчитываться за эти книги, но я был счастлив, став обладателем ценнейших книг.
Однажды, когда я для знакомых выписал Новый Завет, в нем лежала прядь белокурых волос. Видимо, родители похоронили любимого ребенка, а затем лишились и Нового Завета. Кто знает, что еще выстрадала та семья? Другой раз мы приобрели немецкую Библию с картинками. Эта Библия с первого дня приобретения поехала в командировку. Она путешествовала из семьи в семью и редко бывала дома, исполняя тем самым повеление Христа. Должно быть проповедано Евангелие. Слово Господне исполняется, ибо сам Бог бодствует над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось. Иеремия 1:12. Жизнь в советской армии отличалась однообразием, особенно во время карантина. Днем часами занимались строевой подготовкой. Каждый раз, когда возвращались в казарму, приходилось смывать грязь сапог. К вечеру сапоги были насквозь мокрые, поэтому при малейшей возможности я старался делать что угодно, только чтобы не попасть в строй. Утром командир часто искал специалистов для той или другой работы. Когда командир кричал: «Каменщики, два шага вперед!», то я спешил вперед, крикнул: «Рядовой Левин!». В следующий раз, когда нужен был сапожник, я опять шагал вперед. Нужен был штукатур, и я опять впереди. Все же работать интересней. Правда, я был плохой штукатур, но зато все замазал. Начальство было довольно. Однако вскоре вся штукатурка на стене полопалась. Откуда мне было знать, какой для штукатурки делается раствор? Затем потребовалась большая печь, почти с паровоз величиной, чтобы в ней одновременно сушить 110 пар сапог. И когда объявили, что нужен печник, я опять шагнул вперед. Печь построил, а топкий дым направлялся через 3 чугунные трубы, нагревая их. Затем дым сходился в один дымоход и выбрасывался на улицу. Сами трубы обогревали большую печную камеру, в которой вешались сапоги для сушки. Однажды вновь объявили, кто готов ехать на машине в соседний район за грузом. Я по обыкновению сделал 2 шага вперед. Когда мы прибыли на место, там не оказалось того, зачем нас отправили. И тогда командир велел нам загрузить 0,5 тонны крупной свеклы, и мы поехали назад в воинскую часть. Стояла поздняя осень, надвигалась ночь. Я был одет в 2 шинели и все равно мерз. Шофер и офицер напились водки, сели в двухместную кабину, взяли еще какую-то заблудшую девочку и поехали. Мы, несколько солдат, лежали на полу кузова рядом со свеклой, которая при движении машины каталась во все стороны. Грузовик мчался со скоростью километров под 80. Для того времени это было очень быстро. Холод пробирался все глубже. «Хоть бы сильнее трясли», — подумал я, — «чтобы хоть немного согреться». И тут раздался оглушительный удар. Машину развернуло, и она полетела под откос. В момент удара грузовик невольно тормознул, и я по инерции полетел вперед, ударившись в живот лежащего впереди солдата, что меня и спасло. Тут я обнаружил, что вдоль левой рамы исчез борт и пол кузова, а свекла падает с машины. «Вот и моя очередь», — подумал я. «Сейчас я упаду на ничем не защищенное заднее колесо, под него и конец». Полетел, но не на колесо, а на свеклу, которая упала с машины и катилась вниз с горы. Страшная боль. Лежу и думаю, жив ли я? Но раз я думаю и чувствую боль, значит жив. Встал, застонал, почувствовал ужасную боль в грудной клетке. И снова лег. Подошли шофер с офицером и раскричались: «Чего лежишь? Вставай!» Кое-как еще ночью мы добрались до селения, и там в жилище бедной семьи легли на пол и отдохнули до утра. 3 месяца я еще болел. Лечить никто и не думал. Только на 1 неделю освободили от спорта.
Что же произошло? Оказывается, наш шофер, будучи пьяным, ехал посередине дороги и задел бортом своей машины борт встречного грузовика. Из-за большой скорости борт и пол кузова срезало как ножом. Катастрофа произошла в несколько секунд, но сколько я успел увидеть, вспомнить и ощутить себя, поняв, что для вечности я еще не готов. Это был важный урок на будущее. За то, что я побывал в Москве на совещании Совета Церквей, меня снова вызвали в органы власти. Я лежал под машиной и занимался ремонтом. Вдруг слышу: «Яша, Яша, вылезай!» Ну, думаю, опять КГБ. Но на этот раз передо мной стоял главный механик, который сказал: «Иди быстрее, мойся, переодевайся и поедем в контору». «Зачем?» – спросил я. «Надо, власти ждут». Зашел я в душ, но теплой воды не было. Едва успела ополоснуться холодной водой, как за дверями снова крик: «Не надо мыться, одевайся, начальство не хочет ждать, поехали!» На улице уже стоял джип. Я влез, меня повезли в главное управление. В кабинете директора собрались все совхозные шишки. Поздоровавшись, я обвел взглядом всех по очереди. Последним справа сидел майор КГБ. И тогда я усмехнулся. «Выйди!» – было ответной реакцией майора. Через несколько минут вновь пригласили. Я вошел. «Садитесь!» – сказал директор. Поблагодарив, я отказался. Меня вновь пригласили сесть. «Не могу!» – ответил я. «Почему? Вы же видите, что кабинет у вас обставлен шикарнее, чем у Ленина!» И я показал на большую картину, где вождь сидел в своем кабинете. «А я с работы, одежда вся в солидоле. Я сяду и уйду, а другой придет, сядет на мое место и всю свою одежду погубит. Я постою». Майор молчал, раздраженный тем, что я дал ему понять усмешкой, мол, ясно, кто меня вызвал. Разговор начал управляющий. «Зачем ездил в Москву?» «На совещание Совета Церквей». «Что вы решали?» «Церковь отделена от государства, и такие вещи не говорят. Кроме того, даже упоминание о религиозной принадлежности по учению Ленина запрещено. Ко всему, Хельсинское соглашение подписал и Советский Союз. У нас свобода». Управляющий разозлился, начал шуметь и кричать: «Мы своей кровью завоевали свободу!» Я вопросительно посмотрел на майора. Тот кивнул головой управляющему, мол, помолчи. То же произошло и с парторгом. Я понял. Майор ждет моего столкновения с директором, что означало бы для меня срок. Директор сидел насупившись, низко наклонив голову, и ждал своей очереди. Но тут я сделал то, чего майор не ожидал. «Товарищ директор, я вам ничего не скажу, так как вы и сами все знаете». Он расплылся в широкой улыбке. А майор стал мрачнее тучи, поняв, что его план провалился. «Можешь идти», — сказал он. «Не пойду», — ответил я. «Почему?» — удивленно спросил майор. «Вы меня привезли? Вы и должны отвезти туда, откуда забрали». Начальство, конечно, рассмеялось, а меня, разумеется, выгнали. Директора люди не любили. На него поступало много жалоб. Но местные власти были бессильны, поскольку его брат занимал в Москве важный пост, потому и майор был вынужден считаться с ним. Но мы, верующие, чтили его, потому что он не уподоблялся Иуде и гонителям. Даже когда знал, где собирались верующие, делал вид, что не знает и не видит. Тогда призвал я имя Господне. «Господи, избав душу мою! Милостив Господь и праведен! Милосерд Бог наш! Хранит Господь простодушных! Я изнемог, и Он помог мне! Возвратись, душа моя, в покой Твой, ибо Господь облагодетельствовал Тебя».
Псалом 114, 4, 8.

книга. «Все, что услышать ожидал я, все это ты мне рассказала. Ты для меня открыла тайны, ты ими многих поучала. И я готов послушать снова о всем о том, о чем ты знаешь. В тебе всегда разумно слово, меня ты мудростью питаешь. Логично все до самой точки, и в этом я не ошибаюсь. Я просмотрел все уголочки, и в сказ твой мыслью углубляюсь. В словах твоих есть разум высший, который мыслью вечной дышит. Он пропитал меня надолго своей разумной, мудрой мыслью. Я извлекаю только факты, разумно все воспринимаю. То, что хотел узнать когда-то, теперь всецело понимаю. Чтобы понять все тайны жизни, я дух свой, разум подключаю. Тяну из сказанного мысли, душой и сердцем изучаю. И если что-то я не понял, ищу другой живой источник. Я растворяюсь в этом море, я исчезаю в этих строчках. И так всегда, когда читаю, стараюсь мудростью питаться. И разум мой мне помогает в твоих словах не ошибаться.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

Кому нужна форма служения? Витрина, цветы и нарядность. Душа жаждет духа общения. Ей так надоела обрядность. Служение буквы опасно, она жизнь себе не несет. Желание сердца и ясно, что дух душа жизнь дает. Устала душа, истомилась, одна только форма в церквах. Так много сейчас изменилось, от этого горечь сердца. Мы сами создали те нормы, да ищем какой-то предлог. И все перешло эту форму, абсурд и какой-то подлог. Как много того, что мешает, другие сейчас времена. Дух жизни, друзья, возрождает и сеет свои семена. Как хочется слова живого, и чтоб от него возрасти, услышать глаголы благого, спознание плод принести. Не форма дает нам спасение, но мы отдаем все ж ей честь. Поставлены рамки служения, какая в том польза нам есть? Душа жаждет духа общения, свобода ее все влечет. Когда уйдет форма служения, вода из скалы потечет. Аминь.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

0: Глава 17 книги пророка Исаии. Пророчество о Дамаске. Вот Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развален. Города араерские будут покинуты, останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их. Не станет твердыни Ефремовой и царства Дамаскова с остальною Сирией. С ними будет то же, что со славою сынов Израиля, говорит Господь Саваоф. И будет в тот день умалиться слава Иакова, и тучное тело его сделается тощим. То же будет, что по собирании хлеба жнецом, когда рука его пожнет колосья, и когда соберутся колосья в долине Рефаимской, и останутся у него, как бывает при обивании маслин, 2-3 ягоды на самой вершине, или 4-5 на плодоносных ветвях, говорит Господь, Бог Израилев. В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к святому Израилеву, и не взглянет на жертвенники, на дело рук своих, и не посмотрит на то, что сделали персты его, на кумиры Астарты и Ваала. В тот день укрепленные города его будут как развалины в лесах и на вершинах гор, оставленные пред сынами Израиля, и будет пусто. Ибо ты забыл Бога спасения твоего и не вспоминал о скале прибежища твоего, оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло, и чтобы посеянное тобою рано расцвело. Но в день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая. Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море, рев племен, они ревут, как ревут сильные воды. Ревут народы, как ревут сильные воды. Но он погрозил им, и они далеко побежали, и были гонимы, как прах по горам от ветра и как пыль от вихря. Вечер, и вот ужас. И прежде утра уже нет его. Такая участь грабителей наших, жребий разорителей наших. 18 глава книги пророка Исаии. «Горе земле, осеняющей крыльями по ту сторону рек Ефиопских, посылающей послов по морю и в папировых суднах по водам, идите, быстрые послы, к народу крепкому и бодрому, к народу страшному от начала и до ныне, к народу рослому и все попирающему, которого землю разрезывают реки. Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах и когда загремит труба, слушайте, ибо так Господь сказал мне, я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя. Ибо прежде собирания винограда, когда он отцветет, и гроз начнет созревать, он отрежет ножом ветви и отнимет, и отрубит отрасли. И оставит все хищным птицам на горах и зверям полевым, и птицы будут проводить там лето, а все звери полевые будут зимовать там. В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и до ныне, от народа рослого и все попирающего, которого землю разрезывают реки, к месту имени Господа Саваофа, на гору Сион. Глава 19 книги пророка Исаии. Пророчество о Египте. «Вот Господь восседает на облаке легком и грядет в Египте, и потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем. Я вооружу египтян против египтян, и будут сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством, и дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам, и к чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям, и предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваоф. И истощатся воды в море, и река иссякнет, и высохнет, и оскудеют реки, и каналы египетские обмелеют и высохнут, камыш и тростник завянут, поля при реке, по берегам реки, и все посеянное при реке засохнет, развеется и исчезнет. И восплачут рыбаки, и возрыдают все бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде впадут в уныние. И будут в смущении обрабатывающие лен, и ткачи белых полотен. И будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духе. Так обезумели князья цуанские, совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. Как скажете вы фараону: «Я сын мудрецов, сын царей древних»? Где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте. Обезумели князья цуанские, обманулись князья мемфисские и совратили Египет с пути главы племен его. Господь послал в него дух опьянения, и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. В тот день египтяне будут подобны женщинам, и вострепещут, и убоятся движения руки Господа Саваофа, которую он поднимет на них. Земля Иудина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое он постановил о нем. В тот день пять городов в земле египетской будут говорить языком ханаанским и клясться Господом Саваофом. Один назовется городом солнца. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской и памятник Господу у пределов ее. И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут к Господу по причине притеснителей, и он пошлет им спасителя и заступника, и избавит их. И явит Господь себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа, и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и Он услышит их, и исцелит их. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию, и египтяне вместе с ассирианами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирию. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: «Благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих ассирияне, и наследие мое Израиль».
1: Я читаю 20 главу книги пророка Исаии. В год, когда Тартан пришел к Азоту, был послан от Саргона, царя ассирийского, и воевал против Азота и взял его. В то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амосову, так: «Пойди и сними вретище с чресл твоих и сбрось сандалии твои с ног твоих». Он так и сделал. Ходил ногой, и босой. И сказал Господь, как раб мой Исаия ходил ногой и босой 3 года, в указание и предзнаменование о Египте и Ефиопии, так поведет царь сирийский пленников из Египта и переселенцев из Ефиопии, молодых и старых, нагими и босыми и с обнаженными чреслами в посрамление Египту. Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Ефиопии надежды своей и из-за Египта, которым хвалились, и скажут в тот день жители этой страны: «Вот каковы те, на которых мы надеялись, и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя ассирийского, и как спаслись бы мы!»

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Во всем виноват Коперник. Пока в 1543 году за дело не взялся он, мы, жители Земли, наслаждались сознанием собственной центральности. Папаши бывало обнимали детишек, направляли палец в ночное небо и произносили: «Вселенная вращается вокруг нас». Прочие планеты блуждают где-то в небесах, но не мы. Нет, сэр, мы уже на месте. Мы предсказуемы, как Рождество. Никакого вращения, никаких перемен. Но тут появился Николай Коперник. Со своими картами, схемами, костлявым носом, польским акцентом и нудными вопросами. Ах, что это были за вопросы? Кто-нибудь может объяснить смену времен года? А почему одни звезды появляются днем, а другие ночью? А кто-нибудь знает, как далеко может заплыть корабль, прежде чем свалиться с края Земли? Ну что за глупости, хихикали люди. У кого найдется время на такие проблемы? Просто улыбнитесь ему, помашите рукой, у нас же есть более срочные дела. Но Коперник был настойчив. Он словно за всех нас расправлял плечи и прочищал горло. Простите мне мою смелость, но и с поднятым к солнцу указательным пальцем заявлял: «Вот он, центр Солнечной системы». Более полувека люди не желали обращать внимания на факты. Когда же появился Гелео Гелей, правители мира сего постарались упрятать его в темницу, а церковь исключила ученого из своих рядов. Можно было бы подумать, будто он назвал какого-то принца крови незаконнорожденным, а папу римского объявил баптистом. Тогда люди не очень хорошо воспринимали понижение в должности. Впрочем, мы и сейчас ведем себя так же. То, что Коперник сделал для Земли, Бог делает для наших душ. За всех нас Он расправляет плечи, прочищает горло и указывает на Своего Сына. Бог говорит: «Вот Он, центр всего бытия», которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви. Ефесянам 1:20-22. Мельчайшие небесные тела. Вот кто мы такие. Нас уважают, ценят, нежно любят. Но место в центре, главенство, основа всего, нет уж, извините. Словно противоречия Птоломею, все еще живущему где-то внутри нас, мир отказывается вращаться вокруг людей. Наш комфорт не является чем-то приобретательным в Божьих глазах. А случись вдруг такое, все пошло бы вкривь и вкось. Ну, если вы действительно чувствуете себя центром мироздания, тогда объясните такие земные вызовы, как смерть, боль, экономический кризис, землетрясение. Раз уж Бог существует для того, чтобы угождать нам, тогда все в этой жизни должно быть действительно нам угодно. Могло ли открытие Коперника восстановить порядок? Может, наше место и впрямь не в центре Вселенной? Оказывается, и Бог существует не для того, чтобы все время возиться с нами. Выходит, не мы в центре Вселенной, и мир вращается не вокруг нас, а вокруг Него. Наша роль — роль Луны. А какова ее роль? Луна не может светить. Что бы там ни пели в песнях, лунного света не существует. Без солнца Луна не более чем смоляно-черный, испещренный бороздами камень.
но если его поставить на отведенное ему место, он засияет. Позволь Луне заняться тем, для чего она создана. Из густой грязи превратится в источник романтического вдохновения. При этом Луна лишь отражает более сильный свет. И она счастлива. Ты же не слышал, чтобы Луна жаловалась? Даже если на нее прыгнет корова или приземлится, прилунится астронавт, она не возражает. И пусть солнечный свет так почитаем, а лунный — лишь объект для насмешек. Вы не услышите от спутника Земли старческого ворчания. Луна живет в мире сама собой, потому что нашла свое место в жизни. И потому даже ночью нежный свет льется на темную землю. Что бы произошло, займи мы место отражателей света Божьего Сына. Впрочем, такие перемены никогда не бывают легкими. Мы с детства требовали, чтобы все было по-нашему. Топали ножками. Неужели все мы рождаемся с этим дефектом, эгоизмом? Я хочу, чтобы жена сделала меня счастливым, а сотрудники всегда интересовались моим мнением. Я хочу хорошую погоду и чтобы на дорогах не было пробок, а правительство все делало, чтобы услужить мне, чтобы все было ради меня. Походит на газетное объявление в разделе для мужчин, считающих, что мир вращается вокруг них. Самореклама, самозащита, самомнение, самовыражение – все ради себя самого. Нас ведь так и воспитывали, не правда ли? Разве не заставляли всегда стремиться быть первыми, завоевывать место под солнцем, делать себе имя? Мы думали, самовозвеличивание сделает нас счастливыми. Какой же хаос творит подобная философия? Неудивительно, что у нас дома столько крика и шума. Занятия бизнесом полны стрессов, а правительство беспощадно к своим подданным. Так редко встретишь гармонию. Вы думаете, что вы — центр Вселенной, а я думаю, что я. В результате нет никакой надежды сыграть мелодию вместе. Мы гонялись за столькими тощими зайцами сразу, что упустили одного самого жирного — богоцентричную жизнь. Что бы произошло, займи мы каждый свое место и начни играть свою партию. Если бы мы исполняли музыку, написанную маэстро, если бы его песню поставили первым номером в программе, увидели бы мы изменения в жизни своих семей. По крайней мере, услышали бы. Стало бы меньше заявлений вроде «вот чего я хочу» и больше «а чего от меня хочет Бог». Если бы бизнесмены приняли такой взгляд на жизнь, отложили бы в сторону планы по деланию денег и стремлению к славе и задумались бы, как отразить в своей жизни Бога. А наши тела, мышление, Птоломея утверждает, «Жизнь создана для меня, и я буду наслаждаться ею». А богоцентричное мышление устроено иначе. Жизнь создана Богом, и я должен уважать Его владычество. Мы бы и к нашим страданиям относились иначе. Утверждения вроде «моя боль доказывает, что Бога нет» сменились бы, к примеру, на «моя боль глубже открывает мне Божьи цели». Давайте говорить об изменениях в стиле Коперника, о здоровых изменениях. Жизнь имеет смысл, когда мы занимаем в ней свое место. Удовольствие и проблемы — все для него. Богоцентричная жизнь эффективна, и она избавляет нас от жизни, которая эффективной быть не может». Но как же нам измениться? Как нам вытолкнуть самих себя из центра собственного внимания? Мы перемещаемся от эгоцентричности к богоцентричности, размышляя о нем, свидетельствуя о нем. Следуя совету апостола Павла, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 2 Коринфянам 3:18. Созерцание Господа — вот что изменяет нас.
На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

кто-то должен нести Божий свет. Если ты скажешь Господу «нет», Он найдет человека, кто будет Христа прославлять. Бог способен из этих камней для себя сделать верных детей. Он поднимет другого, кто будет тем светом сиять. Кто-то должен услышать тот зов. Если ты отвергаешь любовь, Бог возьмет в свои руки тот камень на мостовой. Если ты повернешься спиной, то лицом повернется другой. Бог найдет человека, кто жаждет жить для Него. Кто-то должен прославить Христа, и наполнит Бог чьи-то уста, и хвала понесется ввысь с четырех сторон. Если в церкви все люди молчат, пусть же камни сильней закричат и прославят Всевышнего так, как достоин Он.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Момент творения. Наместник Сирии. Скептики всегда стараются найти ошибки в Библии, чтобы доказать, что это не Божье слово. Когда верующий ученый находит в Священном Писании загадочное место, он не считает, что нашел ошибку. Он точно знает, что его знания еще не полны. В итоге всегда оказывалось, что Библия верна, а те, кто якобы находил в ней ошибку, оказывались неправы. Одно из самых загадочных мест Библии находится в Евангелии от Луки и связано с Рождеством Иисуса. Действительно ли, в 4 году до нашей эры, когда родился Иисус, Квириний был наместником Сирии? Ученые точно знали, что он правил в 6 году нашей эры, но доказательств его правления в 4 году до нашей эры не было. В 19 веке некоторые ученые писали, что Лука, скорее всего, допустил ошибку, не точно указав дату переписи населения, потому что Квириний не был правителем Сирии во время рождения Иисуса. Потом, в 1912 году, была найдена надпись, датированная 10 годом до нашей эры. Там было сказано, что примерно в это время Квириний правил Сирией и Киликией. Иными словами, Квириний

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

0: дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Я буду читать сейчас из Евангелия от Луки, 18 глава, 1 стих. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Я знаю, что когда мы читаем эту историю, у нас возникает некое ожидание услышать откровение о притче, о вдове и о неправедном судье. Но на самом деле я сегодня на эту тему совершенно не собираюсь говорить, потому что я беру лишь несколько слов из общего контекста о судье, который сам о себе свидетельствует, о котором говорит Христос, что он неправедный человек, или, можно сказать, нечестивый человек. Причина сего – Бога не боится и людей не стыдится. Я буду сегодня говорить о стыде, о правильном стыде и о неправильном стыде. Именно вот эта тема «Бога не боится и людей не стыдится». Есть одна древняя история. Известно, когда один из мудрых людей был уже при смерти, ученики обступили его, желая получить благословение. И они сказали: «Учитель наш, благослови нас!» И он, собрав силы, ответил: «Да будет воля Всевышнего, чтобы вы боялись Бога так же, как вы боитесь людей». Они сказали ему: «Всего лишь настолько?» Он ответил: «Хорошо бы, что хотя бы настолько. Хорошо бы, чтобы хотя бы было так». И добавил, собрав силы: «Знаете, что когда человек совершает преступление, что он говорит? Только бы меня никто не видел. Потому что человек боится опозориться, и это хорошо. Пусть же человек не совершает преступления из-за стыда пред людьми». И добавил: «Хотя бы так. И тогда от служения не во имя Бога, возможно, он сможет перейти к служению во имя Божие». Я хочу сказать, что некое качество человека, о котором мы так мало осведомлены и не знаем совершенно, как им пользоваться, которое называется стыд, на самом деле это нечто, что является великой препоной и железной стеной, которая установлена перед многими преступлениями. Ведь многие вещи в реальности люди не совершают из-за стыда, потому что преступления и грехи в том числе совершаются большей частью тайно. Очень редко, когда преступник не боится Бога и не стыдится людей, обычно всегда те, кто совершают преступления, совершают их не на людях. Они стесняются на людях, стыдятся. Помните, когда говорится об Адаме и Еве, мы сделаем некий экскурс в самую первую книгу Библии «Бытие», хотя очень краткий, написано, что они были наги и не стыдились. Они были наги и не стыдились. Буквально написано «лубуша», то есть без стыда, то есть не было у них стыда. Интересно, что обычно, когда мы понимаем Библию буквальным образом, ну, скажем, на уровне средневекового восприятия, когда рисуют картины Эдемского сада, и там обнаженные Адам и Ева, ну, лишь по причине какой-то определенной культуры или нравственности автора, там, прикрыты деревом или из-за дерева выглядывающие, но автор, художник дает понять, что они совершенно голые, нами так и воспринимается, хотя Библия и говорит простым языком, но под этим скрываются глубочайшие образы. Когда мы разбирали на библейской школе эту часть библейского повествования, мы с удивлением обнаруживали, что «ногой» – это слово «арум», и дальше сказано «мудрый», «змей», «хитрый», и тоже использовано то же самое слово «арум». Как это понять? Только лишь по смыслу вот это слово можно было перевести. Про Адама сказано «наги», «арум», а про змея сказано «арум», но он хитрый. И в другом месте слово «арум» переводится как «умный», а еще в некоторых местах «арум» переведено как «мудрый». Что же может связывать эти понятия? Почему они в контексте переводятся по-разному? Потому что это слово означает, если в контексте мудрости, значит проницательный. Если в контексте ногой, что имеет отношение к Адаму и Еве, значит открытый. То есть открытый тот, у кого нет ничего спрятанного. Это глубоко образное выражение, не подразумевающее физическую наготу или только физическую наготу. А что же такое стыд? Понимание этого слова говорит о том, что стыд – это некое несоответствие. Стыд, когда то, что мы делаем, не соответствует моим же собственным желаниям и идеалам. Точнее, может быть, желаниям-то и соответствует, но тому, что вот есть внутри, как я хотел бы, чтобы меня видели, как я хотел бы, чтобы меня воспринимали. Когда получается не так, то это не соответствует тому, что у меня есть внутри, и возникает некоторое особое чувство, которое мы называем стыдом. Оно вызывает или бледность у человека, или наоборот, покраснение лица. Но суть не в этом. Суть в том, что стыд – это несоответствие, или от того человек стыдится, когда внутреннее не соответствует внешнему. Когда вдруг он обнаруживает, что он открылся, то есть то внутреннее, что есть в нем, вдруг вышло наружу, и совершенно ему не хочется это показать. Когда мы говорим об Адаме и Еве, это означает, что они были, как мы уже сказали, настолько открытые, открытые и проницаемые, что им нечего было скрывать. То есть у них не было этого несоответствия, как возникло после грехопадения. Снаружи мы пытаемся сделать одно, а внутри мы можем думать совсем по-другому. До грехопадения не было вот этого несоответствия до тех пор, пока не пришел стыд. То есть они были открыты, и не было несоответствия в них. Но когда мы говорим об обычном чувстве стыда среди нас, стыд – это страх потери уважения, несоответствия своим же собственным идеалам, несоответствия помыслов и поступков, когда мы испытываем вдруг внезапное чувство гнева, обращенного, я бы сказал, внутрь себя. Пойдем дальше. Мы сделаем вывод, что стыд – это состояние, чувство, которое возникает от некоторого несоответствия тому, что мы делаем, и тому, что мы хотели бы, чтобы о нас думали. То есть тому идеализму, идеалу, которым мы себя видим и хотим показать другим людям. Пойдем дальше. Мудрые люди во все века говорили очень похожую фразу. Они говорили: если есть разум, есть и стыд. Если есть стыд, есть и разум. Обратите внимание, что это подтверждает сама жизнь. Если есть разум, есть и стыд. Если есть стыд, то есть и разум. Все животные, кроме человека, не обладают стыдом. Причина? Потому что у них нет разума. И каждый разумный человек осознает важность разума и мудрости, потому что именно разумом мы можем постигнуть суть вещей. Разумный – это тот, кто судит не по наружности, а по сути. Тот, кто не покупается на какие-то дешевые загримированные вещи, но он видит, как мы бы сказали, голые факты, арум, вот это слово, то есть то, что не спрятано, то, что является внутри. Разум способен видеть неприукрашенную реальность. Вот в этом суть разума. И вот поскольку разум настолько важен, и стыд нам важен, потому что нет стыда, нет разума, есть разум, есть стыд. Вы не увидите стыдливого человека без разума и разумного без стыда. И поэтому мы будем говорить сегодня о стыде, чтобы нам чему-то научиться, чтобы в нас образовались или укрепились некоторые качества, чтобы достичь добродетели и избежать негативных свойств. Мы говорили о стыде. Есть стыд перед человеком, и мы вернемся к этому еще, мы обсудим более подробно. Но есть более высшая ступень, когда человек чувствует стыд перед Всевышним. Этот стыд называется в Писании страхом Божьим. Этот стыд называется страхом Божьим, когда человек чувствует свое несоответствие тому призванию и тому идеалу, который он имеет в своей душе о самом себе. Когда мы понимаем, что обмануть можно всех, но Бога обмануть невозможно. Когда мы не сразу, не скоро, но осознаем, что Бог видит и знает все. Об этом написано много в Библии различными словами, я прочту только некоторые. Псалом 110, стих 10. «Начало мудрости – страх Господень». Помните, мы говорили, там, где есть стыд, там будет разум. «Начало мудрости» – именно мудрость – страх Господень. «Разум верный у всех исполняющих заповеди Его». Притчи 1 глава, 7 стих. «Начало мудрости – страх Господень». «Глупцы только презирают мудрость и наставление». Притчи 9 глава, 10 стих. «Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум». И последний текст, 14 глава, 27 стих. «Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сети смерти». Помните, как однажды Ездра молился перед Богом и говорил такие слова, я недословно, но напомню вам, он говорил «стыдно», в другом переводе написано «стыдно и срамно мне поднять лицо свое к тебе, Боже». «То есть стыдом покрыты наши лица», говорил Ездра в молитве перед Богом. Мы можем подумать, как можно стыдиться того, то, что невидимо перед глазами. И мы должны помнить, что хотя ничто живое не способно увидеть Всевышнего, Он пребывает в сердцах и открывается в нашем разуме и в наших мыслях. И когда мы уединяемся в своей жизни, а нам так необходимо это делать, для размышления о величии Творца, когда мы помним слова, которые Бог сказал Аврааму, «Ходи предо мною», что означают эти слова? Они означают, что Бог всегда слышит, Бог всегда знает. «Ходи предо мною, помни, что где бы ты ни находился, что бы ты ни делал, ты должен в первую очередь помнить о том, что ты ходишь перед лицом Всевышнего, который различает намерения, который знает мысли». Многие вещи делаются в тайне, и многие вещи говорятся в тайне, многие слова говорятся в тайне, о многом мы думаем в тайне. Я думаю, что ни для кого не секрет, что это так и есть. И мы не боимся. Когда я говорю о многих вещах, я говорю о неверных, неправильных поступках, словах и мыслях. Мы не боимся, хотя немножко боимся. Мы страшимся только одного, лишь бы люди не узнали. Потому что для нас было бы самое страшное чувство, если бы кто-то узнал. Я задумался однажды, что если бы с юности все совершенное, все сказанное, все обдуманное. Если бы это стало известно кому-то, мы бы, наверное, все очень устыдились. Если бы открылись наши мысли, наши поступки людям. Даже представить порой страшно, чтобы такое могло случиться, потому что если бы это открылось перед нашим взором, поступки, слова, мысли человека, мы бы ужаснулись и отвратились от такого человека. И в душе мы осознаем, что и наше же собственное, оно также может отвратить. Но мы как редко задумываемся, что стыдиться нужно перед Создателем, который наблюдает сердца и видит мысли, и знает все дела, когда нет никого рядом. И Он знает все дни человека, и самое страшное, в самом глубоком смысле этого слова, у Него нет забвения. Слышите? Нет забвения. То есть Бог знает, слышит и помнит. Мы можем возразить, что Он забывает какие-то вещи. Да, так написано, но только те, которые искоренены в жизни человека, которые осознаны и искоренены. Существует 4 уровня стыда. Но прежде я скажу про бесстыдство. Бесстыдство описано вот этими словами. Сам судья о себе их произнес, и Иисус Христос о нем, который Бога не боится и людей не стыдится. Мы скажем, что, наверное, таких людей очень мало, потому что это признак неправедности, я бы сказал, нечестивости. Но, к сожалению, к ужасу нашему это так часто встречается в нашей христианской среде. Когда свой бунт, свое состояние, свой грех мы уже не хотим и не желаем скрывать, нам кажется, что без разницы, что о нас будут люди думать, а что мне вскрывать, говорит человек. Я хочу заметить, что это очень плохой признак. Хотя некоторым кажется, что обратное действие будет лицемерием, совсем нет. Приведу некоторый пример. Однажды человек, который был достаточно давно в христианском общении, попросил меня помочь ему побеседовать с ним, потому что он впал в некоторые прегрешения, достаточно серьезные. Притом он исповедовал, что вот он стал увлекаться алкоголем и многими другими страстями, которые вернулись к нему, в том числе и курением. И я бы рад был молиться за него и просить вместе с ним о милости Божией. Но при этом, при всем, когда он мне об этом рассказывал, он принял меня с бутылкой пива и сигаретой. И таких случаев, как пастор, я в своей жизни встречал множество раз. И я понимал, что не поможет исповедание такому человеку, потому что он уже, не боясь Бога, не стыдится людей. То есть он узаконил то, что сам хочет исповедовать как грех. Он позволил этому быть, как бы я сказал, потеряв границы и потеряв понятие чистого и нечистого. То есть он сам лишал себя вот того авторитета, который дает Бог служителям для того, чтобы молиться о разрешении грехов. Поэтому, когда человек не стыдится людей, он точно не боится Бога. Когда мы позволяем себе перед людьми показывать себя, или, как мы говорим, свой характер, такой человек потерял страх Божий. Потеряв страх перед людьми в греховных вещах, мы будем говорить о двух видах стыда. Именно стыд перед людьми в греховных вещах, когда мы позволяем себе кричать при людях, когда мы позволяем себе гневаться, впадать в ярость, и нам все равно, что о нас подумают, только лишь по одной причине, потому что мы потеряли страх перед Богом. Но все-таки по порядку. Первый уровень стыда. Когда человек стыдится грешить открыто, но грешит тайно. Стыдится грешить открыто, но грешит тайно. Самая проблема вот этого состояния – это попытка обмануть Всевышнего. Когда человек стыдится людей, а не Всевышнего, в этом заключается великое зло. Один мудрец сказал, если ты был осторожен во все дни жизни своей и не согрешил перед людьми, не хвали самого себя, ибо изначально человек избегает греха из-за стыда перед людьми. Хотя я вам скажу, что все-таки, может быть, это какой-то первый шаг в жизни человека, хотя, конечно, он больше приводит к лицемерию определенному. Он не такой, каким хочет казаться. Когда человек избегает греха или плохого чего-то, что принято в обществе только пред людьми, я подчеркиваю, только пред людьми, причина этого одна – это злое сердце влечет его и мысли, которые внушает оно ему, что если ты поступишь так-то и так-то, то люди тебя опозорят и станет всем известно, какой ты на самом деле. Поэтому огромное количество людей стараешься вести себя как? Правильно и красиво. Но вот когда, если они грешат перед Богом, притом совершенно не сдерживаются, когда у них нет сдерживающих факторов, это совсем другие люди. Все меняется в их жизни. Это как дети, которые как паиньки ведут себя перед родителями, а в компании своих сверстников хулиганы и развратники, а родители даже не подозревают об этом, и это страшно. Второй уровень, когда человек открыто и втайне избегает преступления ради стыда перед людьми, опасаясь, что это станет известно и навлечет на него позор. Смотрите, когда он открыто, но уже и тайно избегает преступления, потому что у него есть некий страх, что может открыться. Вот здесь уже начинается путь. Возможно, хотя бы за это можно зацепиться, когда человек, пусть он еще стыдится людей, но он это делает не во имя Бога, но есть шанс, что придет время, и он будет это делать во имя Бога. Третий уровень, когда человек может подумать, могу ли я втайне согрешить, могу ли я согрешить втайне и показать, что раба стыжусь больше, чем господина. Слышите? Я вспоминаю очень давнишние годы одного человека, который, уверовав в Бога, искренне обратился к нему, но при этом, при всем, какие-то оставались у него привычки, очень негативные. Ну, скажем, этот человек травил себя курением, предположим. Когда он ходил в церковь, он никогда не курил. Старался это делать мало и реже, пользовался чаще различными дезодорирующими средствами. И старался это делать изо дня в день таким образом, чтобы не быть пойманным. Потому что в том обществе, куда он ходил, это было совершенно не принято. То есть считалось пристрастием, которое может повлечь за собой другие пристрастия и разрушить человеческую жизнь, духовную и организм физический. Так вот, этот человек очень боялся людей. Он боялся, что его заметят, он боялся, что о нем узнают. И в то же самое время, когда не было тех, кто бы мог бы поднять его на шест позора, как бы мы сказали, он совершенно ничего не боялся. Но однажды к нему пришла мысль, неужели я втайне буду грешить, показывая, что я раба, боюсь больше, нежели господина, и обману Всевышнего. Если таким способом человек пытается избежать преступления, это уже большое качество. Если вдруг к нему приходит мысль, неужели я людей боюсь больше, чем Бога? Неужели вот да, хорошо, хотя бы для начала так, плохо, когда человек из состояния праведного впадает в это состояние. Но когда он растет, это хорошо. И вот четвертый уровень, когда открыто и втайне человек стыдится лишь Бога, подобно тому, как мы стыдимся людей. Еще раз скажу, когда он стыдится Бога, подобно тому, как мы стыдимся людей. Нет выше этого. Потому что люди всегда вокруг нас, и мы их видим как? Воочию. Бога мы не видим, Бога никто никогда не видел. Бога мы осознаем верой, мы можем ощутить Его прикосновение, мы можем чувствовать радость от Его откровения, мы можем ощущать, созерцать Его руку, благодеющую в нашей жизни. Но все-таки люди для нас более реальны. И вот когда человек открыто и втайне, он стыдится Господа, боится Господа, подобно тому, как мы стыдимся людей, это высокое место. Он понимает, что Бог всегда присутствует. Он понимает, что Он всегда видим, что Он всегда на глазах. Он не только сдерживает свои слова и действия, он научился владеть своими мыслями, подчиняя свой разум Христу. Но пойдем дальше. Иногда человек стесняется не грешить. Вот тут мы подходим к другому роду стыда. Как так? Послушайте, иногда у нас есть стыд не согрешить. Если наше окружение приучено к определенным грехам, особенно это среди молодежи, и они позорят тех, кто избегает этого, и смеются над теми, кто не идет по их стопам, в этом случае надо научиться держать себя и терпеть стыд, когда стыдят тебя, но грехов избегать, даже если тебя будут стыдить из-за этого. Слышите? Бывают случаи, когда человек стесняется быть христианином, исполнять заповеди Божии, потому что того, кто их исполняет, стыдят и насмехаются над ним. И вот это надо терпеть. 1 Петра 4:14. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны». Послушайте, нам нужно верить в эти слова, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодей, или посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись и прославляй Бога за такую участь». Не следует в нашей жизни оставлять ни одной заповеди из-за стыда перед людьми. Я говорю это ко всем нам. Стыдиться нужно Создателя, который нам заповедовал эти заповеди. Нам даже бывает стыдно помолиться перед едой, когда мы находимся в общественном месте. Мы это делаем очень умело, про себя. Помните, как в этой старой истории, когда дедушка приехал из села в дом, помолился, благословив Бога, даровавшего пищу в семье своих городских родственников, они удивились очень и сказали: «У вас что, все так в деревне перед едой молятся?» Он сказал: «Не все, свиньи те не молятся». Вдумайтесь, друзья, когда мы совершаем благословение Бога при людях, я не говорю о том, что нам нужно делать это как фарисеи, молиться на углах улиц, чтобы быть особенно набожными. Это когда мы в обществе христианском, вот тогда можно потише себя вести. Но если ты можешь благословить Бога, показать, что ты верующий перед Богом, освятив Его имя святое и освященным, будучи Его заповедями, это великое дело, которое совершается в этом мире. Я, когда летел из Израиля, уже в аэропорту, стоя в буфете, ко мне подошел молодой человек в тфилине. Знаете, что такое тфилин? То есть специальные молитвенные коробочки. Борода моя была побольше в тот момент. Вот. И он сказал, пригласив меня на молитву Минха, то есть дневную послеобеденную молитву. Конечно, я в тот момент не мог в этом участвовать. Я сказал: «Сори. Молись сам, мы уж как-нибудь тут духовно и разберемся». Но вот я о чем подумал. В каждом аэропорту в дальнем углу, где нет особо людей, в Америке или в Германии или во Франции, походите, если вы попадете на время после обеденной молитвы, то вы всегда увидите там две категории людей. это будут мусульмане и иудеи, и ни одного христианина. Слышите? Ни одного, никогда. Знаете почему? Потому что мы духовные. Потому что мы внутри молимся. Они вот такие бездуховные законники почему-то находят даже место для примирения не показным образом, а в дальнем углу, где их никто не видит. Тот на своем коврике, а этот в своем талите и тфилине, понимаете? Всегда, в каждом аэропорту, во всем мире, всегда, утром, днем и вечером, всегда найдешь. Я летаю очень много, и я всегда это вижу. И никогда ни одного христианина. Ни одного. Мы стыдимся по какой-то причине, потому что мы стыдимся перед обществом. У нас какая-то шизофрения настала духовная, раздвоение сознания. Мы неверно понимаем слова Христа о том, что не молиться на углах улиц, о том, что зайди в комнату свою. Мы их понимаем совершенно не так, как их должно понимать. Да, фарисеи часто делали показные вещи. Они останавливались и совершали свои молитвы, чтобы показаться. Но все зависит не от того, где ты молишься, а от намерения, с которым ты молишься. Все проверяется сердцем, об этом все христианское учение. Потому нужно зайти в комнату свою, то есть закрыть свое состояние, свой дух, свое сердце от всего, что окружает, и от стыда окружающих в том числе, закрыв свою дверь. Не стыжусь благовествования Христова. Не следует оставлять ни одной заповеди из-за стыда пред людьми, ибо стыдиться должно Создателя, который заповедовал эти заповеди. Бояться нужно Бога. Представьте себе, что слуга царя нарушает царский приказ, потому что его стыдят и смеются, когда он исполняет этот царский приказ. В голову это не укладывается, только в нашем советском или постсоветском, или в демократическом менталитете, где ни Господь, ни царей нет, а в Библии они есть. Бог – Господин, и Он наш Царь, и Он дает нам не советы, а приказы, и повеления свои, и уставы свои, которые не обсуждаются. И Он очень строг к тем, кто отвергают свое лицо, и слова Его бросают за себя. Так вот, слуга царя не нарушит царского приказа, даже если ему придется терпеть великий стыд от людей, которые смеются над ним, исполняющим царский приказ. Ибо он взвешивает стыд, он может взвесить. Стыд перед царем за неисполнение приказа в десятки тысяч раз тяжелее, чем тот стыд, который терпит он от людей, исполняя этот приказ. Как вы думаете, много бы в мире изменилось, если бы мы различали бы вот эти понимания. Мы ни Бога не боимся порой, и людей не стыдимся. И очень дурна стыдливость того, кто не готов претерпеть стыд ради заповеди и стесняется исполнить ее, и оставляет добрый путь из-за стыда перед людьми. Чувствуете разницу? Ибо кто хочет душу свою сберечь, об этом идет Слово Христово. Тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, Евангелия, тот сбережет ее. Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Страшные слова. Кто постыдится меня и слов моих. Кто постыдится учения Христова, заповедей Божьих, образа Христа, кто постыдится быть Христовым не в душе, а в реальности жизни. Но мы стыдимся. Молодежь стыдится следовать нормам христианства, к сожалению. Потому что нам хочется быть как все, иначе засмеют, и тогда будет стыдно, но это другой стыд. Так же плохо, если человек стыдится признавать свои ошибки. Большая беда людей, что они стыдятся признавать свои ошибки. Плохо, если мы стыдимся увещевать и укорять и наставлять людей в добре. Слышите? Это очень плохо. Мы порой стыдимся сказать тому, кому мы должны нечто сказать по разным причинам. А вдруг он обидится? А вдруг неправильно поймет? А ты помолись Богу и в духе кротости скажи, не стесняйся. И также, если человек перед своим учителем, или дети перед родителями, или в церкви перед пастырями, учителями стесняются спросить, или даже в институте, в колледже, о том, чего не знает, великое оно или малое, это тоже достойно порицания. Древние говорили такая фраза: если ты презрел себя, поднимешься, а если ты закрыл себе рот, потом нечего будет тебе ответить. Слышите, какие слова? Если ты презрел себя, кто я такой? Узнаю, хочу. Это важнее. Попытаюсь разобраться. Пусть буду выглядеть глупым. Но ничего, ничего. Ведь важнее совсем другое. Не как я выгляжу, а кто я есть. Важнее, кто я есть. Потом нечего будет ответить. И еще мудрецы говорили: стеснительный плохой ученик. Смотрите, видите, два вида стыда. Стыд, который останавливает от преступления, это хорошо. Но и стыд, который совершенно в другую сторону ведет. Прямой путь состоит в том, чтобы не стесняться спрашивать то, чего не знаешь. Помните, как Давид сказал, буквально дословный перевод с древнего текста, Псалом 119 или 120, 46. «Я говорил о твоих законах перед царями и не стыдился». В нашем тексте написано: «И не постыжусь, буду говорить о слове твоем перед царями, и не стыдился». На иврите говорится как бы в прошедшем времени: «Я говорил о твоих законах перед царями и не стыдился». Кстати, само слово «благочестивый», оно имеет глубокие корни с еврейского и с арамейского языка. Именно с арамейского языка оно происходит от слова «стыдливый». То есть тот, кто благочестивый человек, тот стыдливый. Мы понимаем уже в каком смысле. Не желающий совершить грех. Но в то же время благочестивый должен терпеть стыд ради исполнения Божьего закона. То есть он должен терпеть стыд, даже если это осмеяно. Он должен презреть стыд там, где это касается благочестия. И только такой человек, слышите, кто презрел стыд там, где это касается благочестия, называется благочестивым. Еще несколько мыслей. Иногда человек позорит другого, желая снять с себя стыд. Например, когда мы сделали что-то постыдное, мы говорим: а что я такого сделал? Ведь тот-то и тот-то, или те и те сделали то же самое. Согласитесь, что это облегчает наш собственный стыд, но в этом есть великое зло. Во-первых, мы позорим других людей. Во-вторых, такой человек уже не может раскаяться, потому что он говорит: а что я сделал? И в-третьих, он делает свой поступок неосуждаемым в глазах общества. Если мы лжем о других, чтобы облегчить собственный стыд, это еще более влечет зло и беды. Человек должен стараться всеми силами остерегаться, чтобы никого не осрамить. Кстати, это тоже очень важное качество и понимание. Даже если кого-то следует укорить, увещевай его. Увещевай, и ты не понесешь из-за него греха. Но как нужно укорять? Писание говорит: согрешил брат, скажи ему. Скажи тайно и скажи тихо. А если ты сразу становишься укорителем на людях и осрамишь, то понесешь его грех на себе. И тем более уж тот более грешит, кто срамит другого без повода. Поэтому нужно быть очень осторожным в жизни, чтобы не делать ничего, что приведет к стыду другого человека. Это очень важно между братьями в учении, когда в чем-либо мы обнаруживаем ошибку другого человека и начинаем говорить: да ты не понимаешь, о чем ты рассуждаешь, ты ошибся, и пытаемся срамить человека вместо того, чтобы сказать о своей позиции: а я вот так научен, или я вот так понимаю, или порой можно пропустить, чтобы дать этому время для исцеления. В любом деле нужно следить, чтобы из сказанных слов не получилось позора и срама. Помните, как сказано: «Старца не укоряй, но вещай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякою чистотою». Интересно, что в древней традиции сын не имел права срамить отца во исполнение заповеди. Во исполнение заповеди почитает своей мать. Он не мог при людях, это уже вообще ужасно, при людях сказать: «Да что ты говоришь? Ты все не так говоришь. Все совершенно по-другому было». То есть это считается страшным грехом, когда ты срамишь своего отца или свою мать, выставляя их глупыми, непонимающими, даже если они ошибаются. Завершу притчей. Однажды Творец задумал посеять разумное, доброе, вечное. И он взял два зерна, зерно стыда и совести, и бросил их вниз. Зернышко совести было сухое и чистое, и оно очень легко полетело на землю. А зерно стыда, оно такое липкое, его пришлось с превеликим трудом опустить на планету. И, конечно, первым добралось зерно совести, и тут же дало росток, который стал расти ввысь. А зерно стыда упало в его тень. И сколько оно там находилось, пытаясь расти, ему не хватало живительного света. Хотя оно стремилось, шло время. Совесть, она мощным стволом гордо возвышалась над равниной, а дерево стыда низкорослое, оно все-таки тянулось вверх и распространяло свои побеги во все стороны, но находилось под деревом совести. И это большое дерево совести заглушало стыд. И потом некоторые ветви старые у стыда, находящегося внизу, стали засыхать. Они падали на влажную почву, гнили, распадались в прах и кормили питательными веществами совесть. Но совесть настолько заслонила стыд, настолько возвысилась, что стыду уже не доставало солнечного света, и это дерево тихо умерло. Но, к сожалению, корни совести тоже засохли, потому что у них не стало питания. Ведь она питалась от этих листьев стыда. Иссохший ствол упал на землю, где и сгинул без следа. Так вдруг оказалось, что совесть кормится стыдом. И подъем всегда начинается со стыда, а заканчивается чистой совестью. Если нет стыда, нет и совести. Если совесть возвышается над стыдом, мы понимаем, что это значит, оправдывает себя, то такая совесть засохнет, сожженная на солнце. К чему все это наше длительное рассуждение? Нам нужно оценить свою жизнь, перед кем мы ходим. Только лишь перед людьми. Это очень просто оценить, понять, взвесить, что я могу делать перед людьми, а что не могу. Что я позволяю себе делать, когда никто не видит. Что я позволяю говорить, что я позволяю думать. Мы можем сдержаться в обществе, в каком-то конфликте, в братском общении, в церковном. Даже если у нас происходит не секрет ссоры, а потом выйти и вылить все. И говорить об этом долго, и переживать, и мыслить, и затевать, перед кем мы ходим тогда. Зачем мы сдержались здесь, если вылили все это там? Если же, по крайней мере, мы стараемся нигде не делать зла, может быть, мы задумываемся сегодня, хорошо ли стыдиться раба, если ты не стыдишься господина? Вот об этом и говорит апостол Павел: если бы мы судили сами себя. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Два вида стыда, о котором мы сегодня говорили. Стыд перед людьми. Если мы будем бояться Бога так, как мы стыдимся людей, то есть видеть воочию Божье присутствие, невидимое, это уже будет большим толчком в нашей жизни. Если уж мы людей не стыдимся, то нет нам выхода из этой ситуации, кроме если Бог не помилует и не дарует нам по благодати осознать. Попросим Всевышнего, чтобы Он помог нам на этом пути, чтобы мы видели сущность вещей, голую правду и о себе, и о том, что происходит с нами. Да благословит Господь. Аминь.

Млечный путь, небесных звезд дорога, силою Творца сотворена, и по воле всемогущей Бога на краю его земля видна. Голубая точка во вселенной, что пылинка в солнечных лучах, своей круглой формой неизменной числится в божественных мирах. И тверды навеки основания тех законов, созданных Творцом. Их узнать напрасны все старания. Бог повесил землю ни на чем, ни на миг ее не забывает. Хоть из виду все ж она мала, труд на ней великий совершает, как прекрасны Божьи дела. Взгляд хочу направить во вселенную, чтоб увидеть, как на высоте жизнь Творца божественную, нетленную, прославляют звезды в красоте. Блеск их дивный, чудный и прекрасный невозможно словом описать. Но настолько больше лик тот ясный, кто величие это мог создать. Всю вселенную Божью не измерить, слишком, даже слишком велика. Богу разве можно не поверить, видя свет, что льется свысока? Можем подсчитать мы скорость света и потом назвать его число. Не способна ни одна ракета Божия превысить ремесло. Миллиарды, может, триллионы, может, еще больше тех светил, строгие небесные законы в проявлении вечных Божьих сил. Красота созвездий взгляд волнует, сердце сотрясает до глубин. Дух небесной радостью ликует, не достигнув Божьих вершин. Звезды словно сыпятся, искрятся, заполняя все вокруг собой. Так из уст Творца они родятся, череда идет за чередой. Нет такой линейки, чтоб измерить расстояние в световых годах. Бог неизмерим, лишь нужно верить все в могучих Божьих руках. Числа называются большие, смотрим в телескоп, им нет конца. Излучают свет миры другие, это отблеск Божьего лица. Разум поражает бесконечность, славою наполнены небеса. Знай, земля, тебя встречает вечность, новое творит.

0: отца. Но она, к большому удивлению, равнодушна к новости такой. И в ответ глубокому значению только лишь блеснет голубизной. Когда смотришь сверху, не увидишь облаков, ветров и бурь на ней. То, чего всем сердцем ненавидишь горе и страдания людей. Все ж прикован взгляд Творца так сильно во вселенной к точке голубой. Окружив заботою обильно, оградив ее своей рукой. В стороне галактики устроил в уголочке Млечного Пути. Ей века, года, часы настроил, безопаснее места не найти. Бог неописуем, так чудесный, людям дал возможность на земле встретить Иисуса, лик прелестный, живший в тени смертной и во зле. Возмущенной маленькой планете он определил пройти свой путь. Чтоб спасенным в неприступном свете навсегда к ногам Христа прильнуть. И теперь поистине мы скажем, Бога невозможно описать. Хоть желаем, все же не расскажем, велика, как космос, благодать. Путь вселенной этой бесконечный. Свет святов представить я не мог. На престоле восседает вечный во Христе неописуем Бог. Аминь.
1: Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь радио МВИ. Молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас радио МВИ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне». Софонии 3:12. Когда истинная вера умирает среди роскоши и богатства, она находит пристанище среди простых людей этого мира, богатых верой. Даже сейчас у Господа есть горстка Его преданных слуг. Вхожу ли я в их число? Возможно, люди учатся уповать на имя Господне именно из-за своей бедности и смирения. Тот, у кого нет денег, учится обходиться своей верой. Тот, чье имя ничего не значит для других людей, благоразумно уповает на другое имя, на самое лучшее имя — имя Иеговы. У Бога всегда есть люди, уповающие на Него. Это смиренный и простой народ. Мир обделяет их своим вниманием, но они служат проводниками Божьего благословения для своего народа. Это соль, сдерживающая пагубное разложение мира, которому он подвергается из-за действия греха. И снова каждому из нас нужно задаться вопросом: принадлежу ли я к этим людям? Подвержен ли я влиянию греха внутри и вне себя? Считаю ли я себя бедным духом? Уповаю ли я на Господа? Это самое главное. В Иисусе проявляется имя, характер и личность Бога. Верю ли я в Него? Если это так, значит, в этом мире у меня есть предназначение. Господи, помоги мне его исполнить.

0: Джеди Бейс был сегодня в особенно хорошем настроении. Но не раз замечал Иосиф, как печальная тень ложилась на лицо его любимой, и смех ее часто звучал не совсем естественно. И во время пения в церкви голос ее напоминал надтреснутый колокольчик. Она и Иосиф одновременно наткнулись на неодобрительный взгляд Бенета, направленный на них из противоположного конца церкви. Как раз исполнялась последняя песня. «Иосиф?» — спросила Долорес, когда они вышли на прицерковную площадь. «Если ты не пойдешь сейчас к отцу, то как ты потом доберешься домой?» «Да шагаю. Ты же знаешь, что дорога дальняя, и сегодня особенно темно. Ты и до рассвета не доберешься, я думаю». «Да, наверное. Тогда тебе лучше сейчас пойти к нему. Так как он нашу дружбу не приветствует, наверное, нужно на некоторое время прекратить наши встречи». «Мы не будем некоторое время встречаться?» Провожая ее к коляске родителей, Иосиф чувствовал, как судорожно сжимается его сердце. «Мы, конечно, останемся друзьями, Иосиф», — сказала она. «Навсегда, это точно. Но мне нужно об этом поговорить со своими родителями и послушать, что они скажут. Я не могла предполагать, что твой отец меня так не хочет». «Мне скоро будет уже 21», — перебил он ее. «И тогда, — сказала она, — если что-нибудь изменится, можешь снова ко мне прийти. А в следующее воскресенье?» «Нет, Иосиф», — сказала Долорес сдержанно. «Мне нужно немного времени, чтобы подумать. Должна же быть какая-то причина, что твой отец так против. Если он свое мнение изменит, можешь приходить, но не на следующее воскресенье, еще нет». «Спокойной ночи, Долорес», — выдавил из себя Иосиф. «Спокойной ночи, Иосиф». Он видел, что в глазах ее стояли слезы. «Я люблю тебя», — сказал он нежно. «И если ты свое мнение изменишь, напиши мне, пожалуйста, да?» «Да». Как слепой шел Иосиф к дрожкам отца, который стоял возле в ожидании и за ним наблюдал. Они уже одолели полпути, когда Иосиф прервал молчание. «Ты застал Ирни, отец?» «Да, завтра утром он будет здесь». Иосиф был рад, что было темно, и отцу не видно было, сколько печали он причинил своему сыну. Изменит ли он когда-нибудь свое мнение по отношению к нему, а к Долорес? «Чтобы помогать?» — спросил Иосиф. Голос его звучал сухо. «Да», — ответил отец. «Тогда ты поедешь за матерью?» «Это потом ясно будет, Иосиф». «Откуда будет ясно?» «Ты на следующее воскресенье снова пойдешь на свидание к этой девушке?» «Нет», — коротко ответил Иосиф. «Тогда я поеду обратно». Если бы в этот вечер Иосиф был один, он мог бы броситься на кровать и дать волю своим чувствам, но они были вдвоем, и чувствам не было места. Это была мука вдвойне. Ночь была бесконечной и давящей. Иосиф не находил покоя, сон к нему не шел. Мысли его беспрестанно вертелись вокруг счастливейших воскресений, которым теперь пришел уже конец. Он больше не был ребенком. Он был мужчиной со своими желаниями и горячей молитвой в сердце, чтобы эти желания сбылись. Теперь он впервые вполне понял, как терпелива была его мать. Бенет спал и храпел. Иосиф уже казалось, что с каждым храпом он хочет сказать: «С сегодняшнего дня каждый шаг на счету». Уже рассветало, когда Иосиф наконец заснул. Они раньше часто работали вместе, бок о бок, Ирни, Илой и Иосиф, и сейчас все выглядело по-старому, как в те времена, когда они оба выслушивали распоряжения Бенета Амстронга. «Он нисколько не изменился, да?» — спросил Ирни. «Нет, ни в чем», — отвечал Иосиф. Эта неделя прошла быстрее, чем Иосиф мог предположить. Ирни приезжал утром верхом на лошади к 7 и работал до вечера, снова до 7, потом уезжал домой. Бенет договорился с Кэти Бантом кормить Ирни в обед по самой низкой цене, но Кэти призналась Золу, что ей лучше обслуживать Ирни, чем еще один день иметь у себя Бенета Амстронга. Это были длинные, полные труда и забот дни для Иосифа и для его друга Ирни, потому что действительно каждый шаг был на счету. Возы, доверху нагруженные чудесно вызревшим виноградом, один за другим отправлялись в город, а оттуда в Нью-Йорк, где их продавали на больших рынках. Беннет остался еще некоторое время, пока убедился, что все идет нормально, а потом уехал. «Ты никогда не ходишь в церковь?» — спросил Иосиф однажды Ирни, когда они в послеобеденное время работали рядом. Ирни усмехнулся и тыльной стороной ладони вытер пот со лба. «Да, я уже как-то об этом, кстати, думал», — ответил он, медленно растягивая слова. «А что, если мы на следующее воскресенье поедем туда вместе?» «Ага, мы вместе приедем и вместе сядем. Ну что ты на это скажешь?» «Так ведь это уже завтра». «Ну да, я подумаю». Все были удивлены, когда в воскресенье вечером Иосиф Армстронг приехал в церковь с каким-то мужчиной, высоким, худым, с изборожденными шрамами лицом. Долорес Бейс появилась в сопровождении Давида Гейлера. Иосиф с трудом мог сосредоточиться на проповеди, хотя он заметил Долорес лишь после собрания. И он очень рад был, что это произошло именно так. А то, когда он увидел Долорес, уходящую из церкви в обществе Давида Гейлера, он был так растерян, что на секунду совсем забыл, где он и что с ним Ирни. Им овладел панический страх, будто он один в тонущей лодке без видов на спасение. А вместе с этим страхом к нему пришла неприязнь к своему отцу. Как часто он молил Бога не позволять злобе против отца поселиться в его сердце. Иосиф думал, что отец заслужил, чтобы его ненавидели, но он и понимал, что не имеет на это права. По слову Божьему, за это зло нет прощения, и не было ничего, чем он мог бы оправдаться перед Богом. Но в этот момент Иосиф был слаб и беспомощен по отношению к своим чувствам. Он знал, что это грех перед Богом другого человека ненавидеть. И если это родной отец, то озлобление на него равносильно убийству». Он также вспомнил о матери, которая сохраняла способность изо дня в день черпать силы у Бога и жить по слову Его. Он никогда не замечал, чтобы она своего мужа ненавидела, несмотря ни на что, что бы ей не пришлось пережить из-за него. Как она это только может? По дороге домой Иосиф был совсем односложен, мысли его снова шли по кругу. Что о нем Ирни подумает? Он должен был с ним говорить, но просто не мог. В сердце его было такое волнение, как никогда. Когда он позже сидел в своей комнате и размышлял над всеми гадостями и подлостями, которые ему уже причинил отец, волна ненависти и озлобления готова была поглотить его. Было нелегко выстоять, но тогда он снова услышал нежный голос своей матери, рассказывающей ему историю, которую он так часто слушал в свои детские годы. И яма была глубокая и темная, и было ему очень одиноко, но Божья любовь никогда не покидала Иосифа. А дедушка Стокс обычно еще добавлял, что Бог тогда свой свет с небес нам посылает, когда мы всеми покинуты. Иосиф сидел на кровати и, закрыв глаза, ломал себе голову над происходящим в нем. Внизу часы пробили час. Наконец он взял свою Библию и прочел Псалом 76, потом 39. Но шторм в его сердце не стихал. Он листал пятую книгу Моисея и прочитал главу 32. Теперь часы пробили полвторого. Он упал на колени возле кровати, но не мог молиться. Медленно отливала от сердца озлобленность против отца. В таком состоянии к нему не шли слова любви. Он пытался искать, но мысли уводили его в сторону, приземляли, не давая вознестись к небесам. «Отец Небесный, прошу тебя, помоги мне справиться с этими чувствами против моего отца. Сам я просто не справлюсь. Дай мне терпение моей матери. Я хочу полностью принадлежать тебе. Ты знаешь, Господи, как больно мне видеть сегодня вечером Долорес с Давидом, но я прошу Тебя, мой Бог, убери горечь из моего сердца, самому мне не справиться. Я слаб, я не могу это сделать, но Ты можешь. Сейчас все для меня так темно и печально, но Ты можешь послать мне в эту темноту маленький огонек, который меня обрадует и поведет. Я прошу Тебя, Отец Небесный, благослови Долорес и помоги мне, чтобы я мог принести хоть немного радости в печальную жизнь моей матери. Тебе известны многочисленные разочарования ее жизни. Помоги мне, Господи, остаться верным Тебе. Не оставь меня, мой Бог. Руки Иосифа мелко дрожали, когда он взял письмо, которое лежало у него возле телефона. Он побежал наверх по лестнице в свою комнату, разорвал конверт и стал читать. «Дорогой Иосиф, может, ты меня видел в воскресенье в церкви с Давидом Генли, когда я своим родителям рассказала, что думает твой отец по поводу нашей дружбы, они были сначала словно побиты. Поэтому, когда в пятницу позвонил Давид, я согласилась на встречу с ним. Но мне это не доставило никакой радости». Сердце Иосифа дико забилось. «Еще прежде, чем он пришел, я пожалела, что согласилась. В понедельник я долго разговаривала со своими родителями. Мой отец знал, что у твоего отца иногда свои необычные представления о людях и их делах. Но он думает, что твоя мать все поставит на свои места. Сегодня мы слышали, что твой отец снова уехал на Запад. Если ты считаешь, что надо подождать, пока тебе исполнится 21, то я согласна. Что касается меня, то я не собираюсь в дальнейшем обращать внимание на отношение ко мне твоего отца, так как твоя мать ничего против нашей дружбы не имеет. Твоя тетя Зара Стокс в воскресенье вечером долго говорила по телефону с моей матерью. Я ничего обо всем этом не знала. Мысли в голове Иосифа опережали одна другую. Что же тетя Зара такое рассказала о нем и о его семье? «В пятницу вечером мы хотим отметить день рождения Альберта, и мы тебя сердечно приглашаем. Если ты не сможешь приехать, позвони мне, пожалуйста. С сердечным приветом, Долорес Бейс». Почему беда, несчастье забываются гораздо быстрее, чем веселые и радостные события? Это относится к таинствам нашей жизни. Письмо, которое получил Иосиф, было как бальзам для его израненного сердца. Больше недели он носил в себе свои страдания, а с этим письмом все сразу стало светлым и ясным. Он аккуратно сложил его и с нежностью определил в карман своей рубашки. Потом встал на колени возле кровати и тихо стал молиться. «Мой Бог, я так счастлив, что ты услышал мои молитвы. Прости, что у меня были такие жесткие чувства против отца. Мне стыдно, мой Бог. Помоги мне». «Иосиф», — донесся до него голос Кэти Бум из столовой. «Да, обед на столе. Я уже иду». Иосиф просто не мог скрыть от Бантумов своей радости, а Кэти знала, что он взял с собой наверх письмо. И хотя она ни о чем не спрашивала, от нее не ушло, что он целыми днями ничего не ел. В этом письме было очевидно что-то такое, что Иосифа очень обрадовало и сделало счастливым, сказала Кэти после обеда Золу. «Ну, тогда и я снова рад», — отвечал Зол. «Мне тоже тяжело, когда у Иосифа какая-то беда или боль на сердце». «И ты переживал?» «Я тоже не могла смотреть на него без сочувствия», — сказала Кэти. Долорес как раз разливала в стаканы лимонад, когда в дверь постучались, и вошел Иосиф. Она отставила кувшин и поспешила к нему навстречу. «Я тебя уже ждала», — произнесла она и закрыла за ним дверь. Она сияла от радости, и когда Иосиф проходил мимо, он почувствовал аромат розы, которую Долорес прикрепила к своему платью. «А что, я пришел последним?» — спросил он. «Думаю, что да, Иосиф». Зал был полон молодых людей. Большинство из них были друзья Альберта по воскресной школе. Агнес и Мариана тоже были здесь, а рядом с Фредом сидела Лилиан Бонд. Не успел еще Иосиф со всеми поздороваться, как в него вселилось чувство покоя. Здесь он дома. Обед был вкусным и сытным, а за ним время словно пролетело. Веселые игры сменялись песнями. По настоятельной просьбе гостей Джедди Бейс прочитал стихотворение. Оно было переполнено радостью и оживлением. «А теперь», — раздался неожиданно голос Долорес, «вам, конечно, захочется услышать рассказ Иосифа о его поездке с Гельбертом Леньердом в Астерлов». Иосиф был удивлен и озадачен. Он смотрел на нее в растерянности. Это ее заявление застало его несколько врасплох. «Но, Долорес, я же не готовился», — произнес он, словно жалуясь. «Я знаю, но ничего страшного. Пожалуйста, Иосиф». «Да, пожалуйста», — присоединились к нему Фредди и все остальные. «Ты мне еще ничего об этом не рассказывал». «Да, Иосиф, расскажи», — просили теперь уже со всех сторон. Иосиф колебался, но потом поднялся и встал позади своего стула. Он немножко подождал, и когда все успокоились, начал рассказ о своем первом путешествии через горы. Он рассказывал не спеша, но без лишних остановок, спокойно, простыми словами. Он сумел образно передать своим слушателям красоту гор, описать ущелья и скалы. Убедительно рассказывал о трудностях этого долгого пути, об изнурительной жаре и жажде, о прибытии в Астерлов, о большом количестве людей, собравшихся в здании школы в ожидании богослужения. Он также признался, что был растерян, когда ему совсем неожиданно пришлось вести пение, и как все хорошо потом получилось. Особенно подробно он остановился на посещении шахтерских семей на дому, о старании Гельберта Леньерда помочь им в духовной жизни. Когда Иосиф рассказывал об обратном пути, об ужасной непогоде, о нападении на них бандита, в комнате стало так тихо, что казалось, урони кто-нибудь иглу, было бы слышно. Долорес вся превратилась в слух и зрение. Она еще никогда не слышала, чтобы Иосиф так говорил, но и другие были увлечены его рассказом. Видно было, что он одарен способностью говорить экспромтом, импровизируя на ходу. Когда Иосиф закончил, все еще некоторое время сидели молча под впечатлением об услышанном. «Это же было просто чудесно!» — первая прервала тишину Агнес. «Да, на самом деле!» — полушепотом произнес кто-то из угла комнаты. «Да, Иосиф!» — сказал Фредди. «Мне кажется, и я думаю, не только мне. У тебя все данные, чтобы проповедовать». «Большое спасибо тебе за твой такой обстоятельный рассказ!» — поблагодарила Долорес. Со всех сторон доносились до его слуха слова похвалы, а перед ним проходили образы людей, которым был он обязан своим духовным формированием. Его мама, брат Грисли, дядя Том, Лодзи Вудс, Амос Пеннивелл, Гельберт Леньерд и дочь Джедди Бейса Долорес. Этот его рассказ был как вызов, как встреча с противником, как соревнование за победу. Несколько ошеломленный он думал: «Я должен быть сильным и оставаться честным, потому что эти люди для меня старались, обо мне заботились. Я не должен сердиться на своего отца. Никогда. Доказательством тому является моя поездка в Астерлов. Почему я должен падать духом, если я только сумею доказать Долорес, что питаю к ней самые искренние чувства, то не все ли равно, что по этому поводу думает мой отец?» «Спасибо тебе, что ты меня пригласила на этот вечер», — сказал Иосиф, когда почти все гости разошлись. «Иосиф», — сказала Долорес, — она смотрела на него открыто и прямо. «Ты меня так обрадовал». «Чем, Долорес?» «Я знала, что ты умеешь говорить, Иосиф», — сказала она, — «но такого я не ожидала. Это было просто чудесно, как ты рассказывал. Ты теперь уже должен уйти?» «Нет, я особенно не тороплюсь. Почему?» «Я хотела с тобой поговорить о том, что твоя тетя Зара рассказывала моей матери». «А что она сказала?» Иосиф, поверь мне, пожалуйста, я и думать не могла, что у тебя было такое трудное детство. Я этого просто не могу понять. И теперь мне так хочется что-нибудь сделать для тебя, чтобы ты стал счастливее. Иосиф, ты очень обиделся, когда увидел меня с Давидом. Иосиф глубоко вздохнул. «Давид хороший парень, и поскольку отношение моего отца тебя действительно могло обидеть, я не мог тебя ни в чем обвинить. Но, конечно, это меня больно ударило. Я не знала, как себя вести, ты прости меня. Я не могу не простить тебя. Я такое себе больше никогда не позволю», — обещала она. «А твои родители действительно хотят снова переехать сюда?» «Да». «Я думаю, они в ближайшие дни переедут. Ты слышала, что отец купил здесь ферму?» «Да, я рада снова увидеть твою маму и поближе познакомиться с Виргинией». «Я этому очень рада, Лорес. Моя мама чудесная женщина, если я как сын имею права так сказать». «Она не может быть иной, Иосиф». Она задумчиво посмотрела на свои руки. «Должна же быть причина, тому, что ты совсем другой».
1: «Какой другой?»
0: «Ты совсем другой, чем все здешние парни».
1: «А ты тоже. Ты тоже совсем другая, чем другие девушки».
0: «Мне хочется тебе что-то рассказать, Долорес. Знаешь, во время нашей поездки о тебе Гильберт Леннер что сказал?»
1: «Что же он сказал?»
0: «Я хотел знать, что он по поводу нашей дружбы думает, поскольку мой отец так против».
1: «Ты меня заинтриговал».
0: «Не бойся, он о тебе только хорошего мнения, и брат Грисли тебя считает славной девушкой и верной христианкой».
1: «Брат Грисли? Он даже радуется нашей дружбе.
0: Мне хочется тебе еще кое-что сказать. Ты же знаешь, что произошло с нами на обратном пути из Остерлова?»
1: «Да».
0: «Когда у меня появилось чувство, что мы в опасности, я стал молиться».
1: «Да, ты мне об этом вечером сегодня рассказывал».
0: «Но я не сказал, о чем я молился».
1: «О чем же?»
0: «Я молился так: Господи, если Долорес та, что мне предназначена, то покажи мне это сегодня вечером совсем ясно».
1: «Иосиф».
0: «И Бог услышал мою молитву. Я теперь точно знаю, что это Он нас свел, вопреки всему, что мой отец бы не предпринимал».
1: «Иосиф, я так рада. Хорошо, что ты мне это сказал. Это для меня очень много значит. Если бы я об этом только знала».
0: Она готова была расплакаться.
1: «Ты не расстраивайся так сильно. Я тебе все хотел об этом рассказать, но почему-то не мог. Я боялся, что ты неправильно меня поймешь».
0: Он помедлил немного, потом сказал:
1: «Я хотел быть уверен, что ты мне полностью доверяешь».
0: «Я ли тебе не верю, Иосиф?» — воскликнула она. — «Разве я тебе не доказала, что в твоей искренности нисколько не сомневаюсь?»
1: «Но когда ты услышала, что мой отец тебя не хочет, ты начала сомневаться во мне. Ты тогда сказала, что что-то в твоем отношении ко мне изменилось. Я тогда был рад, что не рассказал тебе о моей молитве. Это для меня слишком много значило».
0: «Я больше никогда не буду сомневаться в твоей верности, Иосиф, независимо от того, что предпримет твой отец. Если ты на следующее воскресенье приедешь, я расскажу тебе, что говорила тетя Зара, хотя это теперь не имеет никакого значения».

дорогие друзья, на этом я прощаюсь с вами. Продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Ждем вас на волнах радио МВ. Божьих вам благословений!

новорожденный в вере. Он ощущал поддержку где-то свыше, не зная, что за сила в нем теперь. Он раньше слов святых вообще не слышал, не знал он и не ведал Божьих дел. Преграды, кочки, ямы на дорогах ему мешали вверх идти тропой, тропой священной, выше, дальше к Богу. Он шел по ней и знал, там есть покой. Но злые силы прочь не отступали, они пытались соблазнить его. Они его все время искушали, мирским путем на низ сводя его. И становилось тяжко, одиноко, в душе его таилась пустота. И он искал, искал вновь ту дорогу, которая во свет его вела. В молитвах получал он утешение, в молитвах он учился жить, любя. Всем сердцем ощущал себе он Бога, и Богу своему вручал себя. И отступали злые силы снова, и в сердце воцаряла благодать. Священное, божественное слово ему служило, чтобы зло изгнать. И вновь он получал поддержку свыше, и он молился Господу опять. Он раньше слова Божьего не слышал, теперь же стал он жить им и дышать. Всевышнего поддержку получает, Всевышнего любовь в себя берет. Всевышний Бог ему грехи прощает, его он любит и к себе зовет.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В 46 стихе 27 главы Евангелия от Матфея мы читаем такие слова. «Около 9 часа возопил Иисус громким голосом: „Или, или, лама савахвани“, то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» В предыдущем стихе сказано: «От 6 же часа тьма была по всей земле до часа 9. И вот из глубины этого мрака слышен раздирающий сердце вопль распятого Спасителя: Боже мой, для чего ты меня оставил?» В этот момент тьмы, объявшей всю землю, страдания Спасителя достигли кульминации. Поэтому Бог погасил свет, чтобы скрыть от человеческих глаз то, что переживал в это время Его возлюбленный Сын. Это произошло тогда, когда сам Бог должен был отвратить лицо свое от своего единородного Сына. Вы понимаете, Бог покидает своего Сына. Никакой другой человек не был так оставлен Богом никогда. Человек по своей воле отлучил себя от Бога, но Бог его никогда не оставлял. Грех, совершенный человеком, вот причина отлучившего его от Бога. Но здесь Бог оставляет того, который никогда не совершил ни одного греха, единственного в истории всего человечества, не нарушившего ни малейшей заповеди Божией. И тем не менее, Бог оставляет его, висящего на кресте. Почему? О, возлюбленный, это тайна, которую кто может постигнуть? Сам Христос говорит: «Для чего? Почему ты меня оставил?» Нет ни одного другого случая в Евангелии, в котором Христос задал бы подобный вопрос своему Отцу. Кто объяснит все то, что пережил Спаситель в тот роковой час? Если вы спросите меня, как объяснить искупление, то должен ответить, что сам Христос, когда его совершал, взяв на себя грех мира, сказал: «Для чего?» Поэтому, если он должен был сказать «для чего», то как может человек даже осмелиться объяснить глубину этой величайшей из всех тайн? Правда, Слово Божие говорит нам, что произошло в этот момент. Но вникнуть в тайну искупления кто может? Сказано, что даже ангелы желали проникнуть в значение этой тайны. Но они еще меньше способны понять совершенное Спасителем искупление, так как оно их не касается. Искупление было совершено не ради ангелов, а ради грешного человечества. Мне кажется, я слышу слова, которые обращены были к Моисею там в пустыне. Помните, проявившему любопытство к кусту, который не сгорал? Моисею было сказано: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Подойти к этому горящему кусту мы не можем. Но выслушать то, что Господь хочет сказать нам из него, мы можем. Поэтому в смирении, дорогие друзья, снимем обувь нашу с ног наших, ибо место, на котором мы сейчас стоим, оно святое. Да, оно святое святых. Поэтому мы должны ограничиться только тем, что скажет нам Писание, а остальное пусть останется божественной тайной. Кто-то так выразился по отношению этого четвертого изречения Спасителя с Голгофского креста. Слова эти сказаны для того, чтобы человек знал, но еще и для того, чтобы он понял, сколько в этих словах того, что невозможно знать. Вот почему, дорогие друзья, мы ограничимся тем, что позволительно знать, то, что говорит Слово Божие. Итак, возлюбленные, что можно понять из этого вопля Спасителя? Его можно объяснить словами, сказанными за 3 года до Голгофских событий предшественником нашего Господа Иоанном Крестителем. Помните, что он сказал? «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». То, что происходило здесь, на Голгофе, в этот темнейший час истории мира, было исполнением того, что говорил Иоанн Креститель: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Это как раз тот, который взял на себя мой грех и твой грех, мой дорогой друг. Он взял на себя вину всего мира, и это стоило ему смерти, Праведный умирает за неправедного. Я не знаю ни одного другого места в Священном Писании, которое бы настолько изумительно открывало нам тайну искупления, а именно происшедшее в тот момент на кресте, как написано апостолом Павлом в его втором послании к Коринфянам. Сколько раз мы цитировали это место, и каждый раз я в недоумении, как его объяснить, как его уразуметь. Воистину, место это святое, и к нему я подхожу со страхом и трепетом. О, дал бы Бог, чтобы я его ни в коем случае не исказил, добавив что-либо от себя. Сохрани нас, Господь, чтобы к этому ковчегу Божьему дотронулись человеческие руки». Прочтем это место. Оно записано в 21 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам. Звучит оно так. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». К сожалению, в русском переводе добавлено два слова, которых нет в подлиннике. И эти два лишних слова искажают смысл текста. Слов «жертвую за» нет в оригинальном тексте, то есть их нет в греческом подлиннике. Поэтому-то они и написаны в нашем русском тексте курсивными буквами. Следует читать этот текст так. «Ибо не знавшего греха», это говорится о Христе, «Он, то есть Бог Отец, сделал не знавшего греха грехом, чтобы мы в нем, то есть в Иисусе Христе, сделались праведными пред Богом». Вы говорите, я этого не понимаю. И я не понимаю. Вот это и есть то, что произошло в тот момент, когда Христос возопил: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Возлюбленные, в этот момент, там, на кресте, Бог сделал Сына Своего грехом за нас. И в то же время Бог должен был его оставить. Иисус не знал греха. Это значит, что Он никогда не совершил ни одного греха. Он был без пятна и без порока, пречистый агнец, висящий на позорном кресте. Но когда на него был возложен грех, когда он принял его на себя, Сын Божий сделался грехом. Притом только он мог взять на себя наказание за грех других, так как такого наказания он сам не заслужил, будучи безгрешным. Вот почему никто другой не мог совершить искупление, кроме него. Он один, ибо он умер не за свой грех, ибо греха он не имел, но за мой грех и за твой грех. Он соделался моим грехом, и вот почему в нем я стал праведным пред Богом. Мой дорогой друг, если ты хочешь узнать, насколько безобразен грех, насколько он страшен, до чего он ненавистен Богу, то ты должен прийти к Голгофскому кресту. Ты должен взглянуть на распятого, на праведника, который умирает на месте неправедного. Никакая другая цена, никакой другой подвиг не мог бы умилостивить гнев Божий против греха. Это мог сделать один Христос. И в этот момент, когда Он это сделал, Бог его оставил. Боже мой, для чего ты меня оставил? Да, дорогие мои, ради нас Он испил всю чашу греха и испытал весь ужас разлуки со Своим Отцом. Чтобы нас избавить от вечного наказания, следующего за наш грех, Он, Иисус Христос, Пречистый Агнец Божий, Сам грехи наши вознес на древо. И хотя Он не сделал никакого греха и не было лести в устах Его, возложив на Него грехи всех нас, тем самым сделав Его грехом, Бог должен был в этот роковой час отвернуть лицо свое от своего Сына и оставить его. Да, возлюбленные, безжалостные истязания Его святого тела, бичевания, плевки, издевательства и насмешки толпы, терновый венок — все это перенес Он безмолвно. Как овца веден Он на заклание, и как агнец, предстригущим Его, безгласен. Так Он не отверзал уст Своих. Все эти ужасные мучения Он перенес молча, без ропота, без слов. Но когда Он был оставлен Богом, тогда Он восклицает: «Или, Или, лама сабахтани! Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Его единая жалоба прозвучала, когда Он был покинут Богом. Он не сказал: «Петр, почему ты от меня отрекся и оставил меня? Или, Иуда, зачем ты меня предал?» Хотя и это были причины для глубочайшей скорби нашего любящего Спасителя. Но быть оставленным отцом, покинутым тем, с которым у него было самое близкое и непрерывное общение, с тем, о котором он мог сказать «я и отец одно», из всех страданий это оказалось самым невыносимым. Это был роковой удар меча, пронзивший сердце распятого Спасителя. Итак, возлюбленные, ради нас, чтобы мы в нем были оправданы пред Богом, Иисус Христос вкусил всю горечь и весь ужас потери Бога. Да, чтобы нас избавить от вечного наказания, должного за грех, Он, Сын Божий, сам грехи наши вознес телом Своим на древо. И хотя Он не сделал никакого греха, на Него обрушился весь гнев Божий против греха. Вот именно здесь, дорогие мои, как нигде, нам открывается Божья ненависть ко греху. О, если бы только грешник знал то ужасное отчуждение, в котором он находится. Если бы он хотя бы на самый короткий момент мог ощутить весь ужас того, что значит навеки быть отлученным от Бога, и скорее бы поспешил к подножию креста, приняв там чудное избавление, который Спаситель так дорого купил ему, то в тот самый момент он был бы спасен. Тебе, мой дорогой друг, нужно только верой принять то, что Христос совершил для тебя. А пока ты этого не сделал, ты находишься под осуждением, под гневом Божьим. Гнев Божий над тобою. Слушай, что говорит Слово Божие. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Христос для того и вошел в этот мрак. Он сделался грехом. Он принял на себя гнев Божий, чтобы ты стал чадом света. Но ты должен принять его жертву. Только в таком случае ты будешь принят Богом. Никто не приходит к Отцу, говорит Иисус Христос, как только через меня. Мой дорогой друг, ты не сможешь понять любовь Божию до тех пор, пока ты не познаешь, насколько ужасен грех. Твой грех не только отлучил тебя от Бога, твой грех стал причиной смерти Сына Божия. Ты должен признать себя перед Богом грешником, заслужившим суд и наказание за свой грех. Только тот, кто признает, что он болен, будет искать помощи врача. И только тот, который признает себя грешником, придет к Голгофскому кресту и примет спасение от Господа. А Слово Божие ясно говорит, что все мы согрешили, и потому все лишены славы Божией. Со своей стороны Бог сделал все, чтобы тебя помиловать, и потому ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. И слушайте, как дальше сказано: «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». Это говорится об Иисусе Христе. Пусть никто не думает, что в этот назначенный день ему будет оказано какое-либо снисхождение, если он сейчас, вот в это время благодати, не принял того, что Христос так дорого приобрел для него своей смертью. Скажите, как вы избежите наказания, вознеродевший о толиком спасения? Это один из вопросов, на который никто не может ответить. Избежать наказания за грех невозможно. Кто-то должен быть за него наказан. Мы знаем, что Христос принял на себя наказание за грех всего мира. Он сделал это для тебя. Он занял твое место, чтобы ты был оправдан пред Богом. Жертвуя его, ты можешь стать праведным пред Богом сейчас. Подумай, принятием его жертвы, его наказание за грех, ты избежишь гнева Божьего и вечного наказания за твой грех. Да, Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, говорит Слово Божие. Дорогой друг, знай, если ты не покаялся, не принял дара Божьего, то ты сейчас находишься под осуждением Божьим. Гнев Божий пребывает над тобой, и только долготерпение Божие, Его великая милость, дает тебе время покаяться и удерживает тебя от этой страшной мести гнева Божьего. Может ли кто-то удержать Бога и не дать Ему ввергнуть грешника сейчас, в этот момент, в этот самый момент, в озеро огненное? Никто. Скажите, есть ли такой человек, который мог бы оградить себя от костлявой руки смерти, когда приходит его час? Человеку положено однажды умереть. Это факт, который никто опровергнуть не может. А потом суд. Так говорит Слово Божие. Вы понимаете, Бог не обязан продлевать нашу жизнь ни на одну минуту. Только Его великая милость и любовь к нам дают еще время. А когда это время окончится, кто знает? Ни один мудрец или прозорливец не может сказать этого. Не подумай, однако, ни на одно мгновение, что ты заслужил эту величайшую милость, тогда как сегодня, вот сейчас, тебе представлена еще возможность покаяться. Задавал ли ты себе вопрос, почему сегодня ты еще среди живых? Ведь в течение последних минут, пока ты слушаешь эту передачу, сотни и даже тысячи, не знавших Бога, ушли в вечность неспасенными. Разве ты лучше их? Христос сказал, если не покаетесь, то все также погибнете. Да, дорогие мои, чистым очам Божьим не свойственно смотреть на злодеяние. Твой грех, не открытый Богу в искреннем раскаянии, все больше и больше возбуждает и накаляет ярость и гнев Божий, ибо по упорству твоему и не раскаянному сердцу твоему, говорит Слово Божие, ты сам собираешь себе гнев на день гнева и откровения праведного суда Божия. Поэтому спеши, мой дорогой друг, в объятия твоего распятого Спасителя. Там, на Голгофе, Бог обеспечил тебе избавление от этой ужасной участи. Какая чудная весть, какая благодать! Тот же Бог, который ненавидит грех, любит грешника. Мой друг, Он так возлюбил тебя, что отдал своего единородного Сына на смерть и поругание. Да, подумай, Он сделался грехом за нас. Бог сам возложил на своего возлюбленного Сына твой и мой грех. На Него обрушились гнев и ненависть Божия ко греху. Там, на Голгофском холме, вся ярость гнева Божия против греха обрушилась на Сына Его, Иисуса Христа. Воистину, нигде больше не открывается Божие отвращение ко греху так ярко, как на Голгофском кресте. Какая пагубная, отвратительная вещь – грех. Умоляю тебя, мой дорогой друг, ради Христа, ради страдания Его и смерти Его, ради блага твоей бессмертной души, приди сейчас к Иисусу Христу, и Он помилует тебя, омоет твой грех своей драгоценной кровью. Это так просто. Верующий в Него не судится, так говорит Слово Божие. Так говорит сам Христос, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал в единородного Сына Божия. Да, Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, говорит Слово Божие. И Он не желает, чтобы кто погиб, но хочет, чтобы все, да, включая и тебя, мой дорогой друг, пришли к покаянию. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Слава и благодарение Ему.

мы не будем постыжены за нашу веру. Придирчивые критики оспаривают истинность Писания, на котором зиждется наша вера. Но с каждым годом Господь дает все яснее понять, что в Его книге нет ошибок, преувеличений или упущений. Нет никакого стыда в том, чтобы быть смиренным верующим. Вера, обращенная только к Иисусу, — венец славы для каждого верующего. Она намного дороже всех мирских почестей. Мы не будем постыжены за нашу надежду. Все будет так, как сказал Господь. Мы будем накормлены, наставлены на путь истины, благословлены и успокоены. Наш Господь придет, и дни нашей скорби закончатся. Как мы должны прославлять Господа, который сперва вселил в нас надежду, а затем дал все, на что мы надеялись. Мы не будем постыжены также за нашу любовь. Иисус любит нас всех, и никогда, никогда нам не придется краснеть за то, что мы отдали свои сердца Ему. Образ нашего славного возлюбленного служит оправданием для всех, кто искренне посвятил себя Ему. Никто не обвинит мучеников за то, что они умерли ради Него. Когда противники Христа облачатся в вечное презрение, любящие Иисуса будут почитаемы всеми святыми творениями, потому что они предпочли гонение за имя Господне всем сокровищам Египта.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Боже мой, зачем так тяжело? Ужель меня никто не понимает? Но как бы сердцу не было тесно, один Иисус, мой лучший друг, все знает.

милуя, заботясь и лелея. Мой утешитель, я благодарю за то, что это было в моей жизни, и так хочу сказать Иисусу.

Иди и преподай лишь чистую науку. Ты напои меня живой водой, чтоб воды мира пить я не хотела.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельства, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме». В 4 часа детский час. В 5 часов передача «Христианская семья». В 6 часов свидетельство. В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Тринадцатая глава послания к римлянам. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Поэтому противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для этого вы и подати платите, ибо они, Божии служители, этим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать — подать, кому оброк — оброк, кому страх — страх, кому честь — честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в этом слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти. Послание к римлянам, 14 глава. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому, живем ли или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: «Живу я, — говорит Господь, — передо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищей того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена, и через писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере, единому, премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава вовеки. Аминь. Послание к римлянам, 15 глава. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано: «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще: «Хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы». Исаия также говорит: «Будет корень Иессеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в этих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствует некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствует, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию. И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радость, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь. Послание к римлянам, глава 16. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому. Приветствуйте Прескилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю церковь их. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахайи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много потрудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса, тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствует вас все церкви Христовы. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, Иасон и Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший это послание. Приветствует вас Гаий, странноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

никогда не была одинокой, даже если пустыня кругом. Голос Господа, чистый, глубокий, был со мною и ночью, и днем. Когда страх ледяным дуновением цепенеть заставляет в пути, слышу с неба слова ободрения и вперед продолжаю идти. И когда в океане сомнений бьюсь, мечусь, словно рыба об лед, в сколько мудрых, благих наставлений и советов Господь мне дает. Если горе неистовой болью обожжет горячее огня, светлым словом надежды с любовью Царь Небесный утешит меня. Если жизнь непосильною ношей мои хрупкие плечи согнет, мой Небесный Отец мне поможет, это бремя со мной понесет. В счастье, в скорби, болезнях, недугах без прикрас перед Ним предстаю и как самому лучшему другу открываю всю душу свою.

Израиль живет безопасно, один. Око Иакова видит перед собою землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. Второзаконие 33:28. Чем обособленнее будет наша жизнь, тем в большей безопасности мы будем пребывать. Бог хочет отделить народ свой от грешников. Он призывает: «Отойдите от них». Христианский мир полон чудовищных заблуждений, о которых не упоминается в Писании. Привязанность христианина к мирскому свидетельствует о его духовной болезни. Идущие на компромисс с врагами Христа могут быть причислены к их сонму. Гарантия нашей безопасности не в том, чтобы вести переговоры с врагом, но в пребывании отдельно от врага, вместе с нашим лучшим другом. Если мы будем с ним, то пребудем в безопасности, несмотря на пренебрежительное отношение, клевету и насмешки всего остального мира. Мы будем в безопасности от гнетущего влияния неверия, царящего в мире, от его гордыни, суеты и скверны. Бог сделает так, что мы одни будем в безопасности в тот день, когда грех воцарится на земле, и на народы земные снизойдут войны и бедствия. Господь вывел Авраама из Ура Халдейского, но тот остановился на полпути. На нем не было благословения до тех пор, пока он, следуя приказу Божьему, не прибыл в землю Ханаанскую. Среди врагов он один был в безопасности. Лот же не был в безопасности в Содоме, даже в кругу друзей. Наша безопасность в пребывании отдельно от мира, но вместе с Богом.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобою, брат, успокоены сердца святых. Филимону, 7 стих. Кратко о Новом Завете, послание к Филимону. Строго говоря, послание к Филимону обращено не к конкретному человеку, ибо оно адресовано и другим. Сестре, которая, вероятно, была женой Филимона, брату Архипу, сподвижнику нашему, которому было дано служение от Господа, собранию, которое собиралось в доме Филимона. Несмотря на то, что это послание индивидуально, оно представляет интерес для всего собрания. Это прекрасный пример того, как божественная благодать стремится пробудить в сердцах истинную радость о спасении. В данном случае это касается беглого раба, который обратился через Павла в узах и которого апостол отослал к Филимону, его господину.

образом указывает на радость примирения. Данное послание пробуждает самые нежные чувства в связи с восстанавливающей благодатью Бога.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

После войны советские войска увезли нас на Урал, где мы и прожили более 10 лет. Нас поместили в барак, в котором раньше находились немецкие военнопленные. Дали одну комнату, которую мой старший брат разделил тонкой стенкой пополам. Затем прорубил еще одно окно в наружной стенке. В итоге получилась квартира из двух комнат. Жили мы вшестером, мама и пятеро детей. Выслали нас туда навечно, под чем пришлось всем взрослым расписаться. Но осенью 1955 года в Москву нанес визит канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр. Мы с великим нетерпением ожидали, что принесет нам этот приезд. Начали ходатайствовать о разрешении на выезд в ФРГ. Но выехали только через 20 лет. Отношение к немцам в какой-то мере изменилось. Нам разрешили переселиться, а молодых стали брать на действительную службу в армию. В августе 1958 года попал я в армию. Служил в городе Челябинске в роте сопровождения воинских грузов. Мы охраняли на поездах воинские грузы по всему Советскому Союзу. Однажды доставили груз в город Комсомольск-на-Амуре, что лежит севернее Хабаровска, на Дальнем Востоке. Сдав груз, мы прибыли на железнодорожный вокзал. Наша командировка затянулась, и потому у нас кончились деньги, а получали мы на солдата по 96 копеек в день, чего едва хватало на жизнь. Наш командир отделения хотел сразу сесть на поезд и поехать, но я сказал: «Нет, сначала получишь командировочные, а потом поедем». «Где получить? Ведь уже поздно. Получишь завтра». Остальные из страха молчали. Мы разлеглись, кто на вокзальные скамейки, кто под ними, и уснули. Ночью раздался громовой голос коменданта. «Почему не уехали? Что вы здесь делаете?» Мы все вскочили по стойке смирно. И опять я один дал ответ. Хотя это было дело командира. У нас кончились деньги, а ехать 8 дней голодными мы не выдержим. Получим утром командировочные и уедем. Он косо посмотрел на меня, но ничего не сказав, ушел. Утром, получив командировочные, мы сели в вагон и отправились в путь. Через сутки наш поезд остановился. «В чем дело?» – забеспокоились люди. Но вскоре выяснилось, что вчерашний поезд, на котором мы должны были ехать, потерпел крушение. Оказывается, из-под железной дороги пробился ключ, который размыл железнодорожную насыпь. Одна сторона полотна осела, и поезд сошел с рельс, а встречный товарный состав наскочил на опрокинутые вагоны пассажирского поезда. И много было жертв. Когда мы проезжали по восстановленной линии, то увидели все еще горевшие вагоны. Все мои сослуживцы испытывали благодарность ко мне за то, что я настоял на отсрочке отъезда. Каждый был теперь сыт, цел и спасен от страшной катастрофы. Но я-то знал, что дома за меня молится семья и мама. «Для сего и молимся всегда за вас» 1 Фессалоникийцам 1.11. «Много может усиленная молитва праведного» Иакова 5.16. «28 мая 1992 года мы проводили богослужение в Кремлевском дворце съездов. В служении участвовали Московский хор, Государственный симфонический оркестр Большого театра, дети и так далее». Генрих Флорекс говорил на очень рискованную тему «666», а у меня была тема «Дорожите временем» или, как говорит немецкий перевод, «Выкупайте время». Нам было очень дорого, что мы говорили в том помещении, где когда-то Никита Сергеевич Хрущев объявил, что через пару лет покажут последнего верующего по телевидению. Сам он учился читать по Библии. К концу жизни, как я слышал на международном совещании в Швейцарии, Хрущев слушал христианские радиопрограммы, из-за чего работники КГБ отобрали у него приемник.
То, что он на вершине власти отверг, стало недоступным, хотя и желанным при безвластной старости. А теперь еще дворец съездов. Ничего подобного ему и на ум не могло прийти. Преподавалась благая весть. После служения нас пригласили посетить одно общество, сказав, что мы никогда об этом не пожалеем. Так оно и было. Зайдя в квартиру пригласивших нас людей, я увидел то, чего не ожидал. Здесь собрались высокопоставленные чиновники, каждый из которых нам представился. В окно была видна Кремлевская стена. Ясно, здесь жила советская элита. Для чего вы нас пригласили? У нас есть к вам вопросы. Каждый из них задавал вопросы и получал ответы. Вдруг мы спросили, что вы за люди? Вы говорите, как верующие. И тут встал один старец, вышел, затем вошел снова, держа в руках Библию 1908 года. Он сказал, «По этой книге мы все жили, и что смогли, сделали. А что еще нам сделать?» Как мы радовались! В сентябре 1997 года мы посетили их снова. На этот раз еще больше радовались. Одни из них были в Израиле и приняли крещение. Другие венчались, а третьи нашли мир в Боге. Мне хотелось бы намного подробнее все описать, но боюсь, не подведу ли я кого-либо. Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. В беседе с учениками Христос объяснил, «Пред правителями и царями поставят вас за Меня для свидетельства перед ними, и во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие». Исполнение этих слов мы видим сегодня, притом во всемирном масштабе, конечно, в разных местах разными методами. В некоторых странах евангельскую весть могут слушать по радио, других свободно евангелизируют и распространяют литературу. Евангельская весть звучит повсюду. Для Слова Божьего нет уз. В России, например, в то время, когда за распространение Слова Божьего подвергались гонению, верующие, занятые этим трудом, преследовались повсюду. Возникали трагикомические ситуации. Так, в здании, где на первом этаже размещалась милиция, этажом выше находилась типография издательства «Христианин». Милиция и додуматься не могла вести розыск в собственном доме. Выходило, что христиан сама милиция невольно и не ведая охраняла. Другой случай — разъездная группа атеистов объявляла в очередном городе, что состоится лекция на тему «Атеизм и вера». Собирались люди, которых интересовали проблемы. Когда проводились подобные собрания, по рядам порой ходили какие-то агенты, предлагая за большую цену Библии. Так продолжалось до тех пор, пока милиция не нападала на след и арестовала сотрудников группы атеизма. Оказывается, атеисты устраивали такие лекции с единственной целью — продать желающим Библии, которые они сами же издавали. Если учесть, что на подобные собрания приходят в основном люди, готовые платить баснословную цену за Библию, и при том с радостью, то станет ясным, что в то время это было самым доходным делом. В этом случае даже атеисты исполняли повеление Христа, пусть даже из скорости. Должно быть проповедано Евангелие. Затем подобными людьми был найден новый метод распространения Евангелия. Библии, Новые Заветы, песенники и разная христианская литература — все это вдруг стало возможно купить следующим образом. Когда пришла советская власть в Латвию, то власти конфисковали у многих христиан много литературы, которая хранилась в каких-то складах. В 1964-65 годах они организовали продажу литературы по почте. Разумеется, опять-таки тайно. Я сам себе тогда выписал Библию, симфонию и толкователь.
Долгое время пришлось рассчитываться за эти книги, но я был счастлив, став обладателем ценнейших книг. Однажды, когда я для знакомых выписал Новый Завет, в нем лежала прядь белокурых волос. Видимо, родители похоронили любимого ребенка, а затем лишились и Нового Завета. Кто знает, что еще выстрадала та семья? Другой раз мы приобрели немецкую Библию с картинками. Эта Библия с первого дня приобретения поехала в командировку. Она путешествовала из семьи в семью и редко бывала дома, исполняя тем самым повеление Христа. Должно быть проповедано Евангелие. Слово Господне исполняется, ибо сам Бог бодствует над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось. Иеремия 1:12. Жизнь в советской армии отличалась однообразием, особенно во время карантина. Днем часами занимались строевой подготовкой. Каждый раз, когда возвращались в казарму, приходилось смывать грязь сапог. К вечеру сапоги были насквозь мокрые, поэтому при малейшей возможности я старался делать что угодно, только чтобы не попасть в строй. Утром командир часто искал специалистов для той или другой работы. Когда командир кричал: «Каменщики, два шага вперед!», то я спешил вперед, крикнул: «Рядовой Левин!». В следующий раз, когда нужен был сапожник, я опять шагал вперед. Нужен был штукатур, и я опять впереди. Все же работать интересней. Правда, я был плохой штукатур, но зато все замазал. Начальство было довольно. Однако вскоре вся штукатурка на стене полопалась. Откуда мне было знать, какой для штукатурки делается раствор? Затем потребовалась большая печь, почти с паровоз величиной, чтобы в ней одновременно сушить 110 пар сапог. И когда объявили, что нужен печник, я опять шагнул вперед. Печь построил, а топкий дым направлялся через 3 чугунные трубы, нагревая их. Затем дым сходился в один дымоход и выбрасывался на улицу. Сами трубы обогревали большую печную камеру, в которой вешались сапоги для сушки. Однажды вновь объявили, кто готов ехать на машине в соседний район за грузом. Я по обыкновению сделал 2 шага вперед. Когда мы прибыли на место, там не оказалось того, зачем нас отправили. И тогда командир велел нам загрузить 0,5 тонны крупной свеклы, и мы поехали назад в воинскую часть. Стояла поздняя осень, надвигалась ночь. Я был одет в 2 шинели и все равно мерз. Шофер и офицер напились водки, сели в двухместную кабину, взяли еще какую-то заблудшую девочку и поехали. Мы, несколько солдат, лежали на полу кузова рядом со свеклой, которая при движении машины каталась во все стороны. Грузовик мчался со скоростью километров под 80. Для того времени это было очень быстро. Холод пробирался все глубже. «Хоть бы сильнее трясли», — подумал я, «чтобы хоть немного согреться». И тут раздался оглушительный удар. Машину развернуло, и она полетела под откос. В момент удара грузовик невольно тормознул, и я по инерции полетел вперед, ударившись в живот лежащего впереди солдата, что меня и спасло. Тут я обнаружил, что вдоль левой рамы исчез борт и пол кузова, а свекла падает с машины. «Вот и моя очередь», — подумал я. «Сейчас я упаду на ничем не защищенное заднее колесо. Под него. И конец». Полетел, но не на колесо, а на свеклу, которая упала с машины и катилась вниз с горы. Страшная боль. Лежу и думаю, жив ли я. Но раз я думаю и чувствую боль, значит, жив. Встал, застонал, почувствовал ужасную боль в грудной клетке. И снова лег. Подошли шофер с офицером и раскричались: «Чего лежишь? Вставай!» Кое-как еще ночью мы добрались до селения, и там в жилище бедной семьи легли на пол и отдохнули до утра.
Месяца три я еще болел. Лечить никто и не думал. Только на одну неделю освободили от спорта. Что же произошло? Оказывается, наш шофер, будучи пьяным, ехал посередине дороги и задел бортом своей машины борт встречного грузовика. Из-за большой скорости борт и пол кузова срезало как ножом. Катастрофа произошла в несколько секунд. Но сколько я успел увидеть, вспомнить и ощутить себя, поняв, что для вечности я еще не готов. Это был важный урок на будущее. За то, что я побывал в Москве на совещании Совета церквей, меня снова вызвали в органы власти. Я лежал под машиной и занимался ремонтом. Вдруг слышу: «Яша, Яша, вылезай!» Ну, думаю, опять КГБ. Но на этот раз передо мной стоял главный механик, который сказал: «Иди быстрее, мойся, переодевайся и поедем в контору». «Зачем?» – спросил я. «Надо, власти ждут». Зашел я в душ, но теплой воды не было. Едва успел ополоснуться холодной водой, как за дверями снова крик: «Не надо мыться, одевайся, начальство не хочет ждать, поехали!» На улице уже стоял джип. Я влез, меня повезли в главное управление. В кабинете директора собрались все совхозные шишки. Поздоровавшись, я обвел взглядом всех по очереди. Последним справа сидел майор КГБ. И тогда я усмехнулся. «Выйди!» Было ответной реакцией майора. Через несколько минут вновь пригласили. Я вошел. «Садитесь», — сказал директор. Поблагодарив, я отказался. Меня вновь пригласили сесть. «Не могу», — ответил я. «Почему? Вы же видите, что кабинет у вас обставлен шикарнее, чем у Ленина». И я показал на большую картину, где вождь сидел в своем кабинете. «А я с работы, одежда вся в солидоле. Я сяду и уйду, а другой придет, сядет на мое место и всю свою одежду погубит. Я постою». Майор молчал, раздраженный тем, что я дал ему понять усмешкой, мол, ясно, кто меня вызвал. Разговор начал управляющий. «Зачем ездил в Москву?» «На совещание Совета церквей». «Что вы решали?» «Церковь отделена от государства, и такие вещи не говорят. Кроме того, даже упоминание о религиозной принадлежности по учению Ленина запрещено. Ко всему, Хельсинкское соглашение подписал и Советский Союз. У нас свобода». Управляющий разозлился, начал шуметь и кричать. «Мы своей кровью завоевали свободу!» Я вопросительно посмотрел на майора. Тот кивнул головой управляющему, мол, помолчи. То же произошло и с парторгом. Я понял. Майор ждет моего столкновения с директором, что означало бы для меня срок. Директор сидел насупившись, низко наклонив голову и ждал своей очереди. Но тут я сделал то, чего майор не ожидал. «Товарищ директор, я вам ничего не скажу, так как вы и сами все знаете». Он расплылся в широкой улыбке. А майор стал мрачнее тучи, поняв, что его план провалился. «Можешь идти», — сказал он. «Не пойду», — ответил я. «Почему?» — удивленно спросил майор. «Вы меня привезли, вы и должны отвезти туда, откуда забрали». Начальство, конечно, рассмеялось, а меня, разумеется, выгнали. Директора люди не любили. На него поступало много жалоб. Но местные власти были бессильны, поскольку его брат занимал в Москве важный пост, потому и майор был вынужден считаться с ним. Но мы, верующие, чтили его, потому что он не уподоблялся Иуде и гонителям. Даже когда знал, где собирались верующие, делал вид, что не знает и не видит. Тогда призвал я имя Господне. «Господи, избавь душу мою! Милостив Господь и праведен! Милосерд Бог наш! Хранит Господь простодушных! Я изнемог, и Он помог мне!
«Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя». Псалом 114, 4, 8.

Нет времени для Бога. Мне некогда. Это самый распространенный ответ человека, который не хочет послушать о Боге, не хочет послушать самого Бога. А ведь то, что Бог хочет сказать каждому человеку, очень важно, жизненно важно. Это куда важнее, чем есть и спать, на что у каждого находится время, потому что без этого нельзя обойтись. Но можно ли обойтись без Бога? Будет ли у тебя когда-нибудь время выслушать Его? В этом несчастье человека. Он найдет время для всего, но только не для души. Прилепившись к земле и ограничив себя мелкими личными интересами, он не находит времени для того, кто дал ему жизнь и от кого зависит даже его дыхание. Современный человек находит время буквально для всего. Заботится о своем теле, увлекается разными играми, иногда часами общается с соседями и только о Боге старается не думать. Человек, понимаешь ли ты, что это значит? А если бы вдруг у Бога не нашлось времени для тебя, что случилось бы с тобой, если бы Господь хотя бы на мгновение забыл о тебе? Страшно об этом подумать. Но счастье наше в том, что Бог любит грешного человека и хочет, чтобы он не погиб за свои преступления. Человек же дерзает отталкивать милующую руку Бога. Одна женщина, у которой никогда не было времени для Бога, тяжело заболела. Ее навестил проповедник, желая указать несчастный путь к Спасителю. К сожалению, ему пришлось уйти ни с чем. Умирающая не хотела слышать о Боге. Страдания женщины были невыразимы, но вместо того, чтобы потянуться к Богу жизни, она пыталась заглушить боль радиошумом. Она не позволяла выключать приемник, и когда звуки затихали, нервно кричала: «Громче! Громче!». Легкомысленная жизнь женщины кончалась не так, как ей хотелось бы. Сомнения овладели ее сердцем, она начала все яснее и яснее понимать, что смерть не конец существования. Совесть, разбуженная близостью смерти, начала властно судить ее за себялюбие и прочие грехи и открывать безумие жизни, проведенной без Бога. Неспасенная душа наконец-то уразумела свою гибель и вопила в ужасе и агонии, но женщина хотела заглушить этот вопль громкой музыкой. Какая трагедия! Какой ужас! Но такова судьба всякого, кто не смог найти времени для Бога и не решил величайшего вопроса жизни, не решил проблемы своих грехов, не задумался, где будет проводить вечность и как предстанет пред святым Богом. Нельзя остаться безнаказанным, пренебрегая этими вопросами. Друг, ты должен найти время для Бога, пока не поздно. Смерть может прийти совершенно неожиданно. Когда-нибудь, рано или поздно, она придет непременно. Зачем рисковать напрасно? Грех всегда удаляет человека от Бога. Грешник боится ответственности перед своим Создателем и потому всеми силами старается уйти от него как можно дальше. Но это бесполезно. Всевидящее око Бога повсюду наблюдает за нами. Многие боятся оставаться наедине с собой. Их пугает мысль, что Бог может заговорить к их сердцу. Они боятся заглянуть в свою душу и потому усиленно работают, много читают, играют в азартные игры, часами слушают радио и смотрят телевизор. Они боятся анализировать свою жизнь. Это ужасное состояние. Такие люди или не слышали, или не поверили, что Бог есть любовь, что Он ненавидит грех, но любит грешника. Очевидно, им неизвестна чудная евангельская истина о любви Божией. Бог так возлюбил мир, что за его грехи отдал на крестную смерть своего Сына. Один молодой человек тоже не мог найти времени для Бога. Жизнь казалась ему настолько простой, что над ней не стоило задумываться. Живи в свое удовольствие и все. Способный и предприимчивый, он решил стать известным, богатым и счастливым. Достигнув своей цели огромными усилиями, он не получил покоя своей душе. Разочаровавшись в людях и в себе, не найдя смысла в таком образе жизни, он задумался о Боге. Этого молодого человека посетил знакомый верующий и напомнил ему о вечности. Благодаря Божьей милости свет проник в его душу. Он увидел свое ужасное положение и обратился к Богу за прощением. Молодой человек искренне раскаялся в своих грехах, и Бог по милости своей исцелил его душу и тело, дал ему новое сердце, дал ему Духа Святого, чтобы он мог жить новой жизнью. Дорогой друг,
Неужели ты так и не найдешь времени для Бога? Неужели добровольно обречешь себя на вечные муки? Бог говорит тебе сегодня: «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Прислушайся к Его зову и не отвернись равнодушно. Он все еще зовет: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Стоит найти для этого время.

Момент творения. Наместник Сирии. Скептики всегда стараются найти ошибки в Библии, чтобы доказать, что это не Божье слово. Когда верующий ученый находит в Священном Писании загадочное место, он не считает, что нашел ошибку. Он точно знает, что его знания еще не полны. В итоге всегда оказывалось, что Библия верна, а те, кто якобы находил в ней ошибку, оказывались неправы. Одно из самых загадочных мест Библии находится в Евангелии от Луки и связано с Рождеством Иисуса. Действительно ли? В 4 году до нашей эры, когда родился Иисус, Квириний был наместником Сирии. Ученые точно знали, что он правил в 6 году нашей эры. Но доказательств его правления в 4 году до нашей эры не было. В 19 веке некоторые ученые писали, что Лука, скорее всего, допустил ошибку, не точно указав дату переписи населения, потому что Квириний не был правителем Сирии во время рождения Иисуса. Потом, в 1912 году, была найдена надпись, датированная 10 годом до нашей эры. Там было сказано, что примерно в это время Квириний правил Сирией и Киликией. Иными словами, Квириний правил в этих местах как минимум дважды, в том числе во время рождения Иисуса. Библия – Божье Слово, и потому она непогрешима. Ни слова из нее еще не удалось опровергнуть. Этой книге можно доверять во всем, что касается исторических событий, в том числе и сотворения мира. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Как вам известно, тема радиопередач этой недели – «Божье богатство» или «Божье изобилие». В двух наших предыдущих беседах мы объясняли тот факт, что телесный наш ум не в состоянии понять Божьего изобилия. Оно может быть понято только путем откровения, а это откровение происходит от Слова Божьего посредством Святого Духа. Мы также дали определение понятию обилия или изобилия и показали, каким образом это слово отличается от родственных ему слов «процветание», «богатство», «благосостояние». Слово «богатство» в основном указывает на обладание большими суммами денег и недвижимым имуществом. «Благосостояние», особенно в библейском смысле, обозначает успех или успешно завершенную работу. Но обилие или изобилие не обязательно означает обладание большим количеством денег или другого добра. Оно указывает просто на то, что у человека есть всего в достаточном количестве для него самого и немного еще остается для других. Основной мыслью в понятии обилия или изобилия есть то, что кроме того, что вы имеете для себя, у вас еще остается излишек и для других. В этих радиобеседах мы не говорим о приобретении материальных богатств или денег. Мы говорим о такой жизни, которая кажется богатой для других, когда все наши нужды легко покрываются, и в качестве примера мы взяли Иисуса Христа. Мы указали на то, что Иисус Христос в течение своего земного служения не был богатым, но у него было во всем изобилие. Он служил в изобилии. Он всегда покрывал все свои нужды, а также нужды других, когда к нему приходили люди. Когда он послал своих учеников на миссионерское поле, то после возвращения, когда Христос их спросил, имели ли вы в чем-нибудь недостаток, они ответили ему: «Ни в чем». А это и есть изобилие. Сегодня я начну объяснять принципы, на которых должна базироваться наша вера в обильность. Все эти принципы связаны в некотором смысле с Божьими обещаниями. Повторяю, все основные принципы Божьего изобилия имеют отношение к Божьим обещаниям. Вы не можете отделить Божьего изобилия от Его обетований или обещаний. Итак, первый принцип. Божье обеспечение кроется в Его обетованиях. Я желаю, чтобы вы это помнили. Божье обеспечение кроется в Его обещаниях. В связи с этим я прочту второе послание Петра, первую главу, стихи от 2 до 4. Читаю. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». Здесь речь идет об изобилии. У вас не только есть достаточно благодати и мира для вас самих, но вы имеете достаточно их, чтобы передать другим. И ключевой мыслью в этом стихе есть идея изобилия. Продолжаем читать дальше, стих 3 и 4. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью».
Это удивительное положение. Я рекомендую вам, чтобы в удобное вам время в своей собственной Библии вы прочли этот отрывок еще раз и еще раз, потому что его значение очень важное, хотя и трудное для понимания. Повторяю, этот текст записан во втором послании Петра, первой главе, в стихах от 2 до 4. А теперь я желаю открыть для вас содержание этого текста. Прежде всего, как я уже сказал, его темой, его главным мотивом есть изобилие. И дальше сказано, что все это происходит к нам и приходит к нам через познание Бога и Господа Иисуса Христа. В конечном итоге Бог является источником всего потребного для жизни, а Иисус Христос – каналом. Изобилие приходит от Бога. Оно приходит через Иисуса Христа. Не ищи, мой друг, изобилия в других источниках. Оно приходит только через Иисуса Христа. Дальше здесь сказано, что Бог уже дал нам все необходимое для жизни. Это удивительное положение. Обратите внимание на время глагола. Здесь не сказано «Бог даст нам все необходимое», а «Бог дал нам все необходимое». Интересный ум наш спрашивает, если Бог дал нам уже все, то где же оно? Но мы давно уже сказали, что телесный разум не может понять откровения Божьего изобилия. Ответ простой и ясен. Он имеется в прочитанном нами тексте. Все это, то есть все изобилие, кроется в обещаниях или обетованиях Его Слова. Вот почему апостол Петр говорит, «Божья, божественная сила дала нам все необходимое для жизни и благочестия». Дальше он говорит, «которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования». Таким образом, все, в чем мы имеем нужду, содержится в великих и драгоценных обетованиях Божьего Слова. Если мы не имеем ничего общего с этими обетованиями, то не получим ничего. Изобилие Божье в обетованиях. И если мы не знаем этих обетований, если мы не имеем к ним никакого отношения, то есть не причастны к ним, то останемся вне Божьего изобилия, вне всего того, что дает верующим Бог. Но это произойдет отнюдь не потому, что Бог нам не хочет дать, а потому, что мы не обнаружили этих обетований в Слове Божьем или не имеем ничего общего с Богом. Но есть еще два захватывающие дух положения в этом отрывке из второго послания апостола Петра. Первое. Вы через них, то есть через обетования, соделались причастниками божеского естества. Человеческому уму трудно понять эту истину, эту мысль. Если бы она не была написана в Библии, а в другом месте, кто знает, быть может, я оставил бы ее без внимания, но она написана в Библии. Через обетование Божье мы, верующие, искупленные кровью Христа, приходя к Богу Отцу, через Сына Его Иисуса Христа становимся участниками Божьей природы, божеского естества. Мы получаем подлинную природу Бога в наше существо. Следующее или второе положение является логическим следствием. Когда этот процесс имеет место, мы избегаем порчи духовной в этом мире. Мы избегаем злых похотей, духовного, морального и даже физического разложения. Есть выход из положения через обетование Божье. Когда мы получаем обетование Божье, они сообщают нам Божью природу, а получая природу Бога, мы освобождаемся от порчи этого мира, идущей за похотью. Все, что мы получаем через великие и драгоценные обетования Божьего Слова. Каким образом первый принцип звучит? Божье обеспечение в его обетованиях. Второй принцип имеет также отношение к Божьим обетованиям.
Второй принцип. Обетования Божьи являются нашим наследием. Я повторяю это положение еще раз. Обетования Божьи являются нашим наследием. Я желаю проиллюстрировать это на историческом примере. Израиль входил в свое наследие, в страну Ханаан. Моисей вывел Израиля из Египта, и они шли через пустыню. Но Моисей не смог ввести их в обетованную землю. Бог воздвинул другого вождя, Иисуса Навина, и дал ему задание после смерти Моисея ввести Израиля в обетованную землю. Вот что сказал Бог делать Иисусу Навину. Цитирую. Книга Иисуса Навина, 1 глава, стихи 2 и 3. «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Очень важным в данном тексте есть заметить время глагола. В первом стихе Бог говорит «в землю, которую я даю вам». Во втором стихе в оригинальном переводе сказано «я дал вам», то есть употреблено прошедшее время. И то, что ханаанской землей управляли еще ханаанские народы, было временным явлением. Подлинным хозяином этой земли был уже Израиль, потому что сам Бог дал ему эту землю. Обетования Божьи являются нашим реальным наследием. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Из всех звезд на небе для моряка самой главной является полярная звезда. Этот стих как полярная звезда, потому что именно он указал путь ко спасению большему числу душ, чем все остальные стихи Писания. Этот стих также выделяется среди других стихов как большая медведица среди всех остальных созвездий. Несколько слов из него сверкают особенно ярко. Мы читаем о Божьей любви, и слово «так» указывает на ее всеобъемлющую природу. Затем мы читаем о Божьем даре, о Его величии и совершенной безвозмездности. Далее о Божьем Сыне, об уникальном и бесценном даре любви, которая не могла быть по достоинству оценена до тех пор, пока Сын Единородный не пришел на землю, чтобы жить для людей и умереть за них. Эти три словосочетания распространяют вокруг себя ослепительный свет. Затем идет простое требование веры. Милостиво, указывающее путь к спасению, которым могут воспользоваться все грешники. Это требование подкрепляется пространной формулировкой «всякий верующий Него». И каждый может отнести всякий на свой счет. Затем идет славное обетование, что верующие в Иисуса не погибнут, но будут иметь жизнь вечную. Эти слова придают сил всем, кто ощущает приближение своей гибели и невозможность спасти самих себя. Мы веруем в Господа Иисуса и имеем жизнь вечную.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Когда рождаются стихи? Когда становишься поэтом? Когда, открыв свои грехи, предстанешь пред великим светом? Когда поймешь любовь того, кто бескорыстно жизнь отдавший привлек меня к себе в семью, как сына блудного принявший? Тогда польется Богу песнь из сердца чистыми устами, хвалу тому, кто был и есть, я петь уже не перестану. Пускай услышат все вокруг песнь новую о Божьем Сыне, о том, как Он снял мой недух, как друга искреннего принял. Быть может, хоть одной души достигнет этот стих несложный, поможет услыхать в тиши призыв любви и правды Божьей, поможет скованной душе навеки вырваться из плена, в крови Христа омыть свой грех, пред вечным преклонить колено. Тогда недаром был рожден мой стих о Боге, как отрада, душой спасенную Христом, освобожденную от ада.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет».

Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Божьих вам благословений!

0: Джеди Бейс был сегодня в особенно хорошем настроении, но не раз замечал Иосиф, как печальная тень ложилась на лицо его любимой, и смех ее часто звучал не совсем естественно. И во время пения в церкви голос ее напоминал надтреснутый колокольчик. Она и Иосиф одновременно наткнулись на неодобрительный взгляд Бенета, направленный на них из противоположного конца церкви. Как раз исполнялась последняя песня. «Иосиф?» — спросила Долорес, когда они вышли на прицерковную площадь. «Если ты не пойдешь сейчас к отцу, то как ты потом доберешься домой?» «Да шагаю. Ты же знаешь, что дорога дальняя, и сегодня особенно темно. Ты и до рассвета не доберешься, я думаю». «Да, наверное. Тогда тебе лучше сейчас пойти к нему. Так как он нашу дружбу не приветствует, наверное, нужно на некоторое время прекратить наши встречи». «Мы не будем некоторое время встречаться?» Провожая ее к коляске родителей, Иосиф чувствовал, как судорожно сжимается его сердце. «Мы, конечно, останемся друзьями, Иосиф», — сказала она. «Навсегда, это точно. Но мне нужно об этом поговорить со своими родителями и послушать, что они скажут. Я не могла предполагать, что твой отец меня так не хочет». «Мне скоро будет уже 21», — перебил он ее. «И тогда, — сказала она, — если что-нибудь изменится, можешь снова ко мне прийти. А в следующее воскресенье...» «Нет, Иосиф», — сказала Долорес сдержанно. «Мне нужно немного времени, чтобы подумать. Должна же быть какая-то причина, что твой отец так против. Если он свое мнение изменит, можешь приходить, но не на следующее воскресенье, еще нет». «Спокойной ночи, Долорес», — выдавил из себя Иосиф. «Спокойной ночи, Иосиф». Он видел, что в глазах ее стояли слезы. «Я люблю тебя», — сказал он нежно. «И если ты свое мнение изменишь, напиши мне, пожалуйста, да?» «Да». Как слепой шел Иосиф к дрожкам отца, который стоял возле в ожидании и за ним наблюдал. Они уже одолели полпути, когда Иосиф прервал молчание. «Ты застал Ирни, отец?» «Да, завтра утром он будет здесь». Иосиф был рад, что было темно, и отцу не видно было, сколько печали он причинил своему сыну. Изменит ли он когда-нибудь свое мнение по отношению к нему, а к Долорес? «Чтобы помогать?» — спросил Иосиф. Голос его звучал сухо. «Да», — ответил отец. «Тогда ты поедешь за матерью?»
1: «Это потом ясно будет, Иосиф».
0: «Откуда будет ясно?»
1: «Ты на следующее воскресенье снова пойдешь на свидание к этой девушке?»
0: «Нет», — коротко ответил Иосиф.
1: «Тогда я поеду обратно».
0: Если бы в этот вечер Иосиф был один, он мог бы броситься на кровать и дать волю своим чувствам, но они были вдвоем, и чувствам не было места. Это была мука вдвойне, ночь была бесконечной и давящей, Иосиф не находил покоя, сон к нему не шел. Мысли его беспрестанно вертелись вокруг счастливейших воскресений, которым теперь пришел уже конец. Он больше не был ребенком. Он был мужчиной со своими желаниями и горячей молитвой в сердце, чтобы эти желания сбылись. Теперь он впервые вполне понял, как терпелива была его мать. Бенет спал и храпел. Иосиф уже казалось, что с каждым храпом он хочет сказать: «С сегодняшнего дня каждый шаг на счету». Уже рассветало, когда Иосиф наконец заснул. Они раньше часто работали вместе, бок о бок, Ирни, Илой и Иосиф, и сейчас все выглядело по-старому, как в те времена, когда они оба выслушивали распоряжение Бенета Амстронга. «Он нисколько не изменился, да?» — спросил Ирни. «Нет, ни в чем», — отвечал Иосиф. Эта неделя прошла быстрее, чем Иосиф мог предположить. Ирни приезжал утром верхом на лошади к 7 и работал до вечера, снова до 7, потом уезжал домой. Бенет договорился с Кэти Бантом кормить Ирни в обед по самой низкой цене, но Кэти призналась Золу, что ей лучше обслуживать Ирни, чем еще один день иметь у себя Бенета Амстронга. Это были длинные, полные труда и забот дни для Иосифа и для его друга Ирни, потому что действительно каждый шаг был на счету. Возы, доверху нагруженные чудесно вызревшим виноградом, один за другим отправлялись в город, а оттуда в Нью-Йорк, где их продавали на больших рынках. Беннет остался еще некоторое время, пока убедился, что все идет нормально, а потом уехал. «Ты никогда не ходишь в церковь?» — спросил Иосиф однажды Ирни, когда они в послеобеденное время работали рядом. Ирни усмехнулся и тыльной стороной ладони вытер пот со лба. «Да, я уже как-то об этом, кстати, думал», — ответил он, медленно растягивая слова. «А что, если мы на следующее воскресенье поедем туда вместе?» «Ага, мы вместе приедем и вместе сядем. Ну что ты на это скажешь?» «Так ведь это уже завтра?» «Ну да, я подумаю». Все были удивлены, когда в воскресенье вечером Иосиф Армстронг приехал в церковь с каким-то мужчиной, высоким, худым, с изборожденными шрамами лицом. Долорес Бейс появилась в сопровождении Давида Гейлера. Иосиф с трудом мог сосредоточиться на проповеди, хотя он заметил Долорес лишь после собрания, и он очень рад был, что это произошло именно так. А то, когда он увидел Долорес, уходящую из церкви в обществе Давида Гейлера, он был так растерян, что на секунду совсем забыл, где он и что с ним Ирни. Им овладел панический страх, будто он один в тонущей лодке без видов на спасение. А вместе с этим страхом к нему пришла неприязнь к своему отцу. Как часто он молил Бога не позволять злобе против отца поселиться в его сердце. Иосиф думал, что отец заслужил, чтобы его ненавидели, но он и понимал, что не имеет на это права. По слову Божьему, за это зло нет прощения, и не было ничего, чем он мог бы оправдаться перед Богом. Но в этот момент Иосиф был слаб и беспомощен по отношению к своим чувствам. Он знал, что это грех перед Богом другого человека ненавидеть. И если это родной отец, то озлобление на него равносильно убийству. Он также вспомнил о матери, которая сохраняла способность изо дня в день черпать силы у Бога и жить по слову Его. Он никогда не замечал, чтобы она своего мужа ненавидела, несмотря ни на что, чтобы ей не пришлось пережить из-за него. Как она это только может? По дороге домой Иосиф был совсем односложен, мысли его снова шли по кругу. Что о нем Ирни подумает? Он должен был с ним говорить, но просто не мог. В сердце его было такое волнение, как никогда. Когда он позже сидел в своей комнате и размышлял над всеми гадостями и подлостями, которые ему уже причинил отец, волна ненависти и озлобления готова была поглотить его. Было нелегко выстоять, но тогда он снова услышал нежный голос своей матери, рассказывающей ему историю, которую он так часто слушал в свои детские годы. И яма была глубокая и темная, и было ему очень одиноко, но Божья любовь никогда не покидала Иосифа. А дедушка Стокс обычно еще добавлял, что Бог тогда свой свет с небес нам посылает, когда мы всеми покинуты. Иосиф сидел на кровати и, закрыв глаза, ломал себе голову над происходящим в нем. Внизу часы пробили час. Наконец он взял свою Библию и прочел Псалом 76, потом 39. Но шторм в его сердце не стихал. Он листал пятую книгу Моисея и прочитал главу 32. Теперь часы пробили полвторого. Он упал на колени возле кровати, но не мог молиться. Медленно отливала от сердца озлобленность против отца. В таком состоянии к нему не шли слова любви. Он пытался искать, но мысли уводили его в сторону, приземляли, не давая вознестись к небесам. «Отец Небесный, прошу Тебя, помоги мне справиться с этими чувствами против моего отца. Сам я просто не справлюсь. Дай мне терпение моей матери. Я хочу полностью принадлежать Тебе. Ты знаешь, Господи, как больно мне видеть сегодня вечером Долорес с Давидом, но я прошу Тебя, мой Бог, убери горечь из моего сердца, самому мне не справиться. Я слаб, я не могу это сделать, но Ты можешь». «Сейчас все для меня так темно и печально, но Ты можешь послать мне в эту темноту маленький огонек, который меня обрадует и поведет. Я прошу Тебя, Отец Небесный, благослови Долорес и помоги мне, чтобы я мог принести хоть немного радости в печальную жизнь моей матери. Тебе известны многочисленные разочарования ее жизни». Помоги мне, Господи, остаться верным Тебе. Не оставь меня, мой Бог. Руки Иосифа мелко дрожали, когда он взял письмо, которое лежало у него возле телефона. Он побежал наверх по лестнице в свою комнату, разорвал конверт и стал читать. «Дорогой Иосиф, может, ты меня видел в воскресенье в церкви с Давидом Генлей? Когда я своим родителям рассказала, что думает твой отец по поводу нашей дружбы, они были сначала словно побиты. Поэтому, когда в пятницу позвонил Давид, я согласилась на встречу с ним. Но мне это не доставило никакой радости. Сердце Иосифа дико забилось. Еще прежде, чем он пришел, я пожалела, что согласилась. В понедельник я долго разговаривала со своими родителями. Мой отец знал, что у твоего отца иногда свои необычные представления о людях и их делах, но он думает, что твоя мать все поставит на свои места. Сегодня мы слышали, что твой отец снова уехал на Запад. Если ты считаешь, что надо подождать, пока тебе исполнится 21, то я согласна. Что касается меня, то я не собираюсь в дальнейшем обращать внимание на отношение ко мне твоего отца, так как твоя мать ничего против нашей дружбы не имеет. Твоя тетя Зара Стокс в воскресенье вечером долго говорила по телефону с моей матерью. Я ничего обо всем этом не знала. Мысли в голове Иосифа пережали одна другую. Что же тетя Зара такое рассказала о нем и о его семье? В пятницу вечером мы хотим отметить день рождения Альберта, и мы тебя сердечно приглашаем. Если ты не сможешь приехать, позвони мне, пожалуйста. С сердечным приветом, Долорес Бейс. Почему беда, несчастье забываются гораздо быстрее, чем веселые и радостные события? Это относится к таинствам нашей жизни. Письмо, которое получил Иосиф, было как бальзам для его израненного сердца. Больше недели он носил себе свои страдания, а с этим письмом все сразу стало светлым и ясным. Он аккуратно сложил его и с нежностью определил в карман своей рубашки. Потом встал на колени возле кровати и тихо стал молиться. «Мой Бог, я так счастлив, что ты услышал мои молитвы. Прости, что у меня были такие жесткие чувства против отца. Мне стыдно, мой Бог, помоги мне». «Иосиф!» — донесся до него голос Кэти Бум из столовой. «Да, обед на столе. Я уже иду!» Иосиф просто не мог скрыть от бантумов своей радости, а Кэти знала, что он взял с собой наверх письмо. И хотя она ни о чем не спрашивала, от нее не ушло, что он целыми днями ничего не ел. В этом письме было очевидно что-то такое, что Иосифа очень обрадовало и сделало счастливым. Сказал Кэти после обеда Золу. «Ну, тогда и я снова рад», — отвечал Зол. «Мне тоже тяжело, когда у Иосифа какая-то беда или боль на сердце». «И ты переживал?» «Я тоже не могла смотреть на него без сочувствия», — сказала Кэти. Долорес как раз разливала в стаканы лимонад, когда в дверь постучались, и вошел Иосиф. Она отставила кувшин и поспешила к нему навстречу. «Я тебя уже ждала», — произнесла она и закрыла за ним дверь. Она сияла от радости, и когда Иосиф проходил мимо, он почувствовал аромат розы, которую Долорес прикрепила к своему платью. «А что, я пришел последним?» — спросил он. «Думаю, что да, Иосиф». Зал был полон молодых людей. Большинство из них были друзья Альберта по воскресной школе. Агнес и Мариана тоже были здесь, — а рядом с Фредом сидела Лилиан Бонд. Не успел еще Иосиф со всеми поздороваться, как в него вселилось чувство покоя. Здесь он дома. Обед был вкусным и сытным, а за ним время словно пролетело. Веселые игры сменялись песнями. По настоятельной просьбе гостей Джедди Бейс прочитал стихотворение. Оно было переполнено радостью и оживлением. «А теперь», — раздался неожиданно голос Долорес, — «вам, конечно, захочется услышать рассказ Иосифа о его поездке с Гельбертом Леньердом в Астерлов». Иосиф был удивлен и озадачен. Он смотрел на нее в растерянности. Это ее заявление застало его несколько врасплох. «Но, Долорес, я же не готовился», — произнес он, словно жалуясь. «Я знаю, но ничего страшного. Пожалуйста, Иосиф». «Да, пожалуйста», — присоединились к нему Фредди и все остальные. «Ты мне еще ничего об этом не рассказывал». «Да, Иосиф, расскажи», — просили теперь уже со всех сторон. Иосиф колебался, но потом поднялся и встал позади своего стула. Он немножко подождал, и когда все успокоились, начал рассказ о своем первом путешествии через горы. Он рассказывал не спеша, но без лишних остановок, спокойно, простыми словами. Он сумел образно передать своим слушателям красоту гор, описать ущелья и скалы. Убедительно рассказывал о трудностях этого долгого пути, об изнурительной жаре и жажде, о прибытии в Астерлов, о большом количестве людей, собравшихся в здании школы в ожидании богослужения. Он также признался, что был растерян, когда ему совсем неожиданно пришлось вести пение, и как все хорошо потом получилось. Особенно подробно он остановился на посещении шахтерских семей на дому, о старании Гельберта Леньерда помочь им в духовной жизни. Когда Иосиф рассказывал об обратном пути, об ужасной непогоде, о нападении на них бандита, в комнате стало так тихо, что, казалось, урони кто-нибудь иглу, было бы слышно. Долорес вся превратилась в слух и зрение. Она еще никогда не слышала, чтобы Иосиф так говорил, но и другие были увлечены его рассказом. Видно было, что он одарен способностью говорить экспромтом, импровизируя на ходу. Когда Иосиф закончил, все еще некоторое время сидели молча под впечатлением об услышанном. «Это же было просто чудесно!» — первая прервала тишину Агнес. «Да, на самом деле!» — полушепотом произнес кто-то из угла комнаты. «Да, Иосиф!» — сказал Фредди. «Мне кажется, и я думаю, не только мне. У тебя все данные, чтобы проповедовать». «Большое спасибо тебе за твой такой обстоятельный рассказ!» — поблагодарила Долорес. Со всех сторон доносились до его слуха слова похвалы, а перед ним проходили образы людей, которым был он обязан своим духовным формированием. Его мама, брат Грисли, дядя Том, Лотти Вудс, Амос Пеннивелл, Гельберт Леньерд и дочь Джедди Бейса Долорес. Этот его рассказ был как вызов, как встреча с противником, как соревнование за победу. Несколько ошеломленный он думал: «Я должен быть сильным и оставаться честным, потому что эти люди для меня старались, обо мне заботились. Я не должен сердиться на своего отца. Никогда. Доказательством тому является моя поездка в Астерлов. Почему я должен падать духом, если я только сумею доказать Долорес, что питаю к ней самые искренние чувства, то не все ли равно, что по этому поводу думает мой отец? Спасибо тебе, что ты меня пригласила на этот вечер», — сказал Иосиф, когда почти все гости разошлись. «Иосиф», — сказала Долорес, — она смотрела на него открыто и прямо. «Ты меня так обрадовал». «Чем, Долорес?» «Я знала, что ты умеешь говорить, Иосиф», — сказала она, — «но такого я не ожидала. Это было просто чудесно, как ты рассказывал. Ты теперь уже должен уйти?» «Нет, я особенно не тороплюсь. Почему?» «Я хотела с тобой поговорить о том, что твоя тетя Зара рассказывала моей матери». «А что она сказала?» «Иосиф, поверь мне, пожалуйста, я и думать не могла, что у тебя было такое трудное детство. Я этого просто не могу понять. И теперь мне так хочется что-нибудь сделать для тебя, чтобы ты стал счастливее».
1: «Иосиф, ты очень обиделся, когда увидел меня с Давидом».
0: Иосиф глубоко вздохнул. «Давид хороший парень, и поскольку отношение моего отца тебя действительно могло обидеть, я не мог тебя ни в чем обвинить. Но, конечно, это меня больно ударило. Я не знала, как себя вести, ты прости меня. Я не могу не простить тебя. Я такое себе больше никогда не позволю», — обещала она.
1: «А твои родители действительно хотят снова переехать сюда?»
0: «Да, я думаю, они в ближайшие дни переедут. Ты слышала, что отец купил здесь ферму?»
1: «Да, я рада снова увидеть твою маму и поближе познакомиться с Виргинией».
0: «Я этому очень рада, Лорес. Моя мама чудесная женщина, если я как сын имею права так сказать».
1: «Она не может быть иной, Иосиф».
0: Она задумчиво посмотрела на свои руки. «Должна же быть причина тому, что ты совсем другой».
1: «Какой другой?»
0: «Ты совсем другой, чем все здешние парни».
1: «А ты тоже. Ты тоже совсем другая, чем другие девушки».
0: «Мне хочется тебе что-то рассказать, Долорес. Знаешь, во время нашей поездки о тебе Гильберт Леннард что сказал?»
1: «Что же он сказал?»
0: «Я хотел знать, что он по поводу нашей дружбы думает, поскольку мой отец так против.
1: Ты меня заинтриговал».
0: «Не бойся, он о тебе только хорошего мнения, и брат Грисли тебя считает славной девушкой и верной христианкой».
1: «Брат Грисли? Он даже радуется нашей дружбе.
0: Мне хочется тебе еще кое-что сказать.
1: Ты же знаешь, что произошло с нами на обратном пути из Остерлова?»
0: «Да».
1: «Когда у меня появилось чувство, что мы в опасности, я стал молиться».
0: «Да, ты мне об этом вечером сегодня рассказывал».
1: «Но я не сказал, о чем я молился».
0: «О чем же?»
1: «Я молился так: Господи, если Долорес та, что мне предназначена, то покажи мне это сегодня вечером совсем ясно».
0: «Иосиф».
1: «И Бог услышал мою молитву. Я теперь точно знаю, что это Он нас свел, вопреки всему, что мой отец бы не предпринимал».
0: «Иосиф, я так рада. Хорошо, что ты мне это сказал. Это для меня очень много значит. Если бы я об этом только знала». Она готова была расплакаться.
1: «Ты не расстраивайся так сильно. Я тебе все хотел об этом рассказать, но почему-то не мог. Я боялся, что ты неправильно меня поймешь».
0: Он помедлил немного, потом сказал:
1: «Я хотел быть уверен, что ты мне полностью доверяешь».
0: «Я ли тебе не верю, Иосиф?» — воскликнула она. «Разве я тебе не доказала, что в твоей искренности нисколько не сомневаюсь?»
1: «Но когда ты услышала, что мой отец тебя не хочет, ты начала сомневаться во мне. Ты тогда сказала, что что-то в твоем отношении ко мне изменилось. Я тогда был рад, что не рассказал тебе о моей молитве. Это для меня слишком много значило».
0: «Я больше никогда не буду сомневаться в твоей верности, Иосиф, независимо от того, что предпримет твой отец. Если ты на следующее воскресенье приедешь, я расскажу тебе, что говорила тетя Зара, хотя это теперь не имеет никакого значения».

Дорогие друзья, на этом я прощаюсь с вами. Продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Ждем вас на волнах радио МВ. Божьих вам благословений!

Не радуйся чужому горю. Пройдут недолгие года, и ты свое потерпишь вскоре, хоть полагал, что никогда. Ведь думал, что не доведется увидеть голод, мор, войну, что все места твои под солнцем, и за весной найдешь весну. Ты думал для других потери, закаты, вьюги, холода, что в твои сказочные двери не может заглянуть беда. Но на земле все умирает, особенно беспечный век. Хоть иллюзорно представляет себя счастливым человек. Он думает, ему все время удача, первые места, и не несет чужое бремя, тем паче не берет креста. На глянцевых страницах жизни лишь пальцев жирные следы, но переплет не вечен книжный и так недолго до беды. Не радуйся чужому горю, но в сострадании облекись. В одном ведь люди тонут море, забыв, что в Иисусе жизнь.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Иакова 1:5. Если же у кого из вас недостает мудрости. В моем случае слово «если» совсем ни к чему, потому что я совершенно уверен, что мне не хватает мудрости. Что я знаю? Как я могу сам найти свой путь? Как я могу указать его другим? Господи, я просто бездна глупостей, и мудрости во мне нет ни капли. Ты говоришь, да просит у Бога, и прямо сейчас я прошу у Тебя. Здесь, у Твоих стоп, я прошу божественной мудрости, чтобы преодолеть трудности и путаницу сегодняшнего дня. Я знаю, что могу наделать глупостей даже в простых вещах, если Ты не удержишь меня от этого. Я благодарю Тебя за то, что мне нужно только попросить. Как велика Твоя милость! Ведь мне нужно только помолиться с верой в сердце, и Ты дашь мне мудрости. Ты обещаешь научить меня, не требуя ничего взамен. И Ты не будешь жестоким учителем и суровым воспитателем. Ты дашь мудрость такому глупцу, как я, совершенно безвозмездно. Господи, я благодарю Тебя за эти приятные и выразительные слова. И дастся ему. Я верю в это. В этот день Ты научишь свое дитя тайной мудрости, которую я сам никогда бы не познал своим мирским разумом. Ты будешь направлять меня, давая советы, и в конце концов приведешь меня к славе».

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Мир вам, братья, сестры, хвала нашему Господу. Я вообще с Запорожья, меня зовут Богдан, я ваш брат. И я недавно прилетел, и немножко скажу о вообще ситуации. Да, у нас Запорожская область, 75% оккупирована. У нас детки так на воскресном собрании, мы так детей, ну они стишки учат. Библейские, да, из Библии стишки. И я хочу сказать, что, как апостол Павел говорит, мы в отчаянных обстоятельствах, но мы не отчаиваемся. Почему не отчаиваемся? Потому что посреди всего этого его рука не сократилась сегодня, чтобы спасать, и ухо не отяжелело, чтобы слышать. Господь реально спасает людей. Вот у нас мы за время войны крестили 50 человек только в нашей церкви. Я вот приеду, будет еще крещение, группа людей готовится. Поэтому Господь действует, слава Богу. Но у нас какие служения? У нас служение кормления есть. Каждую неделю мы кормим бездомных людей. И не только бездомных, есть пенсионеры приходят на кормление, потому что не хватает пенсии. Вот просто покушать приходят, потому что такие пенсии маленькие, там за квартиру не хватает платить. Ну вот, вот такая ситуация. У нас служение домов милосердия есть. На домах милосердия у нас сейчас женщины с детьми, есть женщины-инвалиды, есть дети-инвалиды. Ну и Бог работает 24/7, там молитвы, чтение слова и так далее. Мужские дома милосердия. Также мы тюремное служение у нас. У нас все служение, мы людей с мира, люди с мира к нам приходят и получают покаяние. И поэтому я благодарен Господу, что нахожусь в Запорожье. Я вам искренне говорю. Знаете почему? Потому что я в воле Божьей. А самое лучшее место для нас, христиан, это воля Божья. Так или нет? И в моей жизни облако не двигается. В моей жизни облако стоит на месте, и я нахожусь там, и я счастлив, что я там. Серьезно, несмотря на это все. Когда ты видишь этих людей, которые обратились, какие судьбы, как они полюбили Бога, как они сейчас горят, то это самая лучшая для меня награда. Самая лучшая награда. Я так подумал, думаю, ну если бы сейчас все с Украины, вся церковь выехала, как бы оно было? Как бы спаслись эти люди, вот, которые приняли крещение, если бы все выехали? То я благодарен Господу за тех людей, за служителей, которые ну, стоят твердо и совершают дело Божье. Слава Богу! Потому что дело Божье, оно не должно остановиться, оно должно двигаться, дело Божье. И Бог нам повелел, так, повелел нам оставаться, многим из нас. Я верю, что сегодня это слово, которое вот будет звучать, во-первых, я его к себе, это слово, оно меня испытывает. Это раз. Во-вторых, это слово, которое я буду говорить, оно, скажем так, фундаментальное слово. Вы знаете, вот есть фундаментальное слово для каждого христианина и для каждой церкви. Фундаментальное. Без этого никак. И вот это будет фундаментальное слово. И я хочу вам сказать, я не от себя здесь, братья и сестры. Ну, вот, не сам себя я привел в Америку. Я глубоко убежден, меня Бог к вам посылает. Говорить слово. И я здесь не от себя. И Бог знал, что я буду на этом месте. И это находится слово в Евангелии от Матфея, 10 глава, с 32 стиха зачитаю. «Итак, всякого, кто исповедает меня перед людьми, того исповедую я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того я пред Отцом моим небесным». Иисус говорит важную вещь. «Кто исповедует меня перед людьми». Вы знаете, не написано, что «кто исповедует меня перед церковью». Не написано «вы соль церкви», не написано «вы свет церкви». Написано, что «кто исповедует меня перед людьми». «Кто вы соль земли, вы свет миру». И хорошая здесь надпись я увидел. «Спасены, чтобы спасать». И наша миссия церкви – это спасение людей. Так Бог сказал, он идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. И они пошли, при Господнем содействии. И написано, что когда сошел на нас, да, когда сойдет на вас Дух Святой, вы примете силу и станете мне свидетелями от Иудеи, Самарии до концов земли. Вы все эти места прекрасно знаете, даже цитируете. Но как важно нам их исполнять, эти места. Я глубоко убежден, последнее время, наблюдая за церковью по всему лицу земли, почему приходит охлаждение в Божий народ? Одна из причин, почему приходит охлаждение? Ушла проповедь, ушло слово. Перестали благовествовать Евангелие. Перестали проповедовать Евангелие. Знаете, как написано, духом пламенейте. А как пламенеть духом, если я перестал проповедовать? Если я неверующим людям не исповедую Иисуса Христа Господом? Как мне гореть духом? Чтобы духом гореть, должна проповедь быть в наших устах. Я хочу спросить вас. Вот ответьте себе на вопрос, когда последний раз вы проповедовали неверующим людям Слово Божье? Без разницы, американцам, на английском языке, на русском, на украинском. Когда это было? Просто себе ответьте на этот вопрос. Вы знаете, я глубоко убежден, что кафедры, так Бог робит, что кафедры в нашей жизни должно быть больше там, за пределами дома молитвы. Вот там кафедры должно быть больше. Когда мы в церкви собираемся, мы почва. Мы слышим Божье Слово, принимаем, и Бог работает с нами. Но когда мы выходим с церкви, мы сеятели. Вышел сеятель сеять. Бог так определил. Он пришел, чтобы спасти людей от грехов их, людей своих. И здесь в этом месте есть откровение. И так всякого, кто исповедует меня перед людьми. Так Иисус сказал, того и я исповедую. А где сейчас Иисус? Он воссел одесную Отца, правда же? Он воссел одесную Отца. Другими словами, когда у меня проблемы какие-то возникают в жизни, какие-то вещи, то Иисус... И я, он видит, что я на земле исповедую Его имя, не стыжусь благовествования Христова, то, что это есть сила Божья ко спасению всякого верующего. Я не стыжусь, я исповедую, когда нету братьев, сестер, я соприкасаюсь с людьми, неверующие, и там звучит с моих уст Евангелие спасения. И когда я это делаю, Иисус говорит, в этот момент, Богдан, я исповедую Твое имя Отцу Небесному. Так тут написано. Кто меня исповедует, того и я исповедую пред Отцом моим Небесным. Иисус не обманывает. Другими словами, Он решает все вопросы. Он ходатайствует, Иисус, передо мной на небесах за Отцу. Мое имя звучит на небесах, когда я говорю Божье Слово на земле. Аллилуйя. Братья и сестры, это серьезное откровение. Это серьезное слово. А где я молчу? То того и я, говорит, постыжусь. Кто меня постыдится? Боже, помоги нам. Помоги нам. Я хочу еще прочитать вместе с вами Римлянам, 10 глава, 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют праведности, а устами исповедуют ко спасению». Вот вы знаете, вот мы приходим к Господу на Его условиях. Так или нет? Не на своих. И у Него есть условия. Вот впереди стоит вот это «если». Устами будешь исповедовать. А если не будешь, братья и сестры? Церковь дорогая, а если не будешь? Устами исповедуют ко спасению. Это речь идет о неверующих людях. Верующим нечего исповедовать. Идет... речь об осолении людей, о грешниках. Вот бывает такое сегодня, я называю это так, отцерковились, что сегодня уже забыли, как грешник пахнет, как пахнут грешные люди. А Иисус именно для этого и пришел, чтобы через церковь спасать неверующих людей, спасать взятых на смерть. Он говорит, следуй за мной, Иисус, и я сделаю тебя ловцом человеков. Ловцом человеков. Это наша необходимая обязанность. Он говорит в пророка, говорит, о вы напоминающие Господи
2: Не умолкайте. Братья и сестры, не умолкайте. Он говорит, открой уста, и я их наполню. Когда мы открываем уста, Бог их наполняет. Но если это или нет, я призываю сегодня, чтобы мы начинали. Я вам хочу сказать, знаете, состояние церкви, когда изменится. Когда хотя бы мы один раз в день неверующим людям начнем говорить Евангелие. Каждый из нас, если хотя бы один раз в день, и так будет в постоянстве. Вы увидите, какая атмосфера будет в наших семьях. Вы увидите, какая атмосфера будет в церкви. В нашем служении какая будет атмосфера. Будет такой огонь, что здесь будет 2, 3, 5 потоков. Когда мы будем все гореть. Будут приходить, здесь будет покаяние на этом месте. Будут люди выходить и каяться, неверующие. Так будет звать людей Господь, когда мы горим. Люди будут находить, приходить, потому что этот, идут к огню Божьему. Я хотел вместе с вами еще открыть Тимофея. Второе послание Тимофея, 4 глава, с 1 стиха. Апостол Павел говорит: «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя». Дорогая церковь, вот мы служение совершаем. И очень часто мы приезжаем в больницы, у нас время определенное посещение больниц, там вовремя. В колониях мы посещаем, там вовремя. Определенное, как не вовремя проповедовать Евангелие? Знаете, у нас есть такое предприятие в Запорожье, такой магазин христианский, продукты питания продаем. Не только продаем, но и делаем выпечки, торты делаем, пиццы. Ну, в общем, братья, которые с домов милосердия прошли реабилитацию, с домов милосердия, сестры готовят, учатся выпекать, учатся, ну, и становятся профессионалами в этом. Братья, которые вот с мест лишения свободы освобождаются, они горят. Они говорят: «Господи, уже по много лет». Они охранниками в этом магазине, есть грузчики. Ну и может, я не знаю, но у нас на Украине грузчиков, чтобы не матюкался и не курил, мало таких. Вот у нас такой магазин, где грузчики, у нас проповедуют Евангелие, где они братья у нас, слава Богу. И вот как-то в магазин зашел человек, который... возит нам продукцию, и он зашел, с таким мужчином, армянином, здоровеньким таким. И так проходят по отделам, в одном отделе, втором, в третьем, такие сумки, пакеты продукции купили. И я так, подхожу, говорю: «Слушай, а кто это такой?» Он говорит: «Мой сосед». Я говорю: «Слушай, ну такой выгодный клиент, говорю, ты почаще заходи с ним в магазин, скупляйся». Знаете, он уехал, я на следующий день звоню своему другу, говорю: «А ты где?» Он говорит: «Я в райотделе». Я говорю: «А что ты делаешь?» Он говорит: «Я даю свидетельские показания. Ты помнишь, мой сосед вчера ночью?» Говорит: «Его убили ночью». Мой сосед в магазине, его убили ночью. Вы знаете, я так прокручиваю пленку. Назад, в том магазине, братья и сестры, стоял проповедник. Знаете, что он делал? Молчал. А знаете почему? А Христос за всех нас умер, чтобы мы уже живущие не для себя жили, но для умершего и воскресшего. Вот эти пакеты, вот эти сумки, вот эта жизнь для себя, она не дала мне сказать ему Евангелие. Вы понимаете? Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Помышления плотские – суть вражда против Бога. О горнем помышляйте, а не земном. У меня был доступ к нему, поймите. Был доступ к этому человеку, но я был загружен другим. Я не волей Божьей был загружен. Я не Божьим царством был загружен. Я был этими пакетами загружен. И как часто эти пакеты, они не дают нам исполнить волю Божью. Говорю: «Господи, я каюсь. Дай мне, когда у меня будет доступ к человеку, говорить ему не вовремя. Евангелие, которое не вовремя, о котором говорит апостол Павел: заклинаю тебя, говори слово вовремя и не вовремя». О мой Бог! Вы знаете, у нас еще был такой момент. Один у нас пришел там воришка, украл в магазине. А у нас братья-охранники не успели его задержать. И на камерах увидели все. И говорят, я говорю, ну он еще придет, раз он воровал. И в общем, проходит время, они его задерживают. Мне звонят, я приезжаю туда в магазин. И у нас Валера, так 62 года, такой начальник охраны, благословенный брат. Он, я захожу в комнату охраны, а он ему начал благовествовать. Братья и сестры, ну он, я зашел в эту комнату, такое Божье присутствие, но меня накрыло. Просто так благодать сошла на том месте. Валера проповедует, свидетельствует ему. И от этих переживаний, как Бог его спасал, как Бог являл ему милость, он начинает рыдать. Начальник охраны, представьте, стоит вор, начальник охраны рыдает, выбегает с комнаты. Я подхватываю эстафету, начинаю ему говорить. Вы знаете, я говорю, ты пойми, Иисус на этом месте. Вот Иисус пришел сейчас. Я говорю, тебе надо покаяние. Он стучится в твое сердце. Я стою у двери и стучу. Я говорю, тебе надо открыть сердце. Я говорю, ты когда-нибудь каялся? Никогда. Я говорю, давай примем Иисуса. Давай помолимся. Помолись молитвой покаяния. Мы становимся на колени. Вы знаете, бывает так, у нас так, помогаю, да, повторяй за мной. Но когда служение Духа, когда Иисус служит, там не надо повторять за мной. Он становится на колени, он молится, как будто бы он глубоко верующий человек. Такие молитвенные слова Бог дает в его уста. Он просто кается, и я на глазах вижу, как душа рождается свыше. Вот просто я покрылся весь, ну, мурашками, стою просто от Божьего присутствия. В таком благоговении. Мы говорим аминь. Он покаялся, мы становимся с колен. Я говорю, вот тебе визитка. Ты уже не сможешь жить по-другому. Я говорю, у тебя новая природа внутри. Христос вселился в тебя. Я говорю, надо тебе пройти реабилитацию. Позвони мне обязательно. Знаете, он встает, уходит. Я ему начал звонить, не мог дозвониться около месяцев, трех, наверное. Он не брал телефон. Я сижу дома, уже готовился ко сну, жена с дочкой пошли спать. И я так готовился ко сну, мне звонок поздно вечером. Я поднимаю трубку, мне звонит человек один, говорит, брат, говорит, там, говорит, где ты служишь, в колонии, в 101-й, это 20 километров от Запорожья. Говорит, там застряла женщина, передавала мужу своему передачу. Говорит, ты мог бы посетить, ну, не посетить, а ты мог бы дать телефон такси, чтобы она вызвала. Ну, я так листаю, так телефон, справочник, ищу номер такси. И мне так Дух Святой говорит, ты это такси. Братья и сестры, знаете, когда говорит Бог, это в наши планы не входит. Борьба, дух противится плоти. Идет борьба. Ехать куда-то ночью за 20 километров до какой-то женщины. Знаете, я хочу сказать, что для многих христиан Иисус, он стал спасителем, но не стал Господом жизни. Мы говорим, Господа и Спасителя славим. Но для многих только Спаситель. Знаете, кто такой Господь? Это когда Он нас берет и употребляет, когда Ему угодно. Мы как та посуда стоим на полочке. И когда Ему надо, мы работаем в шапах еще где-то, и Он берет нас и употребляет для Своей славы. Вот тогда, когда мы повинуемся Ему, говорит, Господи, согласен, и берем и поддаемся то, что Он нам говорит, делаем. Вот тогда Он Господь нашей жизни. Вы знаете, я Саре своей ничего не сказал, потому что, но она бы не поняла, куда ехать ночью. Вы помните, когда Авраам Исаака приносил жертву? Он тоже, наверное, Саре ничего не сказал, она бы не поняла, сына обетования. Куда ты несешь, какую жертву? Но убил ли Авраам Исаака или нет, братья и сестры? В сердце убил, правда? Был послушен Богу, и Бог ему сказал, теперь я вижу, что ты боишься Бога. Теперь я вижу. Потому что он сердцеведец, увидел его сердце. И я еду, беру машину со стоянки, еду туда, на 101-ю колонию, забираю, ну, подъезжаю к этой женщине и говорю ей, меня Иисус к вам послал. Вот такое не вовремя Евангелие. Он послал меня, чтобы спасти вашу душу. Я говорю, садитесь в машину. Она села. Я еду всю дорогу, говорю ей Евангелие. Тоже в Божьем присутствии. Еду, и просто меня Бог наполняет. Я горю, как лампа. Вы знаете, я ей говорю, она говорит мне, вы можете меня до Днепропетровска довезти? Я говорю, вы знаете, Бог сейчас пошлет транспорт. Я говорю, а мои уши слышат то, что я говорю, как Дух говорит во мне. Вы знаете, мы подъезжаем к Запорожью, ни одного автобуса, один только стоит, вернее. Один автобус стоит, и я подхожу к водителю, он говорит, через 2 минуты отправляемся. Я говорю, через Днепр, он, да, на Днепр. Она так смотрит на меня, вот как в сказку попала, эта женщина. Я говорю, я вас умоляю, найдите церковь в Днепропетровске. Христианскую, евангельскую. Начните, найдите Христа, начните посещать, потому что вера, она от слышания, а слышание от Слова Божьего. Она села в автобусе, и я ей говорю так, еще напоследок, говорю, ты мужу скажите, пусть придет собрание, ну, в колонии, я с ним пообщаюсь. Знаете, она уезжает. Я просто поставил машину, я иду наполненный. Вы помните, когда к Иисусу пришли, говорят, раввина, ешь. А Иисус говорит, у меня есть пища та, которой вы не знаете. Они все, ученики, говорят, что кто-то дал ему есть. Он говорит, моя пища есть творить волю пославшего меня и исполнить дело его. Я просто наелся этой пищи, дорогая церковь. Просто наполненный, потому что исполнил его дело, его волю на земле. Иду счастливый. Ну, никакой, вы поймите, ну, это не сравнить ни с какими финансами. Сколько бы ни заработали бы мы денег, сколько бы это ни сравнить с той благодатью или с тем, что переживает человек, когда исполняет то, что Бог поручил ему исполнить. Это просто настолько счастье, когда мы это делаем. Вы знаете, я так подхожу к подъезду, и мне звонок. Знаете, кто звонит? Звонит вот тот воришка, который покаялся в магазине. И он мне говорит, Богдан, я, говорит, что я только не делал. Я эти 3 месяца, говорит, я не мог не украсть. У меня что-то внутри тут живет. Я не пойму, что со мной произошло в магазине. И кто вы такие, что со мной, ну, вы как загипнотизировали меня. Я говорю, послушай, это Иисус тебе. Он говорит, я уже согласен, я положил вещи туда в шкафчик в магазин. Я завтра еду на реабилитацию. Вы знаете, он прошел реабилитацию, братья и сестры. Он принял водное крещение и начал служить в той колонии, где когда-то отбывал наказание. Разве это не слава Божья? Разве такое не вовремя Евангелие так вовремя спасает людей? И мы призваны не для того, чтобы спасать спасенных. Мы призваны, чтобы спасать неспасенных. Как это важно. Я помню, когда я приехал, нам машина нужна была на реабилитацию. И по объявлению вычитал, там продавали машину, 4-ку такой, Жигули. Я приехал, ну, посмотреть на машину, и мне человек заметил у меня сзади на багажнике рыбку такую. И он так говорит, а вы что, верующие? Вы знаете, я простоял час там, больше часа. Я понял, что я машину не куплю. Я больше часа проповедовал ему Евангелие. Вот такое не вовремя Евангелие. Знаете, кем он оказался? Он оказался полицейским. Он работает на ЭВС у нас в Запорожье. Это изолятор следственного содержания. Временного содержания. Изолятор временного содержания. ЭВС. Вы знаете, этот милиционер, он обратился к Богу. И он уже у нас служит, уже служит в церкви около 4 лет. Слава нашему Господу. И сейчас через него открылось служение там на изоляторе. Каждую неделю наши братья ходят и вся администрация слушает Евангелие. Каждую неделю проповедуется там Слово Божье. И начальник этого изолятора, приходите еще. Спасибо, что вы приходите. Уже вручают разные грамоты и так далее. Как-то он приехал, его начальник отпускает на служение в церкви. И, ну, когда он работает, его отпускают, говорит, я не могу служение в церкви пропустить. Он говорит, ну едь. И он в полицейской форме приезжает в церковь к нам. И был такой момент, у нас заболел человек, который пожертвования собирает. Вы знаете, и этот брат наш в полицейской форме, я ему говорю, давай собери пожертвования. И он ходил в церкви, пожертвования собирал. Дорогие, ну там, вы знаете, что казали люди? У них там церковь, говорит, у них там полиция пожертвования собирает. Потом, после этого случая. Поэтому Бог действует, братья и сестры. Вот такое не вовремя Евангелие. Я пришел в колонию 101-ю. Ну, мы служа в 101-й колонии. У нас сейчас, когда я пришел, там мой друг сидел. И когда я пришел, он говорит, слушай, а он думал, что я приехал как заключенный. А потом смотрит, а у меня одежда другая. Ну, повольная одежда. И он так говорит, а ты как здесь? Я говорю, я пришел тебе об Иисусе рассказать. А он никогда вообще не ходил на служение там, в колонии. Он говорит, я никогда не ходил, но ради тебя пойду. Пришел на служение. Знаете, кто он сейчас? Диакон нашей церкви, ответственный в области за тюремное служение. Аллилуйя, братья и сестры. Такое не вовремя Евангелие, так вовремя спасает людей. Вы знаете, ну, я помню много свидетельств таких. Женщина одна говорит, я ехала в автобусе. И у меня были волосы красные, синие, зеленые, пирсинг везде, в глазах, в бровях. И я так благодарна Господу за людей, которые не молчат. Ко мне подсел проповедник. 5 минут мне хватило, чтобы моя жизнь обратилась к Господу. Я его больше никогда не видела. Но то, что он мне сказал, произвело на мою дух и душу действие. Я уверовала. Слава нашему Господу. Братья и сестры, вышел сеятель сеять. Возведите очи и посмотрите на нивы, как они побелели и готовы к жатве. Мы приехали вот в Шарлотт, я недавно прилетел. Я вот земляка своего встретил. Можно сказать, что нет, наших людей нет. Он собрание редко даже не посещал. Да, Андрей? Вот. И я говорю, давай начнем, сейчас он посещает собрание. Я думаю, может, я ради тебя сегодня прилетел, чтобы твоя душа обратилась к Господу. Для меня это будет самая большая награда, когда ты начнешь служить Господу. И преклонишь колени и скажешь, Господи, сдаюсь, войди в мое сердце. Стань Господином моей жизни и Спасителем. Аллилуйя. Братья и сестры, множество. Я хотел бы, уже заканчиваю, хотел бы 4 книга Царств открыть вместе с вами. 4 книга Царств, 4 глава. Вы все эту историю знаете. Я с 3 стиха зачитаю. «И сказал он, пойди попроси себе сосудов на стороне. У всех соседей твоих сосудов порожних набери немало. И пойди запри дверь за собой и за сыновьями твоими. И наливай во все эти сосуды полные отставляй. И пошла от него. И заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд. Он сказал ей, нет более сосудов. И остановилось масло». Дорогая церковь, Ветхий Завет нам дан как прообраз. Что такие сосуды, которые нам надо набрать по соседям? Сосудов немало. И принести, чтобы масло наливалось. Сосуды – это люди без Духа Святого. И задача церкви – привести этих людей сюда, в церковь. В Библии написано «пойди и убеди, прийти в дом мой, ибо еще есть место». Убедить людей. Знаете, то, что сегодня из церкви в церковь люди переходят. То, что сегодня одна церковь меньше становится, другая больше. От этого Царство Божие не умножается. Плод Царству никакого вообще. А вот когда кается один грешник, то ликуют небеса об одном кающемся. Вот тогда плод для него. И когда мы едем на собрание и думаем, кого мне взять? Много ж наших людей не ходят в собрание. Очень много. Много людей рассеянных просто. Вот я думаю, вы тоже многих знаете. Вот с ними надо работать. Их надо убедить. И нам надо думать. Я еду в собрание. Кого мне взять? Тут масло. Тут вера от слышания. Мне его привезти, чтобы елеем наполнился его сосуд. О мой Бог, помоги нам. Когда мы убеждаем людей, когда мы заботимся и так думаем, об этом мыслим, чтобы принести плод Царству, я глубоко убежден, то будет у нас движение, будет у нас наполнение. Неверующими людьми наполнение, которые приехали, никогда не были в завете с Господом. Как это важно, братья и сестры. Это наша обязанность пред Богом. Я хочу напомнить, в чем суть Пятидесятницы. Бог Отец через Бога Духа Святого являет Бога Сына через человеческий сосуд, называемый Церковью. Никак по-другому. Только через Церковь Он являет Христа. Через нас. Через нас является. И мы разные псалмы поем. «Ты мои руки, Господи, мы твои ноги, мы твои руки, мы твои уста».
1: Так оно ж так и есть. Мы его уста на этой земле. О, Господи, помоги нам. Написано в Луки 1:37, у Бога не бывает бессильным никакое слово. Бессильным оно не бывает. Он говорит, мое слово не возвращается ко мне тщетным, оно исполняет все то, для чего я его послал. И когда мы сеем слово, вы помните, там написано в книге Откровения, летел ангел, и в руке он держал какое? Вечное Евангелие. Для чего? Не просто, чтобы мы его знали, а это вечное Евангелие для того, чтобы проповедовать живущим на земле, племенам, коленам и народам. Это Евангелие, чтобы его проповедовать. Спасает то слово, которое мы говорим. Я помню, вы знаете, сколько мы увидим людей, которых я вас призываю к тому. Вот у нас есть доступ к людям каким-то. Вот когда мы просто где-то на заправке остановились, скажите пару фраз. Скажите, что Иисус, Он воскрес для твоего оправдания. Скажите, Иисус прощает грехи. Возьмите людям вот так, начните сеять просто. Вышел сеятель сеять, говорит слово. Конечно, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Я помню такую ситуацию, я когда-то работал там на масложире у нас в Запорожье, семечку мы на маргарин перерабатывали и так далее. Был неверующим. И был охранник такой там. Я постоянно, мы машины перегоняли там, в общем, с конца платили ему и заезжали мы без очереди. Проходит время, я уверовал, приезжаю на конференцию на одну центров реабилитации и смотрю, этот человек стоит, бирочка у него, служба охраны. Я говорю, а ты что верующий? Он говорит, да, я говорю, а давно? Он говорит, 10 лет уже. Я говорю, а ты что? Он говорит, ты видел, когда я погибал, и ты мне не сказал Слово Божие, ты мне не сказал выход, и мне Бог показал, чтоб я таким не был. Чтобы я таким не был. Чтобы я говорил всегда и везде. И не молчал. Да поможет мне Господь. Вы знаете, будем одну историю еще расскажу, и мы помолимся. Это реальная история. Ее написала христианская писательница Вера Кушнира реальных событиях. Свидетельство на реальных событиях жизни. Это было. И, в общем, конференция такая большая, съехались на эту конференцию разные пастора, служителя, евангелисты. И вот выходит консул и свидетельствует, как он уверовал. Говорит, я зашел в магазин в Австрию, и, говорит, в этом магазине что-то скуплялся, и ко мне подбежал человек, схватил меня за руку. И, говорит, вложил мне записку в руку. И говорит, я когда открыл эту записку, там было написано, а где ты будешь проводить вечность? И знак вопроса. Знаете, меня эти слова прямо до сердца. Говорит, я начал задумываться, вечность. Я начал обращаться к пасторам. И так я попал в евангельскую церковь. И там я достойный плод покаяния пережил. Принес. Проходит время. Опять какая-то конференция через какое-то несколько лет, может. И примерно такое же свидетельство, только уже боксер знаменитый, свидетельствует, как он уверовал. Такая же записка, такие же слова, где ты будешь проводить вечность, и знак вопроса. И там один евангелист в зале, который уже не раз слышал эту историю, второй раз, он говорит, тогда я подойду, узнаю, что это там за... Кто там такой спасает? Подошел до этого боксера, говорит, а вы мне можете дать адрес этого магазина в Австрии? Он говорит, могу. Он ему адрес, название магазина. Тот покупает билетики и туда в Австрию, евангелист. Приезжает в Австрию по адресу в этот магазин, ходит там. И говорит, к концу дня, говорит, целый день я уже отчаялся. И к вечеру, говорит, все-таки подбегает ко мне человек. Хватает меня за руку, а я за его. И говорит, и когда он обернулся, он был разбитый болезнью Дауна, этот человек. И говорит, я взял, говорит, подожди, не бойся, я твой брат. И говорит, и мы обнялись с ним, расплакались.
2: Я говорю, я прилетел, чтобы увидеть тебя. Кто это там за евангелист такой, что через него столько людей спасается? Расскажи свою историю. Он начал рассказывать, говорит, я с детства в семье гадкий утенок, меня семья не любила. Говорит, ну, я когда попал в церковь, меня полюбила церковь, и полюбили служителя, пастор. И я, когда, у меня начало гореть сердце, когда я покаялся. И, ну, это что он все, когда он еще ж рассказывает, тоже так, с таким. И начал пастор писать эти записки. И говорит, и я вот уже много лет в этом магазине раздаю записки. С меня смеялись, издевались, били меня, но я продолжаю совершать дело Божье. Братья и сестры, если сегодня Даун, без одной хромосомы человек, и Бог через него способен употреблять его для своей славы, и через него спасаются люди, то что сегодня мы? Просто задумайтесь, кто через нас спасся за последнее время? Кто пришел ко Христу по-настоящему и веровал через нас? Кто? Есть такие? Так хочется, чтобы это происходило. Так хочется, чтобы мы были захвачены делом Божьим. Совершали это дело Божье. Я сегодня просто радуюсь, когда я смотрю на людей, которые спасаются у нас. Как судьбы меняются, как жизнь течет. Они потом выходят за кафедру, они так свидетельствуют, что вся церковь плачет, братья и сестры. Вся церковь плачет, откуда Господь достает. С каких глубин, с каких рвов. Что Бог делает сегодня? И для меня это самое большее. Я зачитаю, тут так написано. 1 Фессалоникийцам 2 глава, с 19 стиха. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы, не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы слава наша и радость». Апостол говорит, это люди, это те, которые спаслись через мое благовествование. Я родил вас благовествованием своим, и мы живы, когда вы стоите в Господе. Вы венец, вы надежда, вы наша радость, вы наша слава. Аллилуйя! Господи, благослови нас. Вы знаете, будет разное. Как апостол Павел, он проповедовал, и кто-то смеялся с него. И говорит, послушаем тебя в другое время. А кто-то уверовал, написано. Многие из женщин там уверовали. Вы знаете, это не говорится, что апостол Павел не был помазан. Просто кто-то принимает, и мы не видим, кто принимает. Наша задача – говорить это вечное слово, которое в наших устах. Он говорит, я передал им слово мое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Знаете, кто будет нас любить? Те, которые принимают это слово. А мир не будет любить, потому что вечное слово нам доверено для того, чтобы его исполнять и проповедовать. Конечно, с кем мы работаем, там должна жизнь звучать громче, чем наши слова. Но с теми людьми, которыми мы, может, больше никогда не встретимся в жизни. Нам Бог дает однажды встретиться, один раз. Кто-то приедет, что-то починит нам или так далее. Вот там вот не промолчи, вот там вот не предай Христа. Кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую пред Отцом моим Небесным. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, братья и сестры. Пусть это Слово не пройдет мимо, пусть это Слово вот до сердца подойдет к вам, чтобы это начать практиковать, начать это делать. И вы увидите, что начнет Бог делать, что начнет Бог делать в жизни. Да поможет нам Господь. Преклоним колени.
3: Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Побеждай зло добром. День прошедший догорает, тихий вечер наступает. Только слышно, там и тут птички весело поют. Солнце красное устало, поработало немало, и теперь спешит опять поскорей улечься спать. На крыльце сидит старушка, перед ней лежит игрушка. У игрушки внук стоит, и старушке говорит: «Дал машину я Сергею, а теперь и сам жалею. И зачем я только дал, всю машину поломал. И теперь стоит, смеется, да еще не сознается. Говорит, была такая, будто я его не знаю. Не прощу ему я это. Ты мне только посоветуй, что мне делать, как мне быть, как Сергею отомстить». Смотрит бабушка на внука, говорит ему: «А ну-ка, подойди ко мне поближе. Я ведь, знаешь, плохо вижу. Сядь со мною на крылечко, успокой свое сердечко. Мы сейчас поговорим, как Сергею отомстим. Помнишь, я тебе, мой милый, об Иисусе говорила? По земле, как Он ходил, как Он грешников любил, как, горя святой любовью, Он больным давал здоровье, как несчастных утешал, как обиды всем прощал. И слова Его звучали, чтобы недругов прощали, чтобы мы врагов любили, чтоб добром за зло платили. Хочешь ты, как Он, любить, на Него похожим быть?» Внук кивает: «Да, конечно». Глубоко вздохнул сердечно, а потом сказал робея: «Только как же быть с Сергеем?» Молвит бабушка тогда: «И Иисус учил всегда: если враг голоден твой, накорми его, родной. Если враг твой хочет пить, постарайся напоить». Петя молча это слушал, молча мылся, молча кушал, а потом в постели лежа долго думал о Сереже. А наутро, встав с постели, петухи уже пропели, солнце красное встает, Петя завтракать идет. Он в веселом настроении, молока попив с печеньем, что-то думает, сидит и на бабушку глядит. Кто-то бабушку позвал, внук со стула сразу встал. Быстро принял он решение, положил в карман печенье. Взял он кружку с молоком и во двор бежит бегом. Как чудесно солнце греет, увидал вдали Сергея. И кричит ему: «Сергей, подойди сюда скорей, да не бойся подходить, я тебя не буду бить». Подошел Сергей к порогу, на Петра глядит с тревогой. Тот с приветливым лицом держит кружку с молоком. Говорит ему: «Сереж, хочешь кушать, ты быть может?» А Сергей ему в ответ прошептал: «Да вроде нет». Петя смотрит с сожалением: «Ах, как жалко!» И с волнением говорит: «А может быть, ты, Сережа, хочешь пить? Вот давай попьем с тобою, знаешь, вкусное какое!» И Сергею прямо в рот кружку полную сует. А Сергей стоит невесел, низко голову повесил, прямо под ноги глядит и тихонько говорит: «Петя, где твоя машина?» «Мы ее сейчас починим». Помолчал, потом сказал: «Это я ее сломал».

Дорогие дети, много месяцев подряд мы проходим с вами Ветхий Завет и получили немало назидания. Одно стало нам всем ясно. Бог любит человека и сделал все для его спасения. Один неверующий человек спросил недавно через газету одного известного проповедника. «Если Бог так добр, почему тогда так много зла на свете? Почему люди ссорятся, воюют, убивают друг друга? Почему Бог ничего не делает, чтобы прекратилось зло в мире?» Этот вопрос не нов сам по себе. Его задают неверующие люди при всякой возможности беседы с верующим. И я уверена, что и вам или уже приходилось отвечать на него, или непременно придется отвечать в будущем, или, может быть, вы сами задаете его. Что же можно ответить на этот вопрос? Действительно ли Бог ничего не сделал и сидит и смотрит на наше бедствие? Конечно, нет. Он сделал все, что можно было сделать для счастья человека. Он отдал своего единородного сына на смерть, чтобы его невинной кровью искупить грехи всех людей и освободить их от бремени греха, но тот, кто сам не желает принять жертву и быть свободным, остается под этим бременем, и сатана пользуется им. Вот почему у нас сегодня ссоры в семьях, ссоры между странами, войны. Вот почему люди не умеют любить друг друга и прощать. Всему этому учит Христос, и не только учит, но дает силу жить свято. И если бы люди приходили к Нему и служили Ему, мир был бы раем. Христос должен жить в сердце человека, чтобы все было хорошо. Простое чтение Библии, религиозные ритуалы, церковное песнопение – все это не дает человеку силы жить свято. Христианство – это не религия, но сам живой Христос, который может своим духом жить в сердцах верующих. А если этого нет, мы имеем мертвую религию и можем даже творить зло во имя этой религии. Нам нужен живой Христос, и Бог дал нам его. Принимайте его как путь, истину и жизнь, и говорите о нем другим, и вы увидите, как изменится ваша жизнь. Бог ожидает от нас послушания, любви, в ответ на его любовь, и почти во всех историях Ветхого Завета мы читали об этом. В нашей последней истории мы говорили о непослушании израильтян и о том несчастье, которое постигло их, когда они понесли, не спрося Бога, ковчег завета с собою в бой. Враги захватили ковчег, и судья священник Илий умер от разрыва сердца, когда узнал об этом. Филистимляне радовались своей победе над израильтянами и торжественно внесли ковчег Господень в свой языческий храм божества Дагона. Когда наутро поклонники божества вошли в храм, они сразу же заметили, что что-то не в порядке с их идолом. Дагон лежал лицом вниз перед ковчегом Господа израильтян. Они поставили его на место и пошли по домам. Но на другое утро Дагон снова лежал на полу. На этот раз, во время падения, у него отвалились голова и руки. Это вызвало страх в людях. Но через несколько дней страх еще больше увеличился, когда жители всей местности покрылись ужасными наростами, и люди страдали от боли. Тогда старейшины народа собрали народ и сообщили о своем решении перенести ковчег в другое место, в город Геф. Когда ковчег принесли в Геф, Господь поразил и этих жителей наростами, и ужас напал на людей, и они изо всех сил старались избавиться от ковчега, но не знали, куда бы отправить его. Тогда они решили отправить его в Аскалон. Но аскалонитяне возопили против этого, потому что уже знали, что это может означать для них. Начальники филистимские решили отправить ковчег обратно к израильтянам. И слишком страшно было держать его в своей среде. Люди страдали от наростов и умирали, и казалось, что конца не будет их наказанию. 7 месяцев ковчег был у филистимлян, и все это время не прекращалось ужасное бедствие. Мудрецы филистимские посоветовали построить колесницу и поставить на нее ковчег, а рядом положить золотые вещи, которые они решили принести как жертвоприношение. 2 молодые коровы были запряжены в колесницу, и когда она тронулась, коровы пошли прямо в Израиль и даже не останавливались на пути, чтобы попастись. Когда приблизилась колесница к израильскому стану, левиты выбежали ей навстречу и подхватили ковчег на плечи. Потом они принесли топоры и изрубили колесницу на куски и сделали костер на камнях, на огне принесли в жертву Господу 2 молодых коров. Радость в народе была просто неописуемая, и всем хотелось посмотреть, что было внутри ковчега. Они знали, что только священникам Бог позволил открывать ковчег. Но они боялись, что филистимляне вынули что-нибудь, и любопытство мучило их.
Несколько человек подошло к ковчегу, и когда подняли они крышку, все умерли, потому что нарушили заповедь Господа в отношении ковчега. Тогда в страхе они отослали ковчег в другое место, где посвященный Господу человек по имени Аминадав принял его и поручил сыну своему Илиазару хранить ковчег Господень. А люди, которые были поражены за то, что открывали крышку в ковчега, говорили: «Кто может устоять пред Господом, сим святым Богом?» Сегодня, дети, мы увидели еще одну сторону характера Бога. Он Бог строгий, и слово Его ненарушимо. Если Он что-то запрещает, то для нашей же пользы, и хорошо нам не трогать то, что Он запретил. Мы знаем это по опыту из жизни с нашими родителями. Если мама запретит нам что-то, а мы не послушаемся, нам непременно будет плохо. Сначала нас будет беспокоить совесть, а это чувство неприятное. Нам бы хотелось смотреть маме прямо в лицо и не бояться ее, но мы нарушили ее повеление, и нам стыдно пред мамой. Если мы честные, мы сразу же признаемся и все исправим. А если мы позволим сатане повлиять на нас, нашим следующим грехом будет ложь. Мы скажем маме, что мы не трогали то, что она запретила, и тогда наша совесть совсем замучает нас. А когда мама узнает, что мы виноваты, мы получим наказание вдвойне. Точно так действует Бог, только строже, чем мама. Но прощение у Него тоже всегда готово для нас. Однажды бабушка пригласила своего маленького внучка Петю в магазин за покупками. Там стояли корзины с овощами и фруктами, за стеклом были сладости и печенье. У Пети разбежались глаза. Пока бабушка покупала что-то у прилавка, Петя заметил за корзиной яблок небольшую корзину черники. Он так любил чернику, что мог съесть всю корзину в один присест. Но какой-то маленький, едва слышный голосок внутри него говорил ему, что черника не принадлежит ему. И если он возьмет себе хотя бы одну ягодку, это будет воровством. Петя заглушил голос совести и протянул руку к корзинке. Первая ягодка была такой сладкой, что рука сама потянулась за второй, за третий и больше, и больше. И вдруг раздался знакомый голос бабушки. «Петя, где ты?» Петя вышел из-за своего укромного места и, ничего не говоря, пошел за бабушкой. Но бабушка присмотрелась к нему пристально и спросила: «Что это у тебя за синие пятна на лице?» «Какие пятна?» – спросил невинным тоном Петя. «Петя, ты ел чернику, не правда ли?» – спросила строго бабушка. «Только одну или две ягодки», – солгал бойко Петя. «Где ты взял их?» – спросила бабушка. «В лавке». «Разве продавщица позволила тебе?» «Нет». «Значит, ты брал без спросу?» «Да», – ответил мальчик, и на этот раз его голова склонилась низко от стыда. Бабушка взяла его за руку, и они пошли домой, чтобы обсудить, как им поступить дальше. Когда они пришли домой, бабушка посадила Петю на колени и напомнила о заповеди «не кради», и Петя слушал и плакал. Ему было стыдно. Потом бабушка посоветовала Пете попросить прощения у Господа за нарушение заповеди, а потом пойти к лавочнику и уплатить продавщице за съеденные ягоды. «Я не имею ничего против молитвы пред Господом, но мне стыдно идти к продавщице», — сказал Петя. «Я знаю, что это нелегко», — сказала бабушка, — «но другого выхода нет. Пойди принеси свой кошелек». «Неужели я должен сам уплатить за ягоды?» «Конечно, ведь ты же съел их без спросу». «Но на это уйдут все мои деньги, я так долго собирал их», — сказал смущенно Петя. «Жалко, что все твои деньги уйдут на это». «Но делать нечего, другого выхода я не вижу», — ответила бабушка. Петя взял свою мелочь и медленно пошел к дверям. Бабушка проводила его, поцеловала на прощание, и он пошел смелее. Продавщица удивилась, когда увидела Петю так скоро снова в своей лавке. «Что привело тебя так скоро назад? Неужели бабушка забыла что-нибудь?» «Нет, но я забыл. Я забыл заплатить вам за ягоды, которые я съел без спросу. Вот моя мелочь». Продавщица взяла только один пятачок, и Пете показалось, что в ее глазах были слезы. Он поспешно выбежал из лавки, но с порога его позвала милая продавщица. «Петя, вот что-то для тебя». И она протянула ему пакетик с чем-то внутри. Петя поблагодарил ее и побежал домой. В пакетике оказался сладкий пончик с вареньем. Бабушка посмотрела на Петю ласково и сказала: «Видишь, как приятно теперь тебе, когда ты исправил свою ошибку. Всегда поступай так и будешь иметь радость». «Спасибо, бабушка», — сказал тихонько Петя, и в душе он знал, что усвоил этот урок хорошо. Надеюсь, дети, что и вы усвоили сегодняшний урок. Милые мои слушатели, смотрите, как много мы услыхали сегодня полезного, и все это взято из Божьего Слова.
Дорожите Библией, учитесь из нее, служите Господу и никогда не пожалеете об этом.

Я спросила как-то маму, как мы в небо попадем? Сам Господь придет за нами и возьмет свой чудный дом. И на облаке небесном будет встреча со Христом, а потом навеки вместе будем мы в краю святом. Облака хоть и прекрасны, белый, нежный, словно пух, но не будет ли опасно? И упасть нельзя ли вдруг? И ответила мне мама, что проблем не может быть. Если сам Спаситель с нами, то опасность не грозит. Я теперь не сомневаюсь, в небеса мы попадем. И готовой быть стараюсь, жду Иисуса день за днем.

0: Солнце садилось над горной цепью, протянувшейся на много километров. Уже несколько сотен лет эти бесформенные громады служат ориентировкой для многих странников. Они разделяют жаркий тропический север от юга с умеренным и приятным климатом. Ярко горящий мяч заходящего солнца окунул вечернюю саванну в огненное море. Создавалось впечатление, что вся саванна попала в несчастье, которого не избежать ни человеку, ни животному. Это было угрожающей, но неописуемо красивой игрой природы.
1: «Мы скоро придем, мой сын», — сказал Нгулу своему сыну, Мбени, который был крепко привязан к спине отца.
0: Мбени терпеливо ожидал спасения от своих болей. Уже несколько недель его желудок очень сильно болел, и много дней он ничего не ел. Он не плакал, но его лицо выражало нестерпимую боль.
1: «Мы уже скоро будем там», — повторил Нгулу.
0: «Белый доктор тебе поможет. Твой дядя Гонга тоже бывал там. Мы думали, что он умрет, когда его укусила гремучая змея.
1: Он и тебе поможет, Мбени, непременно. Доктор говорит с большим духом, которого зовут Марена Иисус. Вот он уже точно знает, что с тобой».
0: Имбени верил. Он верил всему, что говорил его отец. Он крепче прижался к мокрой спине отца, и, казалось, боль в его воспаленном желудке на мгновение утихла. Уже стемнело, когда они подошли к высокому забору госпиталя.
1: «Мы к белому доктору», — сказал Нгулу человеку у ворот, и их пропустили.
0: Приветливая медсестра в приемной сразу понравилась Мбени. Ее лицо, как и у всех белых, было очень бледным, но в глазах было так много любви и света.
2: «Интересно», — подумал Мбени, — «смог бы Марена Иисус, о котором все время говорит отец, сделать лица этих людей, ну, хоть немножко темнее?»
0: Он наблюдал за красивой медсестрой, пока она готовила его к обследованию.
1: «Сейчас доктор придет к тебе, Мбени».
0: Она говорила медленно и не очень верно на их языке.
2: «Отец, почему их Иисус не дал этим людям больше цвета для их лиц? Они все так плохо говорят на нашем языке?» —
0: спрашивал он отца, который, казалось, засыпал в мягком кресле этой приятной комнаты. Но Нгулу не успел ответить, потому что открылась дверь и вошел белый мужчина в абсолютно белой одежде. Его сопровождала медсестра с черной кожей. Она спросила Нгулу, на каком языке он разговаривает.
1: «Мы все в нашем селе говорим на зотто», — ответил Нгулу гордо. «Но я могу говорить на языке цвани и зилу, только язык белого человека я не понимаю».
0: «Прекрасно», — ответил на это мужчина.
1: «Я говорю на зотто, тогда ваша помощь, сестра, мне не нужна»,
0: — обратился он к медсестре.
1: «Вы можете идти. Уже поздно. Отдохните хорошенько».
0: «Спасибо, доктор». Медсестра стремительно вышла из комнаты.
2: «Значит, это и есть знаменитый белый доктор?» Мбени смотрел на мужчину большими темными глазами. «Он наверняка поможет мне».
0: Сердце Мбени наполнило глубокое доверие к этому человеку.
1: «Твой сын очень болен», — сказал доктор Нгулу после обследования. «Он должен остаться здесь. К сожалению, ты остаться не можешь. У нас нет свободного места для тебя, да и продолжаться лечение будет довольно долго. Ты должен вернуться к своей семье, а через 2 недели, даст Бог, твой сын будет здоров, и ты сможешь забрать его».
0: Это было очень тяжелое решение. Ни отец, ни сын не могли себе даже представить, что они будут находиться далеко друг от друга.
2: «Я здесь не останусь, отец», — решил наконец Мбени. «Мои боли скоро пройдут. Пусть только доктор даст мне немного лекарства».
1: «Это тебе сейчас не поможет, мой мальчик», — сказал врач.
0: Он знал, что черные не оставляют своих близких одних. Вблизи больного всегда находится какой-нибудь родственник. Но он ничего не мог поделать. Госпиталь был переполнен.
1: «Нет, Нгулу, ты не можешь остаться», — принял окончательное решение врач.
0: Нгулу долго стоял в раздумье. Потом вдруг он снял шляпу с головы и подал ее Мбени.
1: «Вот, сын, моя шляпа. Она не раз спасала меня от жары. Она была на мне, когда я прикончила огромного крокодила. Пусть она останется с тобой до моего возвращения».
0: Бенни взял шляпу. Глаза его сияли. Хотя отец и ушел, но его шляпа, его любимая шляпа останется здесь. Никому из детей, даже матери, не разрешалось дотронуться до нее. Так много она значила для отца. А ему, Бенни, доверил отец свою шляпу. Теперь он не сомневался, что отец вернется за ним. Полностью удовлетворенный, он пошел за медсестрой в предназначенную для него палату. Ангулу в ту же ночь отправился домой. Через 2 дня Бенни оперировали. Когда его повезли на операцию, он крепко прижимал к груди шляпу своего отца. Сестра хотела забрать ее, но Бенни не отдал.
1: «Оставьте, сестра», — сказал врач. «Это рука его отца, она утешает его».
2: «Рука его отца?» — удивилась сестра.
1: «Да, это единственное, что связывает его с домом. Бенни твердо верит, что отец его с ним, пока он держит в руке шляпу. Оставь ее».
0: Операция прошла успешно, и через неделю мальчик смог пойти с верующим доктором в церковь. Первый раз он попал в христианскую церковь. Отец говорил ему, что это дом большого Морене, которого зовут Иисус.
1: «Ты был когда-нибудь в церкви?» – спросил врач мальчика.
2: «Нет, никогда», – ответил мальчик. Он был очень взволнован. «Хорошо, что мой отец со мной», – думал он, крепко сжимая старую отцовскую шляпу.
0: Церковь была почти пустой. Бенни крутился, стараясь все рассмотреть. Ему хотелось увидеть великого Морену, ведь он должен быть где-то здесь.
2: «Если я увижу его, то подойду и поблагодарю его за доктора и за то, что он помог ему вылечить меня», – сказал сам себе Бенни.
0: Хотя он не очень уверенно себя чувствовал, ведь Морено все-таки не был простым человеком. Но он не мог быть злым, ведь он помогал людям. Врач и Бенни медленно прошли по церкви, но нигде не было видно великого Морено.
2: «Где Морено?» – наконец спросил он.
1: «Идем-ка сюда».
0: Они подошли к большому столу на платформе. Возле стола стоял помост с изображением креста, а на столе лежала большая книга.
1: «Ты видишь эту книгу?» – спросил врач.
2: «Что это за книга?» – спросил Бенни.
1: «Это Библия. Книга со словами великого Морены и Иисуса. Много лет назад он должен был уйти от нас, но перед тем, как уйти, он дал нам эту книгу со своими словами. Он сказал, что однажды снова вернется к нам. А если кто-то хочет общаться с ним, он должен иметь эту книгу, читать ее и жить так, как она говорит».
2: «Так же, как с моим отцом и со мной», – подумал Бенни.
0: Его взгляд скользнул к шляпе. Потом он посмотрел на Библию на столе.
2: «А я могу иметь эту книгу?» – тихо спросил он. «Чтобы Морено всегда был со мной, как мой отец».
1: «Да, это возможно. Скоро начнется служение. Все дети пойдут в воскресную школу, и там учитель даст тебе Библию. Но прежде я хочу рассказать тебе все, что Морено Иисус сделал для нас. Ты согласен?»
2: «Охотно, доктор».
0: Врач сел на стул в первом ряду, взял Бенни на колени и начал рассказывать. Он говорил о множестве злых дел, которые делали и сейчас все еще делают люди. Об обманах, воровстве, непослушании и даже убийстве. Во время этого рассказа Бенни вспомнил свое село, братьев и сестер, любимую маму и отца Нгулу. Всех их он уже не раз обманывал. Особенно ясно он вспомнил один случай. Вся деревня праздновала один из праздников. Соседская девочка по имени Мури получила красивый праздничный венок из цветов в подарок от дяди. Все восхищались ею, а Бенни злился, потому что родители его были бедны и не могли купить подобные венки для его сестренок. Полный злобы он решил украсть этот венок и бросить его в реку. Вечером при первой же возможности он стрелой помчался к реке и бросил прекрасный венок, девичью гордость, в реку. Позже, когда заметили, что венок исчез, началось возмущение. Собрались мужчины села, спросили каждого,
2: Может, кто-то взял венок случайно?»
0: Мбенни тоже спросили, но никто ни о чем не догадался. А он Мбенни обманул.
2: И хотя он боялся, что его накажут, но еще больше боялся соседей. И поэтому он молчал. В селе решили, что венок украли духи, разозлившись на девочку. Люди говорили, что ее нужно запереть, иначе духи могут разозлиться на всех.
0: С этого времени бедной Мури не разрешают выходить из дома.
2: Бенни давно мучила совесть, но он боялся признаться, вдруг его тоже запрут.
1: «Эй, Бенни, а ведь ты меня вообще не слушаешь!»
0: – прервал его мысли голос врача.
2: «Твои слова, доктор, напомнили мне мои плохие поступки, и теперь я совсем печален.
1: Ты можешь рассказать мне все, что было?»
0: Сначала Мбенни колебался, но потом поведал всю историю про Мури. Весь в слезах закончил он свой рассказ.
2: «Мне очень жаль, но что я могу сделать? Что же мне нужно делать?»
0: «Мой дорогой Мбенни», врач крепче прижал мальчика к себе. «Ты видишь это?»
2: «Помост с крестом?»
0: «Да, мы называем это кафедрой. Сегодня утром один человек будет читать слова об Иисусе, стоя здесь. Ты знаешь, почему на кафедре нарисован крест?»
2: «Нет», — ответил Мбенни, который уже снова мог концентрироваться на рассказе врача.
0: «Этот крест напоминает нам, что Морено Иисус много лет назад умер на кресте. Его прибили к нему гвоздями. Это была ужасная смерть».
2: «Морено? Того великого Морено убили?»
0: Бенни ничего не понимал.
1: «Да, его убили. Знаешь почему?»
0: «Таким образом он заплатил за все плохие поступки всех людей, за все грехи. Он взял наказание на себя. Все равно грешили белые люди или черные. Если мы приходим к нему и просим простить наши грехи, то они оплачены вот этой смертью. Так было и со мной».
2: «С тобой?» – удивился Мбенни. «Но ведь ты добрый, ты лечишь людей, ведь ты не сделал ничего плохого».
0: «Нет ни одного человека, который бы мог оправдаться. Все мы когда-нибудь грешили. Один обманывал, другой воровал, третий плохо говорил о людях. Я в детстве много воровал».
2: «Как я?»
0: «Да, как ты. Моя совесть была нечиста.
2: Однажды я пришел в церковь, и одна милая женщина рассказала мне о Морене Иисусе, и что он однажды сказал, что люди, которые грешат, являются рабами греха. Он пришел на землю спасти таких грешников. Обо всем этом написано в Библии». Врач вынул из кармана маленькую книжечку. «Что было потом?»
0: Бенни не мог дождаться окончания истории.
1: «Я попросил у Морены прощения за все мои грехи, а потом я читал в его книге: если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши».
2: «Возможно ли это для меня?»
0: – совсем тихо спросил Мбенни. «Да, Мбенни, и для тебя это возможно». В это утро Мбенни предал свою жизнь Морене Иисусу. Когда он помолился вместе с доктором, он почувствовал неописуемое облегчение в своем сердце. Иисус простил его. Позже в воскресной школе учительница дала ему маленькую Библию. Полной радости покидал он церковь. В левой руке Мбенни держал старую шляпу своего отца Нгулу, а в правой – Библию со словами Морены Иисуса. Никогда еще он не был таким счастливым.
2: «Я надеюсь, что мой отец скоро придет за мной, доктор», — сказал Мбенни по дороге в госпиталь. «Я хочу все рассказать ему, а также и людям в нашей деревне рассказать о том, что я венок Мури бросил в реку. Я не боюсь наказания. Морено поможет мне».
0: «Это верно, мой мальчик, верно. Морено будет носить тебя в жизни. Вот так». И врач подхватил счастливого мальчика на руки.

0: мы хотим поговорить о молитве «Отче наш». Большинство людей знакомы с этой молитвой. Может быть, кто-нибудь даже знает ее наизусть.
1: Но, наверное, мало кто задумывался над смыслом этой молитвы, который сам Иисус, наш Спаситель, учил молиться своих учеников.

0: обязанность.
1: Ну хорошо, тогда продолжай.
0: Да святится имя Твое.
1: Святится? Что ты подразумеваешь под этим?
0: Я говорю так, как написано. Дай светиться имя Твое.
1: Знаешь ли ты, что это означает?
0: Это значит... Я не понимаю, что это значит. Это просто часть моей молитвы. Да, но что же это означает?
1: Это значит проявить почтение ко мне.
0: Я никогда не думала об этом раньше. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.
1: Ты действительно это имеешь в виду?
0: Конечно, почему бы и нет?
1: Тогда что ты делаешь для этого?
0: Ничего, но ты же действительно управляешь на земле, как на небе.
1: А руковожу ли я твоей жизнью?
0: Да, я же хожу в церковь.
1: Это не то, что я спросил. Как насчет твоего характера? У тебя большие проблемы с твоим характером.
0: Почему ты придираешься ко мне сегодня? Я не хуже других, приходящих в церковь.
1: Ты просишь, да придет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. И если ты молишься так, то ты должна ожидать, что это исполнится и в твоей жизни.
0: Моя молитва затягивается намного дольше, чем это обычно. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день.
1: Продолжай, я слушаю.
0: Почему ты обращаешь внимание на каждое слово? Я же просто совершаю мою ежедневную молитву.
1: Молитва – это особый разговор и общение с Богом. Молитвой ты можешь изменять события, поэтому я обращаю внимание на каждое слово. Продолжай, я слушаю.
0: Я боюсь.
1: Боишься? Чего?
0: Я знаю, что ты скажешь мне после этого.
1: Испытай меня и узнаешь.
0: И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
1: А простила ли ты своей подруге?
0: Я так и знала, что ты напомнишь мне об этом. Она получила по заслугам.
1: Но ты молишься. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
0: Я не думала, что это касается меня. Я просто хотела отомстить ей.
1: Но тебе же не стало от этого лучше. Ты потеряла мир. Я думаю, что она хорошая подруга для тебя. Тебе следовало простить ей. А остальное оставь завершить мне.
0: Что завершить?
1: Вначале ты должна простить ее. Потом я прощу тебя.
0: Это нелегко, но я должна простить. Я благодарю тебя за беседу со мной. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.

0: Из этого примера молитвы «Отче наш» давайте возьмем полезные уроки для себя. И сейчас попросим помощи у Бога для этого.
1: Отец наш Небесный, помоги нам слышать голос Твой и быть послушными Тебе. Аминь.

я мне говорила мама: осторожно, лужа, а здесь яма. На руки не раз меня брала, где я не могла пройти сама. Вредные привычки – это лужи, это те же ямы, только глубже. Если в детстве нас не уберечь, то оттуда тяжело извлечь. Силой Божией, братья и сестрички, прогоняйте вредные привычки.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги, и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: В эфире передача «Христианская семья». Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение беседы Александра Каприяна «Созидание христианской семьи».
1: Мы попробуем сегодня в общих таких чертах немножко закончить наши темы, потому что, я скажу откровенно, у нас собрались мы немножко разных возрастов. Есть разные проблемы у молодых семей, у семей, которые воспитывают детей, и у семей более старших, и у семей совсем преклонных. У них тоже есть свои проблемы, но они немножко разные. И все это объединить, скажем, сегодня, это невозможно. Поэтому целесообразно вот мы проводим более плотные такие семинары, когда, скажем, собираются одни пожилые люди. Мы с ними говорим, есть серьезные вопросы. Или только молодожены, там у них совсем другие проблемы. Поэтому сегодня мы, в общем, немножко пройдем кратко с вами. Итак, 7 глава 1 послания к Коринфянам. Мы с вами ее уже начали читать. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждая имеет своего мужа». И теперь вот начинается лестничка открывания тайны семейной жизни. Чтобы вы знали, дорогие мои, 7 глава, 1 послание к Коринфянам – это ключик к тайне счастья семейной жизни. Если вдруг вы почувствуете, что в вашей семье как-то любовь немножко угасает, какое-то расстройство, простой совет – вместе возвращайтесь к 7 главе. Начинайте ее вместе внимательно читать, изучать. Именно здесь, как я сказал, даже доктора мировые сказали, вот именно в этой главе изложены самые основные секреты, которые заложены в фундамент семейного счастья. Причем идут они по ступенечкам. Как на крышу невозможно залезть с 10 ступеньки лестницы, но надо с первой. Так здесь построены стихи. Итак, первое. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Первая ступенька в браке. Муж, оказывая жене должное благорасположение. Что такое слово благорасположение? Как его оказывать? А кто его знает, да? Вот что-то надо оказывать, я что не знаю. Но поэтому мы никогда не окажемся, не знаем, о чем идет речь. Слово немножко старинное и слово широкое. Слово «благорасположение», оно имеет очень широкий спектр именно в русском языке. Оно, как я сказал, может говорить и о словах, о мимике, о интонации, о многих вещах. Но вообще-то в оригинале, послушайте, семейные люди, в оригинале идет речь о интимных отношениях между мужем и женой. Вся 7 глава говорит только, будем говорить прямо, о сексуальных отношениях между мужем и женой. Будем говорить о дарах здесь, ни слова о духовных дарах, хотя вы здесь увидите это. Вся речь идет только об этом. Окей? Поэтому там, где мы читаем, муж, оказывая жене должное благорасположение, в буквальном смысле слова это звучит так. Муж удовлетворяет свою жену, подобно жена мужа. И речь не идет там накормить едой, напоить водой, а речь идет как раз-то чисто о сексуальных отношениях между мужем и женой. Так Бог, как мы сказали вначале, устроил, что с возрастом человек чувствует потребность к любви. Две основные потребности, которые каждая человеческая душа, для того, чтобы остаться нормальным человеком, должен получить в своей жизни. Это любить самому и быть любимым. Больше нет трагедии, когда человека никто не любит. Эти люди становятся замкнутые, нервные и, заметьте, злые и колючие. Когда вы встречаете таких людей, это не потому, что у них хорошая жизнь, они на кого-то разозлились, а потому, что их, очевидно, в жизни не любили или с детства их обижали, недополучали любви. Или же, когда они вышли замуж и женились, в раке не было любви, человек становится просто нервный, раздерганный, ворчливый, ничем недовольный. Вы таких людей, наверное, встречали, да? Это первый признак, что вот как раз третий стих в их жизни не работал. Окей? Итак, муж удовлетворяет свою жену и жена мужа. По этому поводу мы беседуем с молодыми людьми, те, которые вступают в брак, указываем на важность этого вопроса. Как я сказал уже сегодня, что сегодня многие семьи рушатся, и причиной разрушения многих семей сегодня является эгоизм, чистый современный эгоизм. Подход к семейным отношениям сегодня приблизительно такой. С каждой из сторон идет с протянутой рукой. Я в браке что-то получу. И те с той стороны в брак идут с большой протянутой рукой. Я что-то от них получу. Я от мужа, я от жены. Скажите, когда оба подходят, два хомлеса, и друг друга тянут руки, что они получают? Ничего. Ни один, ни другой. Тогда как наоборот должно быть. Прихожу в брак, я должен дать. Любовь не берет, друзья мои, любовь дает. Ибо так возлюбил Бог мир, что сделал? Отдал. В этом любовь. Ибо так я возлюбил свою жену, что отдал ей. Ибо так жена полюбила мужа, что отдала все, что у ней было. Тогда оба приобрели, тогда оба получили. Так вот, когда вступают люди в брак, оказывается, это уже не пожелание, а обязанность. Обязанность каждого мужа знать точно на 100%, что его жена имеет с ним абсолютное полное счастье. Не только там отношения внешних, но отношения с мужем. Так Бог устроил, что муж должен иметь полноту отношений с женой, и жена должна иметь полноту отношений и удовлетворения со своим мужем. Если нет этого в браке, то это бомба с заведенным часовым механизмом. Некоторые люди предпочитают об этом не говорить, и когда я слышу, что в семье только начинаешь там что-то намекать, «О, нет, мы об этом не разговариваем, в нашем доме не продолжено, мы очень святые, с нами нас не спрашивайте». Первый индикатор, лампочка замигала, бэм-бэм-бэм-бэм, в семье проблема. Начинаешь вникать ближе, сможешь там озлобление, там уже недоверие, там уже все пошло. Потом выясняешь, спрашиваешь, оказывается, проблема большая. Мне как-то пришлось даже быть не только мне с молодыми, со старыми приходится говорить. Пришел в одну семью, люди, которые, может быть, уже лет, наверное, ну, около 50 вместе прожили. Взрослые детей воспитали, прожили плохо так, что дети от них просто убежали. Все до одного. И я в очередной раз пришел к ним в дом, и там тоже опять это скандалы, опять друг другу рассказывают, все. И я сидел, молился, Господи, ну тут же явно где-то причина. Вот вразуми меня, что мне их спросить, сказать. И вот что-то мне ясность такая пришла. Я говорю, стоп, остановил их. Я потом спрашиваю ее, сестричка дорогая, вы меня извините, вы на меня много старше, но мне деваться некуда, мое такое служение. Скажите мне, пожалуйста, честно, ваш муж вас удовлетворяет? У нее чуть до речи не отняло. Пресвитер такое спросил, но еще и пожилую женщину. Я говорю, я очень прошу прощения, но я обязан вас спросить. Она так засмущалась сначала, потом как расплакалась. Какое там? Да мы прожили, как кот собака, его никогда не интересовало. Он вот повернулся, лицо к спинке захрапел. Ему все равно, что я там плачу и прочее. И пошло. Давай распутывать, а там и подозрения, а там и вообще долгая история пришлось распутывать. Но оказалось, что можно было в самом начале бы поговорить об этом, а не через 50 лет, когда вытрепаны все нервы, когда разрушена семья, познавать. Поэтому мы сегодня напоминаем и говорим об этом. И образование, как я сказал, мы не могли, возможность не было там в Советском Союзе у нас получать, но сегодня, дорогие мои, сегодня существует очень много христианской, заметьте, и даже светской, но порядочной медицинской литературы на тему о физиологии устройства тела мужчины, тела женщины. И поэтому, вступая в брак, мы всем молодым людям рекомендуем, как образование, часть их образования, пройти этот материал, чтобы точно знать, что как работает. Я вспоминаю одного молодого человека, такого уверенного в себе, его спросил, ну ты собираешься жениться, да? Я говорю, ну так, вводил шутку, ну а ты знаешь, что с женой-то делать надо? А я все знаю. Ну, молодец, а откуда ты знаешь? Там мне пацаны там порнуху показали. Упс! Я говорю, и с этим ты собираешься в брак теперь вступать? Ты думаешь, что ты посмотрел там какую-то глупость, и ты теперь все знаешь? Ты прям эксперт во всех вопросах? Ты ничего не знаешь. Одного вспоминаю, браточка у нас покаялся из зэков. Всю жизнь в тюрьмах просидел. И вот потом покаялся искренне. И женится, значит, на сестричке из церкви, такой скромненькой. Я помню, в ночную смену работал, он приходит ко мне на работу ночи, завтра уже сочетание, он ко мне приходит, говорит, Саш, надо с тобой побеседовать. Ну давай о чем? Слушай, ну вот завтра жениться, ну молодец, да. А ты не мог бы мне рассказать, а что с женой делать надо? What? Завтра свадьба. Пришел ко мне человек, у которого лет уже 30 на то время было. Я говорю, ты шутишь, или ты издеваешься, или это анекдот такой. Как это, что с женой делать? Я начал шутить, я говорю, Саш, не шути. Я серьезно. Он мне говорит, ты понимаешь, почти всю свою сознательную жизнь я просидел в тюрьме. То, что я видел и слышал в тюрьме, я представляю, что если я предложу своей жене, она меня убьет в первую брачную ночь. Будет это выдав, знаете, это вдова. А как правильно, как нормально это все, я не знаю. Представляете, я набрался уже терпения, краснел, потел, сел, ему подряд начал рассказывать, буквально шаг за шагом, как на жену нежно обнять, поцеловать, не спешить, и все хитрости мужские, да? Просто начал ему все рассказывать. Для меня это был шок, но это я вам правду рассказываю, так было. Потом эта семья хорошо живут на сегодняшний день, сколько я знаю. Но суть в том, что, друзья, многие верующие люди, вступая в брак, никакого образования в этом плане не имеют и не заботятся об этом. По этой причине разваливаются семьи. Часовой механизм заведенный, потом происходит взрыв. Что делать? Мы об этом скоро об этом с вами скажем. Пока пойдем дальше. Первую ступенечку мы узнали, что, оказывается, обязанностью мужа и жены является знать точно, если жена и муж абсолютно с ними счастливы. Так мягко скажем. Как это достигается? Четвертый стих. Гениальный стих. Слушайте внимательно. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Это гениальнейшее изречение, которому удивляются все доктора сегодня. Оказывается, суть очень простая. Жена не властна более над своим телом. Она вступила в брак, она свое тело подарила своему мужу. И точно так же наоборот. Вы знаете, друзья, у каждого подрастающего нормального здорового ребенка есть свои тайные мечты. В каждой душе Бог заложил потребность к любви и к романтике. И каждый ребеночек с детства, особенно подростки уже, когда юноши становятся, у них есть определенные мечты, что придет когда-то время, я встречу своего любимого. Особенно у девчат эта фантазия более детальная бывает. У ребят немножко механизм упрощенный, но тем не менее тоже есть свои expectations, как мы говорим. А вот девчата, они мечтают о браке детально. Они даже представляют, в каком платье она на браке будет. И вот как он ей сделает предложение. И как он ее обнимет. И вот как она станет. И вот она, тут, она должна вот ножку вот так поднять. Или ручку вот так сделать. Вот, то есть она все продумала, там все мелочи. И она этого ждет. Представьте, если вступила в брак. Он говорит, ну ладно, что там сегодня, брать что-то. Ну иди ложись, сейчас я приду. Скоро, да. Извиняюсь, немножко грубовато, но я знаю, что я говорю. Она, так подожди, а где вот все, что я там читала, там все эти прелюдии, все эти прелести? Какие там прелести? Все очень просто, понимаешь? Вот. И смотришь, душу обломали, грубо говоря, просто обломали. Раз, два, три, десять. Потом она закрылась в себе, поняла, что все это обман, никакой любви нету, никакой нежности, никакой романтики, ничего хорошего. Я помню, даже с одним юношей разговаривал, который женился, прошло время. Я всегда с молодоженами стараюсь потом узнать, как дела, посетить. Я говорю, ну как тебе жениться? Вот женился, как ты доволен? Ну, знаете, ну, в общем-то, ничего. Но я ожидал чего-то большего. Я думал, так будет. А оказывается, ничего такого не было. Все очень просто и обыденно, и nothing good. Эта семья распалась со временем. Оказывается, Бог заложил такой закон, что когда женщина вступила в брак, она должна себя отдать мужу так, чтобы он получил в ней все то, о чем он мечтал. И наоборот. Предвижу вопрос, вижу в ваших глазах некоторых. Да, этот стих несколько сложен для понимания. И в практике бывает сложным. Например, кто-то думает, что этот стих дает повод к издевательству друг над другом. Вот рассказываю вам реальный случай. Приходит ко мне одна женщина и говорит, брат Александр, спасите меня. Я говорю, от чего? От мужа моего. В каком смысле? Вы знаете, он надо мной издевается. Ну, знаете, я так не спешу сразу в панику, потому что бывает иногда сестры наши тоже, то, что нормально, им кажется, что-то над ними издеваются, так, преувеличивают. Вот. Бывает такое, да. Но здесь я говорю, а вы не могли бы детальнее? И вот она мне рассказывает, понимаете, вот, у меня муж верующий человек, и вот он каждый раз берет, открывает Библию, читает именно этот стих мне, жена не властна над своим телом, но муж. Слышала, да? Слышала. Ну, а теперь вперед. И вот такие вещи, когда она мне, уже не стесняясь, рассказала, я думал, что я знаю все об этих делах. Оказалось, далеко не все. Я был просто в ужасе. Я сказал, надо срочно полицию вызывать. Это преступник, он просто бандит и садист. И это так и оказалось. В конце концов она не выдержала, позвонила в полицию, хотя я противник этих вещей до крайности, но бывают вещи, когда надо защитить человека. Его действительно судили и посадили, потому что то, что он делал с ней, это даже здравому рассудку неприемлемо, уж не говоря о христианстве. Так дает этот стих поводу к издевательству друг над другом или нет? Если женщина должна отдать себя и творить, что хочет, а может у него больное воображение, а может он садюга какой-нибудь, или наоборот, и наоборот, кстати, бывает. Нет, этот стих нужно читать в очках. Okay? Очки называются призма Слова Божьего. Ефесянам мы читаем. Мужья, любите своих жен так, ну-ка, братики, как Христос возлюбил церковь, и что сделал? Поиздевался над ней, да? Предал себя за нее. Суть любви, мы только что с вами говорили, в жертвенности. Любовь – это жертва. Пусть мне будет хуже, лишь бы тебе было хорошо, потому что я люблю. Разве Христос объект своей любви когда-то обижал? Разве Христос издевался над церковью когда-то? Разве Он желал ей зла? Разве Он делал ей больно? Никогда! Никогда! Наоборот, Христос себя дал, я пострадаю, лишь бы ты была спасена. Вот этот Дух Христов, когда через призму этого Слова Божия мы одеваем эти очки духовные, и теперь смотрим на этот стих, жена не властна своим телом, но муж, который страстно любит свою жену жертвенной любовью, скажите мне, позволит ли такой духовный человек поиздеваться над своей женой или нет? Никогда. Никогда. Потому что в нем Христова любовь. Это не садизм, это жертва. И наоборот, подобно и жена мужу. И жена не властна своим телом, но муж равно, и муж не властен своим телом, но жена. Вещь, которую хочу сказать, она, может быть, звучит странно, но это реальность жизни. Кто-то, может быть, узнает себя в какой-то степени. Грех, который сегодня царствует во многих странах, в Америке и в наших славянских кругах, о которых не говорят с кафедры. Хотел бы я мягко его назвать, но не могу найти очень мягкого слова. Ну, скажем так, грех, ну, проституции. Извините меня за это слово, я другого не могу подобрать. В семье. Знаете, в чем суть этого греха вообще заключается? Кого таким словом называют? Ведь не те, которые просто имеют интимные отношения между мужем, между женщиной и мужчиной. Да? А те, которые это делают за деньги, например, или за какие-то выгоды, за какие-то вещи, чаще всего за деньги. Таких людей называют таким словом. Я не буду его больше повторять. Вы суть поняли, да? Вот именно этот грех сегодня царствует во многих семьях. Муж к жене. Дорогая, на траке 2 недели ездил. Так за тобой соскучился. С каждым днем ты мне становилась все милее и милее. А? Братики, знакомая, да, картина? Так соскучился. Ну, так люблю тебя, дорогая. Все? Ну, молодец, хорошо. Ты знаешь, я как раз сегодня по магазинам бегала. Видела там в магазине сейл хороший, шубка. Ой, какая шубка там на сейле сейчас. Всего 5 штук стоит. Вот если бы ты мне ее купил бы, то и любовь бы сразу была, и ты был бы рад. Да, конечно, ну сейчас денег нет. А, ну когда появятся, тогда и подойдешь. Как это называется? Вот то, что я сказал. Кто-то скажет, что это неправда. Ну, может быть, не за шубку, за что-то другое. Даже за мелочи какие-то. Прическу вот мне сделай. А вот сапоги мне купи. А машинку новую. А еще что-нибудь. И начинается торговля. И жена превращается именно вот в эту блудницу, которая торгует своим телом со своим же мужем. Ей не надо по улицам ходить. Она в доме своем это делает. Братья и сестры, это грех. Любое условие, которое ставит жена мужу, это грех. Наоборот, бывает. Я знаю, недавно мне делилась одна сестричка. Я в шоке, конечно, что у молодых ребят такое бывает. Она уже там не знает, с какого боку к нему подъехать, а у него условия. Вот если ты мне вот это, а тогда я, может быть, когда-нибудь. Понимаете? Это ужасное состояние. И я таких трагедий знаю, к сожалению, много, дорогие мои. Хочу сказать, это грех однозначный. Если только что-то подобное минуется, читайте все вот этот 4 стих. Жена не властна над своим телом, но муж, он твой хозяин. Равно и муж не властен своим телом, но жена. Далее. Не уклоняйтесь друг от друга. Разве по согласию? На время для упражнения постей и молитвы, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Уклонение друг от друга бывает по разным причинам. При любой причине, кроме поста и молитвы, это будет грехом. написано, что если вы это будете делать, будет искушать вас сатана. Есть люди, которые не верят, что печка горячая. И они говорят, а можно сесть попробовать? Я говорю, конечно, можно, но будет очень больно. Вот то, что написано здесь, что как только муж и жена, какие-то нашлись у них reasons, что они друг от друга уклоняются, то ли обиделись, губки бантиком надули, да, то ли еще что-нибудь они придумали и разошлись по разным комнатам, пройдет день, будет беда. Вы знаете, до смешного, даже это в Советском Союзе было, сегодня, я думаю, наверное, нет такого. Даже таким методом пользовались, как противозачаточным. Доктор сказал, вам рожать больше нельзя, или во всяком случае в течение нескольких лет вам надо отдохнуть. Приходит она ему, сообщает, дорогой, ты знаешь, вот нам с тобой спать вместе нельзя, доктор сказал, вот мне нельзя, вот все, ну что ж, ну хорошо. Она спит в спальне, он там в прохожей на диванчике, год спит, два спит, родила. Понимаете, да? Она же на работу ходит, там добрые люди есть, помогли, вот все, пожалели. И заканчивают. Такие, что это реально, то есть я это не придумал, дорогие мои. Сатана искусил, сделал грех, сделал зло, развалил семью. Также при выборе профессии, особенно в Америке, хочу сказать, с работой бывает туго, ищут разные работы. Есть работы, когда, скажем, муж и жена уезжают надолго, там, salespersons, truck drivers, там, стюардессы, разные есть работы, там, вахтенным методом, знаете, работы. Поехал, 2 недели, 3 недели, 4 недели, месяц нету, 2 месяца нету дома. Слово Божие говорит, не надо это делать. Как только вы уехали за порог, сатана начал искушать вас обоих. Ее тут, его там. Еще странная вещь одна. Я это стараюсь не говорить обычно, но просто последние истории меня вынудили об этом напомнить, сказать, я вижу в этом серьезность. Знаете, какая беда еще, что делают некоторые верующие сегодня? Вот как они называют, чтобы усилить семейные наши отношения и интерес. Приехал домой. Дорогая, я там диск привез для семейных людей, благословенный. Очень усиливает влечение и все. Ну, жена думает, ну, что-то духовное привез. Просто порнографию привез, и друзья угостили. Прокрутил жене, та в ужасе посмотрела, сел на траку, катил. Она мне звонит. Брат Александр, я не знаю, что мне делать, у меня голова пухнет. Вот он приехал опять в очередной раз, я не хочу этого делать, а он меня заставляет. Это усиливает семейную жизнь, влечение друг к другу. Это так. Он уехал, а у меня, говорит, в голове вот это все картины эти, каша, драма. Я не знаю, куда мне это все девать. Мне надо детьми заниматься, у меня все. Он поехал там через месяц, приедет. Где он ездит, что он там делает, я не знаю. Я мог бы детально рассказать эту проблему, не хочу просто настроение на ночь портить, но проблема оказывается серьезной, причем она происходит среди верующих людей, и даже, казалось бы, хороших семей. И когда начинаем близко разговаривать, то доходит до того, что уже жена ему не нравится, на нее у него, так сказать, настроение не поднимается, ему надо обязательно чего-то, греха кого-то насмотреться, и заканчивается, братья и сестры, это потом, в конце концов, блудом и разводом. Я не буду задавать вам вопрос сегодня, если кто-то допускал это в своей семье или сегодня допускает. Но хочу вам сказать, если что-то подобное было, именно это разрушит вашу семью. Примеров тому у меня слишком много. Даже неплохих семей, которые я знал. Поехал он, приезжает как-то внезапно домой, а там его не ждут. Там уже другие ночуют у него. Верующие люди. Или наоборот, он уехал, проезжает, ой, приболел, пошел, проверился. Все STD, которые можно собрать. Она, дорогой, ты откуда это все собрал? Вот я в общественный туалет заходил. Yeah, you're right. Это вы расскажете бабушке Мане, да? Понимаете, это наши верующие, духовные верующие. Это серьезная тема, друзья. Потом мы хотим, чтобы в детях было благословение, страх Божий. Не будет, дорогие, если в духе мы уже вот туда продались, и будет благословение. Если у кого-то эта вещь есть такая, я советую вам пройти исповедание с отречением со служителями. Кажется, тема легкая и простая, порнография, но на самом деле это доходит до одержимости, и до зависимости, как от наркотиков, алкоголизма, так и от этих вещей. Я лично знаю людей и семьи, там где это дошло до серьезнейших вещей. Люди ни молиться потом не могут, ни Слово Божие читать, ни в церковь их не интересует, ничего. И самое главное, и друг друга не интересовать после этого перестают. Больше того, многие женщины свидетельствуют мне, что к своему мужу после этого у нее появляется ненависть и отвращение. А он хотел ее настроить на сексуальную волну. Настроил. Она ему вот так вот сделала. Серьезная проблема, друзья. Я не хочу долго останавливаться, но хочу сказать, если кого-то это касается, не думайте, что оно просто так уйдет. Вот сегодня вы подумали, и все. Вам нужно освобождение. Насчет поста и молитвы. Заметьте, здесь написано так. Разве по согласию? Большая проблема среди христиан. Пример. Это близкие мне люди, я хорошо знаю эту семью. Хорошие духовные люди. Ну, пришло дело к концу недели, он к ней, дорогая моя, ну, сегодня Friday night, я так соскучился за тобой. Ну, жизнь, натурально все, нормально. Она, нет-нет, отойди от меня, я сегодня в посте. А, ну, в посте, ну, написано, в посте и молитве, да. Да, хорошо, ну, ладно, до завтра. Ну, завтра к ней. Ну, дорогая, сегодня у нас ночь брачная. Ой, я и сегодня в посте. Да, духовная жена у меня, хорошая. Да, ну еще подожду денек, на 3 дня. А она 3 дня в посте уже. И так повторялось неоднократно, что этот братик, хороший брат, кстати, духовный человек, пришел ко мне, брат Александр, я так больше не могу. Иди и говори с моей женой. И он мне это все рассказывает. Я пришел к нему, сестричка, я знаю, что вы духовный человек, молитесь, поститесь. Да, я вот так, все. И она действительно такая хорошая сестра. Я говорю, ну, вы нарушаете Слово Божие. Я? Да ты что? Я ее открываю, сейчас прочитаю. Открываю, читаю. Не уклоняйтесь друг от друга. Разве по согласию для упражнения в посте и молитве? Да? Вы согласовывали с вашим мужем ваш пост? А что это должна с ним согласовывать? Меня Дух Святой побудил, я и пощусь. Захочу, две недели буду поститься. Да, но вы нарушаете Слово Божие. Тут написано по согласию. Это не пост, когда ты молишься, а муж тебя следом проклинает. Это абсолютно, такой пост не нужен никому-то. Поэтому это очень важный момент, друзья мои, согласие. На все вот эти моменты в жизни нужно иметь абсолютное согласие между мужем и женой. И если этого нету, мы садимся на горячую электропечку. Запомните это. Зашкварчит быстро. Впрочем, это сказано мною как позволение, не как повеление, ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый, слушайте, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Братья и сестры, о дарах речь пошла. Ура, к духовным дарам наконец-то пришли. Ничего подобного, ни слова о духовных дарах. Говорится о дарованиях чисто физических. Идет речь о семейных отношениях мужа и жены, опять так же самое. Вы знаете, что на земле нет двух человек одинаковых. Отпечатки пальцев не совпадают ни у кого. Глаза не совпадают ни у кого. Характеры могут быть похожими, в точности не совпадают ни у кого. Два лица одинаковых нет. Даже близнецы, когда присмотритесь, вы все равно видите разницу. Двух человек на земном шаре одинаковых нет. И когда вступают в брак два совершенно, слушайте, разных существа, у которых совершенно по-разному устроен мозг. Мне приходилось изучать это по работе. Вы знаете, что мозг мужчины и женщины работают разными методами, совсем по-другому. Да? Они по-другому логически мыслят, они по-другому смотрят на вещи. У них разный темперамент, у них разный характер. Даже если брать только мужчин или только женщин, в каждой из этих категорий у каждого разное здоровье, разный темперамент, разные потребности, разные способности и так далее. Окей? И все физические данные. И вот, вступая в брак, иногда люди начинают, молодые, сравнивать. Ну как, а у тебя там как, дорогая? А у тебя, вот подружкам позвонили. А почему в той семье так? А почему у тебя вот так вот все? А вот, знаете, и начинается. А секрет, оказывается, вот в чем. Бог, давая дары человеку, духовные, душевные, таланты, Он также дал и физические дары всем разные. Если люди рождаются здоровыми, я таких ребят знал, ему и тренироваться не надо. Он здоровый от рождения. А другой, смотришь, тренируется годами, и чтобы добиться чего-то совсем нет. Точно так и в этих отношениях семейных вступили люди в жизнь и находят, что они разные люди. И беда в том, что бывает не находится понимание этого простого вопроса, и начинаются упреки и унижения на этой почве. Это бывает, к сожалению, в христианских семьях тоже. Приблизительно таким образом. Жена наслушалась там где-то разговоров, может, насмотрелась, я не знаю, и мужу может своему заявить, да, ты импотент какой-то никуда не годный. Хуже оскорбления для мужчины не существует. Когда на фронте мне рассказывал мой дядька, некоторые ребята вдруг узнавали, что они стали действительно импотентами, потому что они были контужены под бомбежкой, они просто говорили, а зачем мне дальше жить? У меня не будет ни жены, ни детей, ни семьи. Зачем мне жить? Они просто с окопов вставали под пули и погибали. Это очень серьезно. Если женщина мужу, своему любимому, такое сказала, или приблизительно в этом плане на половой почве его унизила, это оскорбление, которое едва ли можно пережить, и которое не забывается практически никогда. Этих вещей допускать нельзя. И наоборот, когда мужчина вдруг тоже где-то насмотрелся, наслушался, намечтался, начитался, и вдруг своей жене сказал, да ты пригидная, ты больная, ты такая холодная, как айсберг в океане, и все вещи ей рассказал. Все, двери закрыты. И будет потом в двери закрытые поздней порой. Будете очень долго стучать и не достучитесь, потому что не откроют уже. А если еще туда маму приплели, вспомнили, да, что и мама твоя такая была всю жизнь, и ты такая, вот это уже не все в веке, не в будущем. Ха-ха. А мне приходится потом в эти дома приходить и лбом в стены биться. Это бесполезно. Простой урок, дорогие братья и сестры. На этой почве никогда друг друга не унижайте, не упрекайте, потому что это нормальное явление, что мы разные, все люди разные. И только любовь может сработать. Вообще это удивительно. Помните, Соломон говорит, что вот я не могу понять там пяти вещей. И одна из вещей, он говорит, путь сердца мужчины к сердцу девицы. Помните, да? Есть вещи, которые логически не понимаются. Как такие разные люди, но любящие друг друга, находят общее и живут счастливо. А это можно. Сегодня нет времени об этом говорить. Я бы мог вам некоторые вещи рассказать, что достигается, при любом варианте достигается гармония. Запомните это, друзья. Нужно только одно. Любовь друг к другу. Больше ничего. Гармония достигается при любом варианте. Любовь. Безбрачным же и вдовам, говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступать в брак, нежели разжигаться. Вступившим в брак, я повелеваю Господь жене не разводиться с мужем. Если разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим. И мужа не оставляют жены своей. Ну, несколько слов. Тут темы большие, надолго. Я сокращусь, а несколько слов скажу, дорогие мои, еще. Вот сегодня только читал в псалмах, там пишет Давид, что жена, дословно хотел прочитать быстренько, нет, это в песне песни, он говорит, там, где жена, о колодце он говорит, там дословно, у меня уже вылетело из головы, что колодец, там источник, но закрытый, замкнутый колодец, помните, да? Запечатанный колодец, да. О чем речь идет? Жена, муж, друг для друга, они являются вот этим источником, колодцем этим, которым можно пить из него, наслаждаться, и это Богом заложено, это нормально. Но этот запертый колодец, большой замок на нем висит, и ключик только у мужа и у жены, больше ни у кого. О чем я хочу сказать, дорогие мои? Вот эта тема отношений между мужем и женой, их интимные отношения, они могут быть только между ими и Богом. Никто не имеет права там копаться в этом. И вам рассказывать никому об этом не нужно. Большая ошибка, что я слышу среди верующих иногда, это когда начинают друг другу делиться и рассказывать. Вышла замуж сестричка, перед собранием забежали в туалет, там делают все, да. Ну как там, сестричка, замуж вышла? Ой, молодец, поздравляю. Ну как там твой? Ой, мой такой, и так он умеет, и так он делает, и понеслась. Все, и рассказала подружкам. Знаете, что и подружки услышали, и сатана услышал, и на крючок уже это все одел. И ждет дня, как опытный рыбак, чтобы забросить туда. Точно так наоборот. Ребята, ну что, женился, да? Ну как там твоя? Ой, моя и такая, и всякая, все рассказал. Все ребята уже представляют, какая его жена, и ждут дня, когда он уже на траке в рейс уедет. А? Знаете, кто разбивает семьи и ворует мужей и жен? Враги с Африки приезжают, воруют, да? Слышали? Нет. Друзья. Друзья и подруги всегда. Так вот, если мы будем меньше языком трепать, у нас меньше будут воровать и зло нам делать. Окей? Это вещи, о которых не должны говорить люди. Даже шутки всякие, прибалутки, анекдоты на эту тему, они нам неприлично должны убегать от этого. Если жена узнает, что муж ее находился в компании, в которой начали рассказывать похабные, непристойные истории, а он сказал: «Ребята, извините, я женатый человек, меня это не интересует», и ушел. И жена об этом узнала. Как вы думаете, обрадуется она или нет? Конечно же, конечно. И по этому поводу, кстати, смешная такая история, когда мужчина, совсем пьяный алкоголик, пришел домой и завалился там спать. Утром просыпается, брюки поглажены, рубашечка наглажена, на столе еда наложена, там 10 рублей лежит еще. Он такого, знаешь, никогда не видел. Говорит: «Сынок, что я такого вчера натворил, что такая забота обо мне тут?» Правда, все. «Да ничего, ты пьяный был совершенно. Просто мама, Катя, ложила спать и раздевалась, стягивала с тебя штаны, ты сказал: отойди от меня, женатый». Понимаете, да? Как высоко оценили, да? Так вот, это же самое мы должны с вами практиковать тоже в нашей жизни, чтобы нам жить хорошо. Ну и последнее, друзья. Я хочу вам сегодня дать задание. Просто нет времени, много есть что рассказывать. Послушайте практическую вещь теперь, чтобы не просто послушали истории сегодня, сказать: «Ну да, что-то было интересно, что-то не ново». А вот я хочу вам оставить одну вещь, которая вам 100% принесет пользу. Есть у меня один рецепт. Он очень простой, но он работает 100%. Хотите узнать секретик? Значит, слушайте, дорогие, есть рецепт. Вот кто-то спрашивает: «А разве есть такой?» Есть, есть. Послушайте. Есть вещь, которая работает. Все те, кто хотят жить счастливо в семье, я вам дам рецепт. Если вы прислушаетесь, будете жить хорошо. Не послушаетесь, может быть, будете хорошо, скорее всего, нет. Этот рецепт я... У меня такое кодовое название. Candle dinner я его называю. Простая вещь. Да? Candle dinner. Знаете, это вот как сегодня у нас, кстати, candle dinner. У вас свечки горят на столе. Что для этого нужно сделать? Очень простая процедура. Вам нужно создать хорошую интимную обстановку в своем доме. Детей куда-то отправить к маме. Да? Двери замкнуть на замки. Телефоны все выдернуть. Поставить свечки на стол, хороший ужин приготовить, покушать хорошо. Помните, Авраам после чего благословлял? Кушать надо, надо откровенный разговор. Но я серьезно говорю, братья, если сомневаетесь, попробуй. Исаак, Иаков, и все умные люди так делали. Попробуйте на голодный желудок побеседуйте с мужиком, он вам расскажет. Вот. Наелись хорошенечко, все, хорошее настроение такое романтичное. И вот теперь послушайте внимательный разговор. Лучше всего, если муж начинает первый, все-таки вы более смелые. «Дорогая моя, вот мы с тобой прожили там 5 лет, или 10 лет, или 10 месяцев, или 25 лет. Плохо, если через 25 лет первый раз заговорили, конечно. Скажи мне откровенно, все ли тебя во мне устраивает? Или есть что-то такое, что тебе противно? Унижает что-то тебя во мне, или больно, или отвратительно, или неприятно что-то. Имеется в виду все. Вот все ли тебя во мне устраивает?» Вы знаете, дорогие друзья, этот вопрос по своей ценности превышает всю нашу болтовню, которую мы разговариваем всю жизнь. Для наших отношений это самый важный вопрос. Ответ на этот вопрос хочет знать абсолютно каждый человек умный. Конечно же. И мужчины, и женщины. Все хотят это знать точно. Просто никто не спрашивает. Видать, боятся спросить это. Так вот, послушайте. Первое. Надо задать этот вопрос. Второй шаг. Помните, когда Христос, послание семи церквам, читаем, мы сейчас проходим на разборах. Вы помните, с чего начинаются эти послания? Когда он к церквам говорит, что он им говорит? Ангелу, да, скажи, и что скажи? Он начинает с чего? С похвалы. «Знаю твои дела, и труд, и скорби, что ты не можешь переносить развратных», и прочее, прочее. И он правду говорит. Он хвалит их. С этого нужно всегда отвечать, нужно начинать на эти вопросы. Если муж спросил: «Дорогая, все ли тебя во мне устраивает?», нужно внимательно вспомнить, что же вас устраивает в вашем муже. Потому что иногда мы только негатив говорим, как будто бы хорошего ничего нету. Начните говорить хорошее, причем правду. Врать не надо. «Дорогой, ты у меня хорошо зарабатываешь, ты так хорошо готовишь, ты такой внимательный, ты с детьми так, и вот на машине ты умеешь, и то, и так». Все расскажите, что вы подметили. В этом ключик уже есть свой. Я помню одну семью, которая пришли ко мне: «Мы пришли разводиться». Я говорю: «Файн, давай поговорим». «Ну, Но прежде чем мы начнем говорить о разводе, я вас хочу попросить, вы прожили вместе, по-моему, лет 15, расскажите мне, или лучше всего друг другу, все хорошее, что вы помните за эти годы. Знаете, это было чудо. Они начали сначала по одному рассказывать, потом наперебой друг другу, вспоминать все хорошие моменты, в конце концов они соскочили, обнялись, расплакались, «Алекс, мы пошли домой». Я говорю, «Так зачем вы приходили? Это never mind». Понимаете? Поэтому в этом уже есть ключик. Начинайте так. Сказали все хорошее, а теперь, если вдруг что-то есть. Иногда бывает нету ничего. Сказать, ты знаешь, ну нету ничего такого замечания сказать, или что, ну все устраивает, 100%. Но если что-то есть. Это может быть самая какая-то мелочь, даже мелочь там, может быть, вот если бы ты там зубы чистил перед сном, там, или носки стирал раз в 3 года хотя бы. Ну что-нибудь, я не знаю, это какая-нибудь может мелочь быть. Но чаще всего там скрываются вещи, которые женщина в сердце своем носит годами. И стесняется, и боится сказать мужу. И иногда женщины на этот вопрос врут. Врут. Потому что она думает, если я ему сейчас скажу всю правду, он меня бросит. Или найдет себе другую. Или будет not happy with me. Или еще что-нибудь, риск появился. Уж лучше буду врать до конца. Дорогие мои, это то же самое бомба, которую завели. И вы просто ждете, когда же она рванет. Этого делать не надо, она рванет 100%. Нужно сказать абсолютную правду. Вещи, которые часто я слышу у людей, которые это практикуют, и нередко, особенно в молодых семьях, на удивление, она ему говорит, знаешь, дорогой, все хорошо, ну, знаешь, как женщина, ты меня не удовлетворяешь. Мне об этом немало братьев сказали. Он в шоке, он думал, что всю жизнь так здорово было, он такой любовник опытный, так все хорошо, и жена такая хаппи, оказывается, ничего подобного. Она его просто обманывала, не хотела семью терять, а на самом деле ничего не получается. И я обычно говорю, ребятки, вы очень счастливые люди, что вам об этом сказали. Потому что если вам сегодня не сказали, завтра вас бы на весь город бы уже прославили, будет бомба. Вот. Если вдруг мы услышали что-то подобное или из этой оперы, что-то не устраивает вас, грубость ваша или что-то еще, есть опасность мужчине сорваться в этот момент. А, тебя не устраивает. И один так ей сказал, ну иди поищи себе другого. Все, семьи больше нет. Все. Но мудрый человек, он скажет, дорогая моя, как я тебе благодарен, что ты мне об этом сказала. Потому что если бы ты мне не сказала, то ты бы меня вот так вот за нос бы водила еще много лет, пока бы не кинула где-нибудь. Теперь надо об этом месте молиться и начинать работать. Теперь поменялись ролями. Она спрашивает, дорогой, ну а тебя? Все ли во мне устраивает? Или что-то есть неприятное, противное, унизительное, whatever. То же самое, дорогая, ты мне нравишься и то, и то, и то. Перечислите все, что только вы заметили. И потом, если вдруг что-то есть, надо сказать с любовью, сказать, ну вот, если вот это вот бы немножечко там вот там тебе, ну прическу поменять там, или я не знаю, что это может быть, вот было бы здорово. То же самое, сестричка может обидеться, сказать, да, все тебе не так, ну иди там другую себе найди. Это будет неправильный ответ. Правильный ответ сказать, дорогой, спасибо, что ты мне об этом сказал. Если именно так вы друг другу ответите, через несколько лет у вас этот разговор опять состоится. Суть этого Kendall Dinner заключается в том, что у вас проблем в будущем не будет. Вы будете решать проблемы своевременно и проблемы ваши разрешать, а не слаживать их в мешок, нагружать. И таким образом вы будете жить всегда хорошо. Если же муж и жена живут, и между ними есть секреты, скрытые вещи, не высказанные друг другу, то это не любовь, это не семья, это сидение на пороховой бочке. И потом скажете, да, пустил я одного, а пущай полетает, да? И летают. И братики летают, и сестрички летают. Простой совет, друзья. А теперь самое главное. Примите его как домашнее задание. И этот Kendall Dinner проведите у себя дома. Хотите прямо сегодня ночью, хотите подготовьтесь к нему немножко. Если кто-то сейчас улыбается, думает, ха-ха-ха-ха, это все им касается, меня нет. Поверьте мне, дорогие, это не первый раз я об этом говорю. Я никогда не забуду, в одном месте в Германии мы тоже проводили семинар, там долго. Я тоже дал задание это. И некоторые, ну, сестры как-то не с пониманием относятся. Видать, у них там наболевшего много. А вот братья с ухмылкой такой ехидной. приехал америкос тут какой-то нам рассказывать сказки. Да у меня все здорово, один раз обиды. Что ты тут нам это, как детский сад нам рассказал? У меня семья, у меня там классно все, да-да-да-да. Я говорю, хорошо, братик, домашнее задание получил? Вперед, завтра встречаемся. И мы на следующий вечер, я там был у них неделю, встречаемся, сели за столы, все, я смотрю, вот эти два брата, которые там больше всех вот так бились, я говорю, смотрю, вот так сидят. Знаете, что это обозначает, когда братья вот так сидят, да? Это то, что они побеседовали, наконец-то сказали правду. Я потом спрашиваю, ну, братик, по очереди, ну, как у тебя дела? А я и не знал. А я думал, что у меня все нормально. Потому что когда он дома свою жену спросил, она ему говорит, и ты еще спрашиваешь, а ты сам не видишь, а ты сам слепой, сколько лет ты меня уже намучил, посмотри, что у нас за жизнь. И пошла ему выливать. Он обомлел весь. А он думал, что у него просто супер все. Поверьте мне, когда мы в духе подходим к этому, это исцеление. Вы будете благодарить потом Господа, что вам на такую простую мысль вас натолкнули. Вы думаете, что это не сработает? Сработает. Попробуйте. Ну и нам нужно заканчивать. Последнее в нескольких словах. Вот этот дом готовый? Можно уже жить? Стены крепкие, 3 метра толщиной. Фундамент 10 метров в глубину. Можно жить тут? Чего? А вот так можно, да? А вот течет. Крыша у некоторых течет, я знаю. Вот так вот. О, вот так хорошо, да? Крыша в каждом доме – это дети, дорогие мои. Дом, в котором нет детей, практически дом без крыши, который не держит почти ничего. Даже и стены хорошие, и фундамент неплохой, но там неуютно. Я знаю семьи, у которых нет детей, потому что по болезни. Бедные люди переживали многие годы, пока там усыновили, взяли кого-то. Мне жалко таких людей. Нужно жалеть их, помогать как-то. Но Бог дает детей, наследие от Господа дети. Длинная тоже тема, нет времени сегодня говорить. Несколько вопросов, которые мы должны себе ответить. Первое. В семье у нас должны быть дети. Всем понятно, да? Вопрос номер два. Сколько? Этот вопрос, который становится у всех в семье. Сколько иметь детей? Вот я сегодня внимательно вас слушал. Смотрю, некоторые прожили там 7 лет, 5 детей. Другие прожили 17 лет, 2. Одно. Кто-то 25 лет прожил, 2 детей. Кто-то там 5 лет, а уже 5 детей родил. What's the difference? Почему такой дисбаланс? В чем разница? Что играет? Какую роль играет? Что? Почему так? Знаете, я этот вопрос задаю всем молодоженам. Вот когда они идут ко мне на беседу, родители, особенно пожилые, учат своих детей. Когда будете с пресвитером беседовать, и он вас спросит за детей, скажите, сколько Бог даст. Гениальный ответ пожилых людей, я знаю. Я сам так как-то говорил. Сколько Бог даст? Я люблю этот вопрос, честно говоря, я его просто жду. Когда мне так говорят, я говорю, файн, вы хотите дожить до золотой свадьбы? Конечно! Это значит, вы проживете 50 лет вместе. Да! Это значит, что если вы здоровые, молодые, хорошие люди, вам Бог даст в год минимум по одному ребенку. What? Yes! А может, даже и по два некоторым дает в год. Ну нет, брат, ну подождите, не, ну вы сказали, сколько Бог даст. Так я знаю, многие сегодня сказали. Ну тогда нет, ну ладно, американская такая оценка, 50% off, сразу. 25 детей, аллилуйя. О, нет, 25 невозможно. Ну окей, ну давай еще половину, ну 10, еще половину, 50%. Да нет, и 10, это сегодня это трудно как-то. Значит, не всех. Значит, не всех будем рожать, да? Ну, выходит, да.

Убейте его. А потом, да? А это же есть, друзья мои. Я ж не придумал этого. А потом проходит время, приходит эта сестричка ко мне, говорит, брат Александр, вы знаете, вот муж мне сказал, что если я ему не рожу ребеночка, то он меня бросит, потому что он один в Америке, родных никого нету, а у нас уже столько лет нет детей, я вот принимала там таблеточки такие, и вот теперь надо, ну что ж, сестра, рожайте, конечно, уже давно надо бы родить. Перестала пить таблеточки, время проходит, детей нету. Прибегает опять, брат Александр, ну идите к доктору проверить. Проверились, доктор говорит, слушайте, так как вы употребляли эти таблеточки долго, то они разрушили вашу родовую деятельность всю, и вы не можете больше забеременеть, у вас детей уже не будет. Она приходит, ему рассказывает, так и так, дорогой, извини. Он говорит, ну это твое дело. Я уйду от тебя, найду себе другую молодую женщину, которая мне родит детей. И на этом истории конец. Она приходит в истерике. Что делать, брат Александр? Я останусь одна, кому я нужна. А он себе найдет, он молодой человек еще. В данном случае Бог сделал чудо. Мы над ней молились. Бог сделал чудо, она родила ребеночка, живут вместе. Но чудо не каждый раз случается. Слово Божье говорит так. В первом послании к Коринфянам апостол Павел так сказал. Кто разрушит сей храм, того покарает Бог. Это членовредительство. Сегодня очень много есть таких методов предохранения, которые разрушают женский организм или же делают мини-аборты. Вопрос аборта, я думаю, для нас ясен. Да, это убийство 100%. Мини-аборт – это то же самое. Есть столько методов, которые убивают, разрушают, калечат и здоровье, и жизни людские. И однако люди на это идут. Идут на это и наши верующие некоторые. Тайком, тихонько, никто не узнает о том, когда дело вылазит, начинаются большие проблемы. Вопрос серьезный, братья и сестры. Деторождение сегодня, оно упало в наших христианских семьях. Я не говорю, что нужно рожать 50 детей. Была бы тема, мы об этом поговорили, там вот есть места в Библии, которые об этом говорят. Но однако же вопрос рождения детей нужно решать в семье честно, пред Господом, по совести, так, чтобы не было греха. Если мы сомневаемся в чем-то, сюда, кстати, это параллельный вопрос с вопросом извращений. Люди, которые начинают жить с половой жизнью, некоторые вещи для них непонятны, сомнительные. Кто-то подсоветовал, где-то посмотрели, начинают практиковать самые разные вещи сегодня. И вот потом приходится эти последствия расхлебывать, говорить с людьми. Я вам скажу, есть простая вещь. Все то, что ведет к смерти зародыша или мамы самой, или ведет к разрушению организма, является грехом. Любой метод. Сюда же параллельный вопрос извращения. Все то, что, по идее, не ведет к зачатию, является извращением. Это золотое правило подходит на все эти выкрутасы, которыми дьявол сегодня разнообразил. Если то, что вы начали делать, не предусматривает своей идеи зачатия, этого делать не нужно. Если вам совесть что-то подсказала, сомнение какое-то, сразу же прекратите это делать, пойдите посоветуйтесь с доктором, посоветуйтесь с пастором, чтобы вам не впадать в грех. Потому что за грех приходится потом рассчитываться в себе. И самое страшное, дорогие, послушайте, в детях наших. И есть еще вещи, которых рассчитываемся мы во внуках наших. Если при всем этом еще сюда припутаются элементы оккультизма. Я сегодня с вашим пастором говорил, я не буду подробно в этом говорить, но если вдруг кому-то где-то придется столкнуться, сегодня такие вещи появились, о которых нам раньше в жутких снах не снилось. На сайтах есть сегодня такие программочки, такие сайты, такие организации, которые буквально научают молодых людей вступать в контакты с бесами. И не только в контакты погадать, там гороскопчики, а непосредственно в сексуальный контакт с бесами. Может быть, для кого-то из вас шок, для меня тоже был шок. Когда я столкнулся с этими людьми, я не мог поверить, что это реальность. Я думал, это сказки какие-то. Я знаю, что были случаи в Сибири, там вот женщина с бесом встречалась, но это совсем другое. Сегодня это компьютер. В каждой комнате стоит компьютер. Залез в нужный сайт, вам всю информацию, все инструкции. И я знал людей, которые это делали. Эти люди или сходят с ума, или доходят до богохульства. Я свидетель, кстати, этому. Страшные, жуткие вещи. Сходят с ума полностью, это люди даже умирают. Страшные вещи. Так поэтому нужно нам самим бодрствовать. И особенно за детьми, друзья, смотрите. Я буквально на днях

читаю высказывание одного проповедника американского. Он простую вещь говорит: если вы хотите погубить своего ребенка, купите ему телевизор. Я думаю, ах, как это устарело. Компьютер дайте ему, селфон дайте ему, там сегодня есть все, в смартфоне есть доступ куда угодно. Поэтому в наших руках, дорогие мои, сегодня многое, хотя многое проконтролировать трудно. За детей. Не буду дальше распространяться, нет времени. Нарожали детей 5, 10, у кого сколько. Кто ответственный за детей в семье, за их воспитание, друзья? Вопрос очень перекособоченный в наших семьях. Основная масса семей, которые я задал этот простой вопрос, показали на маму. Wrong answer. Папа священник в доме, папа пресвитер в доме, папа глава семьи, папа ответственный за воспитание детей, папа ответственный за духовное воспитание семьи. Когда мы предстанем, братики, пред Богом, Бог спросит нас: я тебе дал жизнь. Кстати, это первый вопрос, который задает Бог каждому приходящему от земли. Я тебе дал жизнь, что ты с ней сделал? Второй вопрос: я тебе дал жену, где она? Я тебе дал детей, где они? Мы ответим. Жена помощница, да, но инициатор папа. Даже если я на 2 недели на траке уезжаю, я жене дал задание: пока приеду, детей выучить молитву «Отче наш», то-то, то-то, то-то, детскую Библию и прочее, на коленках молиться. Это папа. Я бы еще много мог сказать, но буду закругляться. Немножко, может быть, в следующий раз нам раньше надо начинать, если хотим покрыть много вопросов. Вот такая, дорогие мои, ситуация. Семья сегодня под угрозой. Атак на семью сегодня очень много. Сохранить христианскую духовную семью становится очень тяжело. Но это возможно.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства в 7 часов чтения Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

После войны советские войска увезли нас на Урал, где мы и прожили более 10 лет. Нас поместили в барак, в котором раньше находились немецкие военнопленные. Дали одну комнату, которую мой старший брат разделил тонкой стенкой пополам. Затем прорубил еще одно окно в наружной стенке. В итоге получилась квартира из двух комнат. Жили мы вшестером, мама и пятеро детей. Выслали нас туда навечно, под чем пришлось всем взрослым расписаться. Но осенью 1955 года в Москву нанес визит канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр. Мы с великим нетерпением ожидали, что принесет нам этот приезд. Начали ходатайствовать о разрешении на выезд в ФРГ. Но выехали только через 20 лет. Отношение к немцам в какой-то мере изменилось. Нам разрешили переселиться, а молодых стали брать на действительную службу в армию. В августе 1958 года попал я в армию. Служил в городе Челябинске, в роте сопровождения воинских грузов. Мы охраняли на поездах воинские грузы по всему Советскому Союзу. Однажды доставили груз в город Комсомольск-на-Амуре, что лежит севернее Хабаровска, на Дальнем Востоке. Сдав груз, мы прибыли на железнодорожный вокзал. Наша командировка затянулась, и потому у нас кончились деньги, а получали мы на солдата по 96 копеек в день, чего едва хватало на жизнь. Наш командир отделения хотел сразу сесть на поезд и поехать, но я сказал: «Нет, сначала получишь командировочные, а потом поедем». «Где получить? Ведь уже поздно. Получишь завтра». Остальные из страха молчали. Мы разлеглись, кто на вокзальные скамейки, кто под ними, и уснули. Ночью раздался громовой голос коменданта: «Почему не уехали? Что вы здесь делаете?» Мы все вскочили по стойке смирно. И опять я один дал ответ, хотя это было дело командира: «У нас кончились деньги, а ехать 8 дней голодными мы не выдержим. Получим утром командировочные и уедем». Он косо посмотрел на меня, но ничего не сказав, ушел. Утром, получив командировочные, мы сели в вагон и отправились в путь. Через сутки наш поезд остановился. «В чем дело?» – забеспокоились люди. Но вскоре выяснилось, что вчерашний поезд, на котором мы должны были ехать, потерпел крушение. Оказывается, из-под железной дороги пробился ключ, который размыл железнодорожную насыпь. Одна сторона полотна осела, и поезд сошел с рельс, а встречный товарный состав наскочил на опрокинутые вагоны пассажирского поезда. И много было жертв. Когда мы проезжали по восстановленной линии, то увидели все еще горевшие вагоны. Все мои сослуживцы испытывали благодарность ко мне за то, что я настоял на отсрочке отъезда. Каждый был теперь сыт, цел и спасен от страшной катастрофы. Но я-то знал, что дома за меня молится семья и мама. «Для сего и молимся всегда за вас» — 1 Фессалоникийцам 1.11. «Много может усиленная молитва праведного» — Иакова 5.16. «28 мая 1992 года мы проводили богослужение в Кремлевском дворце съездов. В служении участвовали Московский хор, Государственный симфонический оркестр Большого театра, дети и так далее. Генрих Флорекс говорил на очень рискованную тему – 666, а у меня была тема «Дорожите временем» или, как говорит немецкий перевод, «Выкупайте время». Нам было очень дорого, что мы говорили в том помещении, где когда-то Никита Сергеевич Хрущев объявил, что через пару лет покажут последнего верующего по телевидению. Сам он учился читать по Библии. К концу жизни, как я слышал на международном совещании в Швейцарии, Хрущев слушал христианские радиопрограммы, из-за чего работники КГБ отобрали у него приемник. То, что он на вершине власти отверг, стало недоступным,
хотя и желанным при безвластной старости. А теперь еще дворец съездов. Ничего подобного ему и на ум не могло прийти. Преподавалась благая весть. После служения нас пригласили посетить одно общество, сказав, что мы никогда об этом не пожалеем. Так оно и было. Зайдя в квартиру пригласивших нас людей, я увидел то, чего не ожидал. Здесь собрались высокопоставленные чиновники, каждый из которых нам представился. В окно была видна Кремлевская стена. Ясно, здесь жила советская элита. Для чего вы нас пригласили? У нас есть к вам вопросы. Каждый из них задавал вопросы и получал ответы. Вдруг мы спросили, что вы за люди? Вы говорите, как верующие. И тут встал один старец, вышел, затем вошел снова, держа в руках Библию 1908 года. Он сказал, «По этой книге мы все жили, и что смогли, сделали. А что еще нам сделать?» Как мы радовались! В сентябре 1997 года мы посетили их снова. На этот раз еще больше радовались. Одни из них были в Израиле и приняли крещение. Другие венчались, а третьи нашли мир в Боге. Мне хотелось бы намного подробнее все описать, но боюсь, не подведу ли я кого-либо. Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. В беседе с учениками Христос объяснил, «Пред правителями и царями поставят вас за Меня для свидетельства перед ними, и во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие». Исполнение этих слов мы видим сегодня, притом во всемирном масштабе, конечно, в разных местах разными методами. В некоторых странах евангельскую весть могут слушать по радио, в других свободно евангелизируют и распространяют литературу. Евангельская весть звучит повсюду. Для Слова Божьего нет уз. В России, например, в то время, когда за распространение Слова Божьего подвергались гонению, верующие, занятые этим трудом, преследовались повсюду. Возникали трагикомические ситуации. Так, в здании, где на первом этаже размещалась милиция, этажом выше находилась типография издательства «Христианин». Милиция и додуматься не могла вести розыск в собственном доме. Выходило, что христиан сама милиция невольно и неведая охраняла. Другой случай — разъездная группа атеистов объявляла в очередном городе, что состоится лекция на тему «Атеизм и вера». Собирались люди, которых интересовали проблемы. Когда проводились подобные собрания, по рядам порой ходили какие-то агенты, предлагая за большую цену Библии. Так продолжалось до тех пор, пока милиция не нападала на след и арестовывала сотрудников группы атеизма. Оказывается, атеисты устраивали такие лекции с единственной целью — продать желающим Библии, которые они сами же издавали. Если учесть, что на подобные собрания приходят в основном люди, готовые платить баснословную цену за Библию, и притом с радостью, то станет ясным, что в то время это было самым доходным делом. В этом случае даже атеисты исполняли повеление Христа, пусть даже и скорости. Должно быть проповедано Евангелие. Затем подобными людьми был найден новый метод распространения Евангелия. Библии, Новые Заветы, песенники и разная христианская литература — все это вдруг стало возможно купить следующим образом. Когда пришла советская власть в Латвию, то власти конфисковали у многих христиан много литературы, которая хранилась в каких-то складах. В 1964-65 годах они организовали продажу литературы по почте. Разумеется, опять-таки тайно. Я сам себе тогда выписал Библию, симфонию и толкователь. Долгое время пришлось рассчитываться за эти книги, но я был счастлив, став обладателем ценнейших книг.
Однажды, когда я для знакомых выписал Новый Завет, в нем лежала прядь белокурых волос. Видимо, родители похоронили любимого ребенка, а затем лишились и Нового Завета. Кто знает, что еще выстрадала та семья? Другой раз мы приобрели немецкую Библию с картинками. Эта Библия с первого дня приобретения поехала в командировку. Она путешествовала из семьи в семью и редко бывала дома, исполняя тем самым повеление Христа. Должно быть проповедано Евангелие. Слово Господне исполняется, ибо сам Бог бодствует над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось. Иеремия 1:12. Жизнь в советской армии отличалась однообразием, особенно во время карантина. Днем часами занимались строевой подготовкой. Каждый раз, когда возвращались в казарму, приходилось смывать грязь с сапог. К вечеру сапоги были насквозь мокрые, поэтому при малейшей возможности я старался делать что угодно, только чтобы не попасть в строй. Утром командир часто искал специалистов для той или другой работы. Когда командир кричал: «Каменщики, два шага вперед!», то я спешил вперед, крикнул: «Рядовой Левин!». В следующий раз, когда нужен был сапожник, я опять шагал вперед. Нужен был штукатур, и я опять впереди. Все же работать интересней. Правда, я был плохой штукатур, но зато все замазал. Начальство было довольно. Однако вскоре вся штукатурка на стене полопалась. Откуда мне было знать, какой для штукатурки делается раствор? Затем потребовалась большая печь, почти с паровоз величиной, чтобы в ней одновременно сушить 110 пар сапог. И когда объявили, что нужен печник, я опять шагнул вперед. Печь построил, а топкий дым направлялся через 3 чугунные трубы, нагревая их. Затем дым сходился в один дымоход и выбрасывался на улицу. Сами трубы обогревали большую печную камеру, в которой вешались сапоги для сушки. Однажды вновь объявили, кто готов ехать на машине в соседний район за грузом. Я по обыкновению сделал 2 шага вперед. Когда мы прибыли на место, там не оказалось того, зачем нас отправили. И тогда командир велел нам загрузить 0,5 тонны крупной свеклы, и мы поехали назад в воинскую часть. Стояла поздняя осень, надвигалась ночь. Я был одет в 2 шинели и все равно мерз. Шофер и офицер напились водки, сели в двухместную кабину, взяли еще какую-то заблудшую девочку и поехали. Мы, несколько солдат, лежали на полу кузова рядом со свеклой, которая при движении машины каталась во все стороны. Грузовик мчался со скоростью километров под 80. Для того времени это было очень быстро. Холод пробирался все глубже. «Хоть бы сильнее трясли», — подумал я, — «чтобы хоть немного согреться». И тут раздался оглушительный удар. Машину развернуло, и она полетела под откос. В момент удара грузовик невольно тормознул, и я по инерции полетел вперед, ударившись в живот лежащего впереди солдата, что меня и спасло. Тут я обнаружил, что вдоль левой рамы исчез борт и пол кузова, а свекла падает с машины. «Вот и моя очередь», — подумал я. «Сейчас я упаду на ничем не защищенное заднее колесо, под него и конец». Полетел, но не на колесо, а на свеклу, которая упала с машины и катилась вниз с горы. Страшная боль. Лежу и думаю, жив ли я? Но раз я думаю и чувствую боль, значит, жив. Встал, застонал, почувствовал ужасную боль в грудной клетке. И снова лег. Подошли шофер с офицером и раскричались: «Чего лежишь? Вставай!» Кое-как еще ночью мы добрались до селения, и там в жилище бедной семьи легли на пол и отдохнули до утра. 3 месяца я еще болел. Лечить никто и не думал. Только на 1 неделю освободили от спорта.
Что же произошло? Оказывается, наш шофер, будучи пьяным, ехал посередине дороги и задел бортом своей машины борт встречного грузовика. Из-за большой скорости борт и пол кузова срезало как ножом. Катастрофа произошла в несколько секунд. Но сколько я успел увидеть, вспомнить и ощутить себя, поняв, что для вечности я еще не готов. Это был важный урок на будущее. За то, что я побывал в Москве на совещании Совета церквей, меня снова вызвали в органы власти. Я лежал под машиной и занимался ремонтом. Вдруг слышу: «Яша, Яша, вылезай!» Ну, думаю, опять КГБ. Но на этот раз передо мной стоял главный механик, который сказал: «Иди быстрее, мойся, переодевайся и поедем в контору». «Зачем?» – спросил я. «Надо, власти ждут». Зашел я в душ, но теплой воды не было. Едва успел ополоснуться холодной водой, как за дверями снова крик: «Не надо мыться, одевайся, начальство не хочет ждать, поехали!» На улице уже стоял джип. Я влез, меня повезли в главное управление. В кабинете директора собрались все совхозные шишки. Поздоровавшись, я обвел взглядом всех по очереди. Последним справа сидел майор КГБ. И тогда я усмехнулся. «Выйди!» – было ответной реакцией майора. Через несколько минут вновь пригласили. Я вошел. «Садитесь», – сказал директор. Поблагодарив, я отказался. Меня вновь пригласили сесть. «Не могу», – ответил я. «Почему? Вы же видите, что кабинет у вас обставлен шикарнее, чем у Ленина». И я показал на большую картину, где вождь сидел в своем кабинете. «А я с работы, одежда вся в солидоле. Я сяду и уйду, а другой придет, сядет на мое место и всю свою одежду погубит. Я постою». Майор молчал, раздраженный тем, что я дал ему понять усмешкой, мол, ясно, кто меня вызвал. Разговор начал управляющий. «Зачем ездил в Москву?» «На совещание Совета церквей». «Что вы решали?» «Церковь отделена от государства, и такие вещи не говорят. Кроме того, даже упоминание о религиозной принадлежности по учению Ленина запрещено. Ко всему, Хельсинкское соглашение подписал и Советский Союз. У нас свобода». Управляющий разозлился, начал шуметь и кричать. «Мы своей кровью завоевали свободу!» Я вопросительно посмотрел на майора. Тот кивнул головой управляющему, мол, помолчи. То же произошло и с парторгом. Я понял. Майор ждет моего столкновения с директором, что означало бы для меня срок. Директор сидел насупившись, низко наклонив голову и ждал своей очереди. Но тут я сделал то, чего майор не ожидал. «Товарищ директор, я вам ничего не скажу, так как вы и сами все знаете». Он расплылся в широкой улыбке. А майор стал мрачнее тучи, поняв, что его план провалился. «Можешь идти», — сказал он. «Не пойду», — ответил я. «Почему?» — удивленно спросил майор. «Вы меня привезли, вы и должны отвезти туда, откуда забрали». Начальство, конечно, рассмеялось, а меня, разумеется, выгнали. Директора люди не любили. На него поступало много жалоб. Но местные власти были бессильны, поскольку его брат занимал в Москве важный пост, потому и майор был вынужден считаться с ним. Но мы, верующие, чтили его, потому что он не уподоблялся Иуде и гонителям. Даже когда знал, где собирались верующие, делал вид, что не знает и не видит. Тогда призвал я имя Господне. «Господи, избавь душу мою! Милостив Господь и праведен, милосерд Бог наш, хранит Господь простодушных. Я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой Твой, ибо Господь облагодетельствовал Тебя».
Псалом 114, 4, 8.

книга. Все, что услышать ожидал я, все это ты мне рассказала. Ты для меня открыла тайны, ты ими многих поучала. И я готов послушать снова о всем о том, о чем ты знаешь. В тебе всегда разумно слово, меня ты мудростью питаешь. Логично все до самой точки, и в этом я не ошибаюсь. Я просмотрел все уголочки, и в сказ твой мыслью углубляюсь. В словах твоих есть разум высший, который мыслью вечной дышит. Он пропитал меня надолго своей разумной, мудрой мыслью. Я извлекаю только факты, разумно все воспринимаю. То, что хотел узнать когда-то, теперь всецело понимаю. Чтобы понять все тайны жизни, я дух свой, разум подключаю. Тяну из сказанного мысли, душой и сердцем изучаю. И если что-то я не понял, ищу другой живой источник. Я растворяюсь в этом море, я исчезаю в этих строчках. И так всегда, когда читаю, стараюсь мудростью питаться. И разум мой мне помогает в твоих словах не ошибаться.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Кому нужна форма служения? Витрина, цветы и нарядность. Душа жаждет духа общения. Ей так надоела обрядность. Служение буквы опасно, она жизнь себе не несет. Желание сердца и ясно, что душа жизнь дает. Устала душа, истомилась, одна только форма в церквах. Так много сейчас изменилось, от этого горечь сердца. Мы сами создали те нормы, да ищем какой-то предлог. И все перешло эту форму, абсурд и какой-то подлог. Как много того, что мешает, другие сейчас времена. Дух жизни, друзья, возрождает и сеет свои семена. Как хочется слова живого, и чтоб от него возрасти, услышать глаголы благого, спознание плод принести. Не форма дает нам спасение, но мы отдаем все ж ей честь. Поставлены рамки служения, какая в том польза нам есть? Душа жаждет духа общения, свобода ее все влечет. Когда уйдет форма служения, вода из скалы потечет. Аминь.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

0: Глава 17 книги пророка Исаии. Пророчество о Дамаске. Вот Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развален. Города ароерские будут покинуты, останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их. Не станет твердыни Ефремовой и царства Дамаского с остальною Сирией. С ними будет то же, что со славою сынов Израиля, говорит Господь Саваоф. И будет в тот день умалится слава Иакова, и тучное тело его сделается тощим. То же будет, что по собирании хлеба жнецом, когда рука его пожнет колосья, и когда соберутся колосья в долине Рефаимской, и останутся у него, как бывает при обивании маслин, 2-3 ягоды на самой вершине, или 4-5 на плодоносных ветвях, говорит Господь, Бог Израилев. В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к святому Израилеву, и не взглянет на жертвенники, на дело рук своих, и не посмотрит на то, что сделали персты его, на кумиры Астарты и Ваала. В тот день укрепленные города его будут как развалины в лесах и на вершинах гор, оставленные пред сынами Израиля, и будет пусто. Ибо ты забыл Бога спасения твоего и не вспоминал о скале прибежища твоего, оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло, и чтобы посеянное тобою рано расцвело. Но в день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая. Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море, рев племен, они ревут, как ревут сильные воды, ревут народы, как ревут сильные воды, но он погрозил им, и они далеко побежали, и были гонимы, как прах по горам от ветра и как пыль от вихря. Вечер, и вот ужас, и прежде утра уже нет его. Такая участь грабителей наших, жребий разорителей наших. 18 глава книги пророка Исаии. Горе земле, осеняющей крыльями по ту сторону рек Ефиопских, посылающий послов по морю и в папировых суднах по водам. Идите, быстрые послы, к народу крепкому и бодрому, к народу страшному от начала и до ныне, к народу рослому и все попирающему, которого землю разрезывают реки. Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах и когда загремит труба, слушайте, ибо так Господь сказал мне: я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя. Ибо прежде собирания винограда, когда он отцветет, и грозд начнет созревать, он отрежет ножом ветви и отнимет и отрубит отрасли. И оставит все хищным птицам на горах и зверям полевым, и птицы будут проводить там лето, а все звери полевые будут зимовать там. В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и до ныне, от народа рослого и все попирающего, которого землю разрезывают реки, к месту имени Господа Саваофа, на гору Сион. Глава 19 книги пророка Исаии. Пророчество о Египте. Вот Господь восседает на облаке легком и грядет в Египте. И потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем. Я вооружу египтян против египтян, и будут сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством, и дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам, и к чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям, и предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваоф. И истощатся воды в море, и река иссякнет, и высохнет, и оскудеют реки, и каналы египетские обмелеют и высохнут, камыш и тростник завянут, поля при реке, по берегам реки, и все посеянное при реке засохнет, развеется и исчезнет. И восплачут рыбаки, и возрыдают все бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде впадут в уныние. И будут в смущении обрабатывающие лен, и ткачи белых полотен. И будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духе. Так обезумели князья цуанские, совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. Как скажете вы фараону: «Я сын мудрецов, сын царей древних»? Где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте. Обезумели князья цуанские, обманулись князья мефисские и совратили Египет с пути главы племен его. Господь послал в него дух опьянения, и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. В тот день египтяне будут подобны женщинам, и вострепещут, и убоятся движения руки Господа Саваофа, которую он поднимет на них. Земля Иудина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое он постановил о нем. В тот день 5 городов в земле египетской будут говорить языком ханаанским и клясться Господом Саваофом. Один назовется городом солнца. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской, и памятник Господу у пределов ее. И будет он знаменьем и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут к Господу по причине притеснителей, и он пошлет им спасителя и заступника, и избавит их. И явит Господь себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа, и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и Он услышит их, и исцелит их. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию, и египтяне вместе с ассирианами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирию. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: «Благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих ассирияне, и наследие мое Израиль».
1: Я читаю 20 главу книги пророка Исаии. В год, когда Тартан пришел к Азоту, был послан от Саргона, царя ассирийского, и воевал против Азота и взял его. В то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амосову, так: «Пойди и сними вретище с чресл твоих, и сбрось сандалии твои с ног твоих». Он так и сделал. Ходил ногой, и босой. И сказал Господь, как раб мой Исаия ходил ногой и босой 3 года, в указании и предзнаменование о Египте и Эфиопии, так поведет царь сирийский пленников из Египта и переселенцев из Эфиопии, молодых и старых, нагими и босыми и с обнаженными чреслами в посрамление Египту. Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Эфиопии надежды своей и из-за Египта, которым хвалились, и скажут в тот день жители этой страны: «Вот каковы те, на которых мы надеялись и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя ассирийского, и как спаслись бы мы».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Во всем виноват Коперник. Пока в 1543 году за дело не взялся он, мы, жители Земли, наслаждались сознанием собственной центральности. Папаши бывало обнимали детишек, направляли палец в ночное небо и произносили: «Вселенная вращается вокруг нас». Прочие планеты блуждают где-то в небесах, но не мы. «Нет, сэр, мы уже на месте. Мы предсказуемы, как Рождество. Никакого вращения, никаких перемен». Но тут появился Николай Коперник. Со своими картами, схемами, костлявым носом, польским акцентом и нудными вопросами. Ах, что это были за вопросы? Кто-нибудь может объяснить смену времен года? А почему одни звезды появляются днем, а другие ночью? А кто-нибудь знает, как далеко может заплыть корабль, прежде чем свалится с края Земли? Ну что за глупости, хихикали люди. У кого найдется время на такие проблемы? Просто улыбнитесь ему, помашите рукой. У нас же есть более срочные дела. Но Коперник был настойчив. Он словно за всех нас расправлял плечи и прочищал горло. «Простите мне мою смелость», но и с поднятым к солнцу указательным пальцем заявлял: «Вот он, центр Солнечной системы». Более полувека люди не желали обращать внимание на факты. Когда же появился Галилео Галилей, правители мира сего постарались упрятать его в темницу, а церковь исключила ученого из своих рядов. Можно было бы подумать, будто он назвал какого-то принца крови незаконнорожденным, а папу римского объявил баптистом. Тогда люди не очень хорошо воспринимали понижение в должности. Впрочем, мы и сейчас ведем себя так же. То, что Коперник сделал для Земли, Бог делает для наших душ. За всех нас Он расправляет плечи, прочищает горло и указывает на Своего Сына. Бог говорит: «Вот Он, центр всего бытия», которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви. Ефесянам 1:20-22. Мельчайшие небесные тела. Вот кто мы такие. Нас уважают, ценят, нежно любят. Но места в центре, главенства, основа всего, нет уж, извините. Словно противоречия Птоломею, все еще живущему где-то внутри нас, мир отказывается вращаться вокруг людей. Наш комфорт не является чем-то приобретательным в Божьих глазах. А случись вдруг такое, все пошло бы вкрив и вкось. Ну, если вы действительно чувствуете себя центром мироздания, тогда объясните такие земные вызовы, как смерть, боль, экономический кризис, землетрясение. Раз уж Бог существует для того, чтобы угождать нам, тогда все в этой жизни должно быть действительно нам угодно. Могло ли открытие Коперника восстановить порядок? Может, наше место и впрямь не в центре Вселенной? Оказывается, и Бог существует не для того, чтобы все время возиться с нами. Выходит, не мы в центре Вселенной, и мир вращается не вокруг нас, а вокруг Него. Наша роль — роль Луны. А какова ее роль? Луна не может светить. Что бы там ни пели в песнях, лунного света не существует. Без солнца Луна не более чем смоляно-черный, испещренный бороздами камень.
но если его поставить на отведенное ему место, он засияет. Позволь Луне заняться тем, для чего она создана. Сгусток грязи превратится в источник романтического вдохновения. При этом Луна лишь отражает более сильный свет. И она счастлива. Ты же не слышал, чтобы Луна жаловалась? Даже если на нее прыгнет корова или приземлится, прилунится астронавт, она не возражает. И пусть солнечный свет так почитаем, а лунный — лишь объект для насмешек. Вы не услышите от спутника Земли старческого ворчания. Луна живет в мире сама собой, потому что нашла свое место в жизни. И потому даже ночью нежный свет льется на темную Землю. Что бы произошло, займем мы место отражателей света Божьего Сына. Впрочем, такие перемены никогда не бывают легкими. Мы с детства требовали, чтобы все было по-нашему. Топали ножками. Неужели все мы рождаемся с этим дефектом, эгоизмом? Я хочу, чтобы жена сделала меня счастливым, а сотрудники всегда интересовались моим мнением. Я хочу хорошую погоду и чтобы на дорогах не было пробок, а правительство все делало, чтобы услужить мне, чтобы все было ради меня». Походит на газетное объявление в разделе для мужчин, считающих, что мир вращается вокруг них. Самореклама, самозащита, самомнение, самовыражение – все ради себя самого. Нас ведь так и воспитывали, не правда ли? Разве не заставляли всегда стремиться быть первыми, завоевывать место под солнцем, делать себе имя? Мы думали, самовозвеличивание сделает нас счастливыми. Какой же хаос творит подобная философия? Неудивительно, что у нас дома столько крика и шума. Занятия бизнесом полны стрессов, а правительство беспощадно к своим подданным. Так редко встретишь гармонию. Вы думаете, что вы — центр Вселенной, а я думаю, что я. В результате нет никакой надежды сыграть мелодию вместе. Мы гонялись за столькими тощими зайцами сразу, что упустили одного самого жирного — богоцентричную жизнь. Что бы произошло, займи мы каждый свое место и начни играть свою партию. Если бы мы исполняли музыку, написанную маэстро, если бы его песню поставили первым номером в программе, увидели бы мы изменения в жизни своих семей. По крайней мере, услышали бы. Стало бы меньше заявлений вроде «вот чего я хочу» и больше «а чего от меня хочет Бог». Если бы бизнесмены приняли такой взгляд на жизнь, отложили бы в сторону планы по деланию денег и стремлению к славе и задумались бы, как отразить в своей жизни Бога. А наши тела, мышление, Птоломея утверждает, «Жизнь создана для меня, и я буду наслаждаться ею». А богоцентричное мышление устроено иначе. Жизнь создана Богом, и я должен уважать Его владычество. Мы бы и к нашим страданиям относились иначе. Утверждения вроде «моя боль доказывает, что Бога нет» сменились бы, к примеру, на «моя боль глубже открывает мне Божьи цели». Давайте говорить об изменениях в стиле Коперника, о здоровых изменениях. Жизнь имеет смысл, когда мы занимаем в ней свое место. Удовольствия и проблемы — все для него. Богоцентричная жизнь эффективна, и она избавляет нас от жизни, которая эффективной быть не может». Но как же нам измениться? Как нам вытолкнуть самих себя из центра собственного внимания? Мы перемещаемся от эгоцентричности к богоцентричности, размышляя о нем, свидетельствуя о нем. Следуя совету апостола Павла, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 2 Коринфянам 3:18. Созерцание Господа — вот что изменяет нас.
На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

кто-то должен нести Божий свет. Если ты скажешь Господу «нет», Он найдет человека, кто будет Христа прославлять. Бог способен из этих камней для себя сделать верных детей. Он поднимет другого, кто будет тем светом сиять. Кто-то должен услышать тот зов. Если ты отвергаешь любовь, Бог возьмет в свои руки тот камень на мостовой. Если ты повернешься спиной, то лицом повернется другой. Бог найдет человека, кто жаждет жить для Него. Кто-то должен прославить Христа, и наполнит Бог чьи-то уста, и хвала понесется ввысь с четырех сторон. Если в церкви все люди молчат, пусть же камни сильней закричат и прославят Всевышнего так, как достоин Он.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Момент творения. Наместник Сирии. Скептики всегда стараются найти ошибки в Библии, чтобы доказать, что это не Божье слово. Когда верующий ученый находит в Священном Писании загадочное место, он не считает, что нашел ошибку. Он точно знает, что его знания еще не полны. В итоге всегда оказывалось, что Библия верна, а те, кто якобы находил в ней ошибку, оказывались неправы. Одно из самых загадочных мест Библии находится в Евангелии от Луки и связано с Рождеством Иисуса. Действительно ли, в 4 году до нашей эры, когда родился Иисус, Квириний был наместником Сирии? Ученые точно знали, что он правил в 6 году нашей эры, но доказательств его правления в 4 году до нашей эры не было. В 19 веке некоторые ученые писали, что Лука, скорее всего, допустил ошибку, не точно указав дату переписи населения, потому что Квириний не был правителем Сирии во время рождения Иисуса. Потом, в 1912 году, была найдена надпись, датированная 10 годом до нашей эры. Там было сказано, что примерно в это время Квириний правил Сирией и Киликией. Иными словами, Квириний правил в этих местах как минимум дважды, в том числе во время рождения Иисуса. Библия – Божье слово, и потому она непогрешима. Ни слова из нее еще не удалось опровергнуть. Этой книге можно доверять во всем, что касается исторических событий, в том числе и сотворения мира. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

0: дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Я буду читать сейчас из Евангелия от Луки, 18 глава, 1 стих. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Я знаю, что когда мы читаем эту историю, у нас возникает некое ожидание услышать откровение о притче, о вдове и о неправедном судье. Но на самом деле я сегодня на эту тему совершенно не собираюсь говорить, потому что я беру лишь несколько слов из общего контекста о судье, который сам о себе свидетельствует, о котором говорит Христос, что он неправедный человек, или, можно сказать, нечестивый человек. Причина сего – Бога не боится и людей не стыдится. Я буду сегодня говорить о стыде, о правильном стыде и о неправильном стыде. Именно вот эта тема «Бога не боится и людей не стыдится». Есть одна древняя история. Известно, когда один из мудрых людей был уже при смерти, ученики обступили его, желая получить благословение. И они сказали, «Учитель наш, благослови нас!» И он, собрав силы, ответил, «Да будет воля Всевышнего, чтобы вы боялись Бога так же, как вы боитесь людей». Они сказали ему, «Всего лишь настолько?» Он ответил, «Хорошо бы, что хотя бы настолько. Хорошо бы, чтобы хотя бы было так». И добавил, собрав силы, «Знаете, что когда человек совершает преступление, что он говорит? Только бы меня никто не видел. Потому что человек боится опозориться, и это хорошо. Пусть же человек не совершает преступления из-за стыда пред людьми». И добавил, «Хотя бы так. И тогда от служения не во имя Бога возможно, он сможет перейти к служению во имя Божие». Я хочу сказать, что некое качество человека, о котором мы так мало осведомлены и не знаем совершенно, как им пользоваться, которое называется стыд, на самом деле это нечто, что является великой препоной и железной стеной, которая установлена перед многими преступлениями. Ведь многие вещи в реальности люди не совершают из-за стыда, потому что преступления и грехи в том числе совершаются большей частью тайно. Очень редко, когда преступник не боится Бога и не стыдится людей, обычно всегда те, кто совершают преступления, совершают их не на людях. Они стесняются на людях, стыдятся. Помните, когда говорится об Адаме и Еве, мы сделаем некий экскурс в самую первую книгу Библии «Бытие», хотя очень краткий. Написано, что они были наги и не стыдились. Они были наги и не стыдились. Буквально написано «лубуша», то есть без стыда, то есть не было у них стыда. Интересно, что обычно, когда мы понимаем Библию буквальным образом, ну, скажем, на уровне средневекового восприятия, когда рисуют картины Эдемского сада, и там обнаженные Адам и Ева, ну, лишь по причине какой-то определенной культуры или нравственности автора, там, прикрыты деревом или из-за дерева выглядывающие, но автор, художник дает понять, что они совершенно голые, нами так и воспринимается, хотя Библия и говорит простым языком, но под этим скрываются глубочайшие образы. Когда мы разбирали на библейской школе эту часть библейского повествования, мы с удивлением обнаруживали, что «ногой» – это слово «арум», и дальше сказано «мудрый», «змей», «хитрый», и тоже использовано то же самое слово «арум». Как это понять? Только лишь по смыслу вот это слово можно было перевести. Про Адама сказано «наги», «арум», а про змея сказано «арум», но он хитрый. И в другом месте слово «арум» переводится как «умный», а еще в некоторых местах «арум» переведено как «мудрый». Что же может связывать эти понятия? Почему они в контексте переводятся по-разному? Потому что это слово означает, если в контексте мудрости, значит проницательный. Если в контексте ногой, что имеет отношение к Адаму и Еве, значит открытый. То есть открытый тот, у кого нет ничего спрятанного. Это глубоко образное выражение, не подразумевающее физическую наготу или только физическую наготу. А что же такое стыд? Понимание этого слова говорит о том, что стыд – это некое несоответствие. Стыд, когда то, что мы делаем, не соответствует моим же собственным желаниям и идеалам. Точнее, может быть, желаниям-то и соответствует, но тому, что вот есть внутри, как я хотел бы, чтобы меня видели, как я хотел бы, чтобы меня воспринимали. Когда получается не так, то это не соответствует тому, что у меня есть внутри, и возникает некоторое особое чувство, которое мы называем стыдом. Оно вызывает или бледность у человека, или наоборот, покраснение лица. Но суть не в этом. Суть в том, что стыд – это несоответствие, или от того человек стыдится, когда внутреннее не соответствует внешнему. Когда вдруг он обнаруживает, что он открылся, то есть то внутреннее, что есть в нем, вдруг вышло наружу, и совершенно ему не хочется это показать. Когда мы говорим об Адаме и Еве, это означает, что они были, как мы уже сказали, настолько открытые, открытые и проницаемые, что им нечего было скрывать. То есть у них не было этого несоответствия, как возникло после грехопадения. Снаружи мы пытаемся сделать одно, а внутри мы можем думать совсем по-другому. До грехопадения не было вот этого несоответствия до тех пор, пока не пришел стыд. То есть они были открыты, и не было несоответствия в них. Но когда мы говорим об обычном чувстве стыда среди нас, стыд – это страх потери уважения, несоответствие своим же собственным идеалам, несоответствие помыслов и поступков, когда мы испытываем вдруг внезапное чувство гнева, обращенного, я бы сказал, внутрь себя. Пойдем дальше. Мы сделаем вывод, что стыд – это состояние, чувство, которое возникает от некоторого несоответствия тому, что мы делаем, и тому, что мы хотели бы, чтобы о нас думали. То есть тому идеализму, идеалу, которым мы себя видим и хотим показать другим людям. Пойдем дальше. Мудрые люди во все века говорили очень похожую фразу. Они говорили: если есть разум, есть и стыд. Если есть стыд, есть и разум. Обратите внимание, что это подтверждает сама жизнь. Если есть разум, есть и стыд. Если есть стыд, то есть и разум. Все животные, кроме человека, не обладают стыдом. Причина? Потому что у них нет разума. И каждый разумный человек осознает важность разума и мудрости, потому что именно разумом мы можем постигнуть суть вещей. Разумный – это тот, кто судит не по наружности, а по сути. Тот, кто не покупается на какие-то дешевые загримированные вещи, но он видит, как мы бы сказали, голые факты, арум, вот это слово, то есть то, что не спрятано, то, что является внутри. Разум способен видеть неприукрашенную реальность. Вот в этом суть разума. И вот поскольку разум настолько важен, и стыд нам важен, потому что нет стыда, нет разума, есть разум, есть стыд. Вы не увидите стыдливого человека без разума и разумного без стыда. И поэтому мы будем говорить сегодня о стыде, чтобы нам чему-то научиться, чтобы в нас образовались или укрепились некоторые качества, чтобы достичь добродетели и избежать негативных свойств. Мы говорили о стыде. Есть стыд перед человеком, и мы вернемся к этому еще, мы обсудим более подробно. Но есть более высшая ступень, когда человек чувствует стыд перед Всевышним. Этот стыд называется в Писании страхом Божьим. Этот стыд называется страхом Божьим, когда человек чувствует свое несоответствие тому призванию и тому идеалу, который он имеет в своей душе о самом себе. Когда мы понимаем, что обмануть можно всех, но Бога обмануть невозможно. Когда мы не сразу, не скоро, но осознаем, что Бог видит и знает все. Об этом написано много в Библии различными словами, я прочту только некоторые. Псалом 110, стих 10. «Начало мудрости – страх Господень». Помните, мы говорили, там, где есть стыд, там будет разум. «Начало мудрости» – именно мудрость – страх Господень. «Разум верный у всех исполняющих заповеди Его». Притчи 1 глава, 7 стих. «Начало мудрости – страх Господень». Глупцы только презирают мудрость и наставление. Притчи 9 глава, 10 стих. Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум. И последний текст, 14 глава, 27 стих. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сети смерти. Помните, как однажды Ездра молился перед Богом и говорил такие слова, я не дословно, но напомню вам, он говорил «стыдно», в другом переводе написано «стыдно и срамно мне поднять лицо свое к тебе, Боже». «То есть стыдом покрыты наши лица», говорил Ездра в молитве перед Богом. Мы можем подумать, как можно стыдиться того, то, что невидимо перед глазами. И мы должны помнить, что хотя ничто живое не способно увидеть Всевышнего, Он пребывает в сердцах и открывается в нашем разуме и в наших мыслях. И когда мы уединяемся в своей жизни, а нам так необходимо это делать, для размышления о величии Творца, когда мы помним слова, которые Бог сказал Аврааму, «Ходи предо мною», что означают эти слова? Они означают, что Бог всегда слышит, Бог всегда знает. «Ходи предо мною, помни, что где бы ты ни находился, что бы ты ни делал, ты должен в первую очередь помнить о том, что ты ходишь перед лицом Всевышнего, который различает намерения, который знает мысли». Многие вещи делаются в тайне, и многие вещи говорятся в тайне, многие слова говорятся в тайне, о многом мы думаем в тайне. Я думаю, что ни для кого не секрет, что это так и есть. И мы не боимся. Когда я говорю о многих вещах, я говорю о неверных, неправильных поступках, словах и мыслях. Мы не боимся, хотя немножко боимся. Мы страшимся только одного, лишь бы люди не узнали. Потому что для нас было бы самое страшное чувство, если бы кто-то узнал. Я задумался однажды, что если бы с юности все совершенное, все сказанное, все обдуманное. Если бы это стало известно кому-то, мы бы, наверное, все очень устыдились. Если бы открылись наши мысли, наши поступки людям. Даже представить порой страшно, чтобы такое могло случиться, потому что если бы это открылось перед нашим взором, поступки, слова, мысли человека, мы бы ужаснулись и отвратились от такого человека. И в душе мы осознаем, что и наше же собственное, оно также может отвратить. Но мы как редко задумываемся, что стыдиться нужно перед Создателем, который наблюдает сердца и видит мысли, и знает все дела, когда нет никого рядом. И Он знает все дни человека, и самое страшное, в самом глубоком смысле этого слова, у Него нет забвения. Слышите? Нет забвения. То есть Бог знает, слышит и помнит. Мы можем возразить, что Он забывает какие-то вещи. Да, так написано, но только те, которые искоренены в жизни человека, которые осознаны и искоренены. Существует 4 уровня стыда. Но прежде я скажу про бесстыдство. Бесстыдство описано вот этими словами. Сам судья о себе их произнес, и Иисус Христос о нем, который Бога не боится и людей не стыдится. Мы скажем, что, наверное, таких людей очень мало, потому что это признак неправедности, я бы сказал, нечестивости. Но, к сожалению, к ужасу нашему это так часто встречается в нашей христианской среде. Когда свой бунт, свое состояние, свой грех мы уже не хотим и не желаем скрывать, нам кажется, что без разницы, что о нас будут люди думать. А что мне вскрывать, говорит человек? Я хочу заметить, что это очень плохой признак. Хотя некоторым кажется, что обратное действие будет лицемерием, совсем нет. Приведу некоторый пример. Однажды человек, который был достаточно давно в христианском общении, попросил меня помочь ему побеседовать с ним, потому что он впал в некоторые прегрешения, достаточно серьезные. Притом он исповедовал, что вот он стал увлекаться алкоголем и многими другими страстями, которые вернулись к нему, в том числе и курением. И я бы рад был молиться за него и просить вместе с ним о милости Божией. Но при этом, при всем, когда он мне об этом рассказывал, он принял меня с бутылкой пива и сигаретой. И таких случаев, как пастор, я в своей жизни встречал множество раз. И я понимал, что не поможет исповедание такому человеку, потому что он уже, не боясь Бога, не стыдится людей. То есть он узаконил то, что сам хочет исповедовать как грех. Он позволил этому быть, как бы я сказал, потеряв границы и потеряв понятие чистого и нечистого. То есть он сам лишал себя вот того авторитета, который дает Бог служителям для того, чтобы молиться о разрешении грехов. Поэтому, когда человек не стыдится людей, он точно не боится Бога. Когда мы позволяем себе перед людьми показывать себя, или, как мы говорим, свой характер, такой человек потерял страх Божий. Потеряв страх перед людьми в греховных вещах, мы будем говорить о двух видах стыда. Именно стыд перед людьми в греховных вещах, когда мы позволяем себе кричать при людях, когда мы позволяем себе гневаться, впадать в ярость, и нам все равно, что о нас подумают, только лишь по одной причине, потому что мы потеряли страх перед Богом. Но все-таки по порядку. Первый уровень стыда. Когда человек стыдится грешить открыто, но грешит тайно. Стыдится грешить открыто, но грешит тайно. Самая проблема вот этого состояния – это попытка обмануть Всевышнего. Когда человек стыдится людей, а не Всевышнего, в этом заключается великое зло. Один мудрец сказал, если ты был осторожен во все дни жизни своей и не согрешил перед людьми, не хвали самого себя, ибо изначально человек избегает греха из-за стыда перед людьми. Хотя я вам скажу, что все-таки, может быть, это какой-то первый шаг в жизни человека, хотя, конечно, он больше приводит к лицемерию определенному. Он не такой, каким хочет казаться. Когда человек избегает греха или плохого чего-то, что принято в обществе только пред людьми, я подчеркиваю, только пред людьми, причина этого одна – это злое сердце влечет его и мысли, которые внушает оно ему, что если ты поступишь так-то и так-то, то люди тебя опозорят и станет всем известно, какой ты на самом деле. Поэтому огромное количество людей стараешься вести себя как? Правильно и красиво. Но вот когда, если они грешат перед Богом, притом совершенно не сдерживаются, когда у них нет сдерживающих факторов, это совсем другие люди. Все меняется в их жизни. Это как дети, которые как паиньки ведут себя перед родителями, а в компании своих сверстников хулиганы и развратники. А родители даже не подозревают об этом, и это страшно. Второй уровень, когда человек открыто и втайне избегает преступления ради стыда перед людьми, опасаясь, что это станет известно и навлечет на него позор. Смотрите, когда он открыто, но уже и тайно избегает преступления, потому что у него есть некий страх, что может открыться. Вот здесь уже начинается путь. Возможно, хотя бы за это можно зацепиться, когда человек, пусть он еще стыдится людей, но он это делает не во имя Бога, но есть шанс, что придет время, и он будет это делать во имя Бога. Третий уровень, когда человек может подумать, могу ли я втайне согрешить, могу ли я согрешить втайне и показать, что раба стыжусь больше, чем господина? Слышите? Я вспоминаю очень давнишние годы одного человека, который, уверовав в Бога, искренне обратился к нему, но при этом, при всем, какие-то оставались у него привычки, очень негативные. Ну, скажем, этот человек травил себя курением. Предположим, когда он ходил в церковь, он никогда не курил. Старался это делать мало и реже, пользовался чаще различными дезодорирующими средствами. И старался это делать изо дня в день таким образом, чтобы не быть пойманным, потому что в том обществе, куда он ходил, это было совершенно не принято. То есть считалось пристрастием, которое может повлечь за собой другие пристрастия и разрушить человеческую жизнь, духовную и организм физический. Так вот, этот человек очень боялся людей. Он боялся, что его заметят, он боялся, что о нем узнают. И в то же самое время, когда не было тех, кто бы мог бы поднять его на шест позора, как бы мы сказали, он совершенно ничего не боялся. Но однажды к нему пришла мысль, неужели я втайне буду грешить, показывая, что я раба, боюсь больше, нежели господина, и обману Всевышнего. Если таким способом человек пытается избежать преступления, это уже большое качество. Если вдруг к нему приходит мысль, неужели я людей боюсь больше, чем Бога? Неужели вот да, хорошо, хотя бы для начала так, плохо, когда человек из состояния праведного впадает в это состояние. Но когда он растет, это хорошо. И вот четвертый уровень, когда открыто и втайне человек стыдится лишь Бога, подобно тому, как мы стыдимся людей. Еще раз скажу, когда он стыдится Бога, подобно тому, как мы стыдимся людей. Нет выше этого. Потому что люди всегда вокруг нас, и мы их видим как? Воочию. Бога мы не видим, Бога никто никогда не видел. Бога мы осознаем верой, мы можем ощутить Его прикосновение, мы можем чувствовать радость от Его откровения, мы можем ощущать, созерцать Его руку, благодеющую в нашей жизни. Но все-таки люди для нас более реальны. И вот когда человек открыто и втайне, он стыдится Господа, боится Господа, подобно тому, как мы стыдимся людей, это высокое место. Он понимает, что Бог всегда присутствует. Он понимает, что Он всегда видим, что Он всегда на глазах. Он не только сдерживает свои слова и действия, он научился владеть своими мыслями, подчиняя свой разум Христу. Но пойдем дальше. Иногда человек стесняется не грешить. Вот тут мы подходим к другому роду стыда. Как так? Послушайте, иногда у нас есть стыд не согрешить. Если наше окружение приучено к определенным грехам, особенно это среди молодежи, и они позорят тех, кто избегают этого, и смеются над теми, кто не идет по их стопам, в этом случае надо научиться держать себя и терпеть стыд, когда стыдят тебя, но грехов избегать, даже если тебя будут стыдить из-за этого. Слышите? Бывают случаи, когда человек стесняется быть христианином, исполнять заповеди Божии, потому что того, кто их исполняет, стыдят и насмехаются над ним. И вот это надо терпеть. 1 Петра 4:14. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны». Послушайте, нам нужно верить в эти слова, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодей, или посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись и прославляй Бога за такую участь». Не следует в нашей жизни оставлять ни одной заповеди из-за стыда перед людьми. Я говорю это ко всем нам. Стыдиться нужно Создателя, который нам заповедовал эти заповеди. Нам даже бывает стыдно помолиться перед едой, когда мы находимся в общественном месте. Мы это делаем очень умело, про себя. Помните, как в этой старой истории, когда дедушка приехал из села в дом, помолился, благословив Бога, даровавшего пищу в семье своих городских родственников, они удивились очень и сказали: «У вас что, все так в деревне перед едой молятся?» Он сказал: «Не все, свиньи те не молятся». Вдумайтесь, друзья, когда мы совершаем благословение Бога при людях, я не говорю о том, что нам нужно делать это как фарисеи, молиться на углах улиц, чтобы быть особенно набожными. Это когда мы в обществе христианском, вот тогда можно потише себя вести. Но если ты можешь благословить Бога, показать, что ты верующий перед Богом, освятив Его имя святое и освященным, будучи Его заповедями, это великое дело, которое совершается в этом мире. Я, когда летел из Израиля, уже в аэропорту, стоя в буфете, ко мне подошел молодой человек в тфилине. Знаете, что такое тфилин? То есть специальные молитвенные коробочки. Борода моя была побольше в тот момент. Вот. И он сказал, пригласив меня на молитву Минха, то есть дневную послеобеденную молитву. Конечно, я в тот момент не мог в этом участвовать. Я сказал: «Сори. Молись сам, мы уж как-нибудь тут духовно и разберемся». Но вот я о чем подумал. В каждом аэропорту в дальнем углу, где нет особо людей, в Америке или в Германии или во Франции, походите, если вы попадете на время после обеденной молитвы, то вы всегда увидите там две категории людей. это будут мусульмане и иудеи, и ни одного христианина. Слышите? Ни одного, никогда. Знаете почему? Потому что мы духовные. Потому что мы внутри молимся. Они вот такие бездуховные законники почему-то находят даже место для примирения не показным образом, а в дальнем углу, где их никто не видит. Тот на своем коврике, а этот в своем талите и тфилине, понимаете? Всегда, в каждом аэропорту, во всем мире, всегда, утром, днем и вечером, всегда найдешь. Я летаю очень много, и я всегда это вижу. И никогда ни одного христианина. Ни одного. Мы стыдимся по какой-то причине, потому что мы стыдимся перед обществом. У нас какая-то шизофрения настала духовная, раздвоение сознания. Мы неверно понимаем слова Христа о том, что не молиться на углах улиц, о том, что зайди в комнату свою. Мы их понимаем совершенно не так, как их должно понимать. Да, фарисеи часто делали показные вещи. Они останавливались и совершали свои молитвы, чтобы показаться. Но все зависит не от того, где ты молишься, а от намерения, с которым ты молишься. Все проверяется сердцем, об этом все христианское учение. Потому нужно зайти в комнату свою, то есть закрыть свое состояние, свой дух, свое сердце от всего, что окружает, и от стыда окружающих в том числе, закрыв свою дверь. Не стыжусь благовествования Христова. Не следует оставлять ни одной заповеди из-за стыда пред людьми, ибо стыдиться должно Создателя, который заповедовал эти заповеди. Бояться нужно Бога. Представьте себе, что слуга царя нарушает царский приказ, потому что его стыдят и смеются, когда он исполняет этот царский приказ. В голову это не укладывается, только в нашем советском или постсоветском, или в демократическом менталитете, где ни Господь, ни царей нет, а в Библии они есть. Бог – Господин, и Он наш Царь, и Он дает нам не советы, а приказы, и повеления свои, и уставы свои, которые не обсуждаются. И Он очень строг к тем, кто отвергают свое лицо, и слова Его бросают за себя. Так вот, слуга царя не нарушит царского приказа, даже если ему придется терпеть великий стыд от людей, которые смеются над ним, исполняющим царский приказ. Ибо он взвешивает стыд, он может взвесить. Стыд перед царем за неисполнение приказа в десятки тысяч раз тяжелее, чем тот стыд, который терпит он от людей, исполняя этот приказ. Как вы думаете, много бы в мире изменилось, если бы мы различали бы вот эти понимания. Мы ни Бога не боимся порой, и людей не стыдимся. И очень дурна стыдливость того, кто не готов претерпеть стыд ради заповеди и стесняется исполнить ее, и оставляет добрый путь из-за стыда перед людьми. Чувствуете разницу? Ибо кто хочет душу свою сберечь, об этом идет Слово Христово. Тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, Евангелия, тот сбережет ее. Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Страшные слова. Кто постыдится меня и слов моих. Кто постыдится учения Христова, заповедей Божьих, образа Христа, кто постыдится быть Христовым не в душе, а в реальности жизни. Но мы стыдимся. Молодежь стыдится следовать нормам христианства, к сожалению. Потому что нам хочется быть как все, иначе засмеют, и тогда будет стыдно, но это другой стыд. Так же плохо, если человек стыдится признавать свои ошибки. Большая беда людей, что они стыдятся признавать свои ошибки. Плохо, если мы стыдимся увещевать и укорять и наставлять людей в добре. Слышите? Это очень плохо. Мы порой стыдимся сказать тому, кому мы должны нечто сказать по разным причинам. А вдруг он обидится? А вдруг неправильно поймет? А ты помолись Богу и в духе кротости скажи, не стесняйся. И также, если человек перед своим учителем, или дети перед родителями, или в церкви перед пастырями, учителями стесняются спросить, или даже в институте, в колледже, о том, чего не знает, великое оно или малое, это тоже достойно порицания. Древние говорили такая фраза: если ты презрел себя, поднимешься, а если ты закрыл себе рот, потом нечего будет тебе ответить. Слышите, какие слова? Если ты презрел себя, кто я такой? Узнаю, хочу. Это важнее. Попытаюсь разобраться. Пусть буду выглядеть глупым. Но ничего, ничего. Ведь важнее совсем другое. Не как я выгляжу, а кто я есть. Важнее, кто я есть. Потом нечего будет ответить. И еще мудрецы говорили: стеснительный плохой ученик. Смотрите, видите, два вида стыда. Стыд, который останавливает от преступления, это хорошо. Но и стыд, который совершенно в другую сторону ведет. Прямой путь состоит в том, чтобы не стесняться спрашивать то, чего не знаешь. Помните, как Давид сказал, буквально дословный перевод с древнего текста, Псалом 119 или 120, 46. «Я говорил о твоих законах перед царями и не стыдился». В нашем тексте написано: «И не постыжусь, буду говорить о слове твоем перед царями, и не стыдился». На иврите говорится как бы в прошедшем времени: «Я говорил о твоих законах перед царями и не стыдился». Кстати, само слово «благочестивый», оно имеет глубокие корни с еврейского и с арамейского языка. Именно с арамейского языка оно происходит от слова «стыдливый». То есть тот, кто благочестивый человек, тот стыдливый. Мы понимаем уже в каком смысле. Не желающий совершить грех. Но в то же время благочестивый должен терпеть стыд ради исполнения Божьего закона. То есть он должен терпеть стыд, даже если это осмеяно. Он должен презреть стыд там, где это касается благочестия. И только такой человек, слышите, кто презрел стыд там, где это касается благочестия, называется благочестивым. Еще несколько мыслей. Иногда человек позорит другого, желая снять с себя стыд. Например, когда мы сделали что-то постыдное, мы говорим: а что я такого сделал? Ведь тот-то и тот-то, или те и те сделали то же самое. Согласитесь, что это облегчает наш собственный стыд, но в этом есть великое зло. Во-первых, мы позорим других людей. Во-вторых, такой человек уже не может раскаяться, потому что он говорит: а что я сделал? И в-третьих, он делает свой поступок неосуждаемым в глазах общества. Если мы лжем о других, чтобы облегчить собственный стыд, это еще более влечет зло и беды. Человек должен стараться всеми силами остерегаться, чтобы никого не осрамить. Кстати, это тоже очень важное качество и понимание. Даже если кого-то следует укорить, увещевай его. Увещевай, и ты не понесешь из-за него греха. Но как нужно укорять? Писание говорит: согрешил брат, скажи ему. Скажи тайно и скажи тихо. А если ты сразу становишься укорителем на людях и осрамишь, то понесешь его грех на себе. И тем более уж тот более грешит, кто срамит другого без повода. Поэтому нужно быть очень осторожным в жизни, чтобы не делать ничего, что приведет к стыду другого человека. Это очень важно между братьями в учении, когда в чем-либо мы обнаруживаем ошибку другого человека и начинаем говорить: да ты не понимаешь, о чем ты рассуждаешь, ты ошибся, и пытаемся срамить человека вместо того, чтобы сказать о своей позиции: а я вот так научен, или я вот так понимаю, или порой можно пропустить, чтобы дать этому время для исцеления. В любом деле нужно следить, чтобы из сказанных слов не получилось позора и срама. Помните, как сказано: «Старца не укоряй, но вещай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякою чистотою». Интересно, что в древней традиции сын не имел права срамить отца во исполнение заповеди. Во исполнение заповеди почитает своей мать. Он не мог при людях, это уже вообще ужасно, при людях сказать: «Да что ты говоришь? Ты все не так говоришь. Все совершенно по-другому было». То есть это считается страшным грехом, когда ты срамишь своего отца или свою мать, выставляя их глупыми, непонимающими, даже если они ошибаются. Завершу притчей. Однажды Творец задумал посеять разумное, доброе, вечное. И он взял два зерна, зерно стыда и совести, и бросил их вниз. Зернышко совести было сухое и чистое, и оно очень легко полетело на землю. А зерно стыда, оно такое липкое, его пришлось с превеликим трудом опустить на планету. И, конечно, первым добралось зерно совести, и тут же дало росток, который стал расти ввысь. А зерно стыда упало в его тень. И сколько оно там находилось, пытаясь расти, ему не хватало живительного света. Хотя оно стремилось, шло время. Совесть, она мощным стволом гордо возвышалась над равниной, а дерево стыда низкорослое, оно все-таки тянулось вверх и распространяло свои побеги во все стороны, но находилось под деревом совести. И это большое дерево совести заглушало стыд. И потом некоторые ветви старые у стыда, находящегося внизу, стали засыхать. Они падали на влажную почву, гнили, распадались в прах и кормили питательными веществами совесть. Но совесть настолько заслонила стыд, настолько возвысилась, что стыду уже не доставало солнечного света, и это дерево тихо умерло. Но, к сожалению, корни совести тоже засохли, потому что у них не стало питания. Ведь она питалась от этих листьев стыда. И сохший ствол упал на землю, где и сгинул без следа. Так вдруг оказалось, что совесть кормится стыдом. И подъем всегда начинается со стыда, а заканчивается чистой совестью. Если нет стыда, нет и совести. Если совесть возвышается над стыдом, мы понимаем, что это значит, оправдывает себя, то такая совесть засохнет, сожженная на солнце. К чему все это наше длительное рассуждение? Нам нужно оценить свою жизнь, перед кем мы ходим. Только лишь перед людьми. Это очень просто оценить, понять, взвесить, что я могу делать перед людьми, а что не могу. Что я позволяю себе делать, когда никто не видит. Что я позволяю говорить, что я позволяю думать. Мы можем сдержаться в обществе, в каком-то конфликте, в братском общении, в церковном. Даже если у нас происходит не секрет ссоры, а потом выйти и вылить все. И говорить об этом долго, и переживать, и мыслить, и затевать, перед кем мы ходим тогда. Зачем мы сдержались здесь, если вылили все это там? Если же, по крайней мере, мы стараемся нигде не делать зла, может быть, мы задумываемся сегодня, хорошо ли стыдиться раба, если ты не стыдишься господина? Вот об этом и говорит апостол Павел: если бы мы судили сами себя. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Два вида стыда, о котором мы сегодня говорили. Стыд перед людьми. Если мы будем бояться Бога так, как мы стыдимся людей, то есть видеть воочию Божье присутствие, невидимое, это уже будет большим толчком в нашей жизни. Если уж мы людей не стыдимся, то нет нам выхода из этой ситуации, кроме если Бог не помилует и не дарует нам по благодати осознать. Попросим Всевышнего, чтобы Он помог нам на этом пути, чтобы мы видели сущность вещей, голую правду и о себе, и о том, что происходит с нами. Да благословит Господь. Аминь.

Млечный путь, небесных звезд дорога, силою Творца сотворена, и по воле всемогущей Бога на краю его земля видна. Голубая точка во вселенной, что пылинка в солнечных лучах, своей круглой формой неизменной числится в божественных мирах. И тверды навеки основания тех законов, созданных Творцом. Их узнать напрасны все старания. Бог повесил землю ни на чем, ни на миг ее не забывает. Хоть из виду все ж она мала, труд на ней великий совершает, как прекрасны Божьи дела. Взгляд хочу направить во вселенную, чтоб увидеть, как на высоте жизнь Творца божественную, нетленную, прославляют звезды в красоте. Блеск их дивный, чудный и прекрасный невозможно словом описать. Но настолько больше лик тот ясный, кто величие это мог создать. Всю вселенную Божью не измерить, слишком, даже слишком велика. Богу разве можно не поверить, видя свет, что льется свысока? Можем подсчитать мы скорость света и потом назвать его число. Не способна ни одна ракета Божия превысить ремесло. Миллиарды, может, триллионы, может, еще больше тех светил, строгие небесные законы в проявлении вечных Божьих сил. Красота созвездий взгляд волнует, сердце сотрясает до глубин. Дух небесной радостью ликует, не достигнув Божьих вершин. Звезды словно сыпятся, искрятся, заполняя все вокруг собой. Так из уст Творца они родятся, череда идет за чередой. Нет такой линейки, чтоб измерить расстояние в световых годах. Бог неизмерим, лишь нужно верить все в могучих Божьих руках. Числа называются большие, смотрим в телескоп, им нет конца. Излучают свет миры другие, это отблеск Божьего лица. Разум поражает бесконечность, славою наполнены небеса. Знай, земля, тебя встречает вечность, новое творит Бог.

0: настроил, безопаснее места не найти. Бог неописуем, так чудесный, людям дал возможность на земле встретить Иисуса, лик прелестный, живший в тени смертной и во зле. Возмущенной маленькой планете он определил пройти свой путь, чтоб спасенный в неприступном свете навсегда к ногам Христа прильнуть. И теперь поистине мы скажем, Бога невозможно описать. Хоть желаем, все же не расскажем, велика, как космос, благодать. Путь вселенной этой бесконечный, свет святов представить я не мог. На престоле восседает вечный во Христе неописуем Бог. Аминь.
1: Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя, да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне». Сафонии 3:12. Когда истинная вера умирает среди роскоши и богатства, она находит пристанище среди простых людей этого мира, богатых верой. Даже сейчас у Господа есть горстка Его преданных слуг. Вхожу ли я в их число? Возможно, люди учатся уповать на имя Господне именно из-за своей бедности и смирения. Тот, у кого нет денег, учится обходиться своей верой. Тот, чье имя ничего не значит для других людей, благоразумно уповает на другое имя, на самое лучшее имя — имя Иеговы. У Бога всегда есть люди, уповающие на Него. Это смиренный и простой народ. Мир обделяет их своим вниманием, но они служат проводниками Божьего благословения для своего народа. Это соль, сдерживающая пагубное разложение мира, которому он подвергается из-за действия греха. И снова каждому из нас нужно задаться вопросом: принадлежу ли я к этим людям? Подвержен ли я влиянию греха внутри и вне себя? Считаю ли я себя бедным духом? Уповаю ли я на Господа? Это самое главное. В Иисусе проявляется имя, характер и личность Бога. Верю ли я в Него? Если это так, значит, в этом мире у меня есть предназначение. Господи, помоги мне его исполнить.

Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Божьих вам благословений!

0: Джеди Бейс был сегодня в особенно хорошем настроении, но не раз замечал Иосиф, как печальная тень ложилась на лицо его любимой, и смех ее часто звучал не совсем естественно. И во время пения в церкви голос ее напоминал надтреснутый колокольчик. Она и Иосиф одновременно наткнулись на неодобрительный взгляд Бенета, направленный на них из противоположного конца церкви. Как раз исполнялась последняя песня. «Иосиф?» — спросила Долорес, когда они вышли на прицерковную площадь. «Если ты не пойдешь сейчас к отцу, то как ты потом доберешься домой?» «Да шагаю. Ты же знаешь, что дорога дальняя, и сегодня особенно темно. Ты и до рассвета не доберешься, я думаю». «Да, наверное. Тогда тебе лучше сейчас пойти к нему. Так как он нашу дружбу не приветствует, наверное, нужно на некоторое время прекратить наши встречи». «Мы не будем некоторое время встречаться?» Провожая ее к коляске родителей, Иосиф чувствовал, как судорожно сжимается его сердце. «Мы, конечно, останемся друзьями, Иосиф», — сказала она. «Навсегда, это точно. Но мне нужно об этом поговорить со своими родителями и послушать, что они скажут. Я не могла предполагать, что твой отец меня так не хочет». «Мне скоро будет уже 21», — перебил он ее. «И тогда, — сказала она, — если что-нибудь изменится, можешь снова ко мне прийти». «А в следующее воскресенье?» «Нет, Иосиф», — сказала Долорес сдержанно. «Мне нужно немного времени, чтобы подумать. Должна же быть какая-то причина, что твой отец так против. Если он свое мнение изменит, можешь приходить, но не на следующее воскресенье, еще нет». «Спокойной ночи, Долорес», — выдавил из себя Иосиф. «Спокойной ночи, Иосиф». Он видел, что в глазах ее стояли слезы. «Я люблю тебя», — сказал он нежно. «И если ты свое мнение изменишь, напиши мне, пожалуйста, да?» «Да». Как слепой шел Иосиф к дрожкам отца, который стоял возле в ожидании и за ним наблюдал. Они уже одолели полпути, когда Иосиф прервал молчание. «Ты застал Ирни, отец?» «Да, завтра утром он будет здесь». Иосиф был рад, что было темно, и отцу не видно было, сколько печали он причинил своему сыну. Изменит ли он когда-нибудь свое мнение по отношению к нему, а к Долорес? «Чтобы помогать?» — спросил Иосиф. Голос его звучал сухо. «Да», — ответил отец. «Тогда ты поедешь за матерью?»
1: «Это потом ясно будет, Иосиф».
0: «Откуда будет ясно?»
1: «Ты на следующее воскресенье снова пойдешь на свидание к этой девушке?»
0: «Нет», — коротко ответил Иосиф.
1: «Тогда я поеду обратно».
0: Если бы в этот вечер Иосиф был один, он мог бы броситься на кровать и дать волю своим чувствам, но они были вдвоем, и чувствам не было места. Это была мука вдвойне. Ночь была бесконечной и давящей. Иосиф не находил покоя, сон к нему не шел. Мысли его беспрестанно вертелись вокруг счастливейших воскресений, которым теперь пришел уже конец. Он больше не был ребенком. Он был мужчиной со своими желаниями и горячей молитвой в сердце, чтобы эти желания сбылись. Теперь он впервые вполне понял, как терпелива была его мать. Бенет спал и храпел. Иосиф уже казалось, что с каждым храпом он хочет сказать: «С сегодняшнего дня каждый шаг на счету». Уже рассветало, когда Иосиф наконец заснул. Они раньше часто работали вместе, бок о бок, Ирни, Илой и Иосиф, и сейчас все выглядело по-старому, как в те времена, когда они оба выслушивали распоряжение Бенета Амстронга. «Он нисколько не изменился, да?» — спросил Ирни. «Нет, ни в чем», — отвечал Иосиф. Эта неделя прошла быстрее, чем Иосиф мог предположить. Ирни приезжал утром верхом на лошади к 7 и работал до вечера, снова до 7, потом уезжал домой. Бенет договорился с Кэти Бантом кормить Ирни в обед по самой низкой цене, но Кэти призналась Золу, что ей лучше обслуживать Ирни, чем еще один день иметь у себя Бенета Амстронга. Это были длинные, полные труда и забот дни для Иосифа и для его друга Ирни, потому что действительно каждый шаг был на счету. Возы, доверху нагруженные чудесно вызревшим виноградом, один за другим отправлялись в город, а оттуда в Нью-Йорк, где их продавали на больших рынках. Беннет остался еще некоторое время, пока убедился, что все идет нормально, а потом уехал. «Ты никогда не ходишь в церковь?» — спросил Иосиф однажды Ирни, когда они в послеобеденное время работали рядом. Ирни усмехнулся и тыльной стороной ладони вытер пот со лба. «Да, я уже как-то об этом, кстати, думал», — ответил он, медленно растягивая слова. «А что, если мы на следующее воскресенье поедем туда вместе?» «Ага, мы вместе приедем и вместе сядем. Ну что ты на это скажешь?» «Так ведь это уже завтра». «Ну да, я подумаю». Все были удивлены, когда в воскресенье вечером Иосиф Армстронг приехал в церковь с каким-то мужчиной, высоким, худым, с изборожденными шрамами лицом. Долорес Бейс появилась в сопровождении Давида Гейлера. Иосиф с трудом мог сосредоточиться на проповеди, хотя он заметил Долорес лишь после собрания, и он очень рад был, что это произошло именно так. А то, когда он увидел Долорес, уходящую из церкви в обществе Давида Гейлера, он был так растерян, что на секунду совсем забыл, где он и что с ним Ирни. Им овладел панический страх, будто он один в тонущей лодке без видов на спасение. А вместе с этим страхом к нему пришла неприязнь к своему отцу. Как часто он молил Бога не позволять злобе против отца поселиться в его сердце. Иосиф думал, что отец заслужил, чтобы его ненавидели, но он и понимал, что не имеет на это права. По слову Божьему, за это зло нет прощения, и не было ничего, чем он мог бы оправдаться перед Богом. Но в этот момент Иосиф был слаб и беспомощен по отношению к своим чувствам. Он знал, что это грех перед Богом другого человека ненавидеть. И если это родной отец, то озлобление на него равносильно убийству. Он также вспомнил о матери, которая сохраняла способность изо дня в день черпать силы у Бога и жить по слову Его. Он никогда не замечал, чтобы она своего мужа ненавидела, несмотря ни на что, что бы ей не пришлось пережить из-за него. «Как она это только может?» По дороге домой Иосиф был совсем односложен, мысли его снова шли по кругу. Что о нем Ирни подумает? Он должен был с ним говорить, но просто не мог. В сердце его было такое волнение, как никогда. Когда он позже сидел в своей комнате и размышлял над всеми гадостями и подлостями, которые ему уже причинил отец, волна ненависти и озлобления готова была поглотить его. Было нелегко выстоять, но тогда он снова услышал нежный голос своей матери, рассказывающей ему историю, которую он так часто слушал в свои детские годы. И яма была глубокая и темная, и было ему очень одиноко, но Божья любовь никогда не покидала Иосифа. А дедушка Стокс обычно еще добавлял, что Бог тогда свой свет с небес нам посылает, когда мы всеми покинуты. Иосиф сидел на кровати и, закрыв глаза, ломал себе голову над происходящим в нем. Внизу часы пробили час. Наконец он взял свою Библию и прочел Псалом 76, потом 39. Но шторм в его сердце не стихал. Он листал пятую книгу Моисея и прочитал главу 32. Теперь часы пробили полвторого. Он упал на колени возле кровати, но не мог молиться. Медленно отливала от сердца озлобленность против отца. В таком состоянии к нему не шли слова любви. Он пытался искать, но мысли уводили его в сторону, приземляли, не давая вознестись к небесам. «Отец Небесный, прошу Тебя, помоги мне справиться с этими чувствами против моего отца. Сам я просто не справлюсь. Дай мне терпение моей матери. Я хочу полностью принадлежать Тебе. Ты знаешь, Господи, как больно мне видеть сегодня вечером Долорес с Давидом, но я прошу Тебя, мой Бог, убери горечь из моего сердца, самому мне не справиться. Я слаб, я не могу это сделать, но Ты можешь». Сейчас все для меня так темно и печально, но Ты можешь послать мне в эту темноту маленький огонек, который меня обрадует и поведет. Я прошу Тебя, Отец Небесный, благослови Долорес и помоги мне, чтобы я мог принести хоть немного радости в печальную жизнь моей матери. Тебе известны многочисленные разочарования ее жизни». Помоги мне, Господи, остаться верным Тебе. Не оставь меня, мой Бог. Руки Иосифа мелко дрожали, когда он взял письмо, которое лежало у него возле телефона. Он побежал наверх по лестнице в свою комнату, разорвал конверт и стал читать. «Дорогой Иосиф, может, ты меня видел в воскресенье в церкви с Давидом Генлей? Когда я своим родителям рассказала, что думает твой отец по поводу нашей дружбы, они были сначала словно побиты. Поэтому, когда в пятницу позвонил Давид, я согласилась на встречу с ним. Но мне это не доставило никакой радости. Сердце Иосифа дико забилось. Еще прежде, чем он пришел, я пожалела, что согласилась. В понедельник я долго разговаривала со своими родителями. Мой отец знал, что у твоего отца иногда свои необычные представления о людях и их делах, но он думает, что твоя мать все поставит на свои места. Сегодня мы слышали, что твой отец снова уехал на Запад. Если ты считаешь, что надо подождать, пока тебе исполнится 21, то я согласна. Что касается меня, то я не собираюсь в дальнейшем обращать внимание на отношение ко мне твоего отца, так как твоя мать ничего против нашей дружбы не имеет. Твоя тетя Зара Стокс в воскресенье вечером долго говорила по телефону с моей матерью. Я ничего обо всем этом не знала. Мысли в голове Иосифа опережали одна другую. Что же тетя Зара такое рассказала о нем и о его семье? В пятницу вечером мы хотим отметить день рождения Альберта, и мы тебя сердечно приглашаем. «Если ты не сможешь приехать, позвони мне, пожалуйста, с сердечным приветом, Долорес Бейс». Почему беда, несчастье забываются гораздо быстрее, чем веселые и радостные события? Это относится к таинствам нашей жизни. Письмо, которое получил Иосиф, было как бальзам для его израненного сердца. Больше недели он носил себе свои страдания, а с этим письмом все сразу стало светлым и ясным. Он аккуратно сложил его и с нежностью определил в карман своей рубашки. Потом встал на колени возле кровати и тихо стал молиться. «Мой Бог, я так счастлив, что ты услышал мои молитвы. Прости, что у меня были такие жесткие чувства против отца. Мне стыдно, мой Бог, помоги мне». «Иосиф!» — донесся до него голос Кэти Бум из столовой. «Да, обед на столе. Я уже иду!» Иосиф просто не мог скрыть от Бантумов своей радости, а Кэти знала, что он взял с собой наверх письмо. И хотя она ни о чем не спрашивала, от нее не ушло, что он целыми днями ничего не ел. В этом письме было очевидно что-то такое, что Иосифа очень обрадовало и сделало счастливым. Сказал Кэти после обеда Золу. «Ну, тогда и я снова рад», — отвечал Зол. «Мне тоже тяжело, когда у Иосифа какая-то беда или боль на сердце». «И ты переживал?» «Я тоже не могла смотреть на него без сочувствия», — сказала Кэти. Долорес как раз разливала в стаканы лимонад, когда в дверь постучались, и вошел Иосиф. Она отставила кувшин и поспешила к нему навстречу. «Я тебя уже ждала», — произнесла она и закрыла за ним дверь. Она сияла от радости, и когда Иосиф проходил мимо, он почувствовал аромат розы, которую Долорес прикрепила к своему платью. «А что, я пришел последним?» — спросил он. «Думаю, что да, Иосиф». Зал был полон молодых людей. Большинство из них были друзья Альберта по воскресной школе. Агнес и Мариана тоже были здесь, — а рядом с Фредом сидела Лилиан Бонд. Не успел еще Иосиф со всеми поздороваться, как в него вселилось чувство покоя. Здесь он дома. Обед был вкусным и сытным, а за ним время словно пролетело. Веселые игры сменялись песнями. По настоятельной просьбе гостей Джедди Бейс прочитал стихотворение. Оно было переполнено радостью и оживлением. «А теперь...» — раздался неожиданно голос Долорес. «Вам, конечно, захочется услышать рассказ Иосифа о его поездке с Гельбертом Леньердом в Астерлов». Иосиф был удивлен и озадачен. Он смотрел на нее в растерянности. Это ее заявление застало его несколько врасплох. «Но, Долорес, я же не готовился», — произнес он, словно жалуясь. «Я знаю, но ничего страшного. Пожалуйста, Иосиф». «Да, пожалуйста», — присоединились к нему Фредди и все остальные. «Ты мне еще ничего об этом не рассказывал». «Да, Иосиф, расскажи», — просили теперь уже со всех сторон. Иосиф колебался, но потом поднялся и встал позади своего стула. Он немножко подождал, и когда все успокоились, начал рассказ о своем первом путешествии через горы. Он рассказывал не спеша, но без лишних остановок, спокойно, простыми словами. Он сумел образно передать своим слушателям красоту гор, описать ущелья и скалы. Убедительно рассказывал о трудностях этого долгого пути, об изнурительной жаре и жажде, о прибытии в Астерлов, о большом количестве людей, собравшихся в здании школы в ожидании богослужения. Он также признался, что был растерян, когда ему совсем неожиданно пришлось вести пение, и как все хорошо потом получилось. Особенно подробно он остановился на посещении шахтерских семей на дому, о старании Гельберта Леньерда помочь им в духовной жизни. Когда Иосиф рассказывал об обратном пути, об ужасной непогоде, о нападении на них бандита, в комнате стало так тихо, что, казалось, урони кто-нибудь иглу, было бы слышно. Долорес вся превратилась в слух и зрение. Она еще никогда не слышала, чтобы Иосиф так говорил, но и другие были увлечены его рассказом. Видно было, что он одарен способностью говорить экспромтом, импровизируя на ходу. Когда Иосиф закончил, все еще некоторое время сидели молча под впечатлением об услышанном. «Это же было просто чудесно!» — первая прервала тишину Агнес. «Да, на самом деле!» — полушепотом произнес кто-то из угла комнаты. «Да, Иосиф!» — сказал Фредди. «Мне кажется, и я думаю не только мне. У тебя все данные, чтобы проповедовать». «Большое спасибо тебе за твой такой обстоятельный рассказ!» — поблагодарила Долорес. Со всех сторон доносились до его слуха слова похвалы, а перед ним проходили образы людей, которым был он обязан своим духовным формированием. Его мама, брат Грисли, дядя Том, Лодзи Вудс, Амос Пеннивелл, Гельберт Леньерд и дочь Джедди Бейса Долорес. Этот его рассказ был как вызов, как встреча с противником, как соревнование за победу. Несколько ошеломленный он думал: «Я должен быть сильным и оставаться честным, потому что эти люди для меня старались, обо мне заботились. Я не должен сердиться на своего отца. Никогда. Доказательством тому является моя поездка в Астерлов. Почему я должен падать духом, если я только сумею доказать Долорес, что питаю к ней самые искренние чувства, то не все ли равно, что по этому поводу думает мой отец? Спасибо тебе, что ты меня пригласила на этот вечер», — сказал Иосиф, когда почти все гости разошлись. «Иосиф», — сказала Долорес, — она смотрела на него открыто и прямо. «Ты меня так обрадовал». «Чем, Долорес?» «Я знала, что ты умеешь говорить, Иосиф», — сказала она, — «но такого я не ожидала. Это было просто чудесно, как ты рассказывал. Ты теперь уже должен уйти?» «Нет, я особенно не тороплюсь. Почему?» «Я хотела с тобой поговорить о том, что твоя тетя Зара рассказывала моей матери». «А что она сказала?» «Иосиф, поверь мне, пожалуйста, я и думать не могла, что у тебя было такое трудное детство. Я этого просто не могу понять. И теперь мне так хочется что-нибудь сделать для тебя, чтобы ты стал счастливее».
2: «Иосиф, ты очень обиделся, когда увидел меня с Давидом».
0: Иосиф глубоко вздохнул.
2: «Давид хороший парень, и поскольку отношение моего отца тебя действительно могло обидеть, я не мог тебя ни в чем обвинить. Но, конечно, это меня больно ударило. Я не знала, как себя вести, ты прости меня. Я не могу не простить тебя. Я такое себе больше никогда не позволю», — обещала она.
0: «А твои родители действительно хотят снова переехать сюда?»
2: «Да, я думаю, они в ближайшие дни переедут. Ты слышала, что отец купил здесь ферму?»
0: «Да, я рада снова увидеть твою маму и поближе познакомиться с Виргинией».
2: «Я этому очень рада, Лорес. Моя мама чудесная женщина, если я как сын имею права так сказать».
0: «Она не может быть иной, Иосиф».
2: Она задумчиво посмотрела на свои руки. «Должна же быть причина тому, что ты совсем другой».
0: «Какой другой?»
2: «Ты совсем другой, чем все здешние парни».
0: «А ты тоже. Ты тоже совсем другая, чем другие девушки».
2: «Мне хочется тебе что-то рассказать, Долорес. Знаешь, во время нашей поездки о тебе Гильберт Леннер что сказал?»
0: «Что же он сказал?»
2: «Я хотел знать, что он по поводу нашей дружбы думает, поскольку мой отец так против. Ты меня заинтриговал».
0: «Не бойся, он о тебе только хорошего мнения, и брат Грисли тебя считает славной девушкой и верной христианкой».
2: «Брат Грисли? Он даже радуется нашей дружбе. Мне хочется тебе еще кое-что сказать. Ты же знаешь, что произошло с нами на обратном пути из Остерлова?»
0: «Да».
2: «Когда у меня появилось чувство, что мы в опасности, я стал молиться».
0: «Да, ты мне об этом вечером сегодня рассказывал».
2: «Но я не сказал, о чем я молился».
0: «О чем же?»
2: «Я молился так: Господи, если Долорес та, что мне предназначена, то покажи мне это сегодня вечером совсем ясно».
0: «Иосиф».
2: «И Бог услышал мою молитву. Я теперь точно знаю, что это Он нас свел, вопреки всему, что мой отец бы не предпринимал».
0: «Иосиф, я так рада. Хорошо, что ты мне это сказал. Это для меня очень много значит. Если бы я об этом только знала».
2: Она готова была расплакаться.
0: «Ты не расстраивайся так сильно. Я тебе все хотел об этом рассказать, но почему-то не мог. Я боялся, что ты неправильно меня поймешь».
2: Он помедлил немного, потом сказал:
0: «Я хотел быть уверен, что ты мне полностью доверяешь».
2: «Я ли тебе не верю, Иосиф?» — воскликнула она. «Разве я тебе не доказала, что в твоей искренности нисколько не сомневаюсь?»
0: «Но когда ты услышала, что мой отец тебя не хочет, ты начала сомневаться во мне. Ты тогда сказала, что что-то в твоем отношении ко мне изменилось. Я тогда был рад, что не рассказал тебе о моей молитве. Это для меня слишком много значило».
2: «Я больше никогда не буду сомневаться в твоей верности, Иосиф, независимо от того, что предпримет твой отец. Если ты на следующее воскресенье приедешь, я расскажу тебе, что говорила тетя Зара, хотя это теперь не имеет никакого значения».

Дорогие друзья, на этом я прощаюсь с вами. Продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Ждем вас на волнах радио МВ. Божьих вам благословений!

новорожденный в вере. Он ощущал поддержку где-то свыше, не зная, что за сила в нем теперь. Он раньше слов святых вообще не слышал, не знал он и не ведал Божьих дел. Преграды, кочки, ямы на дорогах ему мешали вверх идти тропой, тропой священной, выше, дальше к Богу. Он шел по ней и знал, там есть покой. Но злые силы прочь не отступали, они пытались соблазнить его. Они его все время искушали, мирским путем на низ сводя его. И становилось тяжко, одиноко, в душе его таилась пустота. И он искал, искал вновь ту дорогу, которая во свет его вела. В молитвах получал он утешение, в молитвах он учился жить, любя. Всем сердцем ощущал себе он Бога, и Богу своему вручал себя. И отступали злые силы снова, и в сердце воцаряла благодать. Священное, божественное слово ему служило, чтобы зло изгнать. И вновь он получал поддержку свыше, и он молился Господу опять. Он раньше слова Божьего не слышал, теперь же стал он жить им и дышать. Всевышнего поддержку получает, Всевышнего любовь в себя берет. Всевышний Бог ему грехи прощает, его он любит и к себе зовет.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В 46 стихе 27 главы Евангелия от Матфея мы читаем такие слова. «Около 9 часа возопил Иисус громким голосом: „Или, или, лама савахвани“, то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» В предыдущем стихе сказано: «От 6 же часа тьма была по всей земле до часа 9. И вот из глубины этого мрака слышен раздирающий сердце вопль распятого Спасителя: Боже мой, для чего ты меня оставил?» В этот момент тьмы, объявшей всю землю, страдания Спасителя достигли кульминации. Поэтому Бог погасил свет, чтобы скрыть от человеческих глаз то, что переживал в это время Его возлюбленный Сын. Это произошло тогда, когда сам Бог должен был отвратить лицо свое от своего единородного Сына. Вы понимаете, Бог покидает своего Сына. Никакой другой человек не был так оставлен Богом никогда. Человек по своей воле отлучил себя от Бога, но Бог его никогда не оставлял. Грех, совершенный человеком, вот причина отлучившего его от Бога. Но здесь Бог оставляет того, который никогда не совершил ни одного греха, единственного в истории всего человечества, не нарушившего ни малейшей заповеди Божией. И тем не менее, Бог оставляет его, висящего на кресте. Почему? О, возлюбленный, это тайна, которую кто может постигнуть? Сам Христос говорит: «Для чего? Почему ты меня оставил?» Нет ни одного другого случая в Евангелии, в котором Христос задал бы подобный вопрос своему Отцу. Кто объяснит все то, что пережил Спаситель в тот роковой час? Если вы спросите меня, как объяснить искупление, то должен ответить, что сам Христос, когда его совершал, взяв на себя грех мира, сказал: «Для чего?» Поэтому, если он должен был сказать «для чего», то как может человек даже осмелиться объяснить глубину этой величайшей из всех тайн? Правда, Слово Божие говорит нам, что произошло в этот момент. Но вникнуть в тайну искупления кто может? Сказано, что даже ангелы желали проникнуть в значение этой тайны. Но они еще меньше способны понять совершенное Спасителем искупление, так как оно их не касается. Искупление было совершено не ради ангелов, а ради грешного человечества. Мне кажется, я слышу слова, которые обращены были к Моисею там в пустыне. Помните, проявившему любопытство к кусту, который не сгорал? Моисею было сказано: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Подойти к этому горящему кусту мы не можем. Но выслушать то, что Господь хочет сказать нам из него, мы можем. Поэтому в смирении, дорогие друзья, снимем обувь нашу с ног наших, ибо место, на котором мы сейчас стоим, оно святое. Да, оно святое святых. Поэтому мы должны ограничиться только тем, что скажет нам Писание, а остальное пусть останется божественной тайной. Кто-то так выразился по отношению этого четвертого изречения Спасителя с Голгофского креста. Слова эти сказаны для того, чтобы человек знал, но еще и для того, чтобы он понял, сколько в этих словах того, что невозможно знать. Вот почему, дорогие друзья, мы ограничимся тем, что позволительно знать, то, что говорит Слово Божие. Итак, возлюбленные, что можно понять из этого вопля Спасителя? Его можно объяснить словами, сказанными за 3 года до Голгофских событий предшественником нашего Господа Иоанном Крестителем. Помните, что он сказал? «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». То, что происходило здесь, на Голгофе, в этот темнейший час истории мира, было исполнением того, что говорил Иоанн Креститель: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Это как раз тот, который взял на себя мой грех и твой грех, мой дорогой друг. Он взял на себя вину всего мира, и это стоило ему смерти, «Праведный умирает за неправедного». Я не знаю ни одного другого места в Священном Писании, которое бы настолько изумительно открывало нам тайну искупления, а именно происшедшее в тот момент на кресте, как написано апостолом Павлом в его втором послании к Коринфянам. Сколько раз мы цитировали это место, и каждый раз я в недоумении, как его объяснить, как его уразуметь. Воистину место это святое, и к нему я подхожу со страхом и трепетом. О, дал бы Бог, чтобы я его ни в коем случае не исказил, добавив что-либо от себя. Сохрани нас, Господь, чтобы к этому ковчегу Божьему дотронулись человеческие руки. Прочтем это место. Оно записано в 21 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам. Звучит оно так. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». К сожалению, в русском переводе добавлено два слова, которых нет в подлиннике. И эти два лишних слова искажают смысл текста. Слов «жертвою за» нет в оригинальном тексте, то есть их нет в греческом подлиннике. Поэтому-то они и написаны в нашем русском тексте курсивными буквами. Следует читать этот текст так. «Ибо не знавшего греха», это говорится о Христе, «Он, то есть Бог Отец, сделал не знавшего греха грехом, чтобы мы в нем, то есть в Иисусе Христе, сделались праведными пред Богом». Вы говорите, я этого не понимаю. И я не понимаю. Вот это и есть то, что произошло в тот момент, когда Христос возопил: Боже мой, для чего ты меня оставил? Возлюбленные, в этот момент, там, на кресте, Бог сделал Сына Своего грехом за нас. И в то же время Бог должен был его оставить. Иисус не знал греха. Это значит, что Он никогда не совершил ни одного греха. Он был без пятна и без порока, пречистый агнец, висящий на позорном кресте. Но когда на него был возложен грех, когда он принял его на себя, Сын Божий сделался грехом. Притом только он мог взять на себя наказание за грех других, так как такого наказания он сам не заслужил, будучи безгрешным. Вот почему никто другой не мог совершить искупление, кроме него. Он один, ибо он умер не за свой грех, ибо греха он не имел, но за мой грех и за твой грех. Он соделался моим грехом, и вот почему в нем я стал праведным пред Богом. Мой дорогой друг, если ты хочешь узнать, насколько безобразен грех, насколько он страшен, до чего он ненавистен Богу, то ты должен прийти к Голгофскому кресту. Ты должен взглянуть на распятого, на праведника, который умирает на месте неправедного. Никакая другая цена, никакой другой подвиг не мог бы умилостивить гнев Божий против греха. Это мог сделать один Христос. И в этот момент, когда Он это сделал, Бог его оставил. Боже мой, для чего ты меня оставил? Да, дорогие мои, ради нас Он испил всю чашу греха и испытал весь ужас разлуки со Своим Отцом. Чтобы нас избавить от вечного наказания, следующего за наш грех, Он, Иисус Христос, Пречистый Агнец Божий, Сам грехи наши вознес на древо. И хотя Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его, возложив на Него грехи всех нас, тем самым сделав Его грехом, Бог должен был в этот роковой час отвернуть лицо Свое от Своего Сына и оставить Его. Да, возлюбленные, безжалостное истязание Его святого тела, бичевание, плевки, издевательства и насмешки толпы, терновый венок — все это перенес Он безмолвно. Как овца веден он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен. Так он не отверзал уст своих. Все эти ужасные мучения он перенес молча, без ропота, без слов. Но когда он был оставлен Богом, тогда он восклицает: «Или, Или, лама сабахтани, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Его единая жалоба прозвучала, когда он был покинут Богом. Он не сказал: «Петр, почему ты от меня отрекся и оставил меня? Или Иуда, зачем ты меня предал?» Хотя и это были причины для глубочайшей скорби нашего любящего Спасителя. Но быть оставленным отцом, покинутым тем, с которым у него было самое близкое и непрерывное общение, с тем, о котором он мог сказать «я и отец одно», из всех страданий это оказалось самым невыносимым. Это был роковой удар меча, пронзивший сердце распятого Спасителя. Итак, возлюбленные, ради нас, чтобы мы в нем были оправданы пред Богом, Иисус Христос вкусил всю горечь и весь ужас потери Бога. Да, чтобы нас избавить от вечного наказания, должного за грех, Он, Сын Божий, сам грехи наши вознес телом Своим на древо. И хотя Он не сделал никакого греха, на Него обрушился весь гнев Божий против греха. Вот именно здесь, дорогие мои, как нигде, нам открывается Божья ненависть ко греху. О, если бы только грешник знал то ужасное отчуждение, в котором он находится. Если бы он хотя бы на самый короткий момент мог ощутить весь ужас того, что значит навеки быть отлученным от Бога, и скорее бы поспешил к подножию креста, приняв там чудное избавление, который Спаситель так дорого купил ему, то в тот самый момент он был бы спасен. Тебе, мой дорогой друг, нужно только верой принять то, что Христос совершил для тебя. А пока ты этого не сделал, ты находишься под осуждением, под гневом Божьим. Гнев Божий над тобою. Слушай, что говорит Слово Божие. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Христос для того и вошел в этот мрак. Он сделался грехом. Он принял на себя гнев Божий, чтобы ты стал чадом света. Но ты должен принять его жертву. Только в таком случае ты будешь принят Богом. Никто не приходит к Отцу, говорит Иисус Христос, как только через меня. Мой дорогой друг, ты не сможешь понять любовь Божию до тех пор, пока ты не познаешь, насколько ужасен грех. Твой грех не только отлучил тебя от Бога, твой грех стал причиной смерти Сына Божия. Ты должен признать себя перед Богом грешником, заслужившим суд и наказание за свой грех. Только тот, кто признает, что он болен, будет искать помощи врача. И только тот, который признает себя грешником, придет к Голгофскому кресту и примет спасение от Господа. А Слово Божие ясно говорит, что все мы согрешили, и потому все лишены славы Божией. Со своей стороны Бог сделал все, чтобы тебя помиловать, и потому ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. И слушайте, как дальше сказано: «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». Это говорится об Иисусе Христе. Пусть никто не думает, что в этот назначенный день ему будет оказано какое-либо снисхождение, если он сейчас, вот в это время благодати, не принял того, что Христос так дорого приобрел для него своей смертью. Скажите, как вы избежите наказания, вознеродевши о толиком спасении? Это один из вопросов, на который никто не может ответить. Избежать наказания за грех невозможно. Кто-то должен быть за него наказан. Мы знаем, что Христос принял на себя наказание за грех всего мира. Он сделал это для тебя. Он занял твое место, чтобы ты был оправдан пред Богом. Жертвуя его, ты можешь стать праведным пред Богом сейчас. Подумай, принятием его жертвы, его наказание за грех, ты избежишь гнева Божьего и вечного наказания за твой грех. Да, Бог долготерпит нас, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, говорит Слово Божие. Дорогой друг, знай, если ты не покаялся, не принял дара Божьего, то ты сейчас находишься под осуждением Божьим. Гнев Божий пребывает над тобой, и только долготерпение Божие, Его великая милость, дает тебе время покаяться и удерживает тебя от этой страшной мести гнева Божьего. Может ли кто-то удержать Бога и не дать Ему ввергнуть грешника сейчас, в этот момент, в этот самый момент, в озеро огненное? Никто. Скажите, есть ли такой человек, который мог бы оградить себя от костлявой руки смерти, когда приходит его час? Человеку положено однажды умереть. Это факт, который никто опровергнуть не может. А потом суд. Так говорит Слово Божие. Вы понимаете, Бог не обязан продлевать нашу жизнь ни на одну минуту. Только Его великая милость и любовь к нам дают еще время. А когда это время окончится, кто знает? Ни один мудрец или прозорливец не может сказать этого. Не подумай, однако, ни на одно мгновение, что ты заслужил эту величайшую милость, тогда как сегодня, вот сейчас, тебе представлена еще возможность покаяться. Задавал ли ты себе вопрос, почему сегодня ты еще среди живых? Ведь в течение последних минут, пока ты слушаешь эту передачу, сотни и даже тысячи не знавших Бога ушли в вечность неспасенными. Разве ты лучше их? Христос сказал, если не покаетесь, то все также погибнете. Да, дорогие мои, чистым очам Божьим не свойственно смотреть на злодеяние. Твой грех, не открытый Богу в искреннем раскаянии, все больше и больше возбуждает и накаляет ярость и гнев Божий, ибо по упорству твоему и нераскаянному сердцу твоему, говорит Слово Божие, ты сам собираешь себе гнев на день гнева и откровения праведного суда Божия. Поэтому спеши, мой дорогой друг, в объятия твоего распятого Спасителя. Там, на Голгофе, Бог обеспечил тебе избавление от этой ужасной участи. Какая чудная весть, какая благодать! Тот же Бог, который ненавидит грех, любит грешника. Мой друг, Он так возлюбил тебя, что отдал своего единородного Сына на смерть и поругание. Да, подумай, Он сделался грехом за нас. Бог сам возложил на своего возлюбленного Сына твой и мой грех. На Него обрушились гнев и ненависть Божия ко греху. Там, на Голгофском холме, вся ярость гнева Божия против греха обрушилась на Сына Его, Иисуса Христа. Воистину, нигде больше не открывается Божие отвращение ко греху так ярко, как на Голгофском кресте. Какая пагубная, отвратительная вещь – грех. Умоляю тебя, мой дорогой друг, ради Христа, ради страдания Его и смерти Его, ради блага твоей бессмертной души, приди сейчас к Иисусу Христу, и Он помилует тебя, омоет твой грех своей драгоценной кровью. Это так просто. Верующий в Него не судится, так говорит Слово Божие. Так говорит сам Христос, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал в единородного Сына Божия. Да, Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, говорит Слово Божие. И Он не желает, чтобы кто погиб, но хочет, чтобы все, да, включая и тебя, мой дорогой друг, пришли к покаянию. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Слава и благодарение Ему.

мы не будем постыжены за нашу веру. Придирчивые критики оспаривают истинность Писания, на котором зиждется наша вера. Но с каждым годом Господь дает все яснее понять, что в Его книге нет ошибок, преувеличений или упущений. Нет никакого стыда в том, чтобы быть смиренным верующим. Вера, обращенная только к Иисусу, венец славы для каждого верующего. Она намного дороже всех мирских почестей. Мы не будем постыжены за нашу надежду. Все будет так, как сказал Господь. Мы будем накормлены, наставлены на путь истины, благословлены и успокоены. Наш Господь придет, и дни нашей скорби закончатся. Как мы должны прославлять Господа, который сперва вселил в нас надежду, а затем дал все, на что мы надеялись. Мы не будем постыжены также за нашу любовь. Иисус любит нас всех, и никогда, никогда нам не придется краснеть за то, что мы отдали свои сердца Ему. Образ нашего славного возлюбленного служит оправданием для всех, кто искренне посвятил себя Ему. Никто не обвинит мучеников за то, что они умерли ради Него. Когда противники Христа облачатся в вечное презрение, любящие Иисуса будут почитаемы всеми святыми творениями, потому что они предпочли гонение за имя Господне всем сокровищам Египта.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Боже мой, зачем так тяжело? Ужель меня никто не понимает? Но как бы сердцу не было тесно, один Иисус, мой лучший друг, все знает. Лишь ты один здесь можешь мне помочь, ведь нету сил уже.

заботясь и лелея. Мой утешитель, я благодарю за то, что это было в моей жизни. И так хочу сказать Иисусу.

пройди и преподай лишь чистую науку. Ты напои меня живой водой, чтоб воды мира пить я не хотела. Всели мне в душу свой святой покой, чтоб близких всех прощать, любить умела. О, помоги мне, дай свою любовь, чтобы терпением скорбь я побеждала, и чтоб твою Христос святую кровь в минуту горя в жизни призывала. Ты, как Петра, меня из волн спаси, когда кричу «Спаситель, погибаю», меня тогда ты на руках неси, а в них надежно.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельства, в 7 часов – чтение Библии, затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.

Первое послание к Коринфянам, первая глава, с первого стиха. Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, и у них, и у нас, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным у вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: «Я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов». Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гайя, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев — соблазн, а для еллинов — безумие, для самих же призванных иудеев и еллинов — Христа Божью силу и Божью премудрость, потому что немощное Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее — избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом.
От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Первое послание к Коринфянам, 2 глава. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов. Первое послание Коринфянам, 3 глава. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, апостол поливал, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит.
ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он устроил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы — храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм — вы. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым веки сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира этого — безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. 1 Коринфянам, 4 глава. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых, и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились. Вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил как бы быть приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу это, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Поэтому умоляю вас, подражайте мне, как я Христу.
Для этого я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе Иисусе, как я учу везде во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Перед праздником Пасхи Иисус, встав с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Иоанна 13 глава, 1, 4 и 5 стих. Умывание ног. Начиная с событий главы 13 и до ареста в Гефсиманском саду, Иисус обращался только к Своим ученикам, чтобы подготовить их к Своему уходу. Поскольку они были опечалены и встревожены, Он заверил их, что идет приготовить место им, а затем придет и заберет их к себе в дом Отца. Он наставлял их, чтобы они любили друг друга, как возлюбил Он, и обещал послать Святого Духа, который должен был пребывать с ними. Он учил их, как приносить плод, и готовил к возможному гонению. Но ему пришлось столкнуться с серьезной проблемой, их непониманием того, что такое истинное величие. Иаков и Иоанн захотели выделиться, а остальные стали негодовать на них. Это говорит о том, что у них все еще была одна и та же проблема — гордость и стремление к превосходству. Поэтому прежде чем произнести свою замечательную речь в главах 14 по 16, он хотел показать им, что истинное величие заключается в смирении. Они уже слышали, как он говорил: «Возьми иго мое на себя и научись от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Самый трудный урок, который необходимо усвоить, — это смирение. И поэтому Иисус подал ученикам живой пример. Он снял с себя одежду и, как подобает слуге, опоясался полотенцем. Чтобы омыть кому-то ноги, нужно опуститься на колени. Невозможно мыть ноги брату, сидя на стуле. Царь Соломон говорил: «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Притча 16 глава, 18 стих.

Уповаю на Слово Твое. Псалом 118:42. Сила нашей веры определяется нашим доверием Слову Божьему. Вера не зависит от чувств, впечатлений, чего-то невозможного или чего-либо человеческого. Если мы прибавляем к вере еще что-то, то тогда уже мы перестаем уповать на Слово Божье, потому что для веры все это является лишним. Вера основана исключительно на Слове Божьем. В нашем сердце пребывает полный мир и покой, если мы уповаем на Его Слово. Бог любит развивать в нас веру для нашего собственного блага, для блага Церкви в общем, а также для блага мира. Но мы боимся этих упражнений в вере, вместо того, чтобы приветствовать их. Когда нас постигают испытания, нам следует говорить: «Отец мой Небесный послал мне эту горькую чашу, чтобы впоследствии заменить ее чашей сладостного блаженства». Испытания помогают вере. Предоставим себя в полное распоряжение нашего Небесного Отца. Великое наслаждение Его сердца — оказывать благо своим детям. Вера упражняется и возрастает не только посредством испытаний и различных трудностей. Для этого тоже необходимо чтение Священного Писания, чтобы нам больше сблизиться и познать Бога через Слово Его, в котором Он открывается нам. Дает ли вам ваше познание о Боге возможность свидетельствовать другим о Его совершенствах? Если нет, то разрешите мне искренно и с любовью посоветовать вам просить Его о том, чтобы Он привел вас к этому, дабы вы могли восхищаться Его благостью и милосердием и говорить другим о том, как Он благ и как любит давать благие даяния детям своим. Чем ближе мы подходим к этому в глубине своей души, тем охотнее мы предоставляем себя Ему и довольствуемся Его путями. И когда встретится испытание, мы скажем: «Посмотрим, какое же благо намерен Господь оказать мне, потому что я убежден, что иначе быть не может». Тогда мы окажемся достойными Его свидетелями перед миром, и тогда через нас укрепятся ослабевшие руки многих.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Притчи 11:25.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вам послушать выдержки из воспоминаний о жизни Якова Левина. «Мои родители с юности были верующими. Отец обратился к Богу у церковных менонитов, а мама относилась к братским менонитам. Когда отец сделал матери предложение, то сказал: „Будем во всем едины, чтобы жить мирно, и я тоже приму крещение“. Они прожили 17 лет вместе, а затем его арестовали во время войны. Мама умерла через 30 лет, так и не увидев отца. Хотя всегда верно ждала и настолько усердно, слезно молилась за него, что однажды ночью во время молитвы увидела отца, а над ним руку Божью, и услышала: „Так я сохраню твоего Давида“. С тех пор она успокоилась за него. Прошло много лет. Уже будучи в Германии, я получаю однажды телеграмму, что отец болеет. Прилетев к нему в Канаду, зайдя в дом, я увидел умирающего старика, но его глаза говорили о чем-то мне неведомом. Приподнявшись, он сказал: „Я полечу с тобой назад в Германию“. Что это значит? К моему удивлению, он начал оживать и становился все жизнерадостнее. Через 2 недели отца еще возили в коляске. Мы сели в самолет и полетели в Германию. Здесь он открылся родственникам, что хочет креститься. В день, когда ему исполнился 81 год, его внук и я крестили его. Это было 21 августа 1987 год. Прошло 60 лет, пока он исполнил то, что хотел сделать в молодости. После этого события он прожил еще 2 года, и его дух вернулся к тому, кто его дал.

Однажды у нас было назначено братское общение руководителей молодежи всей Прибалтики. Рано утром я направился пешком через лес километра 3-4 до автобусной остановки, но там скопилось множество людей. Пришел автобус, к моей радости все уместились. Неожиданно кондуктор начал раздраженно и на латышском языке меня ругать. Я ничего не понимал и потому спросил стоящего рядом пассажира, что она говорит. Она говорит, что автобус переполнен, и чтобы вы вышли из автобуса. Но почему я? К тому же я был в середине автобуса. Да, но она хочет, чтобы именно вы вышли. Я молча протиснулся к дверям автобуса и вышел. Чувство обиды давило грудь. Автобус ушел, а я остался один. Следующего автобуса нет смысла ждать. Он появится часов через 5-6. И тут опять знакомый голос. «А ты благодари». Такое уже случалось, когда Бог меня от чего-то спасал. Помолившись, я пошел пешком. Путь не короток, километров 8-10. Не прошел я и полкилометра, смотрю, из-за поворота появляется машина. Поднял руку. «Может, подвезут?» Машина остановилась. «Подвезите, пожалуйста, пока вам по пути». «Садитесь». Достал я 20 копеек. Тогда это был получасовой заработок и дал ему. В это время у него потухли фары, затем включились и вскоре опять потухли. Мы подъехали к остановке, где стояло четверо мужчин. «И им не хватило места», — сказал я. Еще перед этим я объяснил шоферу, где мне было бы удобно выйти. Я не хотел доставлять ему лишних забот и готов был покинуть машину на этой остановке. Но шофер довез меня туда, куда я попросил. Со стороны совхозного гаража ярко светил прожектор. Я зашел в дом. Там мне сообщили, что братское общение перевели в другое место. Я вышел и удивился. На улице было темно. Прожектор не освещал окрестность. Пошел по знакомой тропинке туда, где собрались братья. Только я прибыл на место, и еще не началось служение, как прибежал сосед из дома, куда я заходил, и рассказал, что кругом полно милиции. Она вот-вот нагрянет сюда, и нам следует побыстрее скрыться. Мы перешли дорогу. Наступило утро. Густой туман ложился на землю. Мы встали кругом и помолились. Вдруг раздались голоса милиционеров. «Следы видать, но где их теперь в лесу и в тумане найдешь?» И они ушли, арестовав в доме троих, не успевших скрыться. Только позже прояснилась вся эта история. На остановке, где я должен был выйти из автобуса, меня как раз и должны были арестовать четверо мужчин, сотрудники милиции и КГБ. Вот почему Бог не разрешил мне ехать автобусом, а послал мне попутную машину. То, что я зашел в дом при свете и вышел из него в темноте, тоже имеет свою историю. Четверо агентов видели при свете, что я вошел в дом. Но в этот момент сторож гаража выключил свет прожектора, и они кинулись туда, крича сторожу: «Включи свет!» Сторож удивился, но подчинился. Больше 30 сотрудников милиции и КГБ окружили дом. Все обыскали, но меня не нашли, поскольку я в темноте незаметно исчез. Они кричали: «Где тот человек, который к вам зашел?» И на месте молитвы преследователи тоже нас не обнаружили. Мы видели сквозь туман, как они продвигались, а мы стояли как вкопанные и беззвучно молились. Только тогда я понял, почему должен благодарить и за что, что меня выгнали из автобуса. По этому поводу я однажды слышал: «Благодари, но при всяком воспоминании, да и теперь, когда пишу эти строки, я благодарю Бога за Его чудную заботу о детях своих». Да, верна народная пословица: «Хранимого Бог хранит». Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Псалом 144:20.

Случай, о котором я сейчас расскажу, считаю для себя первым школьным классом. Через него я начал мало-помалу кое-что понимать. В Эстонии у нас было назначено молодежное общение, но перед этим, казалось, сам ад пришел в движение. Управляющий приехал к нам домой, залез на чердак, все проверил, накричал и уехал, запретив мне отлучаться из дома. Что делать? Не ехать? Я молился и не обретал внутреннего покоя и ясности. Наконец я пришел к выводу: если дьявол так бушует, значит, он боится чего-то. Зря кипятиться не будет. И я поехал с нашей молодежью. Было их 12 человек. Доехали мы до станции Тапа. Там следовало пересесть на поезд Таллин-Ленинград и ехать до Кивиили. Пришлось ждать несколько часов. Мы побродили немного и вернулись на вокзал. Спокойно расселись и запели христианские гимны. Нас тотчас окружили люди. Некоторые молча плакали. Было видно, что давно не слыхали они христианских гимнов. Наконец объявили о посадке, но мы продолжали петь. Люди не расходились. Прозвучало второе объявление, торопя всех. Мы побежали на поезд и поехали в Кивиили. Там провели благословенное служение. Первый раз в нашем служении 12 молодых людей привели свою жизнь в порядок, примирившись с Богом. Как тут было не радоваться? В воскресенье вся молодежь провожала нас в обратную поездку. Пели песни, посылали добрые пожелания друг другу. Я устроился в тамбуре, ожидая отправления поезда. И тут один из стоящих рядом спросил: «Вы являетесь их предводителем?» «Почему это вас интересует?» — спросил я. «И кто вы?» «Я председатель клуба атеистов». Подошли другие пассажиры. Началась оживленная беседа, которая длилась около 2 часов. Прервалась она только тогда, когда в вагоне среди пассажиров прозвучало слово «саксы», что по-эстонски означает «немцы». Оказалось, что мы за беседой проехали нашу станцию пересадки. Тогда атеист спросил: «Ну, где ваш Бог? Что же он вам не напомнил сойти на вашей станции?» «Верующему все содействует ко благу. Бог знает, как нам добраться до дому. У него есть для нас самолеты, поезда. В этом вы убедитесь». Наконец наш поезд прибыл в Таллин. Не успели пассажиры дойти до здания вокзала, как мы уже сидели в поезде Таллин-Рига, который следовал через Тапа. Для пересадки нам пришлось пройти 10 метров по перрону. Это был тот поезд, на который мы должны были пересесть в Тапа. Мы полагали, что придется купить билеты, но кондуктор сказал: «Садитесь, это же ваш поезд». Мы, радостные и довольные, счастливо приехали домой. Все радовались, что на каждого члена нашей группы столько же человек в Эстонии нашли Христа. Можно было бы на этом поставить точку. Но на другой день мы узнали причину, почему мы проехали станцию пересадки. Не мы прозевали, а Бог позаботился о нас. Ведь кто-то из всей группы не мог не заметить, что нам пора выходить. Но нет, Бог всем закрыл глаза и усыпил внимание. И это было к нашему счастью, потому что около 40 милиционеров ожидали в Тапа, чтобы всех арестовать. Они точно знали, что мы сели на поезд, идущий в Таллин через Тапа, но никто не сошел. Милиция поудивлялась, но так и не смогла понять, куда подевались христиане. И опять мы избежали жестоких объятий атеистов в милицейской униформе. Кто знает, что они сделали бы с нашей молодежью. Но мы были в надежных руках Небесного Отца, который заботится о детях своих и поныне.

Совсем недавно в составе туристической группы под руководством Генриха Флорика мы совершили поездку в Израиль. Нашему удивлению не было конца. Столько новых впечатлений. Вначале из-за нехватки времени я не хотел ехать туда. Но шеф меня заставил. Он сказал, что это тебе нужно. Ощущение благостной радости не покидало меня с того момента, когда я ступил на бетонную полосу аэропорта Тель-Авива и до последних минут перед отъездом. Здесь я хочу задержать ваше внимание только на одном коротком событии. В Капернауме мы сели на маленький кораблик времен Иисуса Христа и поплыли к противоположному берегу. В это время я думал о замечательном гимне «Чудное озеро Геннесарецкое» с чистой кристальной водой. Но мои размышления и созерцание чудного озера неожиданно прервались вдруг словами Генриха. Он попросил остановить корабль, встал посредине и начал проповедовать. «Ясно, здесь можно говорить о том, что произошло в этом месте в связи со служением Христа». Потом и мне он предложил поделиться мыслями. Не без внутреннего волнения я прочитал по-русски: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». Марка 5:19. После этого стиха я напомнил о том, как Христос дал повеление некогда одержимому идти домой к своим и рассказать, что сотворил с ним Господь. Но одержимый пошел и проповедовал по всему Десятиградию. Когда Христос вновь вернулся, то на этот раз был принят. Едва я окончил говорить, как капитан громко сказал мне по-русски: «Вы читали из Библии по-русски». Только теперь у меня открылись глаза, и я понял, почему я должен был прочитать стих на русском языке. Я вскочил на мостик капитана. «Так это из-за вас я должен был прочесть по-русски». «Вы откуда?» «Из Калининграда». «Там вам не нравилось?» «Да». «А здесь?» «Тоже не особенно», — ответил он. Для этого Сын Божий приходил на землю, пролил свою божественную кровь и страдал на Голгофском кресте, чтобы ты мог приобрести лучшую родину, которой будешь в совершенстве доволен. С полчаса мы имели приятную беседу о Спасителе мира. Затем он дал мне подержать руль, и я пару минут вел корабль по Геннесарецкому озеру. Мы обменялись адресами, а когда я вернулся домой, то первым делом выслал ему Новый Завет и трехтомник «Счастье потерянной жизни». Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Евреям 11 глава. Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Евреям 4:1. Когда я вернулся домой из армии, то обещал маме, что останусь с ней целых 5 лет, и мама не скрывала своей радости. Но вскоре я встретил девушку, у которой было великое достоинство. Она выросла сиротой, а я и мечтал получить в жены сироту. К счастью, такая девушка, рассуждал я, нахлебалась в жизни всякого несчастья. Такая сможет любить и столь неуклюжего, как я. Такой и невзрачный муж покажется солнцем жизни. Сомнения все больше охватывали меня, и я решил расстаться с ней и отправился с этой нелегкой мыслью на свидание с любимой. Всего-то и осталось до места встречи несколько десятков шагов. Мне осталось пересечь железнодорожные пути, как вдруг меня кто-то остановил. Мой разум, казалось, раздвоился, и каждая половина легла на свою сторону. Слева услышал первое предложение дьявола, но я ему не ответил. Справа говорил Бог. Я продолжаю молчать. Опять начал дьявол со своими обещаниями. Но, как и прежде, я не ответил ему.
заговорил второй раз: «Бог». Он сказал: «Это она». Я молчал. И снова Бог сказал: «Она от меня». Когда я услышал это, то поднял голову и сказал: «Ты знаешь, Боже, что я не верил и делал беззаконное. Но что Ты даешь, то и хорошо. Я знаю, что буду с ней счастлив. Я подчиняюсь Тебе, иду и беру ее». И все вдруг исчезло. Это было первое наставление в моей жизни, которое Бог дал мне. Я подошел к ней и спросил: «Где живет ваш пресвитер?» «На горе», — ответила она. «Пойдем к нему». «Зачем?» «Увидишь». Когда мы вошли к нему, а это был знаменитый и мудрый служитель Степан Герасимович Дубовой, я спросил: «Как мне вас называть? Брат Степан или Степан Герасимович?» «Брат Степан, брат Степан», — ответил он. «Мы, брат Степан, хотим вступить в брак». И тут он и моя невеста хором спросили: «Что?» «Да-да, мы хотим вступить в брак. А зачем ты хочешь бракосочетаться у верующих? Мир мне чужой, и туда меня уже не тянет. А у вас я пока тоже чужой». Я был в то время приближенным к вере. О том, что я пережил и что Бог мне указал, я никому не рассказывал 10 лет, а то и больше. Думал, что это Бог велел мне взять Ирму в жены. Он все и устроит. Мне не о чем переживать. «Хорошо», — сказал пресвитер. «Церковь рассмотрит этот вопрос, и что решит, мы тебе сообщим». И церковь разрешила и даже устроила наш брак, хотя в то время подобные союзы не допускались. Кстати, тогда же еще одна подобная пара тоже просила разрешения, чтобы жениться, но им отказали. По букве надо было бы поступить с обеими парами одинаково, но по духу следовало решить так, как это сделала церковь, ибо буква убивает, а дух животворит. Впоследствии та пара распалась, что подтвердило правильность решения церкви. Да, дети верующих родителей святы, и даже в тех случаях, если только один родитель верующий. О таких Бог несет особую заботу. Позже я открылся будущей жене, сказав: «Я не умею долго любить, но 6 месяцев я буду тебя любить. Согласна ли ты за меня выйти замуж?» «Да», — ответила она. Через 7 лет я как-то спросил ее: «Как ты решилась выйти за меня замуж при таком ограниченном сроке?» «Знаешь», — сказала она, — «я выросла сиротой, и много горя выпало на мою долю. Мне казалось, что 6 месяцев счастья — это бесконечность». Вернулся я из армии 18 ноября 1961 года. А женился 18 марта 1962 года, ровно через 4 месяца. Вот так быстро пролетели обещанные матери 5 лет. Но мама была безмерно счастлива, что я женился именно на этой девушке. 18 марта 1998 года исполнилось 36 лет, как мы женаты. Мое прежнее обещание любить жену 6 месяцев я перевыполнил в 72 раза.

Однажды ты предстанешь перед Богом. Что скажешь ты ему тогда в ответ? Он для тебя любовь свою отдал здесь, Христа Святого с неба нам послал, чтоб подарить навечно нам прощение и от греха спасти нас навсегда. Сегодня мир без Бога погибает, и без Христа нам нет пути на небеса. Закрыто небо для греха навечно. Христос есть путь и истина, и жизнь. Лишь Он есть Царь небесного чертога, лишь в Нем спасение и жизнь. Без Бога нет пути на небо, без Бога серость лишь в душе, а со Христом лишь есть надежда увидеть Бога вечную любовь. В Иисусе путь на небо нам открытый, а без Христа судебный приговор. Что делал ты, живя здесь в этом теле, все тайное откроет Он тебе и приведет на суд твои деяния, откроет все и не оставит ничего. Поэтому, мой друг, Христа любовь, принять сегодня поспеши, а завтра дверь закроется спасение, и небо затворится навсегда.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Притчи 11:25.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение этой недели мы будем продолжать рассмотрение нашей предыдущей темы, то есть Божье изобилие. В наших беседах на прошлой неделе мы отметили тот факт, что Божье изобилие может быть понятым только через откровение из Божьего Слова посредством Святого Духа, и что существует прямая связь между изобилием Бога и Его обетованиями. Я имел также возможность поделиться с вами пятью основными принципами, которые связывают Божье изобилие с Его обетованиями, которые, то есть эти принципы, я вкратце повторю. Первый принцип – Божье обеспечение заключается в Его обетовании. Второй – эти обетования Бога являются нашим наследием. Третий – все Божьи обетования сегодня доступны всем нам во Христе. Четвертый – все обетования являются выражением Божьей воли. Бог никогда не обещал чего-то такого, что было бы против Его воли. И пятый принцип. Осуществление Божьих обетований не зависит от наших обстоятельств, но от исполнения нами Божьих условий. Это очень важный момент. Мы никогда не должны сводить свои глаза с Божьих обетований, с тем, чтобы перевести наш взор на наши обстоятельства и сказать: «О, обстоятельство мое безвыходное, невозможное!» Бог фактически любит творить чудеса в наиболее трудных обстоятельствах жизни. Сегодня и в следующие дни этой недели мы постараемся объяснить вам в простых и доступных терминах, что делать, чтобы присвоить Божьи обетования. Вы, конечно, помните, я сказал, что обетования являются нашим наследием. Перед нами теперь вопрос: как прийти к этому наследию, которое является обетованиями Бога? Я желаю указать вам на три простых практических шага к присвоению Божьих обетований. Первый. Позволь Святому Духу направить тебя к соответствующим обетованиям. Это очень важный шаг. Не ты должен избирать обетования, которые ты хочешь, а Дух Святой. Только Святой Дух является администратором нашего наследия. Только Он должен указать нам на обетования, которые находятся в воле Божьей и отвечают нашей ситуации в любое данное время. И когда Святой Дух направляет нас к обетованию, Он также вселяет в нас веру присвоить это обетование. Таким образом, инициатива принадлежит Богу, а не нам. Мы не можем требовать от Бога, мы не можем давать Богу приказания, но, будучи чувствительными к Святому Духу, мы открываем Божью волю для себя в любой ситуации, объявленной в Его обетованиях. В моем христианском опыте у меня много раз была нужда в исцелении от Бога, и интересным есть то, что в одной ситуации Дух Святой направляет меня к одному обетованию. Но когда я пытался возвращаться к тому же обетованию и в другой, то есть в следующей ситуации, ничего не получалось, потому что Святой Дух вел меня в другом направлении. Это не формула. Вы не можете свести Бога к формуле. Бог является Духом. Это очень важный факт. Бог есть Дух. Вы не можете поместить Духа в коробку или уменьшить его, низводя к математическому уравнению. Но если вы имеете общность со Святым Духом, как с Личностью, если у вас с Ним глубокие отношения, Он направит вас к наследованию обетований. Слушайте, что говорит Иисус Христос о служении Святого Духа в Евангелии от Иоанна, 16 главе, в стихах от 13 до 15. Сказанное имеет большое отношение
к нашей теме. Вот что говорит Иисус Христос. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». На этой основе я заявляю, что Дух Святой является администратором всеобщего наследия. Все, что принадлежит Отцу, принадлежит Иисусу Христу. Но то, что принадлежит Отцу и Сыну Иисусу Христу, распределяется и дается нам Святым Духом. Он берет то, что принадлежит Иисусу Христу, и дает нам, а мы, получая от Духа Святого, становимся подлинными наследниками всего наследия. Но, конечно, наследием распоряжается Святой Дух. Он тот, кто направляет нас к познанию всей истины. Если мы являемся сообщниками Святого Духа, то мы скоро обнаружим, что мы являемся и сообщниками истины. Мы не в состоянии прийти к подлинной истине Божьей без водительства Святого Духа. Святой Дух в любой жизненной ситуации, зная Божий план для нас и зная Слово Божье в совершенстве, будет направлять нас к той части Слова Божьего, которая осуществит Божий план для нас. Есть еще одно место Священного Писания, а именно послание к Римлянам, 8 глава, 14 стих, который говорит нам вкратце то же самое. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Те, которых постоянно водит Дух Божий, являются сынами Божьими. Здесь не сказано о случайных, единичных контактах с Духом Святым, но о постоянной связи с Ним. Только тогда, когда постоянно, регулярно нас водит Святой Дух, мы живем как сыны Божьи. Мы становимся детьми Божьими через новое, вторичное рождение, через рождение от Духа, но мы живем как Божьи совершенные сыны только тогда, когда водит нас в нашей жизни Святой Дух. А теперь второй шаг к присвоению Божьих обетований. Когда Святой Дух привел тебя к данному обетованию в Слове Божьем, изучай его и исполняй его условия. Это очень важный шаг. Большинство Божьих обетований являются условными, то есть связаны с исполнением тех или других условий. В большинстве случаев обетования Божьи начинаются словом «если». Бог говорит: «Если ты сделаешь то или другое, то я сделаю то или другое». Если же мы претендуем на получение Божьих обетований без изучения их и исполнения специальных условий, то наш подход к вопросу детский и незрелый. Мы не можем игнорировать Божьего «если». Вы не можете обязать Бога сделать для вас то, что Он обещал на определенных условиях, без исполнения Его условий. Хорошим примером этого может быть обетование, которое находится в книге «Исход», 15 главе, 26 стихе. Читаю. «Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». Это величайшее обетование. Бог говорит: «Не наведу на тебя ни одной из болезней. Я буду твоим исцелителем». Но вы не можете претендовать на это обетование, не обращая никакого внимания на слово «если». Здесь, в данном тексте, мы находим четыре условия. Первое. «Если будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего». Второе. «Делать угодное пред очами Его».
Третье условие – внимать заповедям Его. И четвертое – соблюдать все уставы Его. На этих четырех условиях Бог говорит: «Я Господь, целитель твой». Нельзя считать Господа своим целителем и в то же самое время избегать исполнения Его условий. Третьим шагом к присвоению обетований Бога есть такой принцип: поддерживай в себе состояние веры и действуй соответственно. Священное Писание говорит, что вера без дел мертва. Мы должны возгревать в себе веру и действовать в соответствии с духом веры. Откроем послание к евреям, 6 главу, 12 стих. Это место подчеркивает нашу мысль. Цитирую. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования». Обратите внимание на то, что недостаточно только иметь веру. Мы должны иметь и веру, и долготерпение. Когда вы нашли в Божьем Слове обетование, исполнили все его условия, вы должны ожидать в вере и в терпении до тех пор, пока Бог осуществит для вас свое обетование. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

мой любящий Бог, о мой любящий Бог, ты творишь чудеса, расцветают сады, зеленеют леса, о мой любящий Бог, ты на небе живешь, видишь, птицы летят и колосится рощ. О мой любящий Бог, и в лесу чудеса, вырастают грибы и сверкает роса. О мой любящий Бог, много ягод в лесу, дивно птицы поют, воспевая красу. О мой любящий Бог, на морях корабли, мчатся вдаль поезда на просторах земли. О мой любящий Бог, в голубых небесах самолеты летят, звезды ярко горят. О мой любящий Бог, и в глубинах земли уголь, золото, медь, газ и нефть залегли. О мой любящий Бог, эти блага земли для людей ты создал, чтобы вечно жили. О мой любящий Бог, мы привыкли все брать, но всегда ли хотим благодарность воздать? Благодарность тому, кто весь мир сотворил, благодарность тому, кто людей возлюбил, благодарность тому, кто нас создал красивыми, благодарность тому, кто пожертвовал сына.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Он знает путь мой. Иова 23:10. Верующий, какая прекрасная уверенность, что Бог знает. И хотя твой путь может быть кривой, таинственный, запутанный, путь испытаний и слез, Он знает его. Есть всемогущий проводник, знающий и направляющий стопы ног твоих, будь то горьким водам Мары или к радостям и прохладе Елима. На том пути, столь мрачном для египтян, находился облачный и огненный столб для охраны народа Божия. Хотя огненное горнило пылает, мы можем иметь уверенность, что огонь предназначен не для уничтожения, а для очищения. Когда процесс этого очищения закончится, не раньше и не позже того, Он выведет народ свой как золото. Когда мы думаем, что Он далеко от нас, Он оказывается ближе к нам, чем когда-либо. «Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою» — Псалом 141:3. Познали ли мы того, кто ярче солнечного сияния, проникающего в нашу горницу с первым лучом восходящего солнца? Ведь его око с невыразимой нежностью и состраданием следит за каждым нашим шагом в течение целого дня. Он знает весь наш путь. Человек, не знающий Бога, в час несчастья, слыша утверждение, что случившееся есть Божий промысел, что все это происходит по воле Творца, не понимает действий Божьих, и он с удивлением говорит: «Божий промысел? Что это такое?» Жало во многих тяжелых испытаниях было бы уничтожено, если бы люди видели то, что видел Иов в час своего величайшего горя, когда он был лишен всякой земной надежды. Он видел, что во всем постигшем его действует рука Божия. Он видел руку Божию за мечом Севиян, видел ее у молниеносной стреле, видел ее в крыльях несущейся бури, видел ее в ужасающем затишье своего разоренного очага. Иов говорил: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Видя Бога во всех обстоятельствах, вера Иова достигла наивысшей точки, когда этот некогда богатейший князь пустыни, сидя на пепле, мог сказать: «Вот он убивает меня, но я буду надеяться». Иов 13:15. Борец, так чего ж добиваешься ты? К чему устремляются сердца мечты? Какую поставил ты цель пред собой? Осмыслен ли твой изнурительный бой? Неведомо в мире духовных коллег, не хлебом одним будет жить человек. Ищи не того, что блестит, но мертво, а Божьего Царства и правды Его. Борьба за свободу для пленных важна. Так многие души сковал сатана. Наш враг нам известен, нам страх незнаком, когда мы возвышенной целью живем.

благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Притчи 11:25.

Дорогие друзья, мы рады вновь приветствовать вас на волнах Радио МВИ. И сейчас предлагаем вашему вниманию прослушать продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Многие молодые люди в глубине своих сердец тоскуют по честности, искренности и чистоте. Наедине сам с собою, в одиночестве этих качеств не проявишь, они проявляются в обществе, на работе. Главное же – это общение с Богом, которому молодые люди могут посвятить силы и способности, да и всю свою молодость, потому что это единственный путь к полноценной жизни. Иосиф Армстронг совсем юным нашел эту связь с Иисусом Христом. Как часто он шел в пустующее школьное здание, чтобы в слезах и возмущении подчинить свои желания воле Божьей. Только его мать могла предполагать, какой внутренней борьбы ему это стоило. Будущее Иосифа никоим образом не выглядело светлым и многообещающим. Если другие мальчишки могли ходить в школу и учиться, как долго они захотят, и родители им при этом помогали и устраняли с пути всякие помехи, у него не было вообще никаких шансов учиться и получать образование, хотя он страстно об этом мечтал. И хотя вся его молодая жизнь состояла из надежд, которые приходилось себе подавлять, в нем постоянно жило желание, вопреки всем противодействиям, идти своим путем честно и твердо. С самого детства он тосковал по взаимопониманию с отцом. Еще маленьким ребенком он мечтал, как и другие дети, сидеть на коленях отца, но эта его мечта так и не сбылась. Позже он с завистливыми глазами наблюдал, как другие дети весело играли со своими отцами, а с ним отец не играл, и игрушек ему он не покупал. Его отец никогда не привозил из поездки что-либо в подарок ни матери, ни детям, как это принято в большинстве семей. Иосиф об этом должен был забыть. И поэтому он был благодарен за каждое доброжелательное слово и чувствительным ко всем красотам природы. Становясь взрослым, он все больше понимал, каким суровым и безрадостным было его детство. Его страстное желание любви нашло теперь ответ в чистоте и красоте Долорес Бейс. Будь то буйное многоцветие цветов или лучистая голубизна ясного неба, пение птиц в винограднике или теплый летний дождь, все говорило ему, что он любим. Впервые в своей жизни Иосиф встретил человека, с которым он мог говорить о своей тоске и сокровенных желаниях своего сердца, потому что Долорес понимала его. День ото дня он становился счастливее. Работа в винограднике была закончена, прежде чем начались осенние дожди. Случайно Иосиф слышал, как отец признался Золу Бантуму, что он выручкой от виноградника доволен. Ему же отец не сказал ни одного слова благодарности за хороший урожай. «Значит, ты нас покидаешь?» Катя стояла в дверях кухни, когда Иосиф спускался по ступенькам вниз. «Да», — отвечал Иосиф и поставил чемодан. «Мать хочет, чтобы я снова возвратился, да мне и самому хочется домой. Мы по тебе здесь скучать будем». «Вы были так добры ко мне», — сказал Иосиф, — «и мне было у вас очень хорошо, большое вам за все спасибо».

0: Небо, ты же знаешь, я часто говорила, что больше никогда и никого не поселю в комнате Джерри. Но отдать комнату тебе мне было нисколько не жаль. Я вижу, отец за тобой приехал. Да. Добрый день, господин Амстронг. Добрый день. Беннет взялся за шляпу и, улыбаясь, поклонился Кэти и Гирти, которая на кухне гладила белье. «Все готово в дорогу?» «Все готово, отец. Только помоги мне отнести вниз большой чемодан». «Порядок. Пойдем за чемоданом». Иосиф про себя подумал. Отец, наверное, хотел сказать «каждый шаг на счету», но он этого не сделал. «Я с вашим мужем в отношении оплаты за проживание сына все уладил», — обратился Беннет к Кэти, выходя из двери. «До свидания». «Гирти», — сказала Кэти, провожая их взглядом через окно, — «мы по этому парню еще скучать будем, да?» «Да, я думаю». «Мне даже страшновато подниматься вверх и заходить в его комнату». «Почему, Кэти?» «Ах, это напоминает мне тот момент, когда Джерри от нас ушел. Мне и во сне не снилось, что я когда-нибудь какого-нибудь парня могу так полюбить. Когда он будет жениться, обязательно получит от нас хороший подарок». «Как хорошо снова быть дома, мама, кушать твой ужин». Иосиф весь светился от радости, когда он в этот вечер снова мог сесть за стол у себя дома. «Но сегодня приготовила ужин Виргиния», — сказала мама радостно. «Так ты уже умеешь варить, Виргиния?» «Да ты, между прочим, совсем уже взрослая стала. А ты, Лавел, ты, мне кажется, уже выше, чем я был в 12 лет». «Ах, мама, это просто чудесно со всеми вами снова сидеть за одним столом». «Да, хорошо, что ты снова дома», — счастливо улыбнулась мама. Сколько любви было в ее голосе, да и могло ли быть иначе, ведь это был ее первенец, ее сын, которого дважды коснулась врачующая рука Бога. Это ее маленький Иосиф, который бесчисленное количество раз плакал ей в подол, когда его отец в очередной раз был груб с ним. Это был тот самый Иосиф, который и через сугробы снега, и в проливной дождь плелся домой, когда за ним не приезжал его отец. И разве это не он каждый день тайком уходил в сарай, становился на колени и молился Богу? Анни гордилась своим сыном, который теперь уже был на пол головы выше нее, нежные черты лица которого выражали честность и искренность. Он вернулся домой, чтобы ей помочь, чтобы облегчить ее жизнь. Она придвинула ему чашку. Сердце ее было наполнено благодарностью. Беннет направил через стол на Анни режущий суровый взгляд, как бы спрашивая, что с первого же вечера начинаешь снова баловать его. «Здесь у нас много работы», — сказал Беннет немного погодя. «Я считаю, что надо живую изгородь подстричь и часть сада пересадить. Надо ограду местами починить и овраг на пшеничном поле зарыть. Я надеюсь, ты не научился у бантумов лодырничать, Иосиф». Беннет подозрительно недоверчиво посмотрел на Иосифа. «Не беспокойся, отец», — ответил он. «Я бы хотел, чтобы ты точно в 5 каждое утро был уже внизу. И ты тоже, Лавел. Каждый шаг». «Да-да», — сказал Иосиф, — «мы уже знаем, каждый шаг на счету, не так ли, Лавел?» Иосиф нагнулся и ободряюще похлопал своего младшего братишку по плечу. Как хорошо было снова сидеть рядом с Иосифом. Хотя в возрасте их разделяло 10 лет, они по-настоящему чувствовали себя братьями, и Иосиф был для Лавела его идеал. Иосиф не подозревал, что его братишка постоянно любуется им. Виргиния же, наоборот, относилась к нему сдержанно, но и она любила брата всем сердцем. Как терпелив был он всегда к ним младшим, как всегда спешил им на помощь. Она снова увидела себя вместе с Иосифом в городе, где они продавали изделия своих рук, чтобы купить маме новое платье. Как многое их объединяет! Вот он, ее взрослый брат, который теперь выглядит веселым и счастливым. А какой у него уверенный и глубокий голос! Ее брат стал настоящим мужчиной. И вот наступило воскресенье. Иосифа уже всю неделю мучила забота, как он к бейсам попадет. Надо идти пешком, другого выхода нет. Он знал, бессмысленно просить у отца коня, а взять без спроса ему и в голову не приходило. Целый день Бенет ходил мрачный, как туча. Иосиф с утра до вечера тяжело работал. В 5, как того хотел отец, он уже был внизу и сразу же приступал к работе. Теперь Бенет только ждал, пока семья соберется на ужин, и тогда он дал волю своему недовольству. «Иосиф», — начал он после того, как тарелка с хлебом прошла по кругу, — «я же тебе категорически запретил с этой девушкой Бейс встречаться, но вчера вечером ты снова нарушил мой запрет». Иосиф ничего не ответил. «Ты же мне сказал, что не будешь больше к ней ходить, значит, ты меня обманул?» «Я на следующее воскресенье не ходил к ней», — отвечал Иосиф сдержанно, — «значит, я тебя не обманывал». «Но ты меня пытался убедить, что с ней все покончено». «Ты меня только спросил». «Я знаю, о чем я тебя спросил», — сердито кричал Бенет. «И я знаю, что я тебе сейчас скажу. Я тебя предупреждал. Если ты совет отца презираешь, то за последствия будешь отвечать». На лице Иосифа не дрогнул ни один мускул. Он сидел спокойно и ожидал, что будет дальше. «Вот эту дверь видишь?»
1: «Вижу».
0: «Хорошо, тогда собирай свои вещи и уходи». Иосиф поднялся и посмотрел отцу в глаза. «Хорошо, отец», — сказал он спокойным голосом, — «так я и сделаю. Через неделю мне исполнится 21, и тогда я так или иначе планировал искать себе работу». «Может, ты и планировал», — в бешенстве угрожал Бенет. «Но теперь я использую свои права, и ты не уйдешь, я тебя выброшу. А этого могло бы не случиться». «Но я просто не могу и не хочу жениться на девушке, отец, которая может быть богата», — ответил Иосиф. «Ты увидишь, куда тебя это заведет. Ты и вернешься, чтобы просить у меня прощения, и быстрее, чем ты думаешь». Иосиф подвинул свой стул и встал рядом со стулом матери. Успокаивающе он положил ей руку на плечо и сказал: «Не волнуйся, мама, наверное, лучше, если я уйду». «Бенет», — глотая слезы, которые бежали у нее по щекам, произнесла Анни, «неужели ты еще сегодня хочешь его выдворить? Разреши ему остаться до завтрашнего утра». Рыдания сотрясали ее и мешали ей говорить. Виргиния и Лавелл тоже плакали. «Хорошо», — выдавил из себя Бенет, «садись и ешь, я не хочу, чтобы твоя мать снова...» Кушали молча. Почему отец всегда устраивал эти сцены, когда садились за стол? Ни у кого теперь уже не было аппетита. Все сидели грустные и подавленные, и сам Бенет только взял несколько глотков. После еды Ани пошла за Иосифом следом в его комнату. «Мама», — произнес Иосиф нежно, — «это действительно лучше, если я уйду без лишних слов и слез. Мы не можем больше с отцом жить под одной крышей. Мы с Долорес любим друг друга, и я надеюсь, что через некоторое время, когда я немного денег заработаю, мы сможем пожениться». «Но куда ты теперь пойдешь?» В глазах ее стояла страх и озабоченность. «Не делай себе лишних забот об этом, мама», — успокоил он ее. «Я как-нибудь найду себе рабочее место. Господин Макракин делал мне такое предложение, так что я без всякого могу сейчас вернуться туда-обратно».
1: «Господин Макракин?» – удивленно произнесла Ани.
0: «Да, он мне давно делал предложение у него работать».
1: «А отец об этом знает?»
0: «Нет, я ему не рассказывал».
1: «Это ему, конечно, не понравится».
0: «Не знаю, а почему ты так думаешь?»
1: «Потому что он верит, что они с Макракином друзья».
0: «Я скажу Макракину лишь самое необходимое. Я же не обязан всем о случившемся трубить».
1: «Ты имеешь в виду молчать о том, что он тебя выбросил на улицу?»
0: «Я просто ищу себе работу, и в конце концов на следующей неделе я становлюсь совершеннолетним».
1: «Хорошо, Иосиф, тогда я спокойна, если это не пойдет по кругу». У Ани снова навернулись слезы.
0: «Пожалуйста, мама, ну пожалуйста. Ты должна успокоиться».
1: «А ты сильно обиделся?» — спросила она. не так сильно, как бы это было год назад. Теперь, когда я знаю, что Долорес меня любит, мне это легче переживать». «Но, Иосиф, если она узнает обо всем, как она к этому отнесется?» «Она уже кое-что знает».
0: «Неужели?»
1: «Мама, мне пришлось ей об этом сказать. Между нами должна быть ясность».
0: «Но что она по этому поводу думает?»
1: «Вначале ей это показалось страшным. Тогда тетя Зара поговорила с ее матерью. Теперь она к этому относится спокойнее».
0: «Тетя Зара?»
1: «Да».
0: «Иосиф!» — воскликнула теперь мать потрясенная. «О чем же тетя Зара знает?»
1: «Не о многом».
0: «Как я буду ей и другим теперь в глаза смотреть?»
1: «Так же, как и я, мать».
0: Иосиф, как бы защищая ее от осуждающих взглядов, обнял мать за плечи. «Какая же она маленькая и хрупкая! Как я часто думал, что все останется в тайне, но ты помнишь историю про Иосифа, которую ты мне часто рассказывала, когда я был еще мальчишкой?»
1: Аня сидела некоторое время, погруженная в свои мысли. Рука Иосифа все еще лежала на ее плече, и он чувствовал, как ее бьет мелкая дрожь.
0: «Иосиф», — обратилась она к нему после некоторого молчания, — «ты хочешь сказать, что история Иосифа помогала тебе все эти годы?»
1: «Она помогала мне все эти годы больше, чем ты себе можешь представить, мама», — ответил он. «Если бы ты не рассказывала мне эти библейские истории в детстве, я не знаю, как бы я сегодня жил. Одно я знаю совершенно точно. Мама, если бы ты не научила меня всегда обращаться к Богу, я бы сегодня отца своего ненавидел».
0: «Иосиф».
1: «Да, мама, именно так».
0: «А сейчас ты его не презираешь?»
1: «Я должен согласиться, что часто очень был близок к тому, чтобы ненавидеть его. Мне стоило большой внутренней борьбы вытеснить из сердца горечь. Я все время думал о тебе. Ты была мне примером. Помнишь, ты мне рассказывала про глубокую яму и про свет с небес? Если ты все эти годы могла быть терпеливой и даже в самые тяжелые черные дни видеть Божий свет, то почему и мне не смочь? Единственное, что меня очень огорчает, это духовное состояние отца». По бледному, изможденному лицу Ани все еще текли слезы.
0: «Я об этом тоже очень много и часто думала», — печально сказала она. «Одно я для себя решила твердо, что до конца своей жизни буду стремиться Виргинию и Лавелла воспитывать так, чтобы их приближать к Богу. Я так рада, что ты за столом, когда отец был так возбужден и сердит, сохранял спокойствие. Я знаю, они не забудут, как ты вел себя в ответ на выпады отца».
1: «Если честно сказать, мама, в какой-то степени мне его отношение стало безразлично. Конечно, мне больно, что вот так приходится с вами расстаться, но ты же знаешь, отец никогда не проявлял ко мне добрых чувств, поэтому я уже очень жаждал скорее стать совершеннолетним».
0: «Я это знала».
1: «Обещай мне, мама, что ты постараешься выбросить из головы все тяжелое и заснуть».
0: «Я по меньшей мере попробую».
1: «Как она постарела, моя милая мама!»
0: «Мама, я очень боюсь, чтобы у тебя снова не случилось сердечного приступа. Ты так тяжело переживаешь все.
1: Не бери себе слишком в голову». В голосе его было столько тепла и озабоченности.
0: «Я изо всех сил буду стараться, Иосиф.
1: Тогда я еще сейчас соберу свои вещи, а завтра меня уже здесь не будет.
0: Спокойной ночи, сын».
1: «Спокойной ночи, мама».
0: Он проводил ее до ступенек.
1: «Будь сильной, моя маленькая мама», — сказал он. «Не забудь, Бог нас и в темноте видит».
0: Он на некоторое время задержал ее руку в своей.
1: «Ты же в это твердо веришь, мама, не так ли?»
0: Если Иосифу и казалось, что он ее перешагнет без особых усилий, он все же долго не мог заснуть. Счастливые и печальные, злые и добрые мысли кружились и путались, мешая ему успокоиться. Тогда он, как это часто бывало в молитве, пришел к Богу.
1: и крепкий спокойный сон все поставил на свои места. Да, Иосиф мог уйти, но его мать этого сделать не могла. У него была Долорес, для которой он хотел жить и которую хотел любить. А у матери кто у нее был? Виргиния и Лавел — оба еще дети, у которых все будущее впереди. Они тоже, скорее всего, будут с нетерпением призывать тот день, когда смогут уйти из дома. Но Анни Амстронг должна до горького конца свое выдержать. Это тяжелым камнем лежало на душе Иосифа. Он еще вчера вечером был так счастлив рядом с Долорес. Они стояли у ворот, прежде чем расстаться, и говорили о многом. Потом он, как уже не первый раз, пешком отправился домой. Они беседовали недолго, может, четверть часа, но и этого времени было достаточно, чтобы убедиться, что они друг другу нужны. Они будут друг о друге заботиться. А кто будет заботиться о маме? Сразу после завтрака Иосиф взял шапку, потом вещи и был готов покинуть родительский дом. Он найдет себе рабочее место и тогда заберет оставшиеся вещи. «До свидания, мама», — сказал он. «До свидания. Храни тебя Господь». «Подожди немножко, Иосиф», — вмешался отец. «Я хочу, чтобы ты еще одно дело исполнил, прежде чем исчезнешь».
0: «Какое?»
1: «Поезжай к Симпсонам и одолжи для меня большую бричку для перевозки сена. Возьми сразу двух лошадей с собой».
0: «Поехать к Симпсонам?» Иосиф снова отставил свою сумку.
1: «Да, тебе еще нет 21 года».
0: Иосиф сначала посмотрел на отца, потом на мать. «Ну что ж», — сказал он, — «я поеду». Иосиф обуздал двух лошадей, на одного из них накинул седло, чтобы на нем верхом отправиться к Симпсонам, ферма которых находилась на расстоянии примерно 1 мили от фермы Стоксов. С огромной сеновозкой он отправился в обратный путь. Лошади сами бежали легкой рысью. «Каждый шаг на счету», — ворчал он про себя. Вдруг он заметил, что в уздечке одного из коней ремешок свисает. Должно быть, оторвался. Обе лошади сделали испуганный рывок вперед и поскакали. Иосиф изо всех сил пытался удержать их, но лошади совершенно вышли из повиновения. К тому же они его уже забыли, и его голос их только еще больше пугал. На следующем повороте он только услышал страшный треск. Его обволокла туча пыли, и он погрузился в темноту.

Уважаемые радиослушатели, продолжение истории «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах радио МВ. Ждем вас! Божьих вам благословений!

нет красоты, как в вечном доме. Вся красота Иисус Христос. Сменился тот венец терновый, а приобрел венец мой.

если бы в моей судьбе из года в год, за шагом шаг, было бы так, как в тишине, когда-то в пламенных мечтах невеста о своей судьбе молила Бога вся в слезах. О, если бы Господь всегда на мои просьбы отвечал, ведь я хотела лишь добра, когда впервые мамой став, держала дочку на руках, молитву про себя шепча. О, если бы мой каждый день я прожила, не зная боль, тогда обиды злая тень не омрачала бы любовь. Если б раскрыл Бог крылья в сень, не затоптали б душу в кровь. О, если бы! Только вдруг в тиши заговорил Господь со мной, коснувшись нежно струн души, звенела песнь струей живой. Я сердцем слышала слова, что лились в душу мне тогда. О, если бы в твоей судьбе, печальной стадии и пути, ты не позволила бы мне тебя за руку повести, скажи, как мог бы я тебе открыть себя на высоте? О, если бы тебе всегда на твои просьбы отвечать, чтоб ты по жизни все могла и что хотела б все давать, тогда скажи, когда б отца тебя я смог бы показать? Как мог бы объяснить тебе свою любовь и благодать? С тобой я буду в зыбком рве, там научу тебя прощать. С тобой пойду на высоте и научу не осуждать. С тобой, когда летит стрела, не раз я грудью прикрывал тебя от лютого врага и от камней оберегал. В минуты сложные тогда тебе урок преподавал. С тобой я был везде, всегда. Я видел все твои мечты. Не все давал, как ты ждала, не все во благо. Веришь ты? Ведь с каждым шагом ты росла, сжигая старые мосты. Я слушала ответ Христа, а жизнь, как лента предо мною, и фраза «если бы» тогда приобрела совсем другой оттенок, смысл. Я чудеса увидела, Господь, с тобой. Я поняла закон любви, и на скрижалях сердца я поверх разрушенной мечты прочла, что ты писал, любя. Даю не то, что просишь ты, а то, что надо для тебя».

Сколько всего мы принимаем ежедневно из рук Бога? У нас достаточно оснований благодарить Бога за все, что нас окружает. За наше здоровье, за еду, за каждое доброе слово, сказанное нам кем-то, даже за то, что сегодня нас не мучает боль. Всего лишь несколько минут благодарности каждый день, а насколько радостней и счастливее будет тогда наша жизнь. Неблагодарность — это признак неверия и черствости.

благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Притчи 11:25.

Я хотел бы еще раз вернуться к тексту, который мы уже сегодня слышали. Когда мы говорим о Новом Завете, когда мы говорим о завете Бога со своим народом, нужно быть крайне мудрыми, аккуратными, тактичными. Когда, особенно живя здесь, в Израиле, да, нам нужно понимать, друзья, что значит, какой смысл мы вкладываем.

Христа через Месію. Оно дает нам вход в это Царство и жизнь в нем. Слава Господу! Когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил, раздавая ученикам, сказал: «Примите, ешьте, это есть мое тело». И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо это есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставление грехов». Прежде всего, я бы хотел сказать, что Новый Завет берет начало вообще еще в Эдемском саду, и затем это началось вот серьезно осуществляться, когда Бог заключил завет с Авраамом. Да, мы понимаем, что завет с Авраамом определенным образом касался его потомков по плоти и касался земных благ и благословений. Бог говорил: «Я сделаю тебя многочисленным, я дам тебе землю». Сегодня тут война идет вокруг этой земли, мы сегодня живем здесь. Ну вот, но заметьте, у Бога всегда был взгляд глубже и дальше. Глубже и дальше. Для Бога не было принципиально просто дать тебе именно определенный клочок земли. Вот живите здесь. Есть другие народы, которые живут тысячами лет на своих землях, прекраснейших землях. У кого-то есть нефть, у кого-то чернозем, у кого-то еще что-нибудь. И они живут там годами, и все у них хорошо. И не надо им для этого какого-то спецобетования от Господа. Поэтому я говорю, что Бог смотрел глубже, и Он смотрел дальше. И смотрите, как пишет Евангелие об этом. Аврааму даны были обетования и семени его, Галатам 3:16. Не сказано и потомкам, послушайте, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном и семени твоему, которое есть Христос. Обетования даны Аврааму и его семени. Не потомкам, не многим, а как бы об одном, об одном. И это одно семя, это есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Смотрите, как интересно Павел говорит. Оказывается, завет, который был с Авраамом, это завет о Христе. Завет с Авраамом – это завет о Христе. Это не столько завет о чем-либо другом, хотя это все, да, в себя включает, и земля, и многочисленность, и еще что-то, и другие разные аспекты. Но завет с Авраамом – это завет о Христе. Все ключевые Божьи обетования были даны Аврааму и его семени, которое есть Христос. И закон, который явился спустя 400 лет, не мог отменить эту концепцию, не мог отменить этот завет. О Христе. Давайте еще раз зафиксируем. Завет Бога с Авраамом – это завет о Христе, имеющий прямое отношение к Христу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Евреям 10:16 написано: «Вот завет, который я завещаю им после тех дней, говорит Господь». Это цитата из автора Евреям. Послание цитирует пророка Иеремии. Он говорит: «Вот как выглядит этот завет. Я вложу законы мои в их сердца, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Как это стало возможным, друзья? Как Бог может не воспомянуть грехов и беззаконий твоих? Только когда Он смотрит на тебя через Иисуса Христа. Другого пути нет. Бог не может сказать: «Да ладно, проехали, забудем». Бог не может так. Он святой Бог, Он справедливый Бог. Каждый грех должен быть наказан. Он не может приблизиться к нам, если в нас есть грех, и Он видит этот грех. Только когда Он смотрит на тебя через Иисуса Христа, Иисус покрывает, Иисус искупляет нас. Иисус принял наказание за этот наш грех, и теперь у Бога нет претензий к тебе. Слава Господу! Вот почему Он говорит: «Я не вспомяну больше твоих грехов». Потому что Иисус понес за них наказание. И Он еще говорит о том, что «Я сделаю что-то внутри вас». «Я мои законы, мои мысли, мои желания вложу внутрь тебя». И заметьте, даже когда Он говорит, что «Я вложу мои законы в твое сердце», Он говорит: «В сердце вложу, не в память». Не в память твою, чтобы ты не забыл. «Я пропишу это на гораздо более глубоком уровне, твое сердце, твои мысли». Ты будешь пропитан тем, что мне угодно. Аллилуйя. Он говорит: «Я это сделаю». И еще он добавляет, расширяет, говорит: «Я вселюсь в них и буду ходить в них». То есть вот в чем заключается такое удивительное Божье обетование относительно Нового Завета. Он говорит: «Я буду жить внутри тебя». Это станет чем-то новым и невероятным. Бог всемогущий живет внутри нас. Омыл нас кровью Иисуса.

очистив нас от беззаконий. Он поселился в нас, и сегодня Он живет внутри нас. Это что-то новое. Это уровень, которого не знала земля, не знал никто до того, как пришел Господь Иисус Христос. И Он это сделал возможным для нас. И сегодня сам Господь Духом Святым живет внутри каждого из нас. Теперь несколько слов, друзья. Это то основное, что я хотел бы сказать сейчас, потому что Новый Завет — это такая обширная, глубокая, серьезная тема. Но я хотел бы несколько аспектов коснуться буквально бегло. Каким образом это работает? Новый Завет, он условный или безусловный? Бог говорит, я его заключу. С кем и каким образом это будет работать? Каким образом в нашей жизни работает Новый Завет? Вот мы сейчас коснулись нескольких обещаний. Бог говорит, вот смотри, что будет в этом Новом Завете. Я вселюсь внутрь тебя. Я пропишу мои законы и мысли, вложу внутрь тебя. Я заберу твое каменное сердце, дам тебе другое. Я изменю тебя изнутри. Вот что я сделаю, я твоих грехов не вспомню. Масса таких невероятнейших обетований Божьих содержится в Новом Завете. Каким образом они распространяются на нас, друзья? Каким образом они становятся твоими? Другими словами, условия Нового Завета. Условия Нового Завета. Если мы посмотрим на условия Ветхого Завета, вспоминается сразу Второзаконие, 28 глава. Если ты будешь соблюдать, если ты будешь соблюдать эти слова мои, то я благословлю тебя, то ты будешь благословен. Будет благословен плод чрева твоего, ты будешь благословен в городе, на поле, где бы ты ни пошел, ты будешь благословен. Но если ты не будешь соблюдать, ты будешь проклят. Ты будешь проклят на каждом шагу. И плод твоего чрева, и ты сам, и твоя судьба, и я вас рассею, и поражу, и безумием, и места себе не найдешь на земле. И ты будешь проклят. Вот почему Павел говорит, что кто хочет как-то с законом связаться, он под проклятием. Проклятие закона распространяется, если ты не соблюдаешь. А как сегодня, друзья мои? Как сегодня это работает? Как работает сегодня Новый Завет? Один текст. Матфея 16 глава, 15-16 стихи. Иисус прощается с учениками и говорит, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, будет спасен. А кто не будет веровать, осужден будет». Посмотрите, пожалуйста, на вот этот 16 стих. И давайте увидим здесь одну из формулировок, простых формулировок, как работает Новый Завет. Как работает Новый Завет? Очень просто все. Кто будет веровать, будет спасен. Кто не будет веровать, будет осужден. Это созвучно с тем, что мы уже цитировали сегодня. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, верующий, не погиб, но имел вечную жизнь». Смотрите, Новый Завет завязан на веру. Новый Завет работает через веру. Текст, который мы говорим с вами последние месяцы, «Благодатью вы спасены через веру». Кто будет веровать и креститься, будет спасен. Спасение вмещает в себя вот все эти Божьи обетования Нового Завета. Будет спасен от вины, будет спасен от власти греха, будет спасен от вечной погибели, будет спасен от Божьего гнева, будет спасен. Кто? Кто будет веровать. Условие для того, чтобы Новый Завет распространялся на тебя и работал в твоей жизни, это вера. У нас возникает вопрос, подожди, а что значит, все веруют сегодня, вот тут все веруют, везде все веруют, и бесы веруют. Ага, вот мы уперлись, ага, значит вера, а что ж теперь делать? То есть верить недостаточно, да? Надо что еще надо? Надо еще что-то делать. Ага. Нет, неправильный вывод. Правильный вывод – надо верить по-настоящему. Не надо называть верой то, что ею не является. Вера, которая не приносит перемен в твою жизнь – это не вера. Ну, разве что ты мертвую веру считаешь верой, тогда нет проблем. Но в общем-то это не вера. Давайте еще раз. Вера, которая не приносит перемен в твою жизнь – это не вера. Это типа как несоленая соль. Она ни к чему не годна. Выбросить вон на попрание людям. Ее можно потоптать, и вот что грязь, что соль. Вроде бы и соль, но нету силы, нету вкуса. Чем ее сделаешь соленой? Видите, когда мы говорим о вере,
Кто будет веровать, будет спасен. Его вера включит в его жизни какие-то процессы, запустит в его жизни какие-то процессы, которые изменят его. Новый Завет включится для тебя по твоей вере. Я вселюсь внутрь тебя. Вот мы снова возвращаемся к идее благодати. О, если мы под благодатью, тогда можно грешить. В смысле? Бог живет внутри тебя. Ты не представляешь, какая-то мощь, какая-то сила. Это тяга к святости, это желание угождать Господу, это отвращение от греха и так дальше. Это что-то просто немыслимое. Бог говорит, я вселюсь внутрь них. Что можно придумать больше? Что можно придумать сильнее и мощнее? Бог сам говорит, я буду жить внутри тебя. Это значит, ты будешь побеждать. Это значит, ты будешь по-другому мыслить. Ты будешь к другому стремиться, о другом мечтать. Вера включает для тебя вот эти вещи. Это все обетование Нового Завета. И когда ты веришь, они начинают работать. Вера активизирует в тебе все эти Божьи обетования. Давайте еще раз. Бог с Авраамом договорился. Он заключил с ним завет. Этот завет касался Иисуса Христа. И сегодня всякий, кто верит, евреи или не евреи, неважно, на него начинают распространяться обетования завета, которые заключены через Иисуса. Он стал посредником, ходатаем и гарантом этого Нового Завета. Посредник, он гарант, он ходатай Нового Завета. Он ходатает за нас перед Отцом. Благодаря Его жертве это все стало возможным. Аллилуйя. Все, что Бог пообещал, я очищу, я заберу каменное сердце. И если ты веришь, это начинает происходить. Если это не начинает происходить, значит, ты не веришь так, как надо верить. Что такое вера? Что такое рабочая вера? Почему бесы веруют и трепещут, и остаются бесами, демоничными, злыми духами? Их вера не запускает вот эти процессы внутри. Но живая вера обязательно запускает. Что такое вера? Вера – это такая сила внутри нас, которая соединяет нас с Богом. Вера – это то, что соединяет нас с Богом. Вера – это то, что активизирует внутри тебя какие-то духовные процессы и соединяет тебя с Богом. И именно благодаря этому соединению все начинает работать. Вера – это то, что соединяет тебя с Богом, активизируя внутри тебя вот эти духовные процессы, открывает тебе истину о том, что Иисус – это Мессия. Вот оно, настоящая вера. Сегодня вокруг нас есть люди, которые типа верят. Они, может быть, даже идут к стене плача. Я помню, когда первый раз, не знаю, лет 10 назад или чуть больше, 12, мы попали к стене плача, я прямо на видео снимал. Мне показалось, что это пророк Иеремия, плачущий передо мной. Какой-то дотишный, как он плакал. Я ничего не понимал на иврите, я записал, потом спрашивал у кого-то, о чем он там, Адонай там и все. Как он плакал, я чуть рядом с ним не стал плакать там. Это было что-то с чем-то, правда. Вот все равно, что плач Иеремии я увидел. И думаю, Господи, вот, ну, как ты к этому относишься? Но видите ли, в чем проблема, друзья мои? Настоящая вера, когда ты настоящим, избавляясь от всех предрассудков, не слезы открывают Божье сердце, а вера. Не что-либо еще открывает Божье сердце, а вера. Будешь веровать, увидишь славу Божью. По вере твоей будет тебя. Амен. Именно вера. А вера – это такая штука, которая открывает твои глаза на Божью истину. Настоящая вера дает тебе откровение о том, что Иисус – это Мессия. Настоящая вера открывает твои глаза на тебя самого, на твою греховность, на Божью святость, на вечность. Ты вдруг начинаешь понимать духовные вещи. Вера активизирует что-то внутри нас и изменяет наш внутренний мир, потому что соединяет нас с Богом. Аллилуйя! Слава Господу, братья и сестры! И если вдруг это не происходит с нами, значит, наша вера нерабочая. Что-то в ней сломано, что-то она не запускает каких-то процессов. Вера соединяет нас с Богом. Можно я напомню простые вещи, друзья? Иисус говорил, помните, Он говорил, «Прибудьте во мне». И в Евангелии от Иоанна 14 глава, в 15 Он говорил, «Прибудьте во мне». В 14 главе Он говорит такие слова, 20 стих. «В тот день узнаете, что Я в Отце Моем, и вы во мне, и Я в вас». В тот день вы узнаете, я в Отце, вы во мне, и я в вас. Он рисует такую вот
такое удивительное единение. Я в Отце, Отец во мне, я в вас, вы во мне. Вау, как же это происходит, как это становится реальностью. Как это работает, друзья мои. Если мы вспомним Иисуса, один из важнейших моментов Его земной жизни, на который однажды обратили внимание ученики, они смотрели на Него и говорят: «Господи, научи нас молиться». Научи нас молиться. Настоящая живая вера толкает нас к поиску Бога каждый день. Если ты веришь, что Иисус – это твоя единственная надежда, ты ищешь Его каждый день. Ты ищешь единение с Ним. Ты ищешь, как прибыть в Нем. Он сказал: «Прибудьте во мне». Как прибыть в Нем? Как прибыть в Нем? Искать настоящего глубокого единения с Ним. И даже когда мы говорим о молитве, и сейчас еще о Божьем Слове, друзья, я верю, знаете, что есть какие-то вот духовные такие тайны, которые срабатывают как раз именно по вере. И Иисус говорит: если вы пребудете во мне, и я в вас, принесете много плода. Я помню, давно еще на заре, наверное, своего служения я задавался вопросом и думаю: Господи, почему так, что иногда мы годами, читая Библию и молясь, мы не приносим много плода? У нас нет перемен должных в нашем характере, в наших ценностях. Мы не становимся другими. Почему? В чем дело? И я понял, знаете, что молиться, читать, да, это оно. Мы сейчас об этом именно говорим. Но нужно как-то так молиться и как-то так читать Писание, чтобы соединяться с Богом и что-то получать от Него. Для меня снова я возвращаюсь к этому классическому примеру. Женщина, которая в толпе пробирается и прикасается к краю одежды Иисуса. И вот этот вопрос, все прикасались, но сила вышла не для всех, не все получили исцеление. Так вот, прикасайся так, чтобы сила из него выходила. Читай так Писание и молись так, чтобы что-то ты получал от него, когда читаешь и когда молишься. Помните, апостол Павел писал Тимофею, говорит: вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Так поступая, спасешь себя и тех, кто будет тебя слушать. Это принесет тебе спасение. Вот, друзья, еще раз. Настоящая живая вера, она соединяет нас с Богом. И каким образом это происходит? Это молитва. Настоящая вера, давайте мы запомним, она подталкивает нас каждый день, каждое утро. Она внутри активизирует в тебе жажду по Богу. Она активизирует в тебе понимание, что Бог тебе нужен. Найди 5 минут. Войди в комнату твою, закрой дверь твою и помолись Отцу твоему, который в тайне, и Он воздаст тебе явно. Находи время для молитвы. О чем мы говорим сейчас, друзья? Мы говорим о том, как работает Новый Завет. Почему иногда он не срабатывает? Почему некоторые вышедшие из Египта не смогли войти в обетованную землю? Бог обещал, Он сказал: «Я даю вам ее, возьмите». Не смогли войти. Почему? Неверие и непослушание. Неверие и непослушание. Не смогли завоевать эту землю. Друзья, точно так же здесь. Новый Завет имеет вот эти ценнейшие обетования для нас. Но чтобы они стали твоими, чтобы они стали для тебя реальностью. Это происходит через веру. Кто будет веровать, будет спасен. Новый Завет делает, становится для тебя реальностью через веру. А вера – это то, что толкает тебя к единению с Богом. И первое – это молитва, друзья. Можно я напомню это еще раз? Вера толкает нас искать Господа. У нас нет времени, у нас не получается. Вспомните таких людей, как Закхей, как Вартимей слепой, как еще кто-то кричит: «Сын Давидов, помилуй меня!» Или Закхей хотел видеть Иисуса, не получается, бежал, залез на дерево, потому что он хочет видеть Иисуса. Эта вера начинает в тебе работать, она активизирует в тебе поиск. Сложно, работа, дела, ты устал. Да, но вера – это такая штука, которая преодолевает все эти препятствия и толкает тебя к тому, чтобы ты находил немножечко времени каждый день для молитвы и для Писания. Единение с Богом, включает для тебя и делает реальным для тебя обетование Нового Завета. И я еще один аспект подчеркну. Я верю, что это еще работает, вот это единение с Богом. Вера, да, это то, что соединяет нас с Богом, это причастность к телу Христа. Друзья, тело Христа – это церковь. Иисус, когда был на земле, Он сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Он задумал церковь как что-то особое такое.
Он задумал церковь, и затем мы видим церковь как тело Христа. И если мы хотим, чтобы Новый Завет в нашей жизни в полноте работал, в полноте действовал, нам нужно искать общение с народом Божьим, со святыми, нам нужно искать отношений с братьями и сестрами. Нам нужно искать, чтобы иметь единение в теле Иисуса Христа. И тогда я верю, что чем больше мы этого ищем, молитва, Писание, тело Христа, вера соединяет нас с Богом и делает для нас возможными, реальными, доступными все обетования Нового Завета. Начинает меняться наше сердце, меняются наши мысли. Бог говорит, я пропишу это у тебя в мыслях. Другие ценности, другие желания, мысли. Я буду жить внутри тебя. Аллилуйя. Слава Господу.

сколько тех, кто предстоит пред Богом, старается и служит перед Ним, но среди них, увы, совсем немного таких, кем Иисус Христос любим. Вы спросите, да разве так бывает, служа Иисусу, не любить Его? Отвечу я, кто брата отвергает, тот отвергает также и того, кто в сердце брата тихо обитает, кто милует его, благословляет, в печалях и страданиях утешает, и, слыша покаяние, прощает, не оставляя в скорби одного. Служения различны, Бог сказал, но вы должны пребыть во мне едино. А человек другое написал, перечеркнувши истинно картину. Такой, как я, мне в Иисусе брат, с другими же я не хочу общаться, молиться и вообще даже встречаться. Они чужие, я не виноват, и одеваются не так, как я, увы. И песни не такие напевают, и не духовные, там все из головы, и Библию не так, как мы, читают, и Духа Божьего вообще не понимают, и что их церковь делает, не знаю, ни нашего союза не правы. А братьев также принял Иисус, простил, омыл, поставил на служение и принимает жертвы этих уст, когда возносятся горячие моления. Я где-то перегнул? Скажите, где? Таких примеров колоссально много, и это убивает у людей начатки веры в истинного Бога. Когда тот современный фарисей не хочет вместе стать и помолиться всего лишь по учению людей, то может ли ему Господь открыться? Конечно, может, в пламенных судах, ведя его на разговор в пустыню. А труд единства, хоть и не зачах, но еле-еле движется до ныне. О, сколько нужда помощи кричит, и враг бросает нам кровавый вызов. А церковь, ну не то чтобы молчит, она болеет от таких капризов. Ей не хватает силы победить, а ты стоишь в стороночке и судишь. Не хочешь брата ты благословить, хоть говоришь, что Иисуса любишь. О, братья, откроем же глаза и прочитаем верные страницы о том, что нам сам Иисус сказал, и станем рядом горячо молиться. Есть и главное, да будем же едино. Второстепенное оставим Богу, и Дух Святой тогда нас не покинет, укажет нам чудесную дорогу. И вот тогда Иисус благословит, и потекут живительные реки, и враг тогда позорно убежит, и будет слава Богу в человеках.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Перед праздником Пасхи Иисус, встав с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Иоанна 13 глава, 1, 4 и 5 стих. Умывание ног. Начиная с событий главы 13 и до ареста в Гефсиманском саду, Иисус обращался только к Своим ученикам, чтобы подготовить их к Своему уходу. Поскольку они были опечалены и встревожены, Он заверил их, что идет приготовить место им, а затем придет и заберет их к себе в дом Отца. Он наставлял их, чтобы они любили друг друга, как возлюбил Он, и обещал послать Святого Духа, который должен был пребывать с ними. Он учил их, как приносить плод, и готовил к возможному гонению. Но ему пришлось столкнуться с серьезной проблемой, их непониманием того, что такое истинное величие. Иаков и Иоанн захотели выделиться, а остальные стали негодовать на них. Это говорит о том, что у них все еще была одна и та же проблема — гордость и стремление к превосходству. Поэтому прежде чем произнести свою замечательную речь в главах 14 по 16, он хотел показать им, что истинное величие заключается в смирении. Они уже слышали, как он говорил: «Возьми иго мое на себя и научись от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Самый трудный урок, который необходимо усвоить, — это смирение. И поэтому Иисус подал ученикам живой пример. Он снял с себя одежду и, как подобает слуге, опоясался полотенцем. Чтобы омыть кому-то ноги, нужно опуститься на колени. Невозможно мыть ноги брату, сидя на стуле. Царь Соломон говорил: «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Притча 16 глава, 18 стих.

благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Притчи 11:25.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Дорогие дети, наши коротенькие уроки дороги для вас и меня. Я приготовляю их с молитвой и верю, что Господь доносит их до вас благополучно по волнам радио. Ветхозаветные истории назидательны и полезны. Сегодня мы пойдем дальше, но сначала я коротко повторю прошлое, чтобы у вас была связь в мыслях и сердцах. Мы говорили о том, как ковчег Господен попал в плен к филистимлянам, и как те были вынуждены возвратить его. Израильтянам было тяжело под гнетом филистимлян, и им казалось, что Господь оставил их на произвол судьбы. Но вот они вспомнили о Самуиле и о том, как Господь отвечал на его молитвы в прошлом, и решили обратиться к нему за помощью. Самуил любил Господа и знал, что помощь только у него, и потому сказал израильтянам: «Если возвратитесь к Господу и уничтожите всех ваших идолов, и будете готовы служить ему всем сердцем, он освободит вас от филистимлян». Народ взялся сразу же за уничтожение идолов, и все начали призывать имя Бога на помощь. Через Самуила Бог призвал их в одно место, чтобы там говорить с ними. Самуил принес жертву, и все молились и каялись. Когда филистимляне заметили, что израильтяне собираются в одном месте, они решили, что сборы эти делаются для войны, и поскорее собрали свои войска. Они смело двинулись на Массифу, то есть место, в котором собрались филистимляне. А израильтяне даже не были вооружены и вообще никак не были приготовлены.

к войне. Когда войска филистимлян уже приближались к израильтянам, началась ужасная гроза. Гром гремел, и молнии сверкали, небо почернело, и начался сильный дождь. Это так сильно смутило филистимлян, что они бросили оружие и побежали обратно в сторону своего укрепления. Для израильтян это было великой и неожиданной победой, которую они никак не могли приписать самим себе. Они подбирали брошенное филистимлянами оружие и с ним в руках гнались за филистимлянами. Когда все стихло и враг был далеко, Самуил воздвиг большой камень между Массифой и Сеном, городом, из которого наступили на израильтян филистимляне, и назвал этот камень Авен-Езер, что значит «До сего места помог нам Господь». Пока Самуил судил народ израильский, мир был у них, и филистимляне не беспокоили их больше. Самуил поселился в Раме и там построил постоянный алтарь Господу. Весь год он посещал селения Израиля и судил народ. Он был последним из 15 судей израильского народа. После него израильтяне начали просить себе царя. Сыновья Самуила не были справедливыми судьями, и это вызвало возмущение народа. Старейшины народа, которые любили Самуила и были обеспокоены поведением его сыновей, пришли к нему в Раму и сказали: «Вот ты состарился, и сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Эти слова не понравились Самуилу, и он решил помолиться об этом деле Господу и узнать, как ему поступить. Господь ответил на молитву Самуила и сказал так: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, потому что не тебя они отвергли, а меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, как я вывел их из Египта, и до сего дня они оставляли меня и служили иным богам, так они поступают теперь с тобою. Но ты послушай голоса их и расскажи им, какие будут права царя над ними». Самуил пошел к народу и пересказал слова Господа и объяснил народу, какие права будет иметь царь над ними. Он будет брать их сыновей на военную службу, и лучшие земли будет отдавать слугам своим, и от всего, что они имеют, будет брать себе десятую часть. Вы будете жаловаться на царя, которого вы просили себе, и Господь не будет вас слушать. Но даже после того, как старейшины услыхали все это, они продолжали настаивать на том, чтобы над ними был поставлен царь. Они хотели, чтобы, как у других народов, над ними был царь, который бы судил их и вел войну. Бедный Самуил снова молился Господу, и снова Господь посоветовал ему дать им то, что они просят. Наконец Самуил распустил народ по домам и сказал: «Идите, Бог даст вам то, что просите». Давайте же посмотрим, какой урок мы можем извлечь из того, что мы сейчас прочитали. В этом отрывке Писания урок, который сокрыт для нас, мы сами должны найти и применить. Он так прост, что вы, наверное, сами уже знаете, что Господь хотел сказать нам. Израильтяне победили филистимлян и освободились от них только потому, что решили возвратиться к Господу, смириться перед Ним, покаяться, и обещали служить Ему. Послушание Господу – вот секрет благополучия человека. Блажен человек, который послушен Господу. Праведник – это человек, который поступает по воле Божией. Почти каждая наша история напоминала о послушании Господу, и почти каждый раз я говорила вам о важности этого. Есть условия счастья, и в псалмах мы находим все их. Много раз повторяются слова «блажен человек». Блажен значит счастлив. Какой же человек счастлив? Тот, который любит рассуждать о законе Господа, то есть читать Слово Его, ходить в собрания верующих, искать прощения грехов у Господа и святой жизни пред Ним. И есть еще одно условие – забота о бедном ближнем. Не все люди живут одинаково. Есть более зажиточные, есть бедные, вдовы, сироты. Мы живем в такое время, когда правительство заботится о сиротах и вдовах. Но есть люди бедные духовно, слабые, не знающие Господа. Они ищут счастья не у Него. И когда не находят, не могут понять, почему не нашли. Наше дело – указать им на источник счастья. Дерево, которое растет далеко от воды, не может быть могучим и плодоносным. Вода – это Слово Божие. И мы должны всегда быть вблизи воды, чтобы приносить плод для Господа.
Дети тоже могут помогать друг другу в беде, хотя их беды могут казаться не такими серьезными, как у взрослых. У одной девочки была любимая кукла, которую она возила в коляске каждый день. Ей казалось, что на свете нет более красивой куклы. Девочка часто говорила это кукле, и хотя кукла не отвечала девочке, казалось, что они понимали друг друга. Однажды девочка взяла куклу на прогулку, как всегда, в ее красивой колясочке со стеганым одеяльцем. По дороге девочка встретила другую девочку, в руках у которой была тряпочная, грязная кукла, и сама девочка выглядела неряшливо и бедно. Девочка посмотрела на свою красивую куклу и подумала: «Ты моя красавица, как я рада, что ты не выглядишь так ужасно, как эта тряпочная кукла в руках у бедной девочки». Но бедная девочка любила свою куклу так же крепко и прижимала ее к себе, потому что у нее не было красивой колясочки. Неожиданно из-за поворота показался большой грузовик. Бедная девочка от волнения и страха выронила куклу, и та тотчас же была раздавлена колесами грузовика. Девочка начала плакать, когда увидела, что ее самое драгоценное сокровище погибло под колесами грузовика. Что делать? С чем будет она теперь играть? Некому было пожалеть бедную девочку, и тогда девочка с колясочкой и красивой куклой подошла к ней и, положив на плечо руку, начала утешать ее, как могла. Бедная девочка не унималась, но плакала все громче и неутешней. Тогда девочка с красивой куклой протянула руку в колясочку и, взяв оттуда куклу, протянула ее бедной девочке. «На, возьми мою куклу, она самая красивая кукла в мире и, наверное, сделает тебя совершенно счастливой». Обняв и поцеловав свою красавицу на прощание, девочка отдала ее бедной плачущей девочке. Та просто не верила своим глазам. «Это для меня? Не может быть!» Отдав куклу, девочка побежала домой как можно скорее, пока она еще не передумала. Дома она села, запыхавшись на порог, и со слезами на глазах глядела на пустую колясочку. Но кто-то увидел все, что происходило на улице. Высоко, на самом верхнем этаже ближайшего жилого дома, жила милая женщина, которая невольно стала свидетельницей этой трогательной сцены. Спустя несколько дней она стояла перед домом девочки, отдавшей свою куклу, с большим пакетом под мышкой. Она сказала, что в пакете лежит новая кукла для девочки, которая могла отдать свою самую лучшую любимую куклу другому ребенку. Девочка была так счастлива, что не находила слов для выражения своей радости. Своей маме она сказала, что это Господь воздал за ее доброе дело, и мама должна была согласиться с ней. Она назвала свою новую куклу Люсей и через несколько дней привыкла к ней так же, как к своей первой кукле. «Как думаете вы, дети, кто воздал девочке за ее доброту? Я должна согласиться с ее мамой в том, что Господь побудил милую женщину купить куклу для доброй девочки. Почему? Да потому что Он всегда так поступает. Он не оставляет ни одного нашего доброго дела без воздаяния. Но и наши злые дела имеют свои последствия. Жадные, злые, задиристые дети сами страдают от своего характера. Я прочитаю вам одно маленькое стихотворение перед концом нашей программы. Я прочитаю вам маленькое стихотворение. Оно называется «В пути». Если ты угрюм и мрачен, неприветлив, нелюдим, путь твой будет неудачен, труден и непроходим. Встретишь многие преграды с первых жизненных шагов, и потери, и утраты, и бесчисленных врагов. Будь по-дружески приветлив, всех улыбкой награди, примирительной и светлой ты дорогою иди. Словом ласковым, любезным другом сделаешь врага. Будь отзывчивым, полезным, отвращайся от греха. Вот, дети, тоже небольшой рецепт счастья. Когда мы сами имеем Господа и несем Его другим, мы счастливы и делаем счастливыми других. Наши 15 минут проходят так быстро, что, мне кажется, мы только что начали говорить с вами. Продолжайте молиться за наш труд, а мы будем молиться о вас.

солнце жгло, лежал в пыли маленький листок и свернулся на глазах в тоненький свисток. Наша жизнь, как этот лист, кратка и пуста. Час пробьет и улетит, словно лист с куста. Не забудет нас Господь, к жизни восхитит. Тот, кто верит во Христа, будет вечно жить.

0: Толик шел с рыбалки. В его ведерке плескались шустрые красноперые караси. Мальчик изредка с гордостью посматривал на них. «Ох, и хорошая будет уха! А как, наверное, обрадуется бабушка!» Толик приехал к ней из города на каникулы и сегодня первый раз пошел на рыбалку. Он шел по узкой извилистой тропинке в гору, на которой раскинулась небольшая деревенька, где жила бабушка. Светило яркое солнышко. Ветерок носил по воздуху легкие зонтики одуванчиков. Одинокие березки задумчиво склонили к земле свои тонкие ветви. «Как легко здесь дышится!» Мальчик любил сюда приезжать. Скоро приедет и к соседке ее внук Артем. Они с Толиком давние друзья. Вдвоем будет куда веселее. Так, мечтая о хороших каникулах, брел рыбак домой. Вдруг его внимание привлек громкий смех мальчишек. Невдалеке трое подростков издевались над несчастным котенком. Они по очереди дергали его за хвост и уши, а тот только беспомощно мяукал и фыркал. «Не мучайте животное! Что котенок вам сделал?» – возмутился Толик. Мальчишкам это не понравилось. «А тебе какое дело? Вали отсюда! Приезжают тут всякие!» – ответил один из них. «А дайте котенка мне, пока совсем не замучили!» – упрашивал Толик. «А что дашь? Ты думаешь, бесплатно его получишь? Коты в хозяйстве знаешь, как нужны! Небось, у бабки твоей полно мышей!» «А вот рыбу заберите, только что поймал». «Ха, рыбу! Да мы такую каждый день ловим! Вот если удочку, удочку можно!» Мальчишки с интересом рассматривали его рыбацкие снасти. Удочку отец ему купил перед тем, как отправить его к бабушке. Она была очень удобная, легкая, складная, прелесть. Толик смутился. А мальчишки, видя его нерешительность, принялись еще сильнее издеваться над котенком. Тот весь обмяк и, уже не сопротивляясь, свалился без сил на траву. «Ладно, берите удочку, подумаешь. Давайте сюда котенка!» Так котенок оказался у Толика. Он плохо осознавал, что с ним случилось, но доверчиво уткнулся холодным влажным носом Толику под мышку. Мальчик сунул его прямо под рубашку и, придерживая одной рукой, зашагал домой. Он представлял, как напоит котенка теплым молоком, уложит спать на коврике возле своей кровати, а бабушка наверняка не станет возражать своему любимому внуку. Вот и улица, на которой бабушкин дом. Толик, продолжая путь, рассуждал. «Ничего, что удочку пришлось отдать. Котенок этого стоит. Надо в бабушкином сарае поискать свою старую, самодельную». Мысли мальчика прервал чей-то плач. Толик оглянулся и увидел на лавочке возле дома девочку лет 9. Длинные черные косички, короткий сарафанчик и большая кукла в руках. Девочка напоминала Толе его младшую сестренку Танечку, которая осталась в городе с родителями. Мальчик не смог пройти мимо девочки, не узнав, в чем дело. «Девочка, что случилось? Ты что это плачешь? Обидел кто?» – спросил он. «Котенок! Котенок мой Васька! Мальчишки его отобрали!» Толик вмиг все понял. Он вынул из-за пазухи серый живой комочек и протянул девочке. «Этот? Да, мой маленький, живой! Они убить его обещали! Где ты его взял?» «Забрал у них, на удочку выменял. Зачем же они у тебя его отняли?» «Посмеяться надо мной хотели. Молись, говорят, теперь своему Богу. Посмотрим, как он поможет твоему котенку». «А он и помог. Вот он, мой хороший. Спасибо тебе».
1: «Так ты что, в Бога веришь? Молишься ему? Но ведь это не он твоего котенка спас, а я, Толик. Поняла, глупышка?»
0: «Не знаю, что и сказать. Только ведь ты мог и не успеть, или пройти мимо, не заметить. Папа и мама говорят, что в жизни нет ничего случайного».
1: А где твои папа и мама?
0: В городе. Я к бабушке с дедушкой в гости приехала. Пойдем к нам, я тебя с ними познакомлю.
1: Нет, спасибо, мне домой пора. В другой раз к вам зайду. Ваську твоего навестить.
0: Дома Толик рассказал бабушке о своем приключении. Та то качала головой, то улыбалась, то вздыхала. Но внукам осталась довольна.
1: «Молодец, Толенька! И котенка выручил, и девочку порадовал. Ее я знаю. Это Никитичны и Иваныча внучка. Они люди хорошие, верующие. Только вера у них странная. В доме ни одной иконы нет. Сама видела. Но они очень добрые. Никто от них плохого слова никогда не слышал. А о Боге рассказывают, заслушаешься. У них есть большая старая Библия с картинками. Ух, интересная. Вот как внучок бывает. Мальчишки наши разбойники. Потешаются над стариками. Летом в сад за яблоками лазят, грядки топчут. Знают, не попадет за такое хулиганство. А теперь вот внучку вздумали обижать. Что за наказание родителям такие дети? Ох, беда!
0: Старушка еще долго причитала и рассказывала о жизни в деревне. Здесь ведь все на виду, от чужих глаз не скроешься. Но мальчика больше всего заинтересовали старики-христиане. Про них бабушка говорила с почтением. Вспоминала, как еще в прежние годы их в колхозе за веру притесняли. Запрещали о Боге рассказывать. Но те в ответ только улыбались и жили по-своему. Не так, как другие. На работе всегда лучшими оказывались, да только их за это не хвалили. А когда у кого беда случалась, за помощью всегда к ним приходили. У них семья была большая и дружная. Дети послушные да работящие, всем на зависть.
1: «Во всем видно, Бог им помогает», – вздохнула задумчиво старушка в заключении.
0: «Бабушка, а почему ты раньше о них мне не рассказывала?»
1: «Да думала, мал ты еще. Это ж ты теперь у меня такой вымахал. Ну и сейчас, к слову, пришлось. Ты, внучок, девочку их в обиду не давай. Она такая славная, прямо как Танюшка наша».
0: Целый вечер Толик ходил под впечатлением бабушкиного рассказа. А на другой день его словно магнитом потянуло к маленькому дому с зеленой скамеечкой. Во двор он зашел без стука. Там он увидел уже знакомую черноглазую девочку. Она, примостившись на деревянной ступеньке крыльца, играла со своим любимым Васькой. При виде мальчика девочка обрадовалась.
2: «Здравствуй, Толик, заходи, очень рада тебе!»
0: Вдруг из окна выглянул симпатичный бородатый старичок.
1: «Что за гость к нам пожаловал?»
2: «Это тот самый мальчик, дедушка, о котором я тебе рассказывала!»
1: «Так заходите в дом, бабушка блинов напекла, чай пить будем!»
0: Толик не отказался. Старичок ему очень понравился, да и бабушкины рассказы о соседях вызвали в нем любопытство. В небольшой светлой комнате стоял стол с дымящимся самоваром. Приветливая старушка накрывала на стол. Казалось, все были очень рады гостю. Толику предложили стул. Но прежде чем приняться за еду, дедушка просто и доверчиво попросил Бога благословить их, а также пищу на столе и тех, кто не имеет ее в данный момент. Его слова звучали так убедительно и легко, словно он видел того, с кем говорил. Толику даже захотелось оглянуться. Чай был ароматным, блины вкусными, а хозяева приветливыми. Старичок ему очень понравился, да и бабушкины рассказы о соседях вызвали в нем любопытство. В небольшой светлой комнате стоял стол с дымящимся самоваром. Приветливая старушка накрывала на стол. Казалось, все были очень рады гостю. Толику предложили стул. Но прежде чем приняться за еду, дедушка просто и доверчиво попросил Бога благословить их, а также пищу на столе и тех, кто не имеет ее в данный момент. Его слова звучали так убедительно и легко, словно он видел того, с кем говорит. Толику даже захотелось оглянуться. Чай был ароматным, блины вкусными, а хозяева приветливыми. Толик освоился очень быстро и даже осмелился спросить.
1: «Дедушка, моя бабушка сказала, что у вас есть Библия с картинками. Можно посмотреть?»
0: «Конечно, сынок, иди сюда». В соседней комнате на маленьком столике лежала толстая зачитанная книга.
1: «Неужели в ней тайна такой необычной жизни стариков?» – подумал Толик.
0: Дедушка усадил его рядом с собой, раскрыл свое сокровище и прочитал немного о Божьей любви, об Иисусе Христе. Затем он показал мальчику картинки. Это были копии гравюр знаменитого художника. От них повеяло неведомым, чистым и влекущим в другой мир. Толику сразу захотелось узнать все об этих людях, изображенных в Библии, об Иисусе. Мальчик когда-то по телевизору смотрел детские мультфильмы о Боге, но здесь это было как-то иначе. Старик с большой охотой читал мальчику из Библии и объяснял непонятное. И, расставаясь, пригласил приходить к ним почаще. Толик был рад приглашению. Люба вместе с Васькой проводили его до калитки, как старого друга. Толик пришел к ним и на другой день. Он снова слушал рассказы старика и читал Библию. Мальчик не мог твердо сказать, что верит во все это, но что-то неудержимо влекло его узнать все до конца. Он заметил, что в этом старом маленьком домике всегда спокойно и уютно. А глаза старика загораются каким-то нежным огоньком, когда он говорит о Боге. Однажды мальчик спросил.
1: «Дедушка, откуда у вас эта вера? Кто научил вас всему этому? Расскажите, пожалуйста, мне это важно знать».
0: Старик ухмыльнулся, взял на колени притихшую внучку и начал свой рассказ. «Родителей своих я не помню. Я родился вскоре после революции. Тогда было трудное время. Улицы городов были полны беспризорными детьми. Воруя и попрошайничая, они целыми днями бродили по улицам. Я сначала жил у какой-то женщины. Она с утра кормила меня скудным завтраком и выводила на шумную площадь просить милостыню возле таких же оборванцев. К вечеру она приходила за мной и аккуратно забирала все монеты из моей шапчонки. Кем приходилась мне эта женщина? Как я к ней попал, не знаю. Однажды в ее домике появился грубый мужчина. Он за что-то бронил ее и в конце концов выгнал меня на улицу. Был холодный осенний вечер. Беспризорникам в это время приходилось совсем туго, и они вынуждены были уходить в детские колонии и приюты. Мне тогда было лет 6-7. Уныло брел я по улице, не зная, куда идти. Возвращаться домой я боялся. Слишком сильно ныло тело от побоев мужика. От страха и отчаяния я даже не чувствовал холода. Наконец, выбившись из сил, я примостился на лавочке первого попавшегося домика на окраине города. Сколько прошло времени, не знаю. Только я проснулся под звуки необычного пения. Такого мне слышать еще не доводилось. Потом все затихло, и из дома стали один за другим выходить люди. Я хотел встать и убежать, но мои отекшие ноги и усталое побитое тело не слушались. Меня заметили. Люди окружили меня испуганного и заплаканного. Что-то оживленно обсуждая, гладили меня по голове и улыбались. Их слов я разобрать не мог, слишком кружилась голова. Очнулся после обморока я в просторной, увешанной красивыми картинами комнате. Читать я умел, хотя и не очень хорошо. И потому сразу обратил внимание на картину над моей кроватью. Человек в белой одежде на глазах удивленной толпы поднимался на небо. Под его ногами белело облако. Под картиной яркими буквами были начертаны слова. «Не оставлю вас сиротами». «Приду к вам!» А сквозь дымку облаков к этому необычному человеку простирали навстречу руки крылатые ангелы. Залюбовавшись увиденным, я не заметил, как в комнату вошел хозяин. Это был мужчина средних лет, крепкий, коренастый, он выглядел очень сильным и добрым. Так я и остался жить у него. Звали человека Иваном Лукичом. Он был евангельским христианином и руководил небольшой общиной в том городке. Сначала я никак не мог привыкнуть к своей новой жизни. Мне не надо было постоянно бояться побоев, клянчить на улицах, просить милостыню. Я, как бездомная собачонка, сжимался в комок от непривычной заботы и внимания. Теперь я спал в скромной, но чистой постели, а не на тюфяке возле двери. А если вдруг случалось заболеть, Иван Лукич проводил возле меня уйму времени, ухаживая за мной и читая мне Библию. Вскоре он усыновил меня, подарил мне свою фамилию и отчество. Но главное – любовь. И любовь к Богу. Вскоре я знал все о человеке на картине, бегло читал и посещал больных старушек из общины. Это был мой труд, труд на ниве Господа. Старикам я читал Евангелие, помогал по хозяйству и был всеми любим. Моя жизнь казалась мне раем. Однажды, отправившись с отцом по церковным делам, мы лицом к лицу столкнулись с моей бывшей хозяйкой. То ли она и впрямь меня не узнала, то ли сделала вид. Да я и не хотела с ней разговаривать. Крепко схватившись за руку отца, я стал молиться: «Господи, спаси от нее и помилуй!» Как страшный кошмарный сон всплыло в моей памяти детство, и я понял, как много подарил мне Господь. Только Он мог так все изменить. Старик внимательно посмотрел на своих слушателей и улыбнулся. Толик не сводил с него восторженных глаз. Люба приоткрыла от любопытства рот, а старушка кивала седой головой, изредка вытирая набегавшие слезы.
1: «Дедушка», — умоляюще пробормотал мальчик, — «а дальше что было потом?»
0: Старик устремил свой взор куда-то вдаль и продолжил. В то время на церковь были страшные гонения. Верующих сажали в тюрьмы, отбирали Библии, запрещали говорить о Боге другим. Тогда повсюду шел разгул в воровстве и пьянстве. Мне порой казалось, все в мире перевернулось вверх дном. Я никак не мог понять, почему преследуют добрых, честных людей, забывая о тех, кто это по-настоящему заслуживает. С такими вопросами я часто обращался к отцу. Он брал Библию и читал из нее ответы. «Гнали меня, будут гнать и вас». Он подолгу терпеливо объяснял мне Нагорную проповедь Иисуса, которую он сам очень любил. В таких беседах и молитвах рядом с ним моя вера росла и крепла. Вскоре с обыском посетили и наш дом. Я, забившись в угол, сквозь слезы молился за самого дорогого мне на земле человека. Ему и раньше приходилось нелегко. Придя к Богу трудным путем, мой отец посвятил свою жизнь ему. Поэтому он всегда готовый на любые испытания и не женился. Помню тот жаркий июльский день. Его уводили от меня, как страшного преступника. Слезы душили меня. На прощание он шептал мне слова утешения, сказав, что обо мне позаботятся христиане. «А я вернусь, сын, жди меня. Помни все, что получил в этом доме. Храни свою веру. Бог не оставит тебя». Люди, которые увели его, забрали с собой наши картины и написанные от руки стихи моего отца. Все они посвящались Иисусу. Старую Библию удалось сохранить. Когда тяжелая входная дверь закрылась, я задыхался от рыданий. Как я был счастлив тогда, что научился молиться! Бог слышал меня и утешал. Я не упрекал его за отца. Слова из Библии подготовили меня к такому удару. В те тяжелые дни я понял, что у меня теперь есть только Бог, и я доверился ему всем горячим мальчишеским сердцем. Через несколько дней за мной приехали христиане из этой деревеньки. Они забрали меня в свою большую дружную семью. В деревнях тогда жилось легче, да и я подрос, окреп и помогал всюду, чем мог. В новой семье меня полюбили. По вечерам в нашем доме собирались верующие, и после трудных, полных забот дней все искали утешения в молитве и Слове Божьем. Я много молился за отца, а по ночам часто видел его возвращающимся домой. Очень редко мы получали от него теплые и вдохновляющие письма. Особенно нежно он писал мне. Над его посланиями я, уединившись где-нибудь в доме, плакал, пока строчки перед глазами не сливались. Целовал листки письма. Отец присылал и стихи. Их не только читали на собрании верующих, но передавали христианам и в другие церкви. Иногда такие стихи возвращались к нам песнями, и мы пели их на богослужении. Отец вернулся, когда я из проворного мальчишки превратился в крепкого юношу. Мы с друзьями работали на колхозном поле, когда прибежала из деревни моя названная сестричка и взволнованно сообщила: «Сень, беги скорее, твой отец вернулся!» Не помня себя от радости, я ворвался в светлую горницу. За столом сидел поседевший бородатый человек. Опавшие щеки, лучики морщин, натруженные руки, крепкие плечи. «Мой отец, ты ли это?» Но глаза все те же добрые, улыбающиеся. Их бы я узнал из тысячи других. «Отец!» Мы бросились в объятия друг другу. Мы были счастливы и благодарны Богу за встречу. Первое время мы жили в семье, приютившей меня. По вечерам, не уставая, слушали рассказы отца о пережитом. 7 долгих лет длилась наша разлука. Друзья-христиане, узнав о его возвращении, приходили проведать его и помогали, чем могли. С их помощью мы построили на этом самом месте небольшой домик и переселились в него. Я работал и помогал отцу. В тяжелые военные годы многие приходили в наш дом за утешением и молитвой о близких. Вскоре христианская группа здесь заметно выросла. Так случается везде, где светит святой свет Евангелия. И в зоне, где сидел отец, у него тоже появились братья во Христе. Так уж случалось в годы гонений. Благая весть быстрее достигала людей за колючей проволокой, чем здесь, на свободе. После войны я женился, и моего первенца отец еще благословил. Умирал он спокойно. Уверенность во встрече с Иисусом отражалась на его лице улыбкой. Смерть была ранней. Трудная жизнь подорвала его здоровье. На похороны съехалось столько людей, что не все могли поместиться в доме. На кладбище пели христианские гимны отца. Их и сейчас еще поют верующие. Старик замолчал. Толик боялся нарушить тишину. Вдруг дедушка еще что-нибудь скажет. И он сказал: «Вот так я стал христианином, сынок. Мой отец ушел, но наша разлука не навсегда. Когда-то я ждал его здесь, на земле. Теперь он ждет меня на небе, у ног Иисуса. Знаю, скоро уже мы встретимся». В тот вечер Толику не хотелось уходить домой. Он ласково гладил полосатого котенка Ваську и был очень ему благодарен за встречу с этой семьей. Васька словно понимал его и мурлыкал свою кошачью мелодию. Но мальчик понял в этот день что-то важное. Надо быть благодарным Богу за этих людей, за книгу Библию, за свет, который несут христиане в этот мир. Толик встал. «Пора идти к бабушке. Она должна скорее узнать, с кем прожила столько лет в одной деревне». Дедушка подарил ему новенькое Евангелие. Мальчик твердо решил познакомить с этой книгой всю свою семью.

0: Сегодня вы услышите об одном золотом правиле, которое, если исполнять, очень помогает нам в жизни.
1: В комнате Артём, ученик 5 класса, поспешно собирается в школу. Заходит бабушка.
2: Тёмочка, не опоздаешь в школу?
3: Нет, бабушка, уже бегу.
2: Погоди, сегодня же день рождения у Димы. Ребята поздравлять его будут. Ты бы тоже придумал что-нибудь приятное.
3: Бабушка, у нас в классе каждый день у кого-нибудь день рождения. На всех хорошего не накупишься.
2: Но ведь друга поздравить надо.
3: Надо, конечно. Ладно, я ему подарю. А вот фломастеры.
1: Артём быстро схватил коробку фломастеров с полки и забросил их в сумку.
2: Фломастеры? Да ты же жаловался, что они уже не пишут. Неудобно же.
3: Ой, бабушка, удобно. Если поплевать на них, намочить хорошо, будут писать как новые.
2: Артём, придумай что-то другое. Ты и Тане преподнес поломанную ручку. Нельзя же так.
3: Некогда, бабушка, я побежал.
2: Артём, в школе не задерживайся, пожалуйста. Вечером обещали заглянуть тётя Аня с Танечкой.
3: Ладно, бабушка, приду вовремя. Пока.
1: Артём ушел в школу, а бабушка не могла успокоиться.
2: Плохие фломастеры в подарок. Вот ведь обидится Дима. Ладно, надо идти готовиться к приходу гостей.
1: Вечером в гости пришли тетя Аня с Танечкой. Общение было теплым и хорошим. Бабушка приготовила очень вкусный торт. Уже в прихожей при прощании Таня вручила сверток Артему.
4: Тема, это тебе. Презент. Пока.
3: Тань, звони. Спасибо за презент. Пока.
2: До свидания, Анечка.
1: Вернувшись в комнату, Артём с нетерпением развернул сверток и вынул красивую футболочку очень маленького размера. Он смотрел на нее удивленно и ничего не мог понять. И тогда приложил ее к груди.
3: Это мне?
2: Ой, какая красивенькая!
3: Она-то ничего, но ведь мне мала.
2: Нормальная футболочка. Да ты ее намочи хорошенько и надень. Пусть на тебе высохнет и станет как раз.
3: Бабушка, ты издеваешься надо мной. Эта Танечка из нее выросла, а выбросить пожалела. На, Артемочка, носи. Ну и жадина.
2: Не жадина она вовсе, Тёмочка, а так же, как и ты, золотого правила не придерживается.
3: Что это за правило? И почему золотое?
2: Правило очень простое, да чудодейственное для всех, кто им пользуется.
3: Очень интересно.
2: Вот послушай, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.

0: ты говоришь, как хочешь, чтобы с тобой поступали, так поступай с другими?
1: Да-да, Тёмушка, именно так.
0: Выходит, это мне негодный фломастер, да поломанная ручка откликается?
1: Выходит, так.
0: Бабушка, значит, если я хочу, чтобы меня любили, я сам должен всех любить?
1: Конечно. Хочешь верных друзей, будь верным сам. Любишь приятные сюрпризы, делай их другим. Хочешь уважения к себе?
0: Понял, я понял. Умею уважать других. И так во всем? Во всем?
1: Конечно, но разве это трудно?
0: Любить легко только себя, а других... других трудновато бывает.
1: За хорошее любить не трудно.
0: За хорошее можно, конечно, но...
1: Артём, я думаю, в любом человеке, если он, конечно, не отпетый негодяй, обязательно найдутся хорошие черты характера. Вот за них-то уже и стоит любить.
0: Может быть, бабушка, но что-то никто не спешит первым делать добро другим.
1: А ты начни, уверяю, ничего.

0: ничего не потеряешь.
1: Глядишь, понравится.
2: Поверю тебе, бабушка. Испытаю-ка я это золотое чудодейственное правило на сережке. Знаешь его? Он из параллельного класса Б.
0: Знаю. Что-то он перестал к нам заходить. Вы вроде приятели.
2: Были. Да стали недовольны друг другом.
0: Что же так?
2: Понимаешь, ему подарили потрясающую книгу об инках. Ужасно хочется ее почитать, а он не дает.
0: Наверное, она очень ценная.
2: Говорит, бесценная, и боится, вдруг я ее потеряю.
0: Его опасения понять можно.
2: А сам мечтает о моем морском бинокле. Хочет звезды в него рассматривать. А я ему, естественно, разобьешь, мол, с балкона уронишь.
0: Так что будем делать?
2: А я ему сейчас кое-что предложу.
3: Артем подошел к телефону и набрал номер Сергея. Через некоторое время он услышал Сережкин голос.
2: Сережа, ты удивлен? А у меня хорошее настроение сегодня. Слушай-ка, заходи. Торт поедим, бинокль возьмешь. Да нет, правда. Да не за что так благодарить. Что? А книги про инков? Конечно, еще как мечтаю. Так ты ее захватишь? Вот здорово, жду.
3: Положив трубку телефона, Артем запрыгал на месте от радости. Бабушка удивленно смотрела на внука. Он обнял ее.
2: Бабушка, невероятно! Сережка бежит и свою бесценную книгу несет. Я думал, никогда ее не дождусь, а он сам предложил.
0: Вот видишь, дружочек, убедился?
2: Еще как убедился. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.
0: Запомнил, молодец.
3: В это время раздался звонок в дверь. Артем бросился к двери.
2: Я открою, бабушка.
0: Пойду-ка я чай приготовлю.